Псалом 65. Начальнику хора. Песнь. Воскликните Богу, вся земля, пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих, по множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему. Приидите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, через реку перешли стопами. Там веселились мы о нем. Могуществом своим владычествует он вечно. Очи его зрят на народы, да не возносятся мятежники. Благословите народы, Бога нашего, и провозгласите хвалу Ему. Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои, которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей. Всесожжения тучные вознесу Тебе, с воскурением тука овнов принесу в жертву волов и козлов. Придите, послушайте, все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Я воззвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глас умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей».

Псалом 66. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом, песнь. Боже, будь милостив к нам и благослови нас. Освети нас лицем Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод свой. Да благословит нас Бог, Бог наш. Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли.

Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26. У микрофона Элизабет Завадский.

Как верующий в Иисуса еврей может оставаться евреем? Все зависит от того, кем является Иешуа. Новый Завет представляет его как еврейского мессию. Евангелие от Иоанна 1.41, 1.45 и 1.49. Если же он не еврейский мессия, то никто не должен верить в него, потому что его мандат спасителя мира основан на том, что он еврейский мессия. Если он является истинным мессией, то это кошер, свято, одобрено, что я еврей, верю в него, и я буду евреем праведным перед Богом, даже если все другие так не думают. Но скажем рассуждение ради, что Иешуа лжемессия, то и тогда я должен оставаться евреем в глазах раввинов. Почему? Потому что, веруя в лжемессию, еврей от этого не становится не евреем. В 132 году нашей эры Бар-Кохба стал лидером еврейского бунта против Рима. Раввин Акиба, очень известный раввин, объявил Бар-Кохбу мессией, хотя у того не было ни одного общепризнанного признака мессии. Скорее всего, это было попыткой Акибы объединить евреев против Рима. Никто тогда из еврейских старейшин не сказал: Акиба больше не еврей, потому что он верит в лжемессию. Если после признания лжемессии Бар-Кохбы Акиба по-прежнему оставался порядочным евреем, то это же верно и по отношению к евреям, верующему в Иешуа. После моего выступления на тему «Почему я верю в Иешуа, как в Мессию», в синагоге Лонг-Айленда, Нью-Йорк, старший раввин встал и провозгласил: «Надлер, вы больше не еврей, потому что вы верите в Иисуса». «Рави», – ответил я, – «если раввин Бастонар говорит: я все равно еврей, пусть даже и неверный, и если энциклопедия и Даика говорит: я все равно еврей, пусть даже и неверный, то на каком основании вы говорите, что я

больше не еврей. «Ладно», — сказал раввин, — «допустим, я не прав». «Рави», — тихо ответил я, — «может быть, вы не правы не только в этом?» К моему удивлению, аудитория, а в синагоге было более 100 евреев, взорвалась аплодисментами. Для всех, кто отнесся к этому вопросу объективно, было очевидно, что еврей, верующий в Иешуа, продолжает оставаться евреем, признают его раввины таковым или нет. В Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, первые верующие называют его Мессия, тот, о котором писали Моисей в Законе и Пророки, Царь Израиля, Сын Божий и так далее. Они, без сомнения, в свете еврейских писаний видели в Иешуа осуществление еврейской истории и еврейской жизни. Обратите внимание на то, кем они считали самих себя. В Деяниях апостолов 21.39 и 22.3 Павел говорит сначала римлянам, а затем и своему народу: «Я иудей, родившийся в Тарсе». К этому моменту Павел был верующим в Иешуа более 20 лет. Не похоже, чтобы он что-нибудь напутал или хотел бы римлянам сказать одно, а евреям другое. Он нигде не говорит «я был евреем» или «я бывший еврей из Тарса». Он говорит о себе как о евреи в настоящем времени. В послании к римлянам 11.1 Павел еще раз подтверждает свое отождествление с еврейским народом, задавая риторический вопрос: «Неужели Бог отверг народ свой?» И тут же отвечает: «Никак! Ибо и я израильтянин от семени Авраамова из колена Вениаминова». Павел сам является

здесь, а ради сохранения своей принадлежности к еврейскому народу и возможности свидетельствовать ему. 1 Коринфянам 9 глава 19 и 20 стихи. По этому поводу есть немало подпорченных мыслей даже среди христиан. Несколько лет назад в Майами, Флорида, я был приглашен на радиопередачу отвечать на звонки. Несколько звонков от еврейских слушателей касались лично меня. «Ты больше не еврей!» Один звонок был от некоего вежливого господина. «Мистер Надлер, теперь, когда вы стали верующим в Иисуса, вы больше не еврей, потому что Библия говорит, что в Мессии нет ни иудея, ни эллина». Я узнал место из Писания и ответил в трубку. «О, вы имеете в виду послание Галатам 3:28? Нет, уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». «Так точно», — ответил звонивший. «Хорошо», — быстро сказал я. «Разрешите мне вас спросить, вы христианин?» «Да», — ответил он. «Отлично. Вы женаты?» — спросил я. «Да, женат», — помедлив, ответил он. «Ваша жена христианка?» — опять спросил я. «Да», — сказал он после более долгой паузы. «Отлично», — сказал я, сдерживая дыхание. «Если вы христианин и при этом по-прежнему остаетесь мужчиной, а ваша жена женщиной, то я верующий в Иисуса, по-прежнему еврей». Стих из послания Галатам учит не тому, что мы теряем свою идентичность, а потому что путь к Богу для всех людей один. «Вы имеете в виду, что я тоже все еще еврей?» «Если вы родились евреем, — ответил я, — то вы и остаетесь евреем». «Аллилуйя!» — донеслось до меня. «А мне говорили, что я больше не еврей». «Итак, если кто-нибудь скажет вам, вы не можете верить в Иешуа и при этом оставаться евреем, пусть он прочтет, чему учит Библия. Иешуа – наш Мессия, и верить в него – самое наееврейское решение, которое вы только можете принять». Эту статью написал Сэм Надлер.

0: Книга пророка Иаиля, 2 глава, 28-32 стих, где говорится о том, что будет в последние дни, залью от духа моего, и дальше, что там будут пророчествовать сыны ваши, юноши будут видеть видение. И похожее же место, книга Деяния апостола, 2 глава, 17-21 стихи, где как бы отчасти цитируется книга пророка Иаиля. И в последнем, 21 стихе говорится: «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Вопрос следующий. В какой мере исполнились вот эти пророчества, и означает ли, что нам еще каких-то пробуждений ждать?
1: Это такое вот мнение, которое действительно существует, и люди думают об этом. Когда мы с вами вникаем, вот было процитировано с 17 по 21 стих этой второй главы Деяний апостолов, и действительно здесь апостол Петр цитирует книгу пророка Иаиля или пророчество Иаиля. И мы должны понимать, и мы понимаем, что каждое пророчество, оно всегда имеет значение или относится к тому особенному периоду, к которому было сказано пророчество, и это относится к будущему. Когда мы с вами смотрим вторую главу этого Деяния апостолов, 16 стих, или даже немножко раньше возьмем 14 стиха, мы читаем с вами: «Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им: мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иаилем». То есть здесь Петр говорит, вот то, о чем вы думаете, что они, может быть, пьяны или напились сладкого вина, это не соответствует действительности. Это исполнение того пророчества, о котором говорил пророк Иаиль. И потом дальше с 17 по 21 стих, это как раз цитата из того, о чем говорил пророк Иаиль. Когда мы с вами возвращаемся и говорим, полностью ли это совершилось уже или нет, как я сказал, что с одной стороны мы с вами находим из слов Петра, что это уже осуществилось. Было то время, когда действительно часть или пророчество Иаиля осуществилось. Если мы с вами посмотрим вторую главу этого пророчества, книги пророка Иаиля, мы с вами находим, что оно начинается такими словами. Господь говорит: «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей». И дальше продолжается, и Бог говорит, что вот идет битва, или вот идут конницы. С вами читаем: «Скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как борцы они бегут», и так далее. То есть надвигается эта великая битва. 20 стих мы с вами читаем о том, как Бог будет избавлять свой народ. Мы с вами читаем: «И пришедшего к севера, от севера удалю от вас и изгоню в землю безводную и пустую». То есть здесь идет перечисление тех действий, которые еще будут в будущем. Если мы с вами смотрим похожее место, книга пророка Иезекииля, 39 главу, если мы с вами посмотрим, мы с вами также находим вот в последнем стихе этой главы. Бог говорит очень похожее место: «Я не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я излью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог». Если мы с вами посмотрим всю эту главу, эта глава немножко яснее показывает нам вот эту вот последовательность.

0: и Армагеддон. И после того Бог действительно обратит свое лицо снова к Израилю, и в Израиле будет это великое пробуждение. Что касается такого вот мнения, что ожидается поздний дождь, как называется, или вот вторая пятидесятница, что касается вот вообще всех верующих, мы с вами видим на основании Слова Божьего, что это не соответствует действительности. Наоборот, мы с вами находим много мест Писания, которые говорят обратное. Смотрите, апостол Павел в послании к Тимофею в третьей главе говорит, обращаясь к своему сыну по духу, он говорит: «Знай же, Тимофей, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». И дальше он перечисляет, какие будут люди. То есть здесь не приходится говорить о великом каком-то пробуждении или приближении к Богу. Наоборот, апостол Павел говорит, что будут времена тяжкие. Мы с вами читаем в 4 главе. Апостол Павел говорит: будет время, когда здравого учения принимать не будут. То есть вот это вот последнее время, о котором мы с вами говорим, не приходится говорить о каком-то великом пробуждении. Сам Иисус Христос в 24 главе Матфея, когда Он говорит о последних событиях, о тех событиях, которые будут предшествовать Его приходу, Он говорит: по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Поэтому те люди, которые говорят, что вот перед пришествием Христа, перед восхищением будет великое пробуждение, или вот вторая пятидесятница какая-то, на основании Слова Божьего мы можем говорить, что это не так. Наоборот, будет охлаждение, люди здравого учения принимать не будут. И смотря на это, нам, верующим, необходимо смотреть за собой, быть очень внимательными, наблюдать за собой. Очень много мест Писания, которые предупреждают и говорит: смотрите, берегитесь, будьте осторожны. И каждому из нас необходимо к тому времени, как мы видим этот день Господень приближающийся, нам необходимо проверять себя и быть готовыми к этому.
1: Можно ли сказать, что пробуждение последнего времени будет относиться в основном к еврейскому народу? Как бы отчасти это мнение основывается на некоторых местах Священного Писания, которые говорят: «Возрят на того, которого пронзили, и возрыдают», или «Рыдать будет каждое колено особо». И что просто, когда речь идет о пробуждении последнего времени, это в основном евреи, это не язычники.
0: Именно вот Иаиль, и мы с вами прочитали книгу пророка Иезекииля, я понимаю, что действительно это относится к временам, когда Бог повернет свое лицо к своему народу, и будет это великое пробуждение в израильском народе.

Почему христиане должны быть за Израиль? 13 аргументов. Первое. Потому что Бог избрал Израиль на вечные времена своим народом. Амоса 3:2, Псалом 89:4, Псалом 135:4, Бытие 17:7 и Второзаконие 7 глава, 7-8 стих, 14 глава, 2 стих. Второе. Потому что Бог Авраама, Исаака и Иакова является одновременно единым Богом евреев и христиан. Третий аргумент. Потому что среди еврейского народа, народа Божьего, возникли Ветхие и Новые Заветы, и все вдохновленные Духом Святым писатели Библии были евреями, за исключением Луки. Четвертый. Потому что Новый Завет, на котором основывается христианская вера, уходит корнями в Ветхий, и без него просто немыслим. Пятый. Потому что страна Израиль, история его народа, является наглядным примером того, как Бог творит свою историю с человечеством. Шестой. Потому что Иисус был рожден матерью-еврейкой в среде еврейского народа. Его слова о значении евреев – спасение от иудеев. Евангелие от Иоанна 4:22. Седьмой. Потому что первые ученики и апостолы Иисуса были евреями. Восьмой. Потому что исторические корни церкви неотделимы от еврейского народа. Римлянам 11:17-18 стихи. Первая христианская община состояла из евреев и насчитывала по меньшей мере 3000 человек. Девятый. Потому что Израилю предстоит большое будущее. В тысячелетнем царстве Мессии возглавит духовное и общественное правление. Захария 8:23 и Исаия 2 глава 2 и 3 стихи. Десятый. Потому что, прикрываясь именем Христа, проходили самые кровавые жестокие преследования евреев. Одиннадцатый аргумент. Потому что сионизм, возвращение евреев и создание независимого еврейского государства Израиль и Иезекииль 11:17 – это воля Божия. Двенадцатый аргумент. Потому что Израиль очень нуждается в поддержке христиан, которая должна противостоять антисемитизму, в молитвенной поддержке, в помощи и содействие мессианским общинам в их служении. И тринадцатый аргумент. Почему христиане должны быть за Израиль? Потому что по отношению к Израилю христиане имеют поручение от Господа свидетельствовать евреям об их Мессии, Иисусе Христе. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе. Псалом 121, 6 по 9 стихи. Вы слушали радио Зегенсвелле, программа «Слушай, Израиль». Да сохранит и благословит вас Бог Израиля. Шалом!

0: Германии 3 часа.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей литературной радиостраничке. Вашему вниманию вновь предоставлена радиопрограмма «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Ваши отзывы, вопросы и пожелания вы можете высказать, позвонив нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Божьих вам благословений в прослушивании наших радиопрограмм. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги английской писательницы Шарлотты Марии Такер «Замурованная комната». Перевод на русский язык сделала Галина Гура. Сегодня прозвучит первая часть этой истории. «Замурованная комната». Автор этой книги – Шарлотта Мария Такер. Она была плодовитой английской писательницей и поэтессой для детей и взрослых, которая писала книги под псевдонимом «Леди Англии». В конце жизни она провела некоторое время в качестве миссионера-волонтера в Индии, где и умерла. Предисловие. История эта появилась при особых обстоятельствах. Тогда, когда история готовилась к изданию, автор этой книги, леди Англии, готовилась вступить на новое поприще на Востоке в миссии Зинана в Индии. Шарлотта Мария Такер надеялась посвятить миссионерскому делу закат своей жизни. Индия полюбилась ей благодаря семейным связям. Там жил и трудился ее отец, а затем и его сыновья – братья Шарлотты. На этой земле покоится прах дорогих ей людей, уверовавших в Иисуса. Леди Англии очень надеялась на молитвы своих читателей. Она надеялась, что они будут просить для нее мудрости, смирения, усердия и успеха. Шарлотта Мария Такер надеялась завоевать драгоценные жемчужинки Индии, чтобы положить их к ногам Иисуса.
2: Какое милое гнездышко нашел мой Шурин для своей семьи! Подумал про себя капитан Эрроуз. С саквояжем в руке он шел от железнодорожной станции к дому своего родственника. Дом Тревора находится достаточно близко к Лондону, и его обитатели могут добраться до Черинг-Кросс на поезде за 15 минут. В то же время он достаточно далеко от его дыма и шума. «Однако не совсем так», – прибавил капитан, проходя мимо бродячего мальчика с шарманкой и обезьянкой. Его обгонял омнибус, до отказа набитый внутри и снаружи. «Я сомневаюсь, что наша молодежь наслаждалась бы совершенным сельским уединением или хотела бы жить в 50 милях от большой выставки и Альберт-Холла. До тех пор, пока Тревор занимает государственную должность, он не может жить далеко от Лондона. Выбирая себе место жительства здесь, он заключил приятный компромисс между городом и деревней. «Это самый прекрасный дом, какой только может пожелать сердце», – подумал капитан. Со склона холма он смотрел на красивую виллу в елизаветинском стиле, стоявшую на своем собственном участке. Веселые клумбы с их геометрическими формами и яркими цветами свидетельствуют об изобретательности Брюса и вкусе Эми. Крокетные петли на лужайке и мишень на маленьком поле рассказывают о беззаботно проводимой жизни, в легкости и удовольствии. Возникает вопрос, полезна ли для наших юношей и девушек такая жизнь? Размышлял капитан, спускаясь с холма. Проводить молодость в наслаждениях – едва ли лучшая подготовка к суровым трудностям жизни. Новобранцев не тренируют в прекрасном парке. Было бы интересно выяснить, насколько наши характеры формируются нашим окружением? Или как климат влияет на физические качества? Может ли раннее знакомство с трудностями и опасностями превратить нашу прекрасную Эми в героиню? Или сделать Виберта предусмотрительным и самоотверженным человеком? Что же касается Брюса, то он похож на молодой дуб. Мне кажется, что даже самые трудные испытания не смогут освободить его от всех сучков и твердости плотной древесины. Еще один любопытный вопрос, требующий ответа, заключается в том, насколько легкое роскошное существование в юности способствует счастью. Не будет ли перспектива спуска со склона холма более прекрасной, а воздух более бодрящим, чем существование в теплице? Там, где для ума нет реальных трудностей, с которыми можно было бы бороться, воображение имеет обыкновение расти с буйной роскошью тропической растительности. Нервозность, суеверие, тревога по пустякам занимают серьезные испытания для дитя роскоши. В результате они воображают себя несчастными. У капитана не было больше времени для размышлений. Когда он распахнул калитку летней виллы, его приближение было замечено из дома, и двое его обитателей поспешили навстречу любимому дяде. Милая девушка легко бежала по тропинке, заросшей кустарником, а за ней следовал ее младший брат, красивый юноша, лет 16-17.
3: «Добро пожаловать, дорогой дядюшка! Мы были так рады получить вашу телеграмму и узнать, что ваше долгое путешествие закончилось!» – воскликнула Эми, нежно приветствуя брата своей матери.
4: «Нам так много нужно вам рассказать, капитан!» – сказал Виберт Тревор, сердечно пожимая руку вновь прибывшему гостю.
2: «Джон в отъезде, так что позвольте мне отнести ваш саквояж в дом!» Со стороны Виберта это было довольно необычным предложением услуги. Капитан принял его с улыбкой, ведь Виберт не привык играть роль носильщика.
4: «А где же Брюс?» – спросил Эрроуз.
5: «Отец, наверное, в своем офисе в Лондоне».
2: «Нет, папы нет в конторе», – ответила Эми, беря дядю под руку. «Но пойдемте в дом и подкрепитесь. А пока вы будете кушать, мы расскажем вам всю историю», – продолжил Виберт с таким видом, словно ему необходимо было сообщить важную новость. «Пока они входят в летнюю виллу, давайте остановимся и познакомимся с ними». Капитан Эрроуз – морской офицер. Он едва достиг среднего возраста и выглядит слишком молодым, чтобы молодая леди, которая опирается на его руку, или ее высокий брат, называли его дядей. Загорелое и обветренное лицо капитана нелегко забыть. Его пронзительные темные глаза, глядящие из-под нависших бровей, казалось, видят насквозь. На его губах иногда играет выражение легкой насмешки. Выражение это сдерживаемое и контролируемое. Внешность и манеры Эрроуза производят впечатление, что этот человек с характером, решительный и проницательный наблюдатель. Он выглядит так, словно делает заметки для книги, высмеивающей глупости человека. Но в моряке есть добрая откровенность, которая имеет тенденцию противодействовать чувству сдержанности и располагает в его обществе держать себя свободно.
5: При нем всегда острая шпага остроумия, но она вложена в ножны добродушия. Никому еще Эроус не проявлял столько доброты и мягкости, чем к дочери своей преждевременно ушедшей сестры, которую любил и оплакивал. Эми была одной из тех, кто вызывает привязанность окружающих. Ее лицо не только прекрасно, оно обладает той нежностью выражения, которая привлекательна больше, чем красота. Ее мягкие темно-каштановые волосы в бесформенной массе, предписанные современной модой, не портят классический контур изящной головки. Нежный, ласковый и привлекательный тип девушки ощущается в аромате белого жасмина, который украшает крыльцо ее приятного дома. Школьные подружки Эми любили ее. Никто из них не мог припомнить ни одного грубого или недоброго слова, сказанного этой нежной девочкой. Ее братья тоже любили ее. Эми разделяла их интересы и участвовала в их забавах. Она никогда не отмахивалась от той женской мягкости, которая, как персиковый пух, является для женщины одной из величайших прелестей. Брюсу не хотелось, чтобы его сестра была как мальчишка. Мистеру Тревор тоже не понравилось бы, чтобы его дочь заслужила этот титул. Слова, которые произносят некоторые современные девушки из уст Эми, звучали бы так же поразительно, как звук игрушечной трубы, врывающейся в мелодию Бетховена. Виберт Тревор внешне похож на свою сестру, но то, что приятно женственно в девушке, выглядит несколько изнеженно в мальчике. Мальчик? Как это слово вырвалось из моих уст. Виберт, по крайней мере, по его собственным оценкам, давно вышел из этого возраста. Его каштановые волосы, аккуратно разделенные пробором посередине, не спадают по обе стороны лица. Лицо было бы необыкновенно красивым, если бы не слишком большая полнота вокруг рта. Одевался он модно и с хорошим вкусом. Если в его облике и есть легкий налет щегольства, то он так же слаб, как едва уловимый запах оставленной сигары на его одежде. «Благодарю вас. Для меня никаких не нужно угощений. Я перекусил немного в Лондоне», — сказал капитан в ответ на вопрос племянницы, когда они вошли в дом.
3: «Тогда мы пойдем в гостиную», — сказала Эми. Папа и Брюс должны подъехать следующим поездом из Уилтшира. Папа написал, что они будут дома за час до ужина.
5: Окна веселой гостиной выходили на лужайку летней виллы, освещенную ярким сиянием сентябрьского солнца, приближающегося к горизонту. Красный свет искрился на хрустальном шаре, в котором плавали золотые рыбки, и придавал живость зелени изящных папоротников, украшавших оба окна. На открытом рояле Эми лежали нотные листы. Эми была большим любителем музыки. Ей пришлось убрать гитару с дивана, на котором она ее оставила, чтобы дядя мог сесть рядом с ней. Рабочая корзина Эми с ее причудливой работой стояла на столе. Следы ее занятия в виде оброненных бусин и кусочков яркой немецкой шерсти лежали на мягком ковре. Девушка скорее почувствовала, чем увидела, как дядюшкин глаз заметил небольшую неряшливость. Морской офицер был очень аккуратный.
4: «Ну, а теперь ваши новости», —
5: сказал капитан, усаживаясь рядом с племянницей. Виберт бросился в кресло. Он словно инстинктивно занимал самое роскошное кресло в комнате.
3: «Что бы вы сказали, если бы папа бросил свою престижную должность, навсегда покинул летнюю виллу и увез нас всех, чтобы похоронить заживо?» – произнес, наконец, Виберт.
4: «В Лабрадоре или в экваториальной Африке?» – спросил капитан. «Не так далеко, как те далекие места», — засмеялся Виберт. «Мист-Холл находится не более чем в 100 милях от Лондона, а Уилтшир не так уж отстает от цивилизованной жизни».
2: «Что же произошло?
4: Что вызвало такую миграцию?» — осведомился Эрроуз.
2: «Вы же знаете, что во время нашего северного круиза я не получал писем. И что касается домашних новостей, то последние 3 месяца я в абсолютном неведении».
3: «История наша простая», — сказала Эми. «Вы, наверное, помните, что у папы была тетя, миссис Майерс, которая жила в Уилтшире?»
4: «Я припоминаю это имя, но больше ничего», — ответил Эрроуз.
3: «Никто из нас почти ничего не знал о тете Майерс», — продолжала племянница. «Если не считать корзины с домашним вареньем, которые нам каждое Рождество привозили из Мисткорта. У нас не было ничего, что напоминало бы нам о родственнице, которая заперлась от семьи и друзей на целых 50 лет».
4: «Но если мы не знали старушку, то она не забыла о нас», — перебил ее Виберт. «Тетушка Майерс умерла 8 или 9 дней тому назад. От ее адвоката пришло письмо, извещавшее о ее смерти. В письме сообщалось моему отцу, что он наследник, душеприказчик и хозяин Мисткорта со всеми полями, угодьями, коттеджами, рощами и не знаю, чем еще».
3: На капитана это известие не произвело такого сильного впечатления, как ожидал его племянник.
4: «Папа, конечно, поехал на похороны своей бедной тети», — сказала Эми, «и взял с собой Брюса, чтобы узнать, что он думает об этом месте.
2: Предстоит принять много решений и вдобавок бумажные волокиты», — заметил Виберт. «Я думаю, что так всегда бывает, когда земельная собственность переходит из рук в руки. Отец взял недельный отпуск. Возможно, он вообще откажется от своей должности. Все зависит от того, решит ли он жить в своем собственном имении или сдаст его в аренду и продлит договор на летнюю виллу».
4: «Вы, должно быть, получили письма от отца? К какому же решению он склоняется?» — спросил капитан, обращаясь к племяннице.
3: «Папа был слишком занят и писал очень коротко», — сказала Эми. «Я думаю, что многое будет зависеть от того, удовлетворится ли папа тем джентльменом, с которым он встретится в городе С. Его очень рекомендовали в качестве частного учителя для моих братьев. Город С находится всего в 3 милях от Мисткорта. И если мы будем жить там, то Виберт и Брюс могли бы ходить к мистеру Блэру на занятия каждый день».
4: «Так как мы с Брюсом уехали из Челтенхема», – перебил ее Виберт, «отец намерен оставить нас на год или два дома. Он хочет подготовить нас к поступлению в Кембридж или какому-нибудь конкурсному экзамену у частного преподавателя в Лондоне или в город С. Но это в том случае, если мы поедем в Уилтшир».
2: «А как Брюс описывает Мисткорт?» — осведомился капитан Эрроуз.
4: «Брюс ленивый на письма и редко удостаивает меня даже строчки», — ответил Виберт.
3: «Брюс написал мне на следующий день после того, как приехал в Уилтшир», — сказала Эми. «Он знает, что мне будет интересно услышать о месте, которое вскоре может стать нашим домом. Брюс пишет, что дом датируется царствованием королевы Анны. Построен он из красного кирпича и выглядит довольно официально. Но вокруг него растут великолепные деревья. Мисткорт стоит сам по себе. Поблизости нет ни одного дома, и у него репутация места, где водятся привидения».
4: Эрроуз улыбнулся серьезности, с которой молодая леди произнесла последнее слово. Мисс Корт должно быть ужасно скучное место, по крайней мере для тех, кто не занимается спортом», — произнес Виберт. «Мы с Брюсом найдем немного развлечения в городе С. Но для тебя, Эми, это будет как...» И все же она воскликнула. «Это так тоскливо и грустно», — сказала она. «Я устала, устала и хотела бы умереть».
5: Эми рассмеялась, но смех получился довольно натянутым.
4: «Надеюсь, ваша сестра никогда не станет повторять капризную жалобу праздной девушки, у которой не хватило сил даже разломить персик», — заметил капитан Эрроуз. «Если Эми поедет в Уилшир, я надеюсь, что она будет вести там активную, полезную и счастливую жизнь».
3: «Интересно, что же решит папа?» — проговорила Эми. «Нам очень хочется это знать. Многое будет зависеть от мнения Брюса. Папа считается с мнением и суждением Брюса».
4: «У Брюса о себе очень хорошее мнение», — сказал Виберт с чем-то вроде презрения.
3: «Как тебе не стыдно? Как ты можешь?» — воскликнула Эми с игривым упреком.
4: «Приехали! Вот и мой отец с Брюсом!» — воскликнул Виберт, поднимаясь с кресла, когда увидел у ворот две фигуры. Прежде чем Виберт успел закончить фразу, Эми вскочила и вышла из комнаты, чтобы встретить путешественников. Спустя несколько минут вся семья собралась в гостиной. «Да, относительно продолжения образования моих сыновей я вполне удовлетворен», — произнес мистер Тревор на вопрос капитана. «Учитель мистер Блэр, похоже, высокой квалификации и вполне соответствует своим ученикам. Я имел с ним весьма удовлетворительную беседу в городе С.
6: «Но сам мисс Корт, что ты думаешь о самом месте?» – спросил Виберт.
4: «Когда-то дом был красивым, но теперь он совершенно заброшен», – ответил мистер Тревор.
6: «Я не думаю, что маляр или стекольщик бывали в нем в течение последних 50 лет», — заметил Брюс.
4: «Территория большая», — продолжал мистер Тревор. «Но деревья заглушают друг друга из-за недостатка обрезки, а кустарник из-за небрежности превратился в джунгли».
6: «Хорошее укрытие для зайцев и кроликов», — заметил Виберт, любивший охоту.
4: «Я никогда раньше не видел таких жалких хижин», — сказал Брюс. «А в поместье их 61, не считая двух ферм. Лачуги стоят по 3-4 в таких местах, где их совсем не ожидаешь увидеть. Одни наклонились вперед, словно сгибаясь под тяжестью своих крыш, другие в сторону, как бы стараясь уйти от соседей. У некоторых хижин такой вид, будто они вообще устали стоять. Я не могу себе представить, как мужчины, женщины и множество босоногих детей умудряются жить в таких жалких берлогах». «Неужели нет никого, кто бы присматривал за поместьем?» – спросил капитан Эрроуз. «Ближе, чем С, нет ни церкви, ни школы», – ответил мистер Тревор. «Люди либо работают на соседних фермеров, либо на красильной фабрике, которая стоит примерно в миле от мисс Корта. Заработная плата в этой части страны низкая, но это не объясняет ту нищету, которую мы там видели. Преобладает невежество. Невежество более чем дремучее, чем я мог себе представить в какой-либо части нашей любимой страны. Я сомневаюсь, что даже каждый четвертый из крестьян умеет читать. Само собой разумеется, что пьянство и все прочие пороки поглощают их, как сорняки на запущенном поле».
6: «Именно там делатели призваны взяться за плуг», —
4: заметил капитан Эрроуз. Виберт едва заметно пожал плечами. Брюс тоже слегка наклонил голову. С губ Эми сорвался неслышный вздох.
6: «Я серьезно, очень серьезно размышлял об этом», — сказал мистер Тревор. «Когда я узнал, что тетушка завещала мне поместье, первой моей мыслью было сдать мисс Корт и остаться, по крайней мере, на несколько лет на летней вилле, где мы так уютно устроились. Но, посетив мисс Корт, я обнаружил, что невозможно сдать дом в наем в том состоянии, в котором он находится. Там необходим тщательный ремонт, который я не мог бы производить отсюда. Даже если бы это было не так...» Мистер Тревор сделал паузу, словно размышляя.
4: «Нельзя ожидать, чтобы простой арендатор проявлял к людям такую же заботу и интерес, как ты, их хозяин», — заметил капитан, завершая фразу, которую его шурин оставил незаконченной.
3: «Итак, вы полагаете, что мы обязаны служить подпорками для хижин, которые склонились вперед или вбок, и заставить их держаться прямо, как и положено порядочным домам?» — засмеялся Виберт.
7: «Ну, а что ты можешь сказать о комнате с привидениями?» — робко спросила Эми. Она сидела, положив руку на руку отца. До сих пор она играла роль молчаливого, но очень внимательного слушателя.
6: «Привидения? Ха! Это все вздор!» — воскликнул Брюс. «Мисс Корт не больше призраков, чем на летней вилле. Это просто большой заброшенный дом, стены которого нуждаются в покраске, окна в новых стеклах и доброй феи в образе молодой леди, чтобы превратить его в веселый уютный дом».
4: «Причина, почему о нем пошли такие слухи, простая», — пояснил отец. «Моя тетя – нервная и очень чувствительная натура. Вскоре после свадьбы потеряла своего мужа, причем весьма печальным образом. Во время свадебного путешествия мистера Майерса укусила бешеная собака, и через несколько недель после того, как он привез свою невесту в дом, он умер».
7: «Какой ужас!» – воскликнула Эми.
4: «Да, это было ужасно», – подтвердил отец. «Потрясение, вызванное страданиями мистера Майерса, едва не лишило рассудка его несчастную жену. Он умер в безумном бреду. Она впала в состояние болезненной меланхолии, превратив свое горе в идола. Со дня похорон мужа и до своей собственной смерти, то есть в течение 50 лет, моя бедная тетушка ни разу не выходила из дома, даже чтобы посетить церковь».
3: «Самым странным и эксцентричным признаком горя вдовы было ее решение, чтобы комната, в которой умер ее муж, всегда оставалась такой, какой была в день его похорон», — добавил Брюс. «Тетя Майерс закрыла ставни, а дверь не только заперла, но и заложила кирпичом. Это для того, чтобы ни одна нога не могла войти в комнату, и ни один глаз не мог заглянуть в нее. Воспоминания для нее были слишком болезненные. По причине этой замурованной комнаты и пошли слухи о доме с привидениями.
6: Чем скорее она будет открыта для небесного света и воздуха, тем лучше», — заметил капитан Эрроуз. «Первое, что необходимо сделать в этом доме, так это разобрать кирпичи и отпереть дверь, а затем открыть ставни и распахнуть окна. В первый же раз, когда я приеду в мистер Корт, я буду спать в этой самой комнате».
4: «Боюсь, что я не в силах ни последовать твоему совету, ни исполнить твое желание», — сказал мистер Тревор. «Моя бедная тетушка хранила свою странную фантазию до самого конца. В дополнение к своему завещанию она поставила условие моего владения этим местом, чтобы комната, в которой умер ее муж,
6: оставалась такой же, как сейчас, замурованной и неиспользуемой.
7: «Это условие значительно усложнило бы сдачу или продажу дома», – заметил практичный Брюс.
6: «По-видимому, это закон природы. Все бесполезное становится вредным», – заметил капитан. «Эта закрытая комната, в которую никогда не попадает солнце, делает жилище менее здоровым, а также менее веселым». Эми опять беззвучно вздохнула.
7: «А теперь вернемся к моему вопросу», – серьезно произнес мистер Тревор. «Должен ли я оставаться там, где нахожусь, и передать эту большую собственность в руки какого-нибудь агента? Он мог бы сдать ее в наем или улучшить, как ему заблагорассудится. Я сомневаюсь, что она приобретет большую, чем номинальную стоимость. Или же я оставлю свою должность, перейду на пенсию, на которую теперь имею право, и буду жить в своем собственном имении. Там я буду заботиться о своих арендаторах и постепенно произведу такие улучшения, которые сделают землю прибыльной, если не для меня, то для моих наследников».
6: «А что думает по этому поводу Брюс, видевший поместье?» – спросил капитан, обращаясь к старшему племяннику. Брюс ответил так же, не торопясь и не колеблясь.
7: «Если отец покинет свой пост в Лондоне, найдется по меньшей мере человек 20, готовых занять его место и выполнять его работу. Но в мисс Корти нет никого, кто мог бы заменить его. Там нужен глаз хозяина, а не платного агента».
6: Несмотря на молодость Брюса, для отца его мнение имело вес. Старший сын мистера Тревора во многом представлял собой полную противоположность Виберту. Что касается зрелости суждений, то 15 месяцев, разделявшие их возраст, могли бы равняться целому ряду лет. Внешне братья тоже не были похожи. Брюс, хотя и старше, был ниже ростом, худощавым и хрупким. Не унаследовал он и красоту своей матери, как Эми и Виберт. Здравый смысл, выраженный в его спокойных серых глазах, решительность, выраженная в изгибе губ, придавали лицу Брюса незаурядность. Характерные черты трех Треворов были игриво подчеркнуты девушкой, которая была частым гостем на летней вилле. «Мне нравится Виберт, я люблю Эми, но Брюс – единственный, кому я доверяю. Если я хочу развлечений, то в компаньона выбираю Виберта. Если мне нужно сочувствие, то обращаюсь к Эми. Но если я в затруднении или опасности, то нет никого лучше Брюса. У него холодный ум и твердое сердце». За ответом молодого человека последовало короткое молчание. Его прервал вопрос Виберта.
7: «Что из себя представляет город С?»
6: «Как и любой другой провинциальный город», – коротко ответил Брюс. Вопрос показался ему незначительным и не относящимся к предмету разговора.
7: «Как и любой другой провинциальный город», –
6: коротко ответил Брюс.
7: «Город С мне показался приятным, веселым местом», – произнес более снисходительный отец. «И я полагаю, что в мисс Корти можно будет рыбачить и охотиться?» – спросил юноша.
6: «Через участок протекает ручей, а в зарослях, вероятно, водится много дичи», – ответил мистер Тревор.
7: «Тогда я за то, чтобы мы переехали в мисс Корт!» – воскликнул Виберт.
6: «Единственное, что заставляет меня колебаться в принятии решения», – заметил мистер Тревор. «Это сомнение в том, захочет ли моя дорогая девочка, чтобы ее увезли из теперешнего уютного дома. У Эми здесь так много источников невинного веселья, много юных друзей и приятных общений.
7: Думаю, что ей трудно будет переселиться в место, которое я не могу сейчас представить как веселое жилище. Хотя и надеюсь, что со временем оно станет таким. Говоря это, мистер Тревор с нежностью посмотрел на дочь и пожал ее руку, которую держал в своей.
8: «Ах, папа, ты не думай так обо мне, ведь со мною будешь ты и мои братья», — возразила Эми.
7: От внимания дяди не ускользнуло, что племянница говорила с некоторым усилием. Когда она произносила эти слова, губы ее дрожали. «Кроме нас у тебя будет пони с коляской», — сказал отец. «По воскресеньям ты сможешь на ней ездить в церковь, а в будние дни разъезжать по окрестностям. Будешь знакомиться с соседями или делать покупки в городе Эс».
6: «И привозить нас обратно из школы», — перебил его Виберт. «Потому что я полагаю, что извозчика нельзя будет нанять ни за любовь, ни за деньги. Мне не хочется каждый день брести 6 миль, как лошадь на мельнице».
7: К тому времени, как раздался звонок к обеду, вопрос о переезде в Уилшир был практически решен. Эми была слишком бескорыстна и проницательна, чтобы противиться решению, которое одобрялось ее здравым смыслом и совестью. Она старалась скрыть от отца свое сильное нежелание к тому, чтобы покинуть летнюю виллу. Оставить приятные воспоминания и дружеское общество, чтобы похоронить себя заживо в большом мрачном доме, совершенно неремонтируемом и к тому же с нечистыми слухами, ей совсем не хотелось. Тема, вызвавшая такой интерес в гостиной, несомненно, горячо обсуждалась и на кухне. В тот вечер за ужином слуги только и говорили о мисс Корти. Они предполагали, что семья Треворов покинет летнюю виллу и поселится в Уилшире.
6: «Судя по тому, что я слышал, пока прислуживал за столом, я уверен, что скоро произойдет грандиозный переезд», — сказал лакей Джон. «Я намерен завтра подать на увольнение», — добавил он, пожимая плечами. «Тебе лучше ничего не делать в спешке», — заметила Сьюзен Перл, благоразумная, приятная на вид женщина. Она была няней Эми, когда та была ребенком, а теперь исполняла обязанности ее служанки. «Ты можешь обнаружить, что другая мысль будет лучше, когда речь идет о том, чтобы бросить хорошее место». «Тогда хозяину тоже необходимо хорошо подумать», — заметил Джон, протягивая руку за ореховым вареньем. «Уверяю вас, мне вполне хватило недели в мисс Корти. Если бы вы увидели, как краска отстала от кирпичной кладки, как штукатурка осыпается с потолка и как выцвела мебель, то одного этого уже было бы достаточно. Но если бы вы услышали, как дрожат и дребезжат окна, словно в припадке лихорадки, как скрипят доски и как эхом отдаются длинные коридоры, то любой здравомыслящий человек бежал бы подальше от этой мрачной тюрьмы. Штукатурку и краску можно обновить. Ковер заглушает эхо. А шторы не пропускают сквозняков. Что касается дребезжания окон, то колышек может предотвратить это», — заметила Сьюзен, которую было нелегко запугать. «Снаружи дома ничуть не лучше, чем внутри», — продолжал Джон. «Подъездная аллея вся заросла травой, а вода камышом. Деревья растут так густо, что за 10 ярдов ничего не видно. В ушах звенит от карканья ворон. Прополка и расчистка сделают чудеса», — снова возразила Сьюзен. «Если бы мисс Эми поселили на угольном складе, она и там сумела бы вырастить цветы».
7: «Там поблизости есть хорошие магазины?» — спросила Энн, горничная. Она носила чепец самого нового образца, отделанный разноцветными яркими лентами.
8: «Магазины?»
7: — эхом отозвался Джон, словно удивленный вопросом.
8: «Что вы! Даже булочнику и бакалейщику приходится приезжать в своих повозках из города С. В нескольких милях от мисс Корта нет ни одного приличного дома».
7: «Завтра же я увольняюсь», – бросила Энн. «С таким же успехом можно было бы сразу же отправиться в языческое захолустье, чем в место, как это».
8: «Я полагаю, что мисс Корт кишит крысами и мышами», – заметил повар Молли.
7: «Ни капельки», – со смехом ответил Джон. «Крысам и мышам пришлось бы нелегко, так как 39 кошек и котят старой мисс Майерс служат вместо сельской полиции».
8: «Да что ты, Джон! Ты шутишь? 39?» – воскликнула служанка, задыхаясь.
7: «Я не шучу», – ответил лакей. «Я их пересчитывал. Черные, белые, серые и полосатые, пушистые и гладкие, с голубыми глазами и с зелеными. Миссис Майерс гораздо больше заботилась о своих кошках, чем о детях своих жильцов. Нет-нет, крысам и мышам не найти безопасного уголка в этом большом старом доме, разве только в замурованной комнате с привидениями». Как только прозвучали последние два слова, как пробудилось любопытство и посыпались вопросы. Теперь три голоса звучали одновременно.
8: «Ты думаешь, что там на самом деле водятся привидения? Ты что, сам видел призраков? А что говорят слуги об этой комнате?»
7: Джон ответил на третий вопрос, который задала Сьюзен.
8: «Кухарка и горничная говорят, что они слышали странные звуки, вздохи, дребезжание и вой по ночам», – сказал лакей, выглядя настолько таинственно, насколько позволяло ему его пухлое, упитанное лицо.
7: «И ветряные ночи, я полагаю», – сказала рассудительная Сьюзен.
8: «Я слышала вздохи, грохот и вой даже здесь, на летней вилле».
7: «Пусть он расскажет нам больше!» Нетерпеливо воскликнула Энн. По лицу Джона было видно, что ему есть что сказать. Лакей начал свой рассказ с того, что демонстративно отложил нож и вилку, хотя холодная говядина все еще лежала на его тарелке. Это был знак того, что Джон действительно настроен серьезно. Понизив голос, он заговорил. Головы его слушателей наклонились и вытянулись вперед, чтобы ничего не пропустить.
8: «Миссис Джилл Джессел, служанка старой леди, сказала мне, что дважды встречала привидение в коридоре и один раз на лестнице. Это была высокая фигура в белом, по меньшей мере 7 футов ростом. И у нее были большие круглые глаза, похожие на фары кареты, уставившиеся на нее».
7: Энн и кухарка вскрикнули и обменялись взглядами, полными ужаса. Сьюзен же спокойно заметила.
8: «Если миссис Джессел действительно видела такое однажды, то она была бы очень храброй женщиной, чтобы оставаться и посмотреть на это во второй раз и в третий. Не помешалась ли эта смелая женщина после встречи со своим призраком?»
7: «Нет», – ответил Джон, слегка озадаченный вопросом. «Миссис Джессел – высокая, приятная на вид особа. Возможно, она привыкла видеть странные вещи». Сьюзен весело рассмеялась.
8: «Джон, Джон!» – проговорила она. «Это миссис Джессел просто разыгрывала тебя.
9: Она видела, что ты бесхарактерный, и решила произвести впечатление.
10: Сьюзен намазывал себе масло, которое, возможно, и дало ей сравнение, которое она использовала.
9: «Миссис Джессел не зря жила в мисс Корти», — сказал Джон,
10: вероятно, желая продолжить разговор.
9: «Она прислуживала миссис Майерс не больше 3 лет, и все же старая леди оставила ей 50 фунтов. Милый маленький мебелированный домик неподалеку от мисс Корта и всех кошек и котят, которых она не могла доверить посторонним».
10: «Она знала, зачем живет в доме с привидениями», — заметила Энн.
9: «Поначалу я подумал», — продолжал Джон, взяв нож и вилку и употребляя их по назначению. «Поначалу я подумал, что постараюсь сделать все, что в моих силах, потому что для начала неплохо иметь жену с 500 фунтами и домом. А кроме того», — лукаво добавил он, «имея в придачу такой скот, можно было бы сделать небольшое дело у скорняка.
10: Но, давай, что там?» — нетерпеливо потребовала Энн. «Что было после этого «но»?»
9: «Что-то мне в ней не понравилось», — сказал Джон. «И я не захотел бы жениться на ней, даже если бы вместо 500 фунтов было бы 5000». «А что в ней не так?» — спросил повар. «Ничего, чтобы я мог назвать», — ответил Джон. «Но когда вы ее увидите, то поймете, что я имею в виду».
10: «Я ее не увижу, так как не собираюсь ехать в мисс Корт. Я не могу находиться так далеко от Лондона», — ответила кухарка. «Завтра же я предупрежу мисс», — воскликнула Энн.
9: «А ты что собираешься делать?» — спросил Джон у Сьюзен.
10: «Я? Конечно, останусь с семьей», — последовал ответ. «Неужели я оставлю мою юную леди сейчас, когда ей так тоскливо на сердце?
9: А уж что тоскливо, так в этом я уверена». Пока мисс Эми одевалась к ужину, она едва сдерживала слезы. Ей не доставляет удовольствия покидать такой дом, как летняя вилла, где ей никто не перечит и все доставляет удовольствие. Не проходит и дня, чтобы мисс Эллис или какая-нибудь другая подруга не заглядывали к ней. Каждую неделю она бывает в Лондоне на всевозможных развлечениях. В 19 лет молодая леди, как мисс Тревор, не по своей воле покидает такое приятное место, как это, меняя его на унылый, заброшенный старый загородный дом.
10: Ах, бедная мисс! Я сочувствую ей от всей души, — вздохнула Энн.
9: «С твоим сочувствием она не увидит никого, кроме новых лиц в своем доме», — сказала возмущенная Сьюзен. «Нет, я всегда буду рядом с моей юной леди.

0: Все это связано с предсказаниями судьбы, с гадалками и со всеми подобными глупостями, за которыми гоняются слабоумные люди. Простая вера в Бога отвергает подобную чепуху, как дневной свет кладет конец тьме. Над Сюзен не смеялись за ее маленькую лекцию, как это сделали бы 10 лет назад. Ее долгая служба и испытанный характер наделили ее влиянием и снискали ей то уважение, которое последовательная жизнь обеспечивает даже от мирских людей. Ее собратья-слуги почувствовали некоторый стыд за свою легковерную глупость. «Я нисколько не боюсь привидений», — сказала Энн, — «но я не хочу киснуть в деревне».
1: «Мне наплевать, что в доме водятся привидения, но я хочу устроиться получше», — заявила кухарка. «Как ты думаешь, Джон, понравится ли молодым джентльменам мисс Корт?» — спросила Сьюзен. «Я думаю, что у мистера Брюса есть цель и план в голове. А когда у него есть цель и план, он так и поступает. Действует он твердо и прямо». И никто не может сказать, нравится ему или не нравится то, что он делает, — ответил лакей. Когда он осматривал дом, то не для того, чтобы сказать, насколько все плохо, а чтобы посмотреть, как его можно улучшить. У мистера Брюса достаточно здравого смысла, и я верю, что он по-своему счастлив. Что же касается призраков, если они там есть, то они постараются держаться от него подальше.
2: «Он выведет их на чистую воду!» – засмеялась Сьюзен.
1: «Что же касается мистера Виберта, – продолжал Джон, – то если у него будет достаточно развлечений, то он не станет ломать себе голову над призраками или домовыми. Мистер Виберт – беззаботный малый и, как я понимаю, немного легкомысленный. Возможно, его отец не жалеет, что он будет жить чуть дальше от Лондона, чем здесь, на летней вилле.
2: «Единственное, кого мне жаль, так это мою юную леди», — сказала Сьюзен. «Она не возьмет ни ружья, ни удочки, как ее братья, и...»
0: «Она будет смертельно бояться привидений», — заявила Энн.
1: «Она пугливая, как заяц», — заметил Джон.
2: «Если мисс визжит, когда на нее лает щенок, и прячет голову под одеялом, когда раздается раскат грома, как же она будет реагировать на призраков высотой в 10 футов, с глазами, похожими на фонари кареты?» – спросил повар.
0: Сьюзен выглядела раздосадованной и почти сердитой, услышав, что так отзываются о ее госпоже. «Мисс Эми нервная и не очень сильная, так что ее легко напугать», — сказала горничная. «Но она настоящая христианка и, надеюсь, не поддастся никаким пустым фантазиям и страхам, как те, кто боится собственной тени. Однако я не удивлюсь, если мисс Корт покажется ей очень скучным».
1: «Лучше бы она развлекалась тем, что присматривала за окружающими ее бедняками», — заметила кухарка. «Из того, что ты нам рассказал, Джон, я заключаю, что там достаточно босоногих сопляков и полуголых младенцев».
0: «Мисс Эми очень боится заразиться», — сказал Джон, с сомнением качая голову. «С тех пор, как появились случаи ветряной оспы, она ни разу не позволила мне вызвать для нее в Лондоне 4-колесный экипаж. Если мисс заметит ребенка с пятном на лице, она перейдет на другую сторону дороги. Нет-нет, она никогда не осмелится ступить и ногой в одну из тех грязных лачуг, которые я видел там, в Уилтшире».
1: «Да она и не должна», — заметила Энн. «Почему леди должны унижать себя, ходя среди грязных нищих?»
2: «Чтобы помочь им выйти из этого положения», — ответила Сьюзен.
0: «В в том месте,

0: месте, где я жила до того, как приехала сюда, я видела, как моя госпожа, да и молодые леди с удовольствием навещали бедняков. Они считали, что войти в хижину не более унизительно, чем войти в церковь. Богатые и бедные встречаются в обеих из них. «Мисс Эми слишком добра, чтобы быть гордой», — заметил Джон. «Но поверьте мне на слово, она никогда не осмелится подойти к коттеджу ближе, чем на 10 ярдов. Она будет говорить и делать добро, потому что у нее самое доброе сердце на свете. Но она пошлет тебя, Сьюзен, со своими корзинами продуктов и узлами старой одежды. Мисс отвернется от неприятных запахов и упадет в обморок при виде ранки. Она не будет пачкать свои прекрасные муслиновые платья, рисковать подхватить лихорадку или заразиться чумой, посещая бедных».
1: «Время покажет», — заметила Сьюзен.
0: Но, зная нрав своей юной госпожи, верная служанка не могла не испытывать неприятных чувств по этому поводу. Вопрос о переезде, наконец, был окончательно решен. Мисс Корт должен был стать будущей резиденцией новых владельцев. Не теряя времени, мистер Тревор распорядился произвести в нем абсолютно необходимый ремонт, чтобы сделать его сносно комфортабельным жильем. Больше этого мистер Тревор пока не предпринимал. Он знал, что в связи с переездом расходы будут очень велики. Унаследованное поместье пока не будет приносить дохода, поэтому улучшения будут делаться постепенно. Жизнь собственника была совершенно новой для мистера Тревора. 30 лет своей жизни он провел в правительственной конторе, никогда не выезжая из Лондона более чем на несколько недель. Будучи человеком здравомыслящим, он сознавал, что опыт на доселе неизведанном пути часто достается дорого. Он понимал, что будет совершать какие-то ошибки, но решил действовать благоразумно, чтобы даже ошибки не вовлекли его в серьезные затруднения. 6 недель, которые были намечены до отъезда семьи с летней виллы, были полны дел и приготовлений.
2: Сегодня прозвучала первая часть книги под названием «Замурованная комната». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали литературную радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Оставайтесь с Господом!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, мы продолжим нашу беседу, но сначала повторим немного прошлое. Не так ли делает и ваш учитель в школе, чтобы вам было легче связать прошлый урок с новым? Мы говорили в прошлый раз о том, как Ревека отправила сына своего Иакова к брату ее, Лавану. Почему она сделала это? Вы помните, как брат Иакова, Исав, сильно разозлился на Иакова за то, что тот получил у отца первородство, и грозил даже убить его, как только старый Исаак умрет. Яков так испугался, что готов был бежать куда угодно, и мать его, Ревека, посоветовала ему бежать на родину ее, к брату ее, Лавану. Яков пошел, и на пути в пустыне видел интересный сон, которым Бог показал ему, что не оставит его и исполнит на нем свое обещание, которое дал еще Аврааму, дедушке его. Потом мы говорили о том, как Яков пришел в Харан и встретил у колодца красивую девушку Рахиль. Она оказалась дочерью Лавана, и сегодня мы будем говорить о том, что произошло после этой первой встречи. Когда Лаван узнал о том, что к нему в гости пришел издалека Иаков, он поспешил навстречу ему к колодцу, у которого встретила его Рахиль. Лавану было интересно узнать, как поживает его сестра Ревека, ведь она так давно ушла из родного дома, и вот теперь ее взрослый сын пришел к нему. Как много произошло, наверное, за это время. Лаван был сначала очень приветливым и добрым к Иакову. А Иаков в ответ был добрым к своему дяде и помогал ему много по хозяйству. Когда окончился первый месяц, Лаван сказал: «Позволь мне заплатить тебе за работу. Сколько ты хочешь?» Иаков ответил: «Я проработаю тебе честно и верно 7 лет, если ты дашь мне в жены твою красивую дочь Рахиль». Иаков полюбил Рахиль и очень хотел, чтобы она была его женой. Он любил ее так крепко, что 7 лет казались ему несколькими днями. Прошло 7 лет, и Иаков напомнил дяде об их договоре. Лаван приготовил свадебный пир и пригласил многих своих знакомых и родственников. К вечеру он привел к Иакову невесту, но по восточному обычаю на ее лице было покрывало, и никто не видел ее лица. После заключения брака Иаков отвел невесту к себе в шатер и хотел видеть лицо ее, но когда открыл покрывало, невестой и теперь уже женой оказалась не прекрасная Рахиль, а ее сестра Лия, которая была старше и не такая красивая, как Рахиль. Как сильно огорчился Яков. Дядя разыграл его. Наверное, Якову пришел на память тот случай, когда он обманул своего слепого отца, чтобы получить благословение. Теперь Бог воздавал ему тем же, и это так не нравилось ему. Наверное, он теперь никогда не будет больше обманывать никого. Яков набросился на своего дядю Лавана с упреками. «Ты что это сделал со мной? Разве не за Рахиль работал я для тебя? Почему ж ты обманул меня?» И Лаван ответил: «У нас не принято, чтобы младшая дочь выходила замуж раньше старшей. Если ты согласен проработать для меня еще 7 лет, ты можешь получить также и Рахиль». Тут я должна сказать вам, дети, что в то время можно было иметь несколько жен. Народы на земле еще не было так много, как теперь, и Бог разрешал мужчинам иметь несколько жен, поэтому нет ничего удивительного в том, что Лаван обещает Иакову Рахиль после того, как уже дал ему Лию. Иаков так сильно любил Рахиль, что готов был работать за нее еще 7 лет, и тогда Рахиль тоже стала его женой. Когда же прошло 14 лет, Иаков захотел возвратиться в Ханаан. Но Лаван не отпускал его, говоря: «Пока ты был со мной, Господь благословлял меня ради тебя». Но Яков отвечал: «Как же я буду здесь заботиться о моей семье? У меня здесь нет земли, нет хозяйства. Не могу же я всю жизнь зависеть от тебя». Тогда Лаван согласился отдать часть своего хозяйства Якову, часть своих овец и коз. Яков отделил их от стад Лавана и поручил своим сыновьям смотреть за ними, пока он сам смотрел за стадами Лавана. Господь обильно благословил Иакова, и его богатство начало расти. К этому времени у Иакова также было уже 7 детей, мальчиков и девочек, и некоторые из них достигли почти что зрелого возраста. Иаков становился все богаче, и сыновья Лавана стали завидовать ему. Они говорили, что Иаков получил свое богатство нечестно, и сам Лаван тоже начал завидовать Иакову. Снова явился Иакову голос Божий во сне и сказал: — «Я тот Бог, которому ты осветил камень Вифили, которому ты давал обещание, что возвратишься в Ханаан. Теперь настало время возвратиться. Не бойся, я буду с тобою». Но Яков боялся, что Лаван не отпустит с ним Лию и Рахиль в далекий Ханаан, и он решил уйти потихоньку, незаметно. Он подождал, пока наступило время стричь овец, и Лаван был в поле. Тогда он позвал Рахиль и Лию и сказал им, что Лаван не относится к нему так приветливо, как раньше, и что наступило время для него возвратиться в Ханаан. «Мы готовы идти с тобой, мы видим, что с тобой Бог», — ответили обе жены Якова. Наступили трудные дни для Якова. Он начал собираться в дорогу, по которой пришел сюда так много лет назад. С поля были приведены овцы, козы, рогатый скот и верблюды. Пастухи гнали скот впереди, а позади ехала семья Якова на верблюдах. Нам трудно представить себе эту картину. Ведь мы же ездим не на верблюдах, только на поездах, автобусах, автомобилях, самолетах. А тогда люди не имели всех этих удобных методов передвижения, и через пустыню не было проложено дорог. Верблюды медленно шли по песку через бескрайнюю пустыню. С обеих сторон лежали высокие горы, и изредка попадались источники вод. Там, где была вода, путники останавливались на отдых, поили скот, кормили детей, набирали воду в запас в козьи шкуры. Вот они остановились у горы Гилеад, отдыхали, ничего не подозревая. А в это время в Харане спохватились слуги Лавана. Все заметили, что Якова нет, что он исчез, и поспешно рассказали Лавану об этом. Лаван ужасно разгневался и тут же решил бежать вдогонку за Яковом. Может быть, он собирался возвратить Якова назад в Харан? Он взял с собой несколько человек и в течение 7 дней гнался за Яковом. На 8-й день он увидел вдали палатки, которые раскинули люди Якова у подножья горы Гилеад. Прежде чем они пришли туда, Бог предупредил Лавана, чтобы он не обижал Якова. Злоба Лавана успокоилась, и когда он достиг шатров Якова, он даже не спорил с ними. Они сложили большую кучу камней и назвали ее наблюдательной вышкой. И Лаван сказал Якову: «Пусть Господь наблюдает за нами, когда мы не будем больше вместе». Потом он поцеловал своих дочерей и отправился в обратный путь в Харан.

Иаков отдохнул в долине на пути в Ханаан и пошел дальше. Но никогда не забывал о своем брате Исаве, с которым был в ссоре. Он все еще боялся, что Исав может убить его. А тут ему как раз нужно было проходить через ту землю, в которой жил Исав. Что, если Исав все еще не простил его? Бедный Иаков так волновался, что не спал по ночам. «Что, если он все еще собирается убить меня?» — думал он. «Неужели я иду домой напрасно и уже не увижу матери моей?» Бог знал об опасениях Иакова и послал ему навстречу ангелов, и они успокоили его и влили в него смелость, и он послал людей к Исаву, чтобы предупредить о том, что он идет. Он думал, что если Исав не будет рад ему, тогда ему не будет приятно жить в Ханаане. Исав же не жил больше в Ханаане. Он жил в Едоме, на юг от Мертвого моря, и там вестники Иакова рассказали ему о приходе его брата. Исав ответил, что пойдет навстречу Иакову и возьмет с собой 400 человек. Это ужасно напугало Иакова. Он решил, что теперь наверняка Исав идет убить его и его семью, и разбил своих людей на два лагеря. Если Исав нападет на одну группу, другая будет в безопасности. Иаков просил Бога защитить его от брата. Утром он послал овец и волов, и верблюдов, и других животных Исаву, чтобы задобрить его. Ему так хотелось успокоить брата своего. Ночью он остался один, и вот некто боролся с ним до появления утра, и когда увидел, что не может побороть Иакова, коснулся бедра его и повредил кость, и просил Иакова: «Отпусти меня, потому что уже светает». Но Иаков ответил: «Не отпущу, пока не благословишь меня». Тот, кто боролся с Иаковом, спросил: «Как имя твое?» Иаков ответил, и тогда борющийся сказал: «Теперь имя твое будет не Иаков, а Израиль, потому что ты боролся с Богом и людей побеждать будешь». Иаков спросил об его имени, но борющийся ответил: «Что ты спрашиваешь об имени моем?» И благословил там Иакова. И понял Иаков, что боролся с Богом, и назвал то место Пенуэль, и говорил: «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась жизнь моя». Взошло солнце, и Иаков хромал на бедро свое. С тех пор потомки Иакова не едят жилы, которые в бедре животного, потому что боровшийся коснулся жилы в составе бедра Иакова. Иаков возвратился к своим и пошел с ними дальше. И вот видит, идет ему навстречу Исав. Иаков поклонился Исаву 7 раз до земли, но Исав побежал ему навстречу и обнимал, и целовал его, и все было прощено. Тогда Иаков представил Исаву жен своих и детей и рассказал о том, как Бог благословил его. Исав спросил о тех животных, которых Иаков послал ему, и Иаков сказал, что это все подарок Исаву. Сначала Исав отказывался принять такой большой подарок, потому что и сам был богатым, но, наконец, согласился принять, потому что это был подарок его брата. Побыв короткое время вместе, братья разошлись. Исав возвратился в Едом, а Иаков пошел дальше в Ханаан. Около Сихема Иаков купил поле, построил алтарь и служил там Богу. Его молитва была благодарностью Богу за благополучное путешествие из Харана. Позже Иаков перебрался в Ифиль и жил там некоторое время. Но Бог сказал ему, что он должен возвратиться в землю отца своего Исаака. Иаков пришел в Хеврон, где все еще жил Исаак. Много лет прошло с тех пор, как Иаков шел этой дорогой, одинокий, напуганный Исавом, а теперь он возвратился с большой семьей, хозяйством и слугами. Было видно, что Бог благословил его, и сердце его радовалось. На пути в Хеврон у Иакова было большое горе. Умерла его любимая жена Рахиль. У нее родился перед самой смертью ребеночек Вениамин, и он был утешением Иакова. Иаков похоронил Рахиль в Вифлееме и обозначил то место камнем. Несмотря на то, что Иаков пришел в Хеврон без Рахили, у него были радости, которые помогли пережить его горе. Во-первых, он не ожидал найти в живых отца, и Исаак тоже не надеялся встретить еще раз в жизни своего сына. Исааку было тогда 180 лет, и вскоре он умер спокойно и умиротворенно, потому что увидел сыновей своих в мире, благословленных Богом, счастливых и богатых. Исав пришел, чтобы помочь Иакову похоронить отца, и вместе они оплакали его. Общее горе еще больше сплотило их. Благословение Бога оставалось с Иаковом, и мы увидим дальше, что от его сыновей произошли народы, и от него самого народ
давший миру Спасителя. В следующий раз мы будем читать о сыновьях Иакова, и особенно интересной будет история о его сыне Иосифе.

«Владик!» – позвала мама однажды. «Сходи в магазин за маслом». Владик любил свою маму и тут же послушно выскочил на улицу. Магазин был недалеко, и Владик мог бы минут через 10 вернуться, но по дороге он встретил товарищей. Они играли на поляне, и Владик присоединился к ним. Он так увлекся игрой, что забыл, куда и зачем шел. И только башенные часы, пробив 6 раз, напомнили ему о мамином поручении. Со всех ног Владик побежал в магазин, купил масло и пулей помчался домой. «Где ты был так долго, сынок?» – спросила его мама. Владик не хотел обманывать, но и правду сказать боялся. Он знал, что мама не одобрит его поступок и даже может наказать за это. «Мам, в магазине открыли новую бочку с маслом, и народу было много. Я так волновался, что придется долго задержаться, но другого выхода не было», – обманул он, глядя на мать невинными глазами. Мама, конечно, поверила ему, но при этом сказала: «В следующий раз иди в другой магазин, чтобы не задерживаться так долго, понял?» «Ладно», – махнул он рукой и побежал играть. Так Владик нашел выход из затруднительного положения и при всяком удобном случае стал применять этот метод. Как только ему угрожало наказание, он мигом придумывал какое-нибудь оправдание. Никто не подозревал, какой грех скрывался в его сердце. Эта скверная привычка постепенно привела бы Владика к вечной гибели, если бы Господь вовремя не сделал этот грех явным. А случилось это вот как. Как-то мама послала Владика на почту узнать, есть ли письмо от дедушки. Она беспокоилась о его здоровье, а от него уже давно не было никаких известий. На почте Владику дали письмо. Он сунул его в карман и пошел домой. По дороге возле одного дома он увидел толпу людей, которые что-то рассматривали. Он подошел поближе и увидел на земле девочку, скорчившуюся в припадке. Такого Владик еще никогда не видел. Долго он стоял там, слушая разговоры взрослых. Когда приехала скорая помощь и больную девочку увезли, люди стали расходиться. Пошел домой Владик. Возле самого дома он вспомнил про письмо. «А где же оно?» Владик обыскал карманы, но письма не было. «Неужели он потерял его? Ну где? Может, на том месте, где лежала больная?» И Владик побежал искать письмо. Вот знакомый дом и то место, где он стоял. Но письма там не оказалось. Владик побежал до самой почты, но письма нигде не было. Неужели кто-то его вытащил из кармана? Все усилия найти письмо были напрасными. Оставалось одно – идти домой и обмануть маму. Так он и сделал. На следующий день мама отправила своим родителям письмо, зная, что они получат его не раньше, как через неделю. Спустя 4 дня после этого пришла телеграмма о смерти дедушки. А дня через 2 мама получила письмо, написанное ее любимым папой. Читая его, мама горько заплакала. Отец писал, что ему очень хотелось видеть ее, и он в предыдущем письме послал ей деньги. До последней минуты папа надеялся, что она приедет. Заветным желанием отца было увидеться с родными в небесной стране, где не будет ни смерти, ни разлуки. В этом же конверте было еще одно письмо для внука. Мама позвала Владика, прижала его к себе и прочитала последнее пожелание его покойного дедушки.
«Мой маленький Владик», – писал дедушка, – «Господь хочет взять меня в свой покой на небеса, прежде чем Он придет на землю и пробудит своих верных детей для вечности. Некоторое время я буду в разлуке с вами, но в прекрасное утро славного воскресения я хочу прижать тебя к своей груди. Будь послушен своим родителям, и Господь благословит тебя. Особенно береги себя от греха, от лжи, который так часто привязывается к таким мальчикам, как ты. Даже маленький грех может погубить твою душу, как проказа, и тогда мы не встретимся с тобой в небесной отчизне. Целую тебя, дедушка». Слушая пожелания дедушки, Владик заплакал. Он, не скрывая, рассказал маме о том, как потерял дедушкино письмо с деньгами. Признался также о том, что очень часто обманывал ее, чтобы избежать наказания. Он так привык обманывать, что это стало страшной привычкой. Владик от всего сердца каялся во лжи и во всех своих плохих делах. Мама простила ему. Она благодарила Бога, что он побудил умирающего отца написать ее сыночку такие важные слова. «Внучок, остерегайся греха, чтобы он, как проказа, не погубил тебя».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим наше изучение 9 главы послания к евреям, речь о которой шла у нас в двух прошлых лекциях. 9 глава принадлежит к очень важному разделу этого послания, который начинается с 8 и продолжается вплоть до конца 10 главы. Речь здесь идет о том, что Христос является лучшим первосвященником, который несет свое служение в превосходнейшем святилище и приносит в нем большую и высшую жертву в рамках Нового Завета, держащегося на несравненно лучших обетованиях. В начале этой главы автор говорит об израильской скинии, являвшейся образом или тенью истинного небесного святилища. В нашей прошлой лекции мы очень подробно обсуждали все это. Сегодня я хочу лишь еще раз повторить все то, что мы уже сказали относительно земного святилища, которое значительно уступало тому святилищу, что находится на небесах. И вот что мы с вами выяснили на этот счет. Во-первых, это было истинно земное святилище, всецело принадлежавшее этому миру. Оно было сделано из обычных земных материалов и располагалось на этой земле. А наш первосвященник Иисус Христос вошел с большую и совершеннейшую скинию нерукотворенную. Эта истинная небесная скиния не имеет ничего общего с этим миром естественного творения. Она является лучшей и совершеннейшей скинией. А потому позвольте мне сказать вам совершенно откровенно. Все наши сегодняшние усилия, направленные на то, чтобы сделать наши церковные богослужения более привлекательными, служат лишь нашей плоти. Я говорю сейчас о всевозможных изображениях, скульптурах, витражах, которые используют различные церкви в своих богослужениях. Все это служит физической, плотской составляющей человека, но никак не служит его духовным нуждам. Мы должны сознавать, что на небесах существует истинная скиния, и что там есть истинный первосвященник, а также истинное духовное поклонение. Вы можете поклоняться ему в любом месте и в любой обстановке. И это просто чудесно, когда люди могут собраться вместе в церкви и по-настоящему поклониться Богу. Я уверен, что каждому из вас доводилось бывать на подобных богослужениях. И вы знаете, что это поистине чудесно. Израильская скиния являлась всего лишь тенью чего-то грядущего, ибо это святилище никогда не являлось истинной реальностью. Но почему-то многим христианам никак не удается расставить все на свои места в этом вопросе. Мы с вами начинаем заниматься изучением скинии, и порой наши умы полностью поглощены интересом к этим земным вещам. Однако самое большее, что можно было сказать об этой скинии, что это она являлась тенью истинной скинии, которая находится там, на небесах. Третье, что можно было сказать об израильской скинии, это что она была недоступна для людей. Простой человек попросту не мог попасть в нее. Если бы вы принадлежали к числу детей Израиля и жили в то время, вы не смогли бы просто войти в присутствие Бога. Вас остановили бы еще у входа во двор скинии. Вам обязательно понадобилась бы жертва. Да и в этом случае вы не смогли бы пройти ни шагу дальше, потому что все необходимые служения совершали за вас священники. Однако сегодня мы являемся священством верующих, и каждый из нас имеет доступ к Богу. Это одна из величайших привилегий сегодняшних верующих, которой мы удостоились, потому что Христос разорвал завесу скинии надвое. Он вошел в присутствие Бога, представ перед лицом Небесного Отца. Он находится на небесах, друзья мои, пребывая там ради нас.
Что же касается израильтян, то они были лишены этой чести в рамках прежнего завета. Кроме того, это земное святилище было временным путем к Богу, в отличие от того пути, который Господь Иисус Христос будет держать открытым для нас в течение целой вечности. А земная скиния была всего лишь временным устройством. И, наконец, эта земная скиния со всеми ее ритуалами и жертвоприношениями была бессильна изменить сердца людей. Этот факт я хотел бы подчеркнуть более всего остального. Земная скиния не предназначалась и не имела ровным счетом никакого отношения к изменению людских сердец. Но сегодня мы можем прийти ко Христу, и Он сможет изменить всю нашу жизнь. Он один способен дать вам силы для того, чтобы поклоняться Богу в духе и в истине. А также Он способен сделаться истинной реальностью для всей вашей жизни. Многие люди сегодня просто играют в церковь. Точно так же, как мы часами играли в дочки-матери, когда были еще детьми. Я знаю многих христиан, которые уже достигли зрелого возраста, их волосы убелены сединой, однако они по-прежнему увлеченно играют в церковь. Они посещают заседания всевозможных комитетов, они входят во всевозможные советы, некоторые из них поют в хоре, некоторые преподают в воскресной школе. То есть они увлеченно суетятся, подобно муравьям, а точнее, подобно термитам. И их усилия нередко оказываются столь же эффективными, как деятельность термитов. Они думают, что они служат Богу. Однако, друзья мои, вы никогда не сможете служить Ему до тех пор, пока не придете к Нему с истинным поклонением. Открытое поклонение Богу — это нечто, против чего с осуждением выступают современные либералы. Кто-то из либеральных богословов даже сказал однажды, что мир пытается избавиться от Иисуса двумя способами. Во-первых, распяв его, а во-вторых, принося ему поклонение. Друзья мои, это называется богохульством, когда кто-то утверждает, что, поклоняясь Христу, верующие оказываются ничуть не лучше тех, которые распяли его. Сегодня мы приходим к святому Богу на основании жертвы распятого Спасителя. Он один может заставить нас поклоняться Ему. Вот почему Павел пишет в своем послании к Ефесянам, в 18 стихе, «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». И далее заметьте, о чем заговаривает апостол в 19 стихе. Сразу же после наставлений об исполнении духом. Он говорит, чтобы мы назидали самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах Господу. Это и есть поклонение. Друзья мои, самая большая радость для Божьего чада — это исполниться Божьим Духом и ощущать, как Дух Божий делает для нас реальным все, связанное со Христом. И это приносит поистине беспредельную радость нашим сердцам. Если вы действительно находитесь в присутствии Бога и возносите Ему поклонение, вы будете ощущать радость и пение в вашем сердце. Некоторым из нас не удается заставить свои уста в полной мере излить эту песню. Я, несомненно, отношусь к их числу. Однако эта песня, вне всякого сомнения, находится в глубине моего сердца. И это поистине чудесно, когда мы поклоняемся Спасителю. Именно таким является истинное поклонение. И это истинное поклонение всегда будет вести поклоняющегося к служению. Когда мы попадем в присутствие Бога, у нас уже не будет проблем со служением.
Ну а сейчас, после этого небольшого отступления, давайте продолжим изучение второй части 9 главы этого послания, где нам говорится о превосходстве небесной скинии и небесной жертвы. Прочтем стихи с 11 по 15. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшую скинию нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». Основное внимание в этих строках сосредоточено на том факте, что Господь является ходатаем Нового Завета. Все те люди, которые приходили к Богу в рамках Старого Завета, то есть ветхозаветные святые, были спасены исключительно потому, что они ожидали Его пришествия, когда приносили свои жертвоприношения. Я не знаю, насколько глубоко они знали и понимали все это. И тем не менее, Господь Иисус сказал, как мы читаем в Евангелии от Иоанна в 56 стихе 8 главы, «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Книга Бытие ничего не сообщает нам об этом событии, однако нам вполне достаточно, что об этом говорит сам Господь Иисус. Я верю, что все великие ветхозаветные патриархи смотрели вперед, на пришествие Христа. Иными словами, в те времена Бог, образно говоря, давал людям спасение в кредит. Кровь козлов и тельцов никогда не смывала грех. Люди лишь приносили жертвы верой. И когда Христос пришел, Он умер в прощении грехов, соделанных прежде, как говорит апостол Павел в 3 главе послания к римлянам. То есть Он умер за грехи всех людей, живших со времен Адама и вплоть до момента распятия. И с тех пор мы с вами тоже приходим к Нему по вере. Далее давайте прочтем 16 и 17 стихи. «Ибо где завещание? Там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив. Если написавший завещание человек все еще жив, это завещание является не более чем простым листком бумаги и не способно ничего никому сделать». Завещание не может вступить в силу, пока не умрет завещатель. Точно так же и Христос. Он не мог спасти никого, пока был жив. Не поймите меня превратно. Я лишь хочу сказать, что жизнь Христа никогда не могла спасти вас. Поэтому именно смерть Христа дает вам спасение. Прочтем стихи с 18 по 21. «Почему и первый завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленую и иссопом и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: «Это кровь завета, который заповедал вам Бог». Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Автор говорит здесь о дне очищения, когда первосвященник отправлялся во святое святых от лица всего народа.
И на основании этого действия священника весь народ Израиля принимался Богом еще на один год. Слово «кровь» встречается в этом отрывке 6 раз, указывая на место и силу крови в ветхозаветных ритуалах. Принцип, что без пролития крови не бывает прощения, являлся главной аксиомой всего Ветхого Завета. Также кровь являлась очень важным элементом Нового Завета. Вот почему в наших церквях мы поем известный гимн со словами о том, что есть сила в крови Христа. А читая книгу Откровения, мы узнаем, что победа была одержана не посредством талантов, одаренности или гениальности каких-то отдельных людей, но через какую-то особую физическую силу и даже не через духовную силу. Она была одержана через кровь Агнца. Далее давайте прочтем стихи с 23 по 26. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею». Все небесное нуждалось в очищении, потому что начало греху было положено на небесах. Мы уже говорили об этом в нашей прошлой лекции, обсуждая 11 стих этой главы. Кровь волов и козлов никогда не проливалась на небесах. В свое время я написал книгу, в которой тщательно проанализировал, как именно ветхозаветная скиния являла людям образ Христа. Земная скиния была не более чем образом истинной реальности, ибо истинная реальность находится сейчас на небесах. В своей книге я весьма подробно рассмотрел все эти вопросы и даже высказал гипотезу о том, что Христос в буквальном смысле принес на небеса свою кровь, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие. Вот почему я полагаю, что кровь Христа находится сейчас на небесах. И я верю, что на протяжении всей вечности эта кровь будет находиться там, дабы напоминать нам о цене, которую Спаситель заплатил за наше искупление.

жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Смерть является естественным порядком вещей для всякого человека. Для неспасенного человека после смерти нет ничего, кроме суда. Поэтому, друзья мои, если смерть Христа не спасет вас, впереди вас не ждет ничего, кроме осуждения. Но смерть предназначена не для всех людей. Слава Богу за это. Человекам положено однажды умереть, но некоторые не умрут. Я иногда слышу, как пожилые люди жалуются на свой преклонный возраст и говорят о том, как им хочется поскорее уйти из этого мира и предстать перед Господом. Я не знаю, как вы, но я буду не против подождать еще чуточку дольше. Я не спешу умирать и надеюсь, что смогу дожить до его прихода. Я не знаю, удастся ли мне осуществить это намерение, но именно этого я хотел бы. Итак, Христос однажды принес себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение, как мы читаем в 28 стихе. Этот стих говорит не о восхищении, но о его пришествии как высшего судьи этой вселенной. Однако верующим не придется предстать на этом суде. Когда он придет во второй раз, он придет не для того, чтобы разрешить вопрос греха. В следующий раз, когда Спаситель придет на эту землю, он уже не будет ходить вокруг Галилейского моря или по улицам Иерусалима, чтобы выяснить, что люди сделают с его жертвой. Он придет, чтобы совершить суд. Поэтому сегодня мы с вами можем выразить все это очень просто. Существует всего лишь два возможных места для наших грехов. Либо наши грехи будут лежать на наших сердцах, либо они будут возложены на Христа. Если вы не приняли жертву Христа, если вы не доверяетесь Ему как вашему Искупителю, если Он не является авторитетом для вас, тогда впереди вас не ждет ничего, кроме суда великого белого престола. И никто из тех, кому придется предстать на этот суд, не будет спасен. Однако все, представшие на этот суд, получат справедливый шанс, чтобы предъявить ему свои дела и обнаружить, что Бог был абсолютно прав все это время. И у меня есть новость для вас. Бог всегда прав. Поэтому сегодня, если ваши грехи все еще лежат на вас, нет ничего, что может удалить их, кроме смерти Христа. Когда Христос придет в следующий раз, это уже будет не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Иными словами, Он завершит спасение в это время. Наше спасение имеет три времени. Мы были спасены, мы спасаемся и мы будем спасены. Возлюблены, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Читаем мы в первом послании Иоанна, в третьей главе, во втором стихе. И это, друзья мои, будет величайший день. Это будет великий день для каждого из нас. Поэтому давайте не будем отчаиваться в отношении друг друга. Бог еще не закончил свою работу с каждым из нас. Однажды во время какой-то дискуссии в церкви одна прихожанка встала и сказала: «Большинство христиан должны были бы повесить себе на грудь табличку с надписью, что они являются не самым лучшим примером того, чего способна добиться Божья благодать. Я думаю, что подобная надпись должна украшать каждого христианина. Бог еще не закончил свою работу со всеми нами».

и слава ему за это. Этой мыслью я хочу завершить наш сегодняшний разговор и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2009 год.
2: Встреча поколений. Олеся Василенко. Сегодня молодое поколение ищет героев для подражания. Но киношные образы не всегда убедительны. Иногда молодежь уж слишком старается быть похожей на своих кумиров. Если бы мы, молодые, чаще обращали внимание на то, что привелось пережить нашим отцам, дедам, а особенно тем, кто пострадал за веру в Христа, тогда мы убедились бы в подлинном героизме. Конечно, не во всех, но во многих жизненных историях мы нашли бы реальных, простых героев. Тех героев, например, кто, несмотря на ежечасную, ежеминутную опасность, отдавал все свое время, всю молодость, все духовные и физические ресурсы на служение Богу. Тех, скажем, героев, кто за Иисуса Христа провел свои лучшие годы в тюрьмах. Тех, например, героинь, которые растили детей, ожидая возвращения мужей из заключения. Именно для того, чтобы напомнить молодежи о подвиге тех, кто был преследуем за веру и верность Богу, и призвать ее к посвященному труду для Господа, и была проведена миссиями «Свет на Востоке» и «Свет Воскресения» конференция на тему «Встреча поколений». Особую возможность встретиться поколения имели 4 октября этого года в Киевской церкви «Храм Спасения». Открыл конференцию хор церкви пением величественного псалма «Верую». И не случайно, мне кажется, хористы выбрали для самого первого выступления этот псалом. За всю историю гонений находилось немало людей, которые, смотря на стойкость многих гонимых христиан, задавались вопросом, каким удивительным мужеством должны были обладать те, кто не предал своих убеждений, стоя перед лицом смерти. Но главное, что породило это мужество. И когда действительно находили ответ на вопрос, уже не сомневались, фанатики ли христиане, а восхищались глубиной их веры. Веры в того, кто оставался верным Небесному Отцу даже до смерти и смерти крестной. После пения хора, пригласив слушающих к молитве, председатель правления украинской миссии «Свет на Востоке» пастор Василий Иванович Давидюк поделился ценными мыслями. В этом году исполняется 330 лет со дня выхода в свет книги «Путешествие пилигрима» Джона Буньяна. Для многих поколений эта книга была благословением, показывая, чего стоит наш путь в Господе, что в Царстве Господнем очень важно быть верным тому, к чему Бог призвал. Очень важно знать, как Господь вел свою церковь, видеть его чудеса и понимать, что это благодать Божья. Василий Иванович отметил, что слово свое Бог принес через страдания, поэтому и христианам нужно за него страдать. Конференция стала хорошей возможностью объединить старшее и младшее поколение. Тот факт, что около 1000 человек пришли на встречу, доказывает, что и христиане старшего возраста, и молодые братья и сестры неравнодушны к истории гонимой церкви. «Идея такой конференции появилась не случайно», пояснил ведущий конференции президент российской миссии «Свет на Востоке» пастор Петр Луничкин. «Я благодарю Господа за то, что братья смогли услышать голос Божий и организовали эту встречу». Молодежи, которая живет во время отрицания абсолютной истины и отцовских ценностей, во время охлаждения и равнодушия к служению Господу, нужно услышать тех, кто не понаслышке знает, что значит страдать за истину. Неужели за то, что мы дети Божьи, нужно платить? Разве Христос не все уплатил? Задает вопрос современное поколение. Ответ на него звучал в проповедях, в выступлениях участников конференции и даже в известных псалмах, таких как «Иисуса имя сладко мне», «Священный огонь», «Над Родиной нашей восходит заря» и других, которые пели христианские исполнители Игорь Мельничук, «Семья Власенко» и другие, а также хор. На этот вопрос в своей проповеди «Цена следования», основанной на послании апостола Павла к филиппийцам, 3 глава, ответил Джеральд Просси, пастор из Канады. В чем цель христианской жизни? В богатстве? В легкой жизни? В популярности? Отнюдь нет. Цель христианской жизни состоит в познании Иисуса Христа. Но познаем мы его через страдания. Во-первых, физические, болезни, тяжелый труд. Во-вторых, через насмешки и издевательства других по отношению к нам. И через борьбу с грехом, что тоже суть страдания. Таким образом, человек учится самоотречению, и это неотъемлемая часть христианской жизни. Все эти страдания изменяют человека в образ Христов. Действительно, говорилось на конференции, в страданиях есть смысл. Во-первых, Христос поддерживает, милует. Гонимых братьев и сестер утешала молитва, а еще пение. «Я не могу представить себе церковь без пения», — заметил Петр Луничкин. «Во-вторых, возможно, наше страдание нужно Богу для спасения какого-то человека». Ведущий конференции вспомнил историю из своей жизни, как однажды, выйдя из церкви, он был окружен хулиганами и порезан ножом. Много лет спустя один из преступников уверовал в Господа, попросив у него прощения за то, что не знал его. В присутствии 1200 человек и самого брата Петра этот человек признался в грехе и покаялся. Прошло 30 лет, и Бог показал, что страдания не были напрасными, засвидетельствовал пастор Луничкин. Молодые братья и сестры и все присутствующие могли воочию убедиться, что пришлось пережить христианам, которых преследовали за веру. На конференции был продемонстрирован фильм, в котором показано, какой прессинг терпели за веру дети, как смеялись и издевались над верующими. После фильма хор спел псалом «Священный огонь». Петр Луничкин вспомнил: «Мы пели этот гимн со слезами на глазах. Все-таки время тяжелое было. Мы были людьми второго сорта». Вспоминая историю гонимой церкви, нельзя не упомянуть о тех, кто самоотверженно нес благую весть русскому миру, исполняя особый труд. Вальдемар Цорн, главный редактор журнала «Вера и жизнь», выступая на конференции, подчеркнул: «Наша миссия «Свет на Востоке» занимается служением вспоможения тем, кто находится в особых условиях. Поэтому наше служение – это всегда служение в особых условиях». Вальдемар поделился очень интересной информацией. Множество жителей России, Украины уверовали благодаря работе миссии до и после Второй мировой войны. Основатели миссии проповедовали Евангелие и раздавали христианскую литературу русским военнопленным Первой мировой войны. Каков результат этого труда? В 1929 году на конференции миссии «Свет на Востоке» в Германии представитель из Украины рассказал, что в этой республике только через возвратившихся из плена образовалось около 1000 церквей. После Второй мировой войны сотрудники миссии распространяли Слово Божье и в лагерях для перемещенных лиц. Одним из тех, кто уверовал через это служение, был Николай Водневский. Особый труд совершал со Светом на Востоке для Советского Союза в условиях железного занавеса. Друг миссии в ГДР Эберхард Рихтер нелегальным путем поставлял на советскую территорию Библии, в результате чего на него было заведено дело объемом в 1300 страниц. Брат Рихтер привел в пример один случай. Однажды в один из советских городов был доставлен разобранный печатный станок, который удалось собрать по предварительно сделанным фотографиям. На этом станке успешно печатали литературу до перестройки. Андрей Цорн, в настоящее время ответственный художественный редактор журнала «Вера и жизнь». «Мы делали все, что могли, и Бог нас хранил. Сейчас я говорю молодым, беседуйте со старшими, приглашайте их и спрашивайте, как и чем они жили, потому что пройдет время, они уйдут от нас, и не у кого будет спросить». Молодежь могла также услышать свидетельства тех, кто, несмотря на опасность, совершал служение для Христа, помогал в издательстве Василий Кирилко, занимался с детьми Вера Шупартяк, переписывал от руки христианские книги на синьке Галина Голубец. Подпольно печатали литературу Виктор Драга. Все они за свою деятельность отбывали сроки тюремного заключения. Актуальной и в наши дни проповедью на тему «Цена компромисса» поделился пастор церкви «Храм спасения» Николай Константинович Величко, немало пострадавший за веру. «Цена компромисса совершенно противоположна цене, уплаченной Христом. Компромисс – это слишком большая цена. Это потеря благословения и мира в душе, неминуемое Божье наказание, соблазн для мира». Свою проповедь брат Величко закончил обращением к присутствующим. «Пусть каждый в своем сердце скажет Господу: «Вот я, пошли меня!» Пусть каждый скажет: «Я не пойду на компромисс с этим миром». Ближе к концу конференции на сцену пригласили детей и подростков, которые подарили цветы страдавшим за Христа. Молодые молились Богу и благодарили Его за своих родителей. Это был очень трогательный момент. Итог встречи поколений подвел Василий Иванович Давидюк. «Сегодня сложнее, чем было тогда. Поэтому мы хотели сказать на этой конференции: верность Богу – самое прекрасное, что может быть. Вера стоит не чего-то, а всего. Христос указал нам узкий путь, потому что в нем есть смысл. Он ведет к награде в вечности. Я бы хотел, чтобы молодые ценили сегодняшнюю возможность жертвовать и служить». Хочется поблагодарить Бога и всех организаторов за прекрасное насыщенное духовное мероприятие, ведь встреча поколений действительно удалась. После всего услышанного и увиденного хочется усерднее трудиться для Господа, так, как христиане, которых преследовали. Хочется молиться о тех, кто и сегодня за Христа томится в тюрьмах. Хочется всегда помнить о жертве Спасителя, жить общением с Ним, служением Ему и надеждой встретиться с Ним в вечности. Последние строки этой статьи хочу отдать словам христианского деятеля, писателя, поэта и журналиста Николая Александровича Водневского. На конференции был продемонстрирован фильм памяти ушедшего к Господу дорогого брата во Христе. «Жизнь христианина – это не дорожка в рай. Нет, дело в том, что очень много препятствий на пути, и мое сердце будет радоваться, когда встречу его лицом к лицу. Я живу этой надеждой».
1: Аргумент. Игорь Савич. «О чем говорят ископаемые». Читая статьи с описанием разнообразных палеонтологических находок, иногда появляется сожаление о том, что ископаемые не могут рассказать о своей судьбе. Как они оказались на том месте, где их окаменевшие останки обнаружили палеонтологи? Почему и когда настигла их смерть? Человек домысливает их судьбу. Его как раз интересует именно тот момент, когда они перестали числиться в царстве живых организмов. Ведь эти окаменевшие останки являются своего рода вехами на шкале времени. Они могут дать более или менее однозначный ответ об истинности эволюционных процессов прошлого. Есть три правила поиска истины. Первый. Искреннее желание узнать истину. Человек, стремящийся найти истину, найдет ее или, по крайней мере, приблизится к ней. Второе. Осуществлять анализ. Интерпретацию имеющихся фактов и возможных вариантов без предубеждения. Третье. Использовать только надежные данные. Если хотя бы один из этих пунктов нарушается, то поиск истины заходит в тупик или затягивается на очень долгое время. С этой точки зрения и продолжается анализ 43-го параграфа 10-го раздела с многообещающим заголовком «Доказательства эволюции» нового учебника по биологии для 10-11 классов под редакцией Беляева-Дымшица. Москва, 2008 год. В данном учебнике один из разделов начинается с заголовка «Палеонтологические доказательства эволюции». И дальше говорится о том, что развитие, например, хордовых, осуществлялось поэтапно.
3: Вначале возникли низшие хордовые, затем последовательно во времени возникают рыбы, амфибии, рептилии. Рептилии, в свою очередь, дают начало млекопитающим и птицам. Заявление звучит довольно категорично и основано, по мнению авторов, на том, что имеется богатейший палеонтологический материал, который и является одним из наиболее убедительных доказательств эволюционного процесса, длящегося на нашей планете уже 3 миллиарда лет. Страница 153 названного учебника. По поводу возраста Земли и, соответственно, длительности геологических периодов будет сказано отдельно при обсуждении главы «Развитие жизни на Земле». А сейчас можно остановиться более подробно на имеющемся палеонтологическом материале. Безусловно, за 3 миллиарда лет земная кора должна была быть буквально нашпигована самыми разнообразными останками вымерших животных и растений в самых разных стадиях эволюционного процесса. На это очень надеялся и родоначальник эволюционной теории Чарльз Дарвин. Но, что самое странное, прошло уже 50 лет, в течение которых тысячи палеонтологов пытались найти убедительные свидетельства эволюционных процессов, но все напрасно. В силу краткости данной статьи хочу привести всего лишь небольшую часть материала, касающегося хрестоматийного примера эволюции лошади. Этот процесс начался, как полагают, от существа с пятипалой конечностью до однопалой современной лошади. На рисунке 55, взятом из цитируемого учебника по биологии, приводится очень красочный ряд происшедших якобы изменений с конечностью лошади в течение десятков миллионов лет. Это всего лишь рисунок. А что же говорят ученые? Привожу только три цитаты в целях экономии места. Профессор Нилсон, кстати, эволюционист, пишет: «Построение целого кайнозойского генеалогического древа лошади очень искусственно, поскольку оно составлено из неэквивалентных частей и не может отражать непрерывную трансформацию». Другой ученый-эволюционист, доктор Симпсон, заявляет: «Непрерывная трансформация Херакотхериум в Экиус, латинские названия соответствующих вымерших животных и современных лошадей, дорогая сердцу целого поколения авторов учебников, на самом деле в природе никогда не происходила». Цитата по Уайт Камнинеллис, 2005 год, страница 101. Тот факт, что в прошлом существовали разные виды лошадей и что некоторые из них вымерли, очевиден, но положение об их общем предке – фикция, часть мифа об эволюции. Гиш, 1995 год, страница 87. Что касается оставшейся части богатейшего палеонтологического материала, то, несмотря на миллионы ископаемых останков, не найдено ни одного бесспорного доказательства существования промежуточных звеньев между вымершими и существующими живыми организмами. Вот несколько цитат исследователей. «Хотя земная кора хранит триллионы окаменелостей, таких переходных форм найдено не было. Геологическая летопись не оказывает поддержки теории эволюции». Уайт Камнинеллис, 2005 год, страница 118. Еще одно свидетельство. Принято считать, что летучие мыши когда-то отделились от отряда насекомоядных – ежи, землеройки, кроты. Очевидно, что для превращения такого типично наземного животного, как еж или землеройка, в летающие, потребовалась поистине гигантская перестройка всего организма. Но в действительности даже древнейшие, найденные в третичном периоде ископаемые летучие мыши, по уровню своего развития ни в чем не уступают сегодняшним. Гласхауэр, 1994 год, страница 101. Говоря другими словами, не найдено ни одного ископаемого, претендующего на промежуточную форму между ежом или землеройкой и летучей мышью. Многие ученые, как эволюционисты, так и сторонники творения, признают существование двух огромных разрывов между микроскопическими одноклеточными организмами и сложными многоклеточными беспозвоночными и между беспозвоночными и рыбами. Ведь за миллиарды лет миллиарды таких форм должны были рождаться и умирать, не очень-то быстро могли эволюционировать такие сложные организмы. Но на самом деле не найдено ни одной подобной окаменелости. Гиш, 1995 год, страница 76. Китс, палеонтолог и эволюционист, заявляет: «Эволюция требует существования промежуточных форм между видами, а палеонтология их не дает». Цитата по Тейлор, 1994 год, страница 104. Можно привести еще множество примеров того, что весь богатейший палеонтологический материал свидетельствует о несостоятельности гипотезы об эволюционном развитии животного и растительного мира. Биогеографические доказательства эволюции. Если прочесть данный подраздел цитируемого учебника по биологии, страница 154, то становится ясно, что авторы пытаются объяснить разнообразие растительного и животного мира в различных зонах земного шара, происходившими там эволюционными процессами. Основная позиция сводится к тому, что в существующих, так называемых, биогеографических областях, на рисунке 56 показана карта с границами биогеографических областей, живые существа эволюционировали, а можно ведь сказать просто, видоизменялись, изолированно, что проявилось в своеобразном составе растительного и животного мира. По причине длительной пространственной изоляции видоизменение живых существ шло разными путями, и постепенно могли возникнуть совершенно новые виды животных и растений. На странице 154 написано: «Фауна и флора палеоарктической, евразиатской и неоарктической североамериканской областей, например, имеют много общего. Это объясняется тем, что в прошлом между названными областями существовал сухопутный мост Берингов перешеек. Неоарктическая и неотропическая области, напротив, имеют мало общих черт, хотя в настоящее время соединены Панамским перешейком». Это можно прокомментировать следующим образом. Во-первых, климатические условия Северной Америки и Евразии имеют гораздо больше сходства, чем климатические условия Северной Америки и Южной Америки. Наверное, это должно являться решающим фактором, так как заселение животными и растениями при благоприятных факторах происходит довольно быстро, как показано ниже на примере острова Кракатау. Во-вторых, существует теория о том, что когда-то евразийские и африканские континенты с одной стороны и Северная и Южная Америка с другой стороны составляли одно целое. Это легко можно обнаружить на приведенной карте, сравнив береговую линию Атлантического океана обеих групп континентов. Обращает на себя внимание очень большая разница между фауной и флорой Африки и Южной Америки, которые выделены в различные биогеографические области по составу флоры и фауны. Однако является ли это доказательством эволюционных процессов или говорит лишь о специфической адаптационной изменчивости живых организмов? Конечно, миграционные процессы всегда имели место. В результате воздействия окружающей среды изменялся состав популяции в рамках той генетической информации, которая была свойственна тому или иному живому организму. Некоторые виды или даже роды животных или растений вымирали, другие более широко распространялись в данном ареале, но где здесь доказательства в пользу эволюции? Напомню, что под эволюцией понимается постоянное усложнение животных и растений в борьбе за место под солнцем. Как отмечает Шевен, всемирное расселение близкородственных видов растений по всему свету явно свидетельствует против постепенного их распространения из так называемых центров происхождения. Цитата по Юнкер, Шерер, 1997 год. С точки зрения теории эволюции, трудно объяснить существование территориально обособленных, но очень сходных видов живых организмов. Например, голубые звезды обитают в Китае и в Испании. Игуаны водятся в Южной Америке, на Мадагаскаре и на островах экваториальной части Тихого океана. Место обитания тапиров – Южная Америка и Восточная Азия, а их ископаемые останки палеонтологи находят даже в Германии. Муравьеды в настоящее время живут только в Южной Америке, а ископаемые экземпляры находят в Германии. Юнкер, Шерер, 1997 год. Как явствует из научной литературы, целый ряд близкородственных пресноводных рыб живет на всех континентах, и этот факт объяснить с точки зрения эволюции невозможно. Эти рыбы ведь не могут мигрировать в соленой воде. Эти факты гораздо лучше согласуются с глобальной катастрофой под названием «Всемирный потоп», когда в короткий срок быстро погибла большая часть живых организмов, а оставшиеся в живых заселили другие области, более подходящие для их обитания в изменившихся климатических условиях. Бытие 8.16.17. Хочется сказать несколько слов относительно сумчатых животных в Австралии, которая выделяется в отдельную австралийскую биогеографическую область. Анализ ископаемых не дает определенных представлений о возможных эволюционных событиях прошлого. Среди ископаемых находок сумчатые животные встречаются в Европе, в Северной и Южной Америке, а также и в Азии. Возможно, сумчатые происходят из Нового Света, откуда они распространились в Южную Америку, а затем через Антарктиду в Австралию. Там, ввиду отсутствия конкуренции со стороны плацентарных животных, животные, которые вынашивают эмбрионы внутри себя до конца, они достигли своего расцвета, а на остальных материках вымерли. Юнкер, Шерер, 1997 год. Далее в учебнике дается материал, касающийся островной фауны, с явным желанием авторов к эволюционным выкладкам с учетом тенденции расхождения видов на давно обособившихся островах. Изолированные острова являются идеальным местом для возможных видоизменений существующих особей при их приспособлении к окружающей среде. Могут даже появляться так называемые эндемичные виды, то есть те виды, которые свойственны только этой местности. Возникает искушение предположить, что при достаточно длительном времени и определенных условиях среды видоизменение может зайти так далеко, что потомки существовавших видов могут сформировать совершенно новый тип организма. Этот вывод как раз и сделал Дарвин, наблюдая разные виды или подвиды вьюрков на Галапагосских островах. Дарвин не был генетиком. Он получил богословское образование и вел свои наблюдения как натуралист, изучая окружающий удивительный мир Божьего творения. Он ничего не знал о материальной основе наследственности и не мог предполагать, что эта информация закодирована в цепочках ДНК и связана с многочисленными и сложными процессами биосинтеза нуклеиновых кислот, белков и других важнейших биополимеров клетки. Путем последовательных и строго детерминированных процессов они в конечном итоге находят выражение в форме клюва птицы, ее оперения, поведенческих реакциях и многом другом. Радикальные изменения морфологии, например, птицы, требуют невероятно сложных изменений информации, закодированной в ДНК. Возникает вопрос: кто должен менять эту информацию? Абсолютно необходим ее источник. Информация не возникает спонтанно из хаоса неопределенных и бессвязных химических процессов. При искусственной селекции творческим и направляющим началом является человек, который знает, какие свойства той или иной породы птиц ему надо усилить. Где же та движущая сила эволюции, о которой предпочитают скромно умалчивать приверженцы этой гипотезы? Где та сила или программа, которая неумолимо толкает живые существа ко все большему усложнению своего строения и снабжает их все новой генетической информацией? На поиски этой силы или программы затрачены миллионы долларов, и ничего так и не найдено. Чтобы быть более корректным, следует говорить о свойстве, которое легко обнаруживается в живом мире, а именно об адаптации и изменчивости обособившихся популяций. И, возвращаясь к островной фауне и флоре, можно привести описание довольно известного примера заселения острова Кракатау. Кракатау – вулканический остров в 40 километрах восточнее Явы, пережил 26 августа 1883 года сильное извержение, которое опустило большую часть острова в море, а оставшуюся часть покрыло метровым слоем лавы. Все живое было уничтожено. Ученым-ботаникам было проведено исследование, которое показало, через 3 года появилось 27 видов растений, по прошествии 14 лет – 62 вида растений, по прошествии 23 лет – 144 вида, чем практически восстанавливается нормальный состав растительности. Зоологический анализ дал следующие результаты. По прошествии 6 лет – 40 видов членистоногих и 1 вид рептилий. По прошествии 25 лет – 240 видов членистоногих, 4 вида сухопутных улиток, 2 вида рептилий и 16 видов птиц. По прошествию 40 лет приблизительно 500 видов членистоногих, 7 видов улиток, 3 вида рептилий, 1 змея и 2 ящерицы, 26 видов птиц, 3 вида млекопитающих, 2 вида полевых мышей и восточная крыса. Юнкер, Шредер, 1997 год, страница 145. Как видно из этого примера, заселение пустынных мест или изолированных островов может происходить очень быстро. В данном случае вряд ли следует ожидать появления эндемичных признаков у обитателей данного острова, так как имеется связь с материком. Обмен генетическим материалом внутри популяции – вот единственный источник возможной изменчивости вида. Большие надежды возлагались на мутацию, но это отдельная тема для разговора, а здесь лишь следует упомянуть, что надежды эволюционных материалистов не оправдались и в этом. Таким образом, подводя итоги всему вышесказанному, можно сказать, что убедительных доказательств эволюционных процессов в прошлом не найдено. Об этом четко говорят ископаемые останки. Что касается биогеографии распространения животных и растений, то материал предоставлен недостаточно полно, а имеющиеся в наличии требуют более непредвзятого осмысления и объективной интерпретации.
4: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Вода вокруг вас. Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 14 стих. Великая река Амазонка несет такое огромное количество пресной воды в Атлантический океан, что на несколько миль от ее устья вода в океане совершенно пресная. Один корабль шел из Европы в Южную Америку. По причине больших штормов он задержался в пути из-за испорченного компаса, потерял направление и медленно продвигался вперед по солнцу и звездам. На корабле истощился запас пресной воды. 2 дня экипаж и пассажиры были без воды. На третий день они увидели другой корабль. Они приблизились к нему на такое расстояние, чтобы можно было различить сигналы, и начали подавать их. «Мы умираем от жажды». Полученный ответ не только удивил их, но показался как будто насмешкой. «Вода вокруг вас, спустите ваши ведра». Оказалось, что сами того не ведая, они проходили как раз в это время район устья Амазонки и были со всех сторон окружены пресной водой, хотя земли еще не было видно. Мы, люди, плывем в горько-соленом океане земной доли. И как невелик этот океан, но могущественная и живительная река благодати Божией врезается в него огромным, целительным и спасающим от жажды потоком своих пресных живительных вод. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 по 39 стихи. Иисус Христос есть источник, из которого течет очистительная струя. Как человек не может жить без воды, так и без Христа человек не может жить, чтобы жить вечно в небесных обителях. Будем пить эту воду жизни даром.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Пришел, чтобы служить. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Евангелие от Матфея, 20 глава, 28 стих. Любите ли вы служить людям? Не считаете ли это занятие унизительным для себя? Поначалу Ниночка не любила никому помогать. «Лучше это время потратить на прогулку или чтение книг», — думала она, когда мама просила ее сходить за хлебом для пожилой соседки. Но вот однажды произошел такой случай. Мама зашла к соседке в тот момент, когда у нее начался сердечный приступ. «Вызови быстрее скорую!» — крикнула она Нине, а сама открыла окна, уложила старушку в постель и дала ей лекарство. Скорая приехала быстро, и это спасло бабушке жизнь. «Молодец, девочка! Вовремя нам позвонила! Ты помогла своей соседке остаться в живых, и впредь будь такой же заботливой!» — сказал Нине молодой доктор в очках. Нине было приятно это слышать. Еще приятнее ей стало, когда соседка рассказала об этом случае своим подругам во дворе. С тех пор Нина любит служить всем, чем только может. Не только соседке, но и другим людям. Даже тогда, когда она не слышит от них слов благодарности. Девочка поняла, что поступает по примеру Иисуса, который для того и пришел, чтобы послужить людям. Это действительно настоящая радость – подражать Господу в служении ближним. Попробуйте. Служите не только больным и стареньким, но и своим товарищам, родителям, учителям, братикам и сестричкам. Пусть особую радость вам приносит сознание того, что когда вы служите ближним, то служите самому Иисусу. Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Евангелие от Матфея, 25 глава, 40 стих.
2: Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

победитель. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Евангелие от Луки, 1 глава, 6 стих. Посмотрите на Божий портрет Елисаветы и Захарии. Эти замечательные люди Божьи были благословены благочестивым священническим наследием, но, несмотря на это, им было предназначено пройти трудный путь. Вы знаете, что у них не было детей, которых они бы любили, не было внуков, о которых бы заботились, не с кем было поделиться наследием веры, не было отпрысков, чтобы продолжить род. Несмотря на такое мучительное обстоятельство, в то время бездетность считалась знаком Божьего наказания за грехи. Евангелист Лука в общих словах говорит, что Елисафета и Захария оба были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Праведность. Елисафета с супругом соблюдали Божий закон в самом строгом смысле этого слова, так как говорят, к примеру, о строгом соблюдении Конституции. Послушание. Елисафета шла по жизни со своим мужем, поступая по всем Господним заповедям. Нравственное послушание и уставам, обрядовое послушание. Беспорочность. Жизнь Елисафеты и Захарии была угодна Богу. Внешне покорные закону Моисееву, они были и в душе покорны Господу. Но они все равно страдали, и это хорошо, что Бог говорит нам об их страданиях. Елисавета показала, как любить Бога и неотступно следовать Его заповедям, даже когда жизнь тяжела, что помогало ее вере и преданности, возможно, даже, скорее всего, ежедневная молитва. Почему нужна семейная молитва? Причина вторая.

рая. Благодаря молитве вы в течение всего дня будете чувствовать незримое присутствие самого Бога, который выведет вас победителем из любого испытания. В течение дня, мгновение за мгновением, осознание неизменного Божьего присутствия с вами позволит вам нести любой крест и сталкиваться лицом к лицу с любым суровым испытанием, выходя из него победителем. Дорогая слушательница, невозможно пережить трудные времена и остаться праведной, покорной и безупречной без общения с Господом, ежедневного, усердного и преданного. Обратитесь к Нему прямо сейчас. Узнайте, как можно, общаясь с Христом, выйти победителем из любого испытания и любой трудности на жизненном пути.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле «Волна благословения», город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».

Семейный очаг. Сборник статей и рассказов для родителей. Срочное поручение. Свидетельство. Это было в годы гонений на Церковь Христову. Многие братья и даже сестры томились в тюрьмах и лагерях, и Церковь не только прилежно молилась о них, но и помогала им, чем могла. Наша Церковь написала ходатайство о гонимых, а также сообщение об очередных притеснениях в нашей местности, и эти бумаги надо было срочно доставить в Москву, в Совет родственников узников. Сделать это поручили нашей семье. Мы всегда охотно участвовали во всяком деле, совершаемом во имя нашего Господа. Исполнить поручение мы доверили одной из наших дочерей. Она обрадовалась, но тут же спохватилась. «Мама, попроси сапоги у соседки, мои же совсем порвались. В чем я поеду?» Ехать надо было срочно, в тот же вечер, и купить сапоги мы не могли, да и денег не было. «Нет, просить не буду», — подумав, сказала я. «Дело Божье можно делать и в лаптях. Надевай вязаные носки, галоши и поезжай». Дочь вначале смутилась. «Но кто сейчас ходит в галошах? Да еще в Москву в них едет». Правда, мы жили на юге, и в нашей местности галоши были привычной обувью, даже для молодых в зимнее время. Дети были приучены к послушанию с малых лет. Мы всегда старались не делать поспешных выводов, не давать поспешных согласий и не запрещать чего-либо необдуманно. Дочь согласилась поехать в галошах. Вечерним рейсом она улетела в Москву, отвезла бумаги по известному адресу и сразу возвратилась домой. Сколько радости было у нее от того, что она пересилила себя, не отказалась даже в таком неприглядном виде исполнить поручение. Дочь смогла правильно оценить ситуацию, смирилась с обстоятельствами, и это обернулось для нее большой радостью и удовлетворением.

0: Папа и мама. Рассказ. Федор уже несколько дней не вставал с постели. Он чувствовал себя плохо, да и диагноз, поставленный врачом, был неутешительным – воспаление бронхов. Удрученный Федор даже себе не хотел признаться в том, что причиной этого было его пристрастие к спиртному, и что он нередко валялся пьяным на сырой земле. В доме было тихо. Жена стирала, а дети Яша и Маша играли в соседней комнате. Вдруг послышался ясный голосок Яши. «Маша, давай поиграем в папу и маму». Федор прислушался. «Я буду папа, а ты мама», — продолжал Яша. «Я буду приходить домой пьяный, как папа». «Нет», — испуганно отказалась Маша. «Ты будешь меня бить, а я буду тогда плакать». «Нет, ты будешь молиться, как мама», — поправил ее Яша. Федора обдало жаром. Он хотел встать с кровати, унять детей, но не мог. Хотел накричать на них, но голос не повиновался, да и подходящих слов не находилось. «Яша, иди сюда!» — наконец позвал он сына. «Поиграйте в другую игру!» Мальчик покорно кивнул и вернулся в соседнюю комнату. «Яша!» — через время позвал отец. «Что делает мама, когда меня долго нет с работы?» «Плачет и молится». «А почему она плачет?» «Потому что ты...» Федор нетерпеливо провел рукой по лбу. «Говори же скорее!» — воскликнул он. «Потому что ты приходишь пьяный и бьешь ее. А за кого мама молится?»
1: «За тебя. Она просит Бога, чтобы он сохранил тебя, чтобы ты скорее пришел и не бил ее. И еще, чтобы ты научился молиться.
0: И чтобы Яша не был пьяницей, когда вырастет», — тихо добавила Маша. Федор закрыл глаза. Его дыхание стало прерывистым. Теперь его удручала уже не болезнь, а чувство вины перед Богом и перед женой. Какой же все-таки он негодный. Федор с трудом сполз с кровати и опустился на колени. Рыдания потрясли его воспаленную грудь. Яша и Маша застыли в недоумении. Отец просил у Бога прощения и милости. Поднявшись с колен, Федор с необычной теплотой в голосе попросил: «Яша, позови маму». Жена робко вошла в комнату. «Мария, прости меня за все», — обнял он оторопевшую супругу. «Бог услышал твои молитвы. Он разбил мое жестокое сердце и покорил своей любовью». Естественно, жена все простила мужу. Она давно уже простила его и так ждала этого часа. Они вместе с детьми благодарили Бога за дарованное счастье и земное, и небесное.

«Папа, давай еще поститься». Свидетельство. Случилось так, что моя мама сильно заболела, и ее положили в больницу. Она сильно страдала, и я переживала, как бы от невыносимых головных болей она не лишилась рассудка. В прошлом мама много претерпела от атеистов. Ее даже намеревались лишить материнских прав за то, что она воспитывала детей в страхе Божьем. И вот ее постигла серьезная болезнь. Мы ничем не могли помочь нашей маме, но хорошо знали, что Господь все может. И мы молились Ему. Потом мне пришла на сердце мысль об усиленной молитве. «Может, побыть в посте всей семьей», — подумал я. «Ведь дети тоже видят, что бабушка сильно страдает». Старшей дочери тогда было 7 лет, сыну 5, а младшей 2,5 года. Утром, собрав семью на молитву, я спросил у детей. «Вы бабушку любите?» «Да, любим», — хором ответили они. «А согласились бы вы чем-нибудь пожертвовать ради того, чтобы бабушке стало легче?» — продолжил я. Дети насторожились. Они не понимали, что имеет в виду папа. «Ну, например, согласились бы вы целый день ничего не есть, то есть поститься, и молиться Богу о том, чтобы он исцелил бабушку?» «Конечно», — оживились дети. «Тогда давайте сегодня все вместе совершим пост», — предложил я. «Вам будет трудно ничего не есть, но Бог услышит наши молитвы и пошлет бабушке облегчение». В этот день я решил побыть с детьми. Я следил за тем, чтобы они не ссорились, и у них складывалось правильное понятие о посте. Мы читали вместе, молились, пели. Потом я немного поиграл с ними. День прошел мирно. Моя дочь несколько раз подходила к обеденному столу, заглядывая, нет ли там чего-нибудь съедобного. «Ты кушать хочешь?» — спросил я ее. «Да». «Я тебе могу дать, мне не жалко, но ты же хочешь, чтобы бабушка не болела?» «Хочу». «Поэтому надо потерпеть. Пойдем еще помолимся Иисусу, попросим, чтобы он послал бабушке здоровье». Девочка охотно соглашалась. Мы не ели до 4 часов дня, потом помолились в заключение поста и вместе пообедали. Вечером перед молитвой на ночь я спросил. «Дети, как вы поняли, что такое пост?» «Это много молиться и ничего не есть», — ответил сын. Я обрадовался. Дети правильно поняли. А через какое-то время они сами попросили. «Папа, давай еще поститься». «Зачем?» «Чтобы вместе читать и молиться». Тогда я понял, что дети хотят общаться с родителями больше, что для них недостаточно каждодневного короткого чтения и молитвы. Они согласны даже на трудности, лишь бы родители уделяли им больше внимания. Это стало для меня ценным уроком. Когда мы приступаем к Богу с искренним сердцем, Он высоко оценивает это, и дети тоже это понимают. Бог ответил на нашу молитву. На следующий день моей маме стало легче. Мы с детьми посетили ее в больнице и сами в этом убедились. Правда, полное исцеление не наступило, но головные боли исчезли, а у детей окрепло и увеличилось доверие Господу.

назначение семьи – служить Господу. «Я и дом мой будем служить Господу». Иисус Навин 24:15. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Римлянам 12:11. Основное назначение семьи – служить Господу. Независимо от количества детей, долг и обязанность каждого дома – служить Богу. Вся наша жизнь состоит из принятия решений. Они могут быть угодными Богу, а могут быть противными Ему. Когда-то у каждого теперешнего главы семьи созрело решение создать семью. Однажды она созрела и у меня. Я пришел в дом своей невесты, и хотя уже прошли годы, до сих пор помню, как у меня дрожали колени. Но отступать было нельзя. Я должен был сказать то, что созрело у меня в сердце. Каждая семья сталкивается с вопросом, иметь всех детей или не всех. Здесь тоже необходимо принимать решение. Понимая волю Божью, мы соглашаемся с Его замыслом и принимаем решение исполнять ее. Еще одно решение – воспитать детей в учении нашего Господа. И так вся наша жизнь зависит от решений, от нашего выбора. Иисус Навин, богобоязненный человек, не постыдился перед лицом всего народа открыто заявить: «А я и дом мой будем служить Господу». Это основное назначение каждой семьи. Без служения Богу семья не может быть хорошей. Даже если будет материальный достаток, прекрасное здоровье и другие земные блага, и тогда без служения Богу семья будет неполноценной. Освещая вопрос семейной жизни, апостол Павел пишет: «Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». 1 Коринфянам 7:35. Несмотря на трудности и скорби, которыми полна семейная жизнь, мы должны служить Господу. Служить благочинно, служить без всякого развлечения. Христианская семья должна быть общительной и гостеприимной. В этом тоже выражается служение Богу. Возьмем в качестве примера семью Авраама. Он принял совершенно незнакомых ему людей. Принял так, что этот пример на века запечатлен в Священном Писании. Авраам заколол откормленного теленка, из лучшей муки испек хлеб. Он был очень гостеприимным. Своим радушным гостеприимством его семья послужила самому Богу. В служении гостеприимства может участвовать вся семья. Малыши могут стихи рассказать, дети постарше привести в порядок обувь гостей, на стол накрыть, посуду помыть. И это очень хорошо. Служить семьей Господу можно и на богослужениях. Часто непростой задачей для семьи оказывается даже просто добраться до молитвенного дома. Это действительно бывает нелегко, особенно если добираться приходится городским транспортом, да еще с пересадками. Добрались до молитвенного дома, заняли комнату матери и ребенка, и все. Это еще не служение. Не часто встретишь семьи, которые участвуют на богослужениях, поют вместе с детьми, и муж проповедует. А это очень важно и хорошо. Будем и мы служить Господу, примем такое же решение, какое в древности принимали верные Богу люди, и будем всем домом своим делать все, что хорошо, правильно и справедливо в глазах нашего Господа.

Богослужение у стиральной машины. Монета в 10 центов, еще одна в 5 центов и две одноцентовые. Я бросила вынутые из карманов деньги в стоящую рядом со стиральной машиной корзинку. Сколько карманов мне приходится проверять, стирая одежду. Я с удовлетворением вздохнула, подняв последнюю корзину мокрого белья. Как мать все увеличивающего семейства, я часто поражаюсь, с какой скоростью накапливаются горы грязного белья. Остановившись, я прочитала слова, написанные мной на листе бумаги, приколотом над стиральной машиной. «Подобно талу, как я вновь и вновь стираю белье моей семьи, так Бог снова и снова очищает меня от пятен греха. Он терпеливо и заботливо удаляет с моей души грязь, оттирая неподатливые пятна с помощью испытаний пятновыводителей». Всякий раз, читая во время стирки эти слова, я благодарю Господа за Его постоянство. Горы запачканных грехом жизней у Него накапливаются быстрее, чем горы грязного белья у меня. Что же касается размеров Его семьи? О, ее даже невозможно сравнить с размерами моей семейки. Устает ли Бог, устраняя греховные пятна из моей жизни? Сколько разных растворов Он испробовал для того, чтобы удалить особо стойкие загрязнения? Не выводил ли Он меня на яркий свет Святого Слова, подобно тому, как я развешиваю вещи на ярком солнце, чтобы с них, обесцветившись, удивительным образом исчезли некоторые пятна? Размышляя обо всем этом и чувствуя необходимость в очищении, я принимаю решение больше времени проводить в общении с Богом. Для этого пытаюсь совершать то, что называю богослужением у стиральной машины. Выполняя повседневную домашнюю работу, я сравниваю ее с тем, что Бог делает для меня, и использую это как повод для молитвы. Во время стирки, сортируя белье по цвету и типу ткани, я молюсь: «Господи, помоги мне жить святой жизнью, отделенной для служения Тебе. Не позволяй темным краскам этого мира пятнать чистую жизнь, которой я должна жить по Твоей воле». Распутывая носки и ремни, я размышляю, насколько долготерпеливым должен быть Господь, помогая мне разрешать запутанные взаимоотношения с другими людьми. Мне вспоминаются заботы, отягощающие меня, вспоминается, как Дух Святой заботливо освобождает меня от них. Подобно тому, как я разбираю носки по парам, так и Он приводит меня к другим верующим, которые помогают мне правильно расставлять жизненные приоритеты. Оттирание неподатливых пятен напоминает мне усилия Бога, прилагаемые им для очищения меня от грехов. В отличие от рассерженной матери, стирающей праздничную рубашку, испачканную ребенком, Бог очень терпеливо очищает меня, используя либо людей, с которыми мне трудно наладить отношения, либо неблагоприятные обстоятельства. Иногда на подобное очищение уходят годы. И все же Господь достигает своей цели. Я сознаю свою греховность и желаю очиститься в драгоценной крови Сына Божьего. Вряд ли найдется лучшее время поблагодарить Бога за Его верность, чем во время развешивания чистого, приятно пахнущего белья. Одна мать предлагает молиться за того члена семьи, чью одежду развешиваем. Тоже относится и к глажке белья, какое это благоразумное использование времени. К тому же молитва значительно облегчает глажку. Вывешивая простыни на просушку, я вспоминаю забавное заблуждение моего детства. Я всегда думала, что взрослые поют «соберем простыни», тогда как они пели «соберем снопы». На английском языке эти слова схожи. Меня удивляло, почему в церкви поют о выстиранных простынях, но сейчас я задумываюсь над тем, что между собиранием снопов и белья есть что-то общее. Выполняя работу по дому, например, стирая, мы заботимся о снопах в своей семье. Наши усилия помогают членам нашей семьи обрести спасение, благодаря чему в житнице Божьей будет больше снопов. Попробуйте и вы во время стирки провести подобное богослужение. От этого тяжелый труд станет легче, а вы радостнее, когда соберете простыни, словно снопы для Господа.

Жить тихо. Умоляем же вас, братья, усердно стараться о том, чтобы жить тихо. Фессалоникийцам 4, 10 и 11. Христианский долг каждой семьи – жить тихо. Как научиться этому самим и приучить к тишине детей, которым присуще шумно выражать свои эмоции? Дети должны бегать, прыгать, играть, кататься на велосипедах и все же жить тихо. Это повеление Господа. Бывает так, что дети с визгом и криком бегают по улице, гоняют на велосипедах так, что пыль столбом стоит. Своим поведением они раздражают соседей, и никто не скажет, что они живут тихо. Мы должны приучать детей к тому, что христианам прилично жить тихо. Как-то раз мне пришлось видеть аварию на дороге. Столкнулись два мотоциклиста. Один на Яве, другой на тяжелом мотоцикле с коляской. Молодой водитель Явы ударился головой об асфальт и лежал без сознания. Пострадавших окружила толпа любопытных. Неожиданно сквозь толпу пробралась какая-то женщина и громко выкрикнула: «Наконец-то убился!». Ей тут же стало неудобно от вопросительных взглядов окружающих, и она торопливо пояснила: «Вы знаете, люди добрые, жизни не рады мы с тех пор, как этот юноша купил мотоцикл. Носится, как нечистая сила, со двора страшно выйти. Он меня несколько раз чуть не сбил, летел прямо по тротуару. Ну а теперь избавились». Молодой человек жил не тихо, и кто-то обрадовался его гибели. Ну, это не верующий человек, а как наши сыновья. Что думают о них окружающие? Не хотят ли соседи избавиться от них? Не в тягость ли людям наши шумливые дети? Обращали ли вы внимание на то, как разъезжаются после богослужения машины от наших молитвенных домов? Отъезжают по-разному. Один осторожно, потихоньку, а другой на стареньком москвиче так газует, что галька из-под колес летит. Кто-то может жить тихо, потому что уже научился этому, а кто-то все еще нарушает заповеди Священного Писания и даже не старается исполнять их. Жить тихо – это не только прилично вести себя во время езды на велосипеде или на машине. Некоторые включают дома магнитофон так, что слышно не только на соседней улице, а гораздо дальше. Так поступают в основном неверующие. Но если христиане выставляют динамик в открытое окно и включают христианскую музыку на весь квартал, это ненормально. Мы призваны жить тихо. Если в доме гремит музыка, дети не научатся жить тихо. Родители обязаны создавать в доме тихую обстановку, чтобы дети научились жить тихо. Все, что мешает этому, надо удалять из дома. Крик, повышение голоса на домашних – есть нарушение библейских заповедей. Некоторые оправдываются тем, что у них нервная система не выдерживает. Раз скажешь, два скажешь, а дети не слушаются. Тогда появляется крик и раздражение. Так родители приучают детей к шумной жизни. А надо и учить, и наказывать детей, но так, чтобы в семье сохранялся принцип «жить тихо». В доме должно быть тихо, и пример в этом должны показать родители. В одну семью приехали в гости двоюродные братья и сестры. Целыми днями дети играли во дворе, общались. Хозяйские дети спрашивают: «Мама, можно мы на речку сходим?» Мама отвечает: «Сначала оборвите вишню, а потом пойдете». Дети взяли ведерки и пошли в сад. Всем хотелось купаться, а вишню обрывать – дело не быстрое. Двоюродные предлагают: «Давайте быстро сбегаем и искупаемся, мама даже не узнает». А хозяйские отвечают: «Нет, у нашей мамы такие номера не проходят, надо все делать по порядку, как она сказала». «Ну, она же у вас не кричит», – заметили приезжие. По их понятиям, если мать не кричит, то ее можно и не слушаться, тогда как хозяйские дети привыкли к мирной, тихой жизни, к послушанию. Родители должны быть последовательными, исполнительными, требовательными, но выполнять свои обязанности тихо, тогда и дети научатся жить тихо. Нарушать тишину может и злая собака во дворе. У одного пресвитера была большая овчарка. Сын упросил отца завести такую. Собаки сварили металлическую клетку и поставили ее возле калитки. Случилось, что в церкви один брат провинился, и служитель пригласил его к себе на беседу. Брат шел к нему подавленный, удрученный. Подошел к дому, открыл калитку, а на него собака как рявкнет. Брат сразу же сообразил, что она в клетке, и выскочил на улицу. Если собака находится в таком месте, что докучает прохожим или кидается на них через забор, это плохо, это неприемлемо для христианской семьи. Образ жизни христианина должен быть тихим, привлекательным, чтобы люди могли знать и говорить: «Здесь живет хорошая, спокойная семья». Как достичь тишины? Прежде всего, тишина должна быть в сердце. Чтобы жить тихо, нужно иметь внутренний покой, полученный от Бога посредством Духа Святого, который является утешителем, то есть дающим мир и тишину.
Дорогие родители, царит ли в вашей семье атмосфера тишины? Если ее нет, вам нужно что-то пересмотреть в своей жизни и устремиться к тому, чтобы тишина водворилась и в сердце, и в доме. Старайтесь сами жить тихо и учите этому детей. Это нелегко, но старание увенчается успехом и принесут добрые плоды. Да благословит вас в этом Господь.

Признание. Свидетельство. Мы с женой не раз задавались вопросом, кто будет помогать нашим детям справляться с жизненными проблемами, когда нас не станет. Пока родители живы, они как-то влияют на детей, помогают им, защищают их, предостерегают. А потом, переживая о будущем своих детей, об их взаимоотношениях с Богом, мы решили поделиться с ними некоторым опытом, рассказать им о своих ошибках и их последствиях. Для этого признания выбрали особенный день. День рождения старшего сына. Ему тогда исполнилось 14 лет. В тот вечер у нас был праздничный ужин. Помолился именинник, помолились и мы. Все было, как и положено в таких случаях. Поздравления, подарки, угощения. Мы пели, прославляя Бога за удивительную милость к нам и любовь. А потом, когда праздничная суета немного улеглась, мы начали свой рассказ. «Сынок, тебе уже 14 лет. Мы очень благодарны Богу за то, что Он подарил нам тебя. Благодарим Его за эти годы жизни. Хочешь ли ты знать, как ты пришел в нашу семью? Что было с тобой и с нами в то время, когда ты был совсем маленьким?» Сын внимательно наблюдал за моими жестами, мимикой, смотрел на шевелящиеся губы и заинтересованно кивал. Начало нашей семьи было положено 20 лет назад. В солнечный майский день мы с мамой вошли под своды переполненного дома молитвы, чтобы получить благословение на совместную жизнь. Цветы, улыбки, оркестр создавали праздничную обстановку. Казалось, так будет всегда, и вся жизнь будет сплошным праздником. Но все оказалось иначе. Для семейной жизни нужно было не легкомысленное перестукивание ударника, не шутливые и забавные рассказики, которых было немало на брачном пире. Для семейной жизни нужен был живой Христос и глубокое доверие Ему. Только это и могло помочь нам в то время, когда в нашей семье начались трудности. Тебя мы ожидали долгих 5 лет. Ты нам дорог как сын и вдвойне дорог потому, что мы тебя долго ждали. Твоя едва зародившаяся жизнь была на волоске от смерти, и мы не можем сказать иначе, Бог вмешался и сохранил тебя. Сын сосредоточенно обдумывал мой рассказ. Мы заметили, что его сердце наполняют противоречивые чувства. «Неужели меня могло не быть?» — недоумевал он. А потом его глаза озарились светом. Как все хорошо закончилось. Только Бог мог совершить такое чудо. «А теперь я расскажу тебе, сын, почему ты не слышишь». Начало свое самое трудное признание. «Может, тебе будет неприятно и больно, но мы с мамой решили рассказать тебе об этом. Ты нам дорог еще и потому, что мы виноваты перед тобой в том, что для тебя закрыты и недоступны звуки окружающего мира. В 4 месяца ты заболел. Это было обычное расстройство желудка. Но врач, которого мы вызвали, поднял шум и тревогу. Это дизентерия. Жизнь ребенка в опасности. Срочно госпитализировать. Мы оказались в такой ситуации, когда нужно было не паниковать, а вспомнить о живом всемогущем Боге и помолиться Ему. Можно было бы призвать пресвитера, как учит Слово Божье, для того, чтобы он совершил молитву с помазанием. Можно было бы. Ко всему этому мы были не готовы, мы были не научены, и потому, как само собой разумеющееся, возлагали свою надежду на врачей. Нам казалось, что от их зависела твоя жизнь. Они должны были помочь, они знали, что нужно делать. Приехала скорая помощь, и мама с тобой на руках торопливо села в машину. Ты мирно спал, и нам даже мысль не пришла, зачем нужна больница, если ребенок так спокоен. Мы были охвачены одним желанием, скорее в больницу, там помогут. По дороге машина сломалась. Мы долго ждали, пока приедет другая бригада. И здесь мы тоже не расслышали голос Божий. «Остановитесь, вспомните о Господе, на кого вы надеетесь». Когда был сделан первый роковой укол, мама облегченно вздохнула. «Ну вот ты теперь в безопасности, здесь вылечат моего сыночка. Тебе прописали сильный антибиотик, после которого ты лишился слуха». Сын долго смотрел на нас хмурым, потускневшим взглядом. Потом, указывая на маму, жестами сказал: «Я на тебя обиделся. Зачем повезла меня в больницу?» Больно было слышать от сына этот справедливый упрек. Но спустя годы все же нужно было сделать правильный анализ того, что произошло, и не только самим увидеть, но и детям помочь рассмотреть в создавшейся ситуации руку Божью. «Прости нас, сынок, мы виноваты перед тобой», — произнесли мы сквозь слезы.
мы рассказали тебе об этом не для того, чтобы обидеть тебя, а чтобы ты извлек для себя бесценный урок. Нет на свете никого и ничего такого, на кого или на что можно возложить надежду и не постыдиться. Единственный, кто достоин полного доверия, — это наш Господь. И когда окажешься в подобной ситуации, не суетись, не паникуй. Вспомни нашу ошибку и не повтори ее. Понял? Сын задумчиво кивнул. Он понял. Его огорчение прошло не скоро. Полное согласие со своим положением и принятие его как воли Божьей пришло через время. И тогда он с любовью, глядя мне в глаза, сказал: «Папа, я думаю, хорошо, что я глухонемой. Неизвестно, как сложилась бы моя жизнь, если бы я слышал. Наверное, чем-то увлекся бы и Бога не полюбил. А сейчас мне так хорошо. Хочется многим глухонемым рассказать о Боге и пригласить их в дом молитвы».

время разрушать и время строить. Всему свое время и время всякой вещи под небом, время разрушать и время строить. Екклезиаста, 3 глава, 1 и 3 стихи. На первый взгляд может показаться, что здесь какая-то ошибка. Нужно переставить время местами. Вначале строить, а потом когда-то, может быть, и разрушать. Но нет, в Священном Писании ошибок нет. Есть время разрушать и есть время строить. Хочу обратить внимание, что время разрушать иногда наступает и в семье. Разрушать то, что находится в наших владениях, что мы можем и вправе разрушить и построить заново. Однажды Бог сказал Якову: «Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу». Бытие 35.1. Яков не сразу пошел. Он собрал свою семью, всех людей, которые были у него, и сказал им: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши, встанем и пойдем в Вифиль». Бытие 35 глава, 2 и 3 стихи. Бог не давал Якову повеления оставить богов, очиститься, надеть подобающую одежду. Бог позвал Якова на важное дело. Яков знал, если он принесет жертву таким, как есть, Бог эту жертву не примет. Яков сердцем чувствовал, что для приобретения Божьего благословения ему нужно привести в порядок себя и свою семью. Прежде чем исполнить волю Божью, Яков все перестроил там, где имел власть сделать это. Потом Яков встал и пошел и сделал все, как нужно было. Он приобрел благоволение, потому что перестроил то, что годами строилось неверно и было неугодно Богу. Думаю, не зря в этой истории отмечено, что нужно переменить одежду, пересмотреть ненужные предметы в доме и в сердце, чтобы жертва была правильной, приятной Богу. Родители обязаны в своих владениях, в своем доме пересматривать одежду своих детей, принадлежащие им предметы. Задача родителей – устраивать все так, чтобы служение Богу, домашняя христианская жизнь были прекрасной жертвой Богу, приемлемой для Него. И чтобы на нас было Его благословение, нужно проверять, все ли мы строим по плану Божьему. Несколько лет назад у меня в семье случилось несчастье со старшим сыном. Он попал в больницу, и мы много переживали о нем, молились. Церковь молилась. Как-то после собрания подошла ко мне одна старица и таким таинственным голосом говорит: «Я хочу дать тебе один совет». Я обрадовался. Совет — это хорошо, особенно от пожилого человека. «Молись, брат, после 12 ночи», сказала старица тем же таинственным голосом. «После 12 Бог по-особенному слышит молитвы». Мне стало неприятно. И само это мнение и загадочный голос все это настораживало. С чего она взяла, что Бог именно в ночное время лучше слышит наши молитвы? Я рассказал об этом служителю, и он сразу же пошел к ней домой побеседовать. Увидев в ее доме некоторые православные атрибуты, служитель склонял ее к тому, чтобы убрать их, но она ни в какую не соглашалась. Беседа, можно сказать, не получилась. Старушку невозможно было переубедить, она не хотела даже поставить под сомнение свои понимания. Недели через две она умерла. Когда мы зашли в ее дом, то пришли в ужас. На диване лежал черный человек. Не буду говорить о зловонии и прочих неприятностях. Она умерла и пролежала в теплом помещении более недели. Жуткое зрелище. Ее смерть потрясла всю церковь. Эта старушка знала, что у нее есть нечто противное Богу, и что это нечто нужно убрать, но не убрала. У нее было время разрушить, но она не захотела. Как важно проверять свои владения и все чуждое Богу и христианскому духу разрушать, удалять как можно скорее, иначе разрушение будет великим. Второе, на что хочется обратить внимание, это ссоры в семье. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим. И вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» Исход, 2 глава, 11 и 13 стихи. Из этого библейского отрывка видно, что ссорились взрослые люди, братья. Мне думается, что взрослые могут сильно ссориться в том случае, если они с детства привыкли к ссорам. Если дети постоянно ссорятся, и ссорятся так, что, как говорится, искры из глаз летят, то их судьба будет печальной. Они вырастут и тоже будут ссориться. Некоторые родители думают, что годы что-то изменят в их детях. Пройдет переходный возраст, они станут взрослыми, все поймут и будут мирными, тихими, дружными. Нет. Если дети в семье привыкли к ссорам, если родители вовремя не помогли им, и они в дальнейшем обязательно будут ссориться.
Если мы, увидев, что дети ссорятся, и не прилагаем старания к тому, чтобы положить конец этим ссорам, чтобы в семье был мир и дружелюбие, то итог будет печальный. Дорогие братья и сестры, если вы замечаете, что в устройстве вашей семьи, в быту или во взаимоотношениях не все ладно, строить дальше нельзя. Нужно разрушать и строить заново. Если вы видите, что дети часто ссорятся, не рассчитывайте на то, что с годами все изменится. В лучшую сторону не изменится. Нужно сейчас, с сегодняшнего дня, разрушать и строить заново. Разрушать необходимо посредством молитвы, исповедуя свои грехи на коленях перед Богом, и Господь поможет построить новое, прекрасное. Да благословит Бог нас быть верными и чуткими, чтобы построенное в течение жизни выдержало все испытания и устояло для славы Божьей.

0: Забота, возложенная на Бога. Рассказ. Что-то уж очень долго нет Анатолия. Говорил, что постарается не задерживаться, а прошло целых 3 недели. Не случилось ли что с ним? Деньги, оставленные им, уже кончились. Дети привыкли на завтрак есть только хлеб с маслом, и сегодня доели последнее масло. Может быть, скоро приедет, и тогда все будет по-другому. Хорошо, что Анатолий трудится. Служение, доверенное Богом, ему по душе. Он совершает его с радостью и с полной отдачей. Но как трудно оставаться одной с 6 детьми. Особенно старший доставляет столько проблем. Вздыхала Мария, кормя годовалую дочь. Когда девочка уснула, Мария пошла в детскую. Там веселилась беззаботная детвора. Мальчики строили башню из кубиков, а 5-летняя Лида убаюкивала своих непослушных дочек. 12-летний Ваня читал книгу. «Дети, оставляйте свои занятия. Сейчас почитаем Библию, помолимся и пойдем отдыхать». Дети стали убирать игрушки, а Ваня так и продолжал читать книгу. Пришлось маме еще раз повторить свое приказание, после чего все сели на диван. После дружного пения Мария открыла Библию и прочитала. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». «Что такое возложите?» — спросил 5-летний Даник. «Значит, положите, понял?» — высокомерно посмотрел на него Ваня. «На кого положить?» «На Бога, на кого же еще?» Мама попросила Ваню успокоиться. «А как это положить заботы на Бога?» — снова спросил Даник. «Павлик, как ты понимаешь?» — поинтересовалась мама. Мальчик ходил уже в старшую группу воскресной школы, поэтому библейские изречения понимал лучше, чем Даник. «Бог сам заботится о своих детях, поэтому нам нужно все свои нужды доверять Ему», — уверенно произнес Павлик. «Правильно», — кивнула мама. «Дети, вы знаете, что у нас есть нужда?» «Какая?» — спросил 8-летний Филипп. «У нас кончились деньги, а папы почему-то нет до сих пор. Завтра на завтрак не будет сливочного масла». «Ну и обойдемся, подумаешь», — ухмыльнулся Ваня. «Конечно, можем обойтись», — согласилась мама, печально посмотрев сыну в глаза. «Давайте положим нашу заботу на Бога», — сияющим лицом воскликнул Филипп. «Точно. Помолимся сейчас и попросим у Бога масла. Он же наш отец», — серьезно поддержал его Павлик. «Прямо с неба вам на стол упадет масло. Ждите, может, дождетесь. Ха-ха-ха», — рассмеялся Ваня. «Перестань сейчас же», — остановила его мама. «Давайте, дети, споем еще одну песню, а потом помолимся». «Какую споем?» «Если лилию Бог любит», — предложил Павлик и назвал номер гимна в песеннике. «Да, давайте, очень подходящий гимн», — заметила мама и открыла сборник. Раздалось дружное пение, после чего все опустились на колени и просили Небесного Отца восполнить их нужду. Не попросил об этом только Ваня, демонстративно выразив свое недоверие. Когда в доме все стихло, Мария вошла в спальню и дала волю слезам. Ее сильно обеспокоило поведение старшего сына, да и в себе она не находила того доверия Богу, которое проявлялось в детях. «Учу детей верить, а сама, как просто они воспринимают то, что с таким трудом дается нам, взрослым. А ведь надо, как они, не полагаться на свой разум, который диктует, что такие просьбы неразумны до смешного». Ваня тоже вышел из детского возраста и так критично настроен. «Таким поведением он может убить в детях ростки веры. А я...» «Не похожа ли я на Ваню, хотя, в отличие от него, глубоко скрывая то, что находится у меня внутри? Ведь я тоже неверующая, хотя и не считаю себя такой». Мария встрепенулась от собственных выводов, пронзивших душу острой стрелой. «Боже, будь милостив ко мне!» — взмолилась плачущая мать. «Прости меня за неверие. Прости, что не умею так просто по-детски доверять тебе. Что мне ожидать от сына, когда я сама такая? Господи, дай и мне детскую веру. Не постыди упование детей. Смири Ваню и покажи ему свое могущество. Ты знаешь, что мы можем обойтись без масла, но ради славы твоей, чтобы и я, и мои крошки утвердились в вере. Пошли, проси моя. Я так хочу, чтобы они все стали верующими, преданными тебе. Прояви свое отцовство в нашей повседневной жизни. Возлагаю свою заботу на тебя, мой небесный отец». Долго еще в спальне горел свет. Мария изливала перед Богом свое сердце, потом читала Библию и снова молилась. Наконец, утешенная Господом, она легла в постель и крепко уснула. У детей были каникулы, поэтому утром на завтрак собралась вся семья. Мария нарезала хлеб, разлила по чашкам чай и поставила посередине стола пустую масленку. «Ну что, где ваше масло?» — ухмыльнулся Ваня. «Ждите, сейчас упадет прямо с неба в масленку». Мария жалостью и теплотой во взгляде посмотрела на сына и пригласила всех к молитве. Вдруг раздался звонок в дверь. «Папа, папа приехал!» — бросились дети в прихожую. У Марии затрепетало сердце. Наконец-то дождались. Но, открыв дверь, она испытала легкое разочарование. На пороге стоял не муж, а диакон церкви. «Доброе утро! Можно зайти?» — улыбался он. «Папа ваш еще не приехал?» «Нет, папы еще нет», — развела руками Мария. «Мы думали, что это он приехал. Пойдемте к столу, мы как раз собрались завтракать». «Нет-нет, спасибо. Я тороплюсь. Решил по пути занести вам гостинчик, да узнать, как дела. Вот вам мед к завтраку. И еще. Проходил мимо магазина, смотрю, продают сливочное масло. Решил купить, может, у вас кончилось». Мария обомлела, не веря слышанному. «Неужели?» Со слезами на глазах она сказала: «Знаете, мы вчера вечером просили у Бога масла. Отец Небесный так скор на слышание. Спасибо вам». Растроганный диакон поблагодарил Бога и ушел. Мать с детьми вернулась на кухню. Из детских уст полились благодарные молитвы. Когда помолилась мама и все сели за стол, Ваня остался стоять. Опустив голову, он переминался с ноги на ногу, не решаясь говорить. «Ваня, ты хочешь что-то сказать?» — заметила его волнение Мария. «Да. Простите меня, что я смеялся над вами. Я не думал, что Бог может так удивительно отвечать на молитвы».
1: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Сегодня мы продолжаем серию проповедей «Христос в книгах Библии». И у нас книга пророка Аввакума, и «Христос как скала» книги пророка Аввакума. Я хочу сразу предложить несколько текстов из книги пророка Аввакума для того, чтобы как-то нам войти, что ли, вот в эту книгу, а заодно и оживить в нашей памяти те места Писания, которые мы уже, я думаю, хорошо знаем. Вот начну с конца. «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Вот еще место. «А Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицем Его». А вот еще. Вот. «Не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно? Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море». А вот еще. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». И, наконец, стих, в котором скала упоминается. «Но не ты ли издревле, Господь Бог мой, святый мой, мы не умрем? Ты, Господи, только для суда попустил его, скала моя, для наказания ты назначил его». Вот опять наша задача открыть, раскрыть, увидеть Иисуса Христа и Евангелие, благодать Божию в этой книге Ветхого Завета, книге пророка Аввакума. И, конечно, мы не можем какой-то стих вырвать из контекста. Надо хотя бы кратко посмотреть на самого пророка, на время, в которое он жил, чтобы нам яснее было и как изображен Христос. Книга Аввакума очень интересная книга и особенная книга. Вот чем она особенная. Она особенная тем, что здесь пророк не обращается напрямую к народу. Он не призывает никого к покаянию. И здесь только лишь его диалог с Богом записан. То есть разговор в форме вопросов и ответов. Он обращается к Богу, Бог ему отвечает, и вот в этом заключается вся книга. Но Господь повелел ему: запиши, и вот он записал этот диалог. И этот диалог имеет пророческое значение. А начинается все с того, что из таких вечных вопросов, которые во все века, они одни и те же. Они были и у Иова, и у Иеремии, и в 72-м псалме у Асафа. Почему? Господи, почему это происходит? Причем, почему это происходит в народе Божьем? Что происходит в народе Божьем? Начинаем читать. «Доколе, Господи, я буду взывать, а Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе о насилии, а Ты не спасаешь. Для чего даешь не видеть злодейства и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною? И восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет, так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратно». И вопрос такой: где это происходит, кто как думает? Это происходит в народе Божьем. И во все времена верующие Ветхого Завета и Нового Завета сталкивались с этим вопросом. Как же так? Да неужели же в народе Божьем должны происходить какие-то неподобающие вещи? А самое главное, что же с этим делать? И как тут Бог как-то должен делать? А мы с вами молимся иногда, чтобы Бог, ну, послал пробуждение в церкви. Молимся, да? Ну, чтобы Господь нас как-то оживил, чтобы, ну, плотское как-то вот от нас ушло, греховное, плотское, вот, не только нас лично, а и мы же все люди вот составляем церковь. Церковь же состоит не из идеальных людей, не из ангелов, а вот из нас она состоит. Ну, грехи, они же и у нас есть, и, значит, они же и в церкви есть. Был такой Иоанн Златоуст, он жил где-то в конце 4-го столетия, в начале 5-го столетия. И все, наверное, его знают, во всяком случае слышали. Очень хороший был, благословенный, служитель Божий. И даже его поставили епископом там на целой, как бы, епархии большой там. И вот он так сказал. «Если ты пришел в церковь искать святых людей, то ты ошибся. Если ты пришел сюда искать Бога, то сделал правильный выбор». Хорошие слова, правда? А вы знаете, какая судьба была вот у Иоанна Златоуста? Его собор епископов низложил, убрал, значит, запретил проповедовать и хотели даже предать казни. А потом отправили в ссылку, казнь заменили. А вот как было дело. За что же он это был так осужден? А потому что он, будучи на своей должности, ну, он же отвечал за целое объединение, так по-нашему сказать, ну, там епархия такая большая. Хотя тогда, наверное, еще епархии не было, другое слово, наверное, было еще. Это еще недалеко от первых веков христианства. Так вот, он некоторых служителей, которые вели аморальный образ жизни, он их отстранил от должности. Он запретил роскошь у служителей. Прежде всего, начал с себя. Как патриарх, там вот он все предметы роскоши он убрал, жил очень скромно. И запретил официально, так сказать, архиерейские обеды, в общем, всякую роскошь. А на сэкономленные деньги он строил приюты для бедных. Ну, на него донос, значит, царица, там царица-христианка тоже, царица-христианка была, но ей донесли на этого, значит, Златоуста, говорят, ты знаешь, он в проповедях против тебя там вот выступает. Он там критикует там роскошь и роскошных женщин, он против тебя. Надо его казнить. Суд казнить, но потом решили вместо казни его в ссылку отправить. Вот Иоанн Златоуст сказал, если вы, говорит, в церковь пришли искать хороших людей, то вы ошиблись. А если искать Бога, то вы не ошиблись. Ну что, еще и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Зачем я это говорю? Я говорю это за тем, что вопрос у Аввакума был. Господи, ну как же ж так? Как же ж так? А Аввакум жил в то время, примерно, ну так, разные понятия немножко, но примерно он жил в то время, как жил Иеремия. Перед самым уже нашествием и разрушением Иерусалима. И вот он, вот его книга как раз об этом и говорит. Иеремия об этом описывает более подробно, а Аввакум немножко так вот в виде какого-то как короткого конспекта. Ну вот он молится Господу, а о чем он молится? В чем, собственно, его тут молитва? Ну, Господи, ну надо что-то же делать. Надо же это безобразие как-то вот прекращать. Что же оно делается в народе Божьем? То есть он у Бога ищет справедливости. Братья и сестры, мы иногда молимся Богу о справедливости. Господи, ну как же так? Да воздай же ты ему. Особенно если против нас что-нибудь. Господи, да воздай же ты ему. А когда Господь действительно воздает, то мы даже и радуемся. О, наконец-то, да? Воздал Господь. Ну, такие вот мы люди. Знаете, кто-то так хорошо сказал, ты, говорит, бойся просить у Бога справедливости, потому что ты можешь его сами получить. А вообще-то мы как бы хотели Бога иметь вот больше как Бога справедливого или Бога милосердного. Ну, однозначно. Да лучше, чтобы нас Господь миловал. Но тогда, вообще-то, по-хорошему, милости же надо и на всех остальных просить. А? Но, тем не менее, чего просил Аввакум, то он и получает. Господь ему говорит, да, получишь ты справедливость, я отвечу на твою молитву. Я пошлю, говорит, на твой народ, на Иудею, я пошлю халдею. Халдею. Это такой народ, буйный, жестокий, сам себе он царь и бог, никого не признает, никаких законов. Что ему в голову придет, то он и делает. Все сметает на своем пути. О, кума глаза раскрыли, Господи, да как же ж так? Да неужели же нельзя каким-нибудь там, ну, пробуждением там или благодатью? Да уже было, и благодать была, и пророки уже были, все уже сказали. Не слушай, другого способа нет. Халдеи теперь будут. Теперь сынов Авраама будут учить язычники. Язычники будут учить порядку. И пробуждать, совесть будет пробуждать. Потому что уже по-хорошему не получается. Они и закон читают, и идолам служат. Все у них смешалось в голове. А тут Аввакум тоже, и, о, Господи, тогда, ну, как бы дело дальше продолжать, Господи, ну, тогда, вот, ну, наверное, ты только на время же это допустил. Ты же не можешь так вот, ну, чтобы он уже навсегда так вот и вот буйствовал. Господь ему отвечает. И вот он вот эти слова и говорит. Вот эти слова как раз говорит. Но не ты ли издревле, Господь Бог, святый мой? Мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его. Скала моя. Вот оно слово скала. Вот оно здесь. Ты для наказания назначил его. И потом наступает некоторый такой перерыв. И здесь во второй главе он говорит, я, говорит, встал на свою стражу и на башне наблюдал, что скажет мне Господь. Видите ли, так в нашей жизни тоже иногда надо как бы отстояться вот и осмотреться, и сделать какую-то паузу, ожидание, может быть, ответа от Господа. Вот так где-то было так вот у пророка какая-то пауза, и он ожидал ответа от Бога. Что значит на страже? Это, конечно, духовное понятие на страже. Пророки все были стражами, как мы знаем. Я поставил, говорит, Господь, говорит, тебе сторожем, стражем, чтобы ты вовремя сигнал подавал. Но прежде чем подавать сигнал, надо хорошо рассмотреться, чтобы тот сигнал дать, правильный сигнал. И вот Господь ему тогда уже говорит, вот запиши теперь, а теперь записывай. Это видение еще впереди, оно исполнится, и что получится? Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет. Дальше он подробно немножко раскрывает, ну что будет с этим народом, с этим Вавилоном, с этими халдеями. Им горе будет. Ты за них, Аввакум, не переживай, они свое получат. А вот как в это время жить верующим, вот в чем вопрос. И Господь говорит, а вот праведный в это время будет жить своей верой. Жив останется. Не просто жив в том смысле, что он физически останется живой, а в том смысле, что он останется праведным, праведную жизнь будет проводить. И за счет этого верою своей и праведностью он вот будет жить. Эта мысль на самом деле настолько глубокая и великая, что в Новом Завете понадобилось три книги, чтобы ее раскрыть. Послание к римлянам, послание к галатам и послание к евреям. В этих трех посланиях апостол Павел вот эти слова повторяет. «Праведный верою жив будет». Это такая как бы основополагающая мысль Нового Завета, христианства самого. Кстати сказать, в следующем году будет праздноваться в христианстве такое довольно знаменательное событие, наверное, кто-то уже знает, да, какое будет. 500 лет реформации. 500 лет с тех пор, как вот этот Лютер был, и он там прибил свои эти 96, что ли, тезисов, 95, забыл сколько, 96, да? И самая главная идея вот этой, с чего она началась, реформация, с чего сам Лютер начал. Он был монах, он был католик, он заслуживал себе спасения, он истязал себя, он там посты все это соблюдал, пошел, значит, в Рим там еще по ступенькам там где-то там на коленках там заслуживал себе еще дополнительное спасение, а его нету этого спасения. И вот он искал и у Бога ответа, и вдруг вот он открывается, послание к римлянам. Праведный верою жив будет. Свет пришел. Он понял, что я же неправильно делаю. Я же никогда не заслужу спасения. Никакими поклонами, никакими постами. Это бесполезно. Надо вера живая. Живая вера. Вот она воскресла, вот эта истина. И потом пошло вот это вот пробуждение, реформация. И я хочу сейчас прочитать слова гимна реформации. Гимн реформации был на немецком языке, он так называется. «Ein feste Burg ist unser Gott». По-английски «A mighty fortress is our God». А по-русски есть несколько переводов. Хороший перевод Ясько. «Твердыня наша – вечный Бог, Он – сила и защита». Из бед он выйти нам помог, в нем наша жизнь сокрыта. Наш древний враг не спит, нам гибелью грозит. Он древний хитрый змей, спешит губить людей, он мира князь жестокий. От века грозного врага не одолеем сами. Один лишь может без труда сковать его цепями. Кто он, звучит вопрос. Господь Иисус Христос. Он был, есть и грядет, он тот же в род и род, всесильный победитель, скала, твердыня. Вот она мысль, спасение, Спаситель Христос. Ее вот Аввакум тут как бы так вот, глядя в будущее, открыл ему Господь. Твердыня, скала, заступник. Опять же, это не новое понятие, вот это слово «скала» встречается в Ветхом Завете много раз. И я сейчас несколько мест просто напомню. Оно по-разному переводится. Твердыня, скала, защитник. Вот Второзаконие 32:4. Он твердыня, совершенно дела его, все пути его праведны, Бог верен и нет неправды в нем, он праведен и истинен. Ибо заступник, вот она, заступник, скала, тут переведено как заступник, их язычников не таков, как наш заступник, и сами враги наши судьи в том. А вот Псалом 17, из него мы поем тоже несколько песен. «Господь твердыня моя и убежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего». И убежище мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыня моя, сердце моего и часть моя вовек. Во всех этих текстах одно и то же слово, то, которое здесь Аввакум повторяет, скала моя, скала моя. Скала, ну, в Ветхом Завете открыто вот, применяется к Богу вот как. В Новом Завете оно уже подробно, нам более открыто. Вот скала. Прежде всего, это скала, с которой вода текла. Скала же был Христос, камень же был Христос. Из нее текла вода, и сейчас течет. Духовная скала. Так Павел говорит, это была духовная скала. Это был Христос. Скала, которую мы прочитали, это скала как безопасное место, убежище, прибежище. В Новом Завете еще дается такое понятие, как краеугольный камень. То, на чем строить здание, церкви, личной жизни духовной, нашей веры – основа. И еще есть другое понятие – это камень преткновения, камень соблазна, скала для суда. Это та скала, мы слушали тут толкование на Даниила, вот который оторвался камень и разбил все языческие царства в прах. Все это одна и та же скала – Христос. Скала наша – Христос. Но, конечно, для нас мы его воспринимаем в благодатном смысле. Мы не хотим, чтобы он был наш судьей, нам судьей, потому что мы его принимаем как нашего Господа, Спасителя. Смотрите, какие песни у нас прекрасно есть, где упоминается Христос как скала. Благодатная скала, да? Благодатная скала нам спасение дает. Мой Бог, скала моя, часто пойдем общим пением. Мой Бог, скала, сокрыт меня. Иисус мой источник в земле сухой, источник, который вот из скалы как раз. На вечерю мы вот поем, да, «Стою я на скале Христа», в других основах лишь песок. И, конечно же, «Бог мой, ты скала моя», вот такой прекрасный гимн хор поет. Вот оно и есть Евангелие. Так, если сказать, Евангелие от Аввакума. Великая истина от малого пророка. Вот она, истина та. Значит, нужно стоять на скале, стоять как бы двумя ногами. Праведный верой. Праведная жизнь и вера. Убери одну ногу, убери одно, и другое не будет стоять. Убери праведную жизнь, вера пустая. Праведная жизнь невозможна без веры. Твердо нужно стоять вот на скале, строить свою жизнь, строить свою веру. И, тем не менее, в жизни праведного человека Бог допускает вот эти страдания, вот эти испытания. Жизнь Аввакума вот как раз и показала, что праведный-то ты будешь верою жить, но ты должен будешь не только вот это смотреть на эти суды Божии, не только смотреть на те, вот он говорит, зачем ты даешь видеть моим глазам? Другими словами, глаза мои этого не видели. А вот ты смотри. Тебе дано смотреть, а нам дано смотреть то, что сегодня мы видим. Нам это дано смотреть. И нам дано видеть, не просто это видеть, а пройти через это. Через это пройти и остаться верными Богу. Ну, что такое вот праведность? Интересно, что евреи толкуют это место немножко по-другому. И они апостола Павла критикуют, что апостол Павел исказил еврейское понятие о том, что значит «праведный будет жив верой». А как понимают евреи? Ну, я немножко так вот как бы расскажу для того, чтобы нам более объективно и глубже самим понимать. Ну, как мы знаем, что Моисей дал 613 заповедей. 613 заповедей – это много. Из них 248 предписывающие – и 365 запрещающие. Все эти заповеди нужно исполнять. Как понимают евреи вот это место? Они говорят так. Но Господь, как бы, весь этот закон для нас, для евреев, как бы теперь вот в этой одной заповеди заключил, что теперь мы просто вот должны исполнять их. Где бы мы находились, допустим, нету храмового служения, вместо этого у нас сейчас Тору надо изучать глубоко. И в этом будет наша праведность. Павел тоже над этим думал. Еврей он был. Я, говорит, еврей, учился, у ног Гамалиила, раввин, вот, у раввина, сам раввин. И он понял, примерно так же, как Лютер понял. Это невозможно. Через закон праведности достичь невозможно. Почему? Да хоть одну заповедь ты все равно нарушишь. И вот он говорит, а кто нарушил одну заповедь? А весь закон нарушил. виновен. Все, ты уже не праведен. И поэтому апостол Павел вот в этих трех посланиях раскрывает новозаветную же для нас сущность, и нам она так мила и приятна для сердца. Но часто христиане представляют немножко в таком облегченном и в таком как бы немножко удешевленном смысле, что значит вообще быть верующим. Прими Христа. Прими Христа, вот ты будешь счастлив. Вроде бы просто, а оно не просто. Значит, принять Христа, это надо все, всего Христа принять. И в том числе надо крест его нести. Надо принять Христа, того, который крест несет, и который распят на кресте. Вот тут христиане часто останавливаются. Ну как же, Христа-то я принимаю, а крест не хочу нести. Ну тогда ты недостоин Христа. Праведность наша, как запачканная одежда. И праведность наша, это когда Бог нам прощает наши грехи. И праведность наша, когда мы ведем жизнь праведную во Христе. А давайте мы сейчас откроем одно из мест в Новом Завете, которое очень для нас, ну, такое насущное и злободневное, никогда оно не становится таким каким-то, ну, вчерашним. Это послание к евреям. Давайте откроем 10 глава. Смотрите, как здесь написано. Как будто апостол Павел продолжает или раскрывает мысль, которую Аввакум говорит. 10 глава 35 стиха. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». И вот здесь эти слова. «Праведный верою жив будет, а если поколеблется, не благоволит к тому душа моя». А какое я слово сейчас пропустил, не прочитал? «Если кто поколеблется». А почему я его пропустил? А потому что его нет в оригинале. Это переводчики добавили. Видите, там курсиво написано. Вопрос такой, кто поколеблется? Если кто поколеблется, то кто значит, о ком речь? Вот этот самый праведный. Праведный верою жив будет. А вот если он поколеблется, вот этот праведный, то тогда душа моя не благоволит, Бог не благоволит. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Аввакум не остановился только на созерцании, только на жалобе, только вот на восприятии таких вот пророчеств, потому что третья глава – это псалом, это хвалебный псалом. Мы, собственно, я начал вот чтение этой книги с конца, с самого конца. Вот, это, вот эти самые такие главные слова. «Прекрасный гимн нам Аввакум оставил». Вот они, вот эти слова. «Хотя бы не расцвела смоковница, не было плода, и тогда буду радоваться о Господе». Я так подумал, ну вот, наверное, вот так вот жена его так рядом стояла и слушала. «Слушай, Аввакум, ну о чем ты вот сейчас радуешься? Ну ладно, ты там вот духовно, там, а мне-то что делать? Детей-то чем кормить? Не расцветет смоковница». Ну мы же все люди, да? Все люди. И у всех нас такие вот житейские проблемы часто становятся на первом месте. Как быть? Как быть? И вот нужна вера. Знаете, братья мои, вера нужна в первую очередь нам. Хорошо, что у нас в церкви есть молитвенные для братьев. Правда, они немножко как бы внедрены позже, чем сестерским, по-моему, да? И я не знаю, где больше там бывает, сестер или братьев. Но на самом деле братья должны нести вот эту вот духовную жизнь, вот это духовное бремя за свои семьи. И в молитву свою все включать. Это молитва не тогда, когда сын наркоманом станет. Нет, не тогда. А когда он еще не родился, вот тогда нужно молиться за него. Я вот готовился к этой проповеди, и, ну, понятно, что каким-то источникам приходится там обращаться, каким-то толкованием. И я обратил внимание вот на что. Существует сотни, буквально десятки толкований на книгу пророка Аввакума. И в основном они на английском языке. На русском языке всего лишь их несколько. И то, либо они переведены с английского, либо это православные написали. А я так и подумал, а где же наши баптистские богословы? А вот я хочу задать вопрос всем отцам, у которых есть сыновья. На кого вы их готовите, кстати сказать? Никто не желает, чтобы сын стал богословом. Пророком Господь вот в это последнее время. Божьим человеком. Или так, как вырастет, так и вырастет. Или наш действительно потолок – это реабилитационный центр. Я так утрирую немножко. Если у нас мысль в голове вырастить своего сына Божьим человеком или просто бизнесменом, чтобы деньги имел, просто семя пусть будет посеяно. Может, у кого-то и пробудется такая мысль. А тогда надо всю жизнь уже сейчас перестраивать. Надо же за него уже молиться. Уже сейчас надо молиться. Надо его, соответственно, растить. Надо его, соответственно, воспитывать в этом духе, чтобы он был этим Божьим человеком. Я хочу сейчас в заключение еще немножко коснуться молитвы, которая здесь у Аввакума. Вот хотя бы не расцвела смоковница. Конечно, это смелые слова, и это слова веры. И мы знаем, что разные были времена, и времена бедствий, и времена голода, а где-то они сейчас как раз и проходят. А где-то сейчас времена отступления, и глаза верующих смотрят вот на отступление. Кстати сказать, здесь в Америке 7 ноября американские христиане, серьезные христиане, приглашают всех участвовать в посте и молитве за Америку. Потому что они понимают, что она куда-то катится, и Бог знает, куда и как и что. Так же точно было в Аввакума. Так же точно было во времена Аввакума. И мы вот сейчас пока что вот так хорошо сидим здесь тихонько, мирно, тихо, в благости такой. А мы знаем, что сейчас и войны, и гонения, и кого-то обезглавливают за имя Иисуса Христа, а где-то детей похищают, продают в рабство. Вот это время. А здесь мы видим тоже не просто упадок, а организованное восстание против Бога, против Его законов. Не только здесь. Это везде во всем мире. Весь мир единодушно объединяется против Бога, против Христа. Какие будут Божьи суды, мы уже немножко знаем, что они обязательно будут. И что опять будет последний Вавилон последних дней. Но что мы еще знаем? Что слово-то последнее за Богом. А праведный своей верой жив будет в последнее время. А праведный-то пойдет туда, когда Господь церковь свою возьмет. Он туда пойдет. Он тут не останется. Вот это нам как бы вызов такой. Чтобы мы праведные верою вот жили в это последнее время. Вы, наверное, встречали такое, иногда бывает на таких, как в виде текстов таких, называется по-английски «Serenity Prayer». Молитва, которая по-русски примерно так переводится, что «Боже, дай мне вот разум принять то, что я не могу изменить». Дай мне мужество изменить то, что я могу, должен изменить, и помоги мне не перепутать одно с другим. Примерно так, да? Вот. А есть, это сокращенный вариант. Я хочу сейчас зачитать вам и предложить как бы, ну, для размышления, для, может быть, не только для размышления в качестве какого-то правила такого, а полный вариант этой молитвы. Он уже есть на английском языке, я прочитаю просто на русском, так и перевод. Боже, дай мне разум, дай мне благодать принять то, что невозможно изменить. Дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мудрость не перепутать одно с другим. Дай мне жить одним днем, радуясь каждому моменту жизни и принимать невзгоды как путь к обретению душевного мира. Дай мне воспринимать этот грешный мир таким, как он есть, как это делал Иисус, а не таким, каким хотелось бы мне. И дай доверять тебе, что ты делаешь все правильно, если я покорен твоей воле. И тогда я буду достаточно счастлив в этой жизни и бесконечно счастлив с тобой в жизни грядущей. Я хочу завершить вот чем. Молитва Аввакума, его хвалебная песня, она выражает вот какую истину, ту, которую Иов когда-то пришел, что служить и поклоняться Богу нужно не за что-то, что Он дает, не за благословение, которое Он дает, не за благоденствие, которое Он посылает, а служить, поклоняться и прославлять Бога нужно за то, кем Он есть, просто потому, что Он Бог, и потому, что Он наш Бог, что мы Его знаем. Мы знаем, кого мы верим. Мы знаем, на какой скале мы стоим. Мы Христа знаем. Мы люди Нового Завета. Давайте мы сейчас проверим, какая наша вера и какая наша праведность, и как мы чувствуем под собою почву. Несколько слов для тех, у кого под ногами нет почвы. Мой друг, я хочу спросить тебя, на чем ты стоишь? Здесь был когда-то такой известный проповедник, большое пробуждение было, Джонатан Эдвардс в Америке. И пробуждение его началось с такой проповеди, называется «Грешники в руках разгневанного Бога». И вот он в этой проповеди, обращаясь к грешникам, говорит, на чем ты, грешник, стоишь? Ты ходишь под тоненькой жердочкой, под тоненьким намостом. Там внутри, вернее, внизу под тобой пропасть. Один несчастный случай. Смерть тебя постигнет, ты туда летишь. Ты ни на чем не держишься сегодня, кроме как вот исключительно на Божью милость. Может быть, сейчас есть человек, который ни на чем не держится вообще. Жизнь кончается, ты летишь. И ничто тебя не удержит. А вот, когда ты стоишь на скале, когда Христос – основа твоей веры и жизни – твоя душа туда будет лететь, к Нему, потому что Он родной, и ты для Него родной. Знает Господь своих. Давайте Ему поклонимся, давайте Его прославим. Постараемся сделать это, как сделал в конце концов вот Аввакум, просто за то, что Он есть наш Бог. То, кем Он для нас является. Да будет благословенно Его имя. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Пусть говорят пророки, Иезекииль. Шалом! Приглашаем вас слушать нашу библейскую радиопередачу. Сегодня наше изучение книги пророка Иезекииля приводит нас к 4 и 5 главам. Этот муж Божий жил среди плененных, которых забрали из города Иерусалима, и теперь они жили в месте, которое называлось Тель-Авив при реке Хавари. Пророк был призван Богом и получил повеление быть стражем и предупреждать людей о грядущем суде и гибели. Но странным, как это может показаться, ему повелено было молчать. Он имеет препятствие речи. В 4 главе пророку повелено дать наглядный урок, который будет говорить людям. Итак, снаружи своего дома он взял кирпич. На этом кирпиче он начертал город Иерусалим. Собралась толпа, чтобы посмотреть на это странное действие. Я имею друга в Америке, который является даровитым проповедником Слова Божия. Он идет на пляжи, которые переполнены народом отдыхающих людей. Поставить стенд и рисовальную доску и начинает рисовать странные маленькие квадраты. Люди останавливаются и стараются вообразить себе, что означают эти странные квадраты. Тогда внезапно открывается законченная картина со словами. Это является способом передачи людям о любви Божией и спасении Мессии. Иезекииль теперь сделал что-то подобное. Он начертил на кирпиче, он нарисовал Иерусалим и храм Божий, его картина состояла из укрепленного города, окруженного армиями, сторонами и оружием войны. Он говорил людям, что трудности с Иерусалимом еще не кончились. Тогда он повернулся и вошел в свой дом и вынес железную доску или лист, на котором пекут хлеб. Эту железную доску он поставил между собою и изображением города, укрепленную стеною. Тогда он лег на левый бок и смотрел на модель Иерусалима. Пророк не говорил. Его могли видеть лежащим на левом боку 390 дней. Это должно было быть странным привлечением, и люди приходили посмотреть, что произойдет. Он пролежал на своем левом боку 390 дней, и тогда неожиданно кто-то сказал. Пророк повернулся. Он лежит теперь на правом боку. Так пролежал он еще 40 дней. Господь предсказывал падение Иерусалима. Один день за каждый год бед Израиля и один день за каждый год наказания Иуды. Люди смотрели, как пророк представлял свою странную демонстрацию. В то время, когда он представлял этот наглядный урок, пророк также питался хлебом и водою. Мы не знаем, лежал ли пророк на земле перед своим домом каждый день и каждую ночь и питался только лишь хлебом и водой. Может быть, он ночью приходил в свой дом и мог питаться также чем-нибудь другим. Во всяком случае, люди не могли упустить своего урока. Когда Господь повелел пророку печь свой хлеб на человеческом кале, высохшем для топлива, это произвело неодобрение со стороны слуги Божия, который посчитал такое действие нечистым на основании свода иудейского закона. Тогда Господь понизил требование и сказал пророку, чтобы употребил коровий помет для топлива. Какую же весть нес этот наглядный пример? Город падет, и люди во время осады перенесут ужасный голод и всякого рода человеческое негодование. Каждый день собиралась толпа пред домом пророка, чтобы посмотреть, что странное произойдет. Внезапно явился он, неся меч, который был наточен, как острая бритва. Пророк внезапно начал брить свою бороду и срезывать свои волосы. Дав самому себе странную стрижку и бритье, он взял состриженные волосы и осторожно взвесил их и разделил на три части. Тогда он взял волоса первой части и бросил в огонь, и люди могли обонять горящие волосы. Вторая часть он изрубил ножом. Третью часть развеял по ветру. Он взял небольшое число волос и завязал себе в полы, а остальное бросил в огонь. Очевидно, не было сказано ни одного слова, но весть была ясная. Третья часть людей Иерусалима погибнет в городе. Третья часть будет уничтожена вне города, и, наконец, третья часть будет рассеяна по ветру. Сохранится малый остаток. Будут моры, голод и меч. Господь говорит, что Иерусалим будет посреди народов, языческих людей и народов, и иудейский народ будет наглядным уроком для всех этих народов. Иудеи в Иерусалиме были высоко привилегированными людьми, так как они имели Слово Божие и служение храма и пророков Божиих. Но все это они ненавидели. Привилегии иудеев также принесли ответственность. Это верно также сегодня. Если вы имеете Слово Божие и понимаете значение веры, вы призваны быть послушными истине и жить истинной верой пред вашими близкими. Иудейский народ должен быть истинным светом для всех народов земли. Увы, это не так сегодня. Иерусалим все еще является центром Божьей программы, и имеется грядущий день восстановления и благословения, которое потечет из Иерусалима. В Иерусалиме сегодня запустение. Да, это великий город, занятый иудеями и арабами, плюс многими другими народами. Но дом Божий в запустении. 3 миллиона иудеев живут в Израиле, но это только часть иудеев из всего мира. Этот народ рассеян по всей земле. Этот город Иерусалим, где Бог установил место своего пребывания, в духовном запустении. После многих дней молчания пророк внезапно громко заговорил. Бог сказал: «Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израилевым и прореки на них». 6 глава, 2 стих. Зачем проповедовать горам? В горах люди построили высокие места языческого поклонения и духовного идолопоклонства. В те дни, когда иудеи были выведены из Египта, они очистили страну от языческого поклонения и учредили поклонение живому Богу. Но постепенно были сделаны компромиссы. Иудейские мужчины брали в жены из языческих народов, и их жены приносили с собой домашних своих богов и языческие изображения. Итак, иудеи поклонялись в языческих капищах и принимали участие в непристойных обрядах ханаанского плодородия. Теперь Бог действует. Он призвал свой народ быть отдельными от всех ложных поклонений. Так как они не стояли явно за Господа, Бог сказал: «Я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши». Бог не только разрушит идолов, но Он также уничтожит поклонников. Мертвые тела будут лежать перед идолами. Это ужасная сцена смерти и суда. Однако Бог говорит: «Но я сберегу остаток, так что не будут у вас среди народов уцелевшие от меча. Те, которые уцелеют, будут рассеяны среди народов. В своем рассеянии они вспомнят живого Бога. Они будут переживать сокрушение, вспоминая добрые дни, когда Бог был с ними, и они наслаждались Его присутствием и благословениями». Во время суда Бог всегда помнит милосердие. Он сохраняет остаток для света и свидетельства своей любви и силы. В дни Ноя Бог сохранил одну семью после предупреждения людей о суде и гибели на протяжении 120 лет. Это был пророк Илия, который стоял против богов Ваала, и он даже думал, что он остался один стоящим за Бога. Он сказал: «Пророков твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищут». Но Бог открыл ему, что он оставил большой остаток. Так же верно и в наши дни. Дух нашего века светский и материалистический. Многие не имеют страха Божия. Многие стараются стереть все мысли о Боге с умов молодых людей. Но Бог имеет великий остаток своих верных людей, которые стоят в вере и уповают на живого и истинного Бога. Пророк Иезекииль был полон сюрпризов. Внезапно, после долгого периода молчания, он начал говорить и объяснять наглядный урод, который он представил. Тогда в один день он начал топтать ногами и хлопать своими руками, чтобы обратить внимание людей. «Не дай им уснуть, приди опять с вестью. Высоты будут разрушены, и многие пораженные тела будут лежать на земле вокруг языческих идолов. Суд произойдет таким образом, что никто не ошибется об источнике суда и причине. Бог говорит: протяну на них руку мою и сделаю землю пустынью, и узнает, что я Господь. Заповедь была дана много лет тому назад: да не будет у вас других богов пред лицом моим. Как они забыли это? Сегодня Бог говорит и говорит то же самое: да не будет у тебя других богов, не будет других богов. Будет ли это слава или состояние? Будет ли это положение или пожитки? Не будет других богов. Если мы не удалим ложных богов из нашей жизни, Бог удалит их для нас. Он будет судить и очистит. Но сегодня Он призывает нас в чистый дом. Очистим закваску греха и обратимся к Богу, чтобы иметь чистое сердце и истинное поклонение в духе и истине. Шалом!

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2009 год.
2: Встреча поколений. Олеся Василенко. Сегодня молодое поколение ищет героев для подражания. Но киношные образы не всегда убедительны. Иногда молодежь уж слишком старается быть похожей на своих кумиров. Если бы мы, молодые, чаще обращали внимание на то, что привелось пережить нашим отцам, дедам, а особенно тем, кто пострадал за веру в Христа, тогда мы убедились бы в подлинном героизме. Конечно, не во всех, но во многих жизненных историях мы нашли бы реальных, простых героев. Тех героев, например, кто, несмотря на ежечасную, ежеминутную опасность, отдавал все свое время, всю молодость, все духовные и физические ресурсы на служение Богу. Тех, скажем, героев, кто за Иисуса Христа провел свои лучшие годы в тюрьмах. Тех, например, героинь, которые растили детей, ожидая возвращения мужей из заключения. Именно для того, чтобы напомнить молодежи о подвиге тех, кто был преследуем за веру и верность Богу, и призвать ее к посвященному труду для Господа, и была проведена миссиями «Свет на Востоке» и «Свет Воскресения» конференция на тему «Встреча поколений». Особую возможность встретиться поколения имели 4 октября этого года в Киевской церкви «Храм Спасения». Открыл конференцию хор церкви пением величественного псалма «Верую». И не случайно, мне кажется, хористы выбрали для самого первого выступления этот псалом. За всю историю гонений находилось немало людей, которые, смотря на стойкость многих гонимых христиан, задавались вопросом, каким удивительным мужеством должны были обладать те, кто не предал своих убеждений, стоя перед лицом смерти. Но главное, что породило это мужество. И когда действительно находили ответ на вопрос, уже не сомневались, фанатики ли христиане, а восхищались глубиной их веры. Веры в того, кто оставался верным Небесному Отцу даже до смерти и смерти крестной. После пения хора, пригласив слушающих к молитве, председатель правления украинской миссии «Свет на Востоке» пастор Василий Иванович Давидюк поделился ценными мыслями. В этом году исполняется 330 лет со дня выхода в свет книги «Путешествие пилигрима» Джона Буньяна. Для многих поколений эта книга была благословением, показывая, чего стоит наш путь в Господе, что в Царстве Господнем очень важно быть верным тому, к чему Бог призвал. Очень важно знать, как Господь вел свою церковь, видеть его чудеса и понимать, что это благодать Божья. Василий Иванович отметил, что слово свое Бог принес через страдания, поэтому и христианам нужно за него страдать. Конференция стала хорошей возможностью объединить старшее и младшее поколение. Тот факт, что около 1000 человек пришли на встречу, доказывает, что и христиане старшего возраста, и молодые братья и сестры неравнодушны к истории гонимой церкви. «Идея такой конференции появилась не случайно», пояснил ведущий конференции президент российской миссии «Свет на Востоке» пастор Петр Луничкин. «Я благодарю Господа за то, что братья смогли услышать голос Божий и организовали эту встречу». Молодежи, которая живет во время отрицания абсолютной истины и отцовских ценностей, во время охлаждения и равнодушия к служению Господу, нужно услышать тех, кто не понаслышке знает, что значит страдать за истину. Неужели за то, что мы дети Божьи, нужно платить? Разве Христос не все уплатил? Задают вопрос современное поколение. Ответ на него звучал в проповедях, в выступлениях участников конференции и даже в известных псалмах, таких как «Иисуса имя сладко мне», «Священный огонь», «Над Родиной нашей восходит заря» и других, которые пели христианские исполнители Игорь Мельничук, «Семья Власенко» и другие, а также хор. На этот вопрос в своей проповеди «Цена следования», основанной на послании апостола Павла к филиппийцам, 3 глава, ответил Джеральд Просси, пастор из Канады. В чем цель христианской жизни? В богатстве? В легкой жизни? В популярности? Отнюдь нет. Цель христианской жизни состоит в познании Иисуса Христа. Но познаем мы его через страдания. Во-первых, физические, болезни, тяжелый труд. Во-вторых, через насмешки и издевательства других по отношению к нам. И через борьбу с грехом, что тоже суть страдания. Таким образом, человек учится самоотречению, и это неотъемлемая часть христианской жизни. Все эти страдания изменяют человека в образ Христов. Действительно, говорилось на конференции, в страданиях есть смысл. Во-первых, Христос поддерживает, милует. Гонимых братьев и сестер утешала молитва, а еще пение. «Я не могу представить себе церковь без пения», — заметил Петр Луничкин. «Во-вторых, возможно, наше страдание нужно Богу для спасения какого-то человека». Ведущий конференции вспомнил историю из своей жизни, как однажды, выйдя из церкви, он был окружен хулиганами и порезан ножом. Много лет спустя один из преступников уверовал в Господа, попросив у него прощения за то, что не знал его. В присутствии 1200 человек и самого брата Петра этот человек признался в грехе и покаялся. Прошло 30 лет, и Бог показал, что страдания не были напрасными, засвидетельствовал пастор Луничкин. Молодые братья и сестры и все присутствующие могли воочию убедиться, что пришлось пережить христианам, которых преследовали за веру. На конференции был продемонстрирован фильм, в котором показано, какой прессинг терпели за веру дети, как смеялись и издевались над верующими. После фильма хор спел псалом «Священный огонь». Петр Луничкин вспомнил: «Мы пели этот гимн со слезами на глазах. Все-таки время тяжелое было. Мы были людьми второго сорта». Вспоминая историю гонимой церкви, нельзя не упомянуть о тех, кто самоотверженно нес благую весть русскому миру, исполняя особый труд. Вальдемар Цорн, главный редактор журнала «Вера и жизнь», выступая на конференции, подчеркнул: «Наша миссия «Свет на Востоке» занимается служением вспоможения тем, кто находится в особых условиях. Поэтому наше служение – это всегда служение в особых условиях». Вальдемар поделился очень интересной информацией. Множество жителей России, Украины уверовали благодаря работе миссии до и после Второй мировой войны. Основатели миссии проповедовали Евангелие и раздавали христианскую литературу русским военнопленным Первой мировой войны. Каков результат этого труда? В 1929 году на конференции миссии «Свет на Востоке» в Германии представитель из Украины рассказал, что в этой республике только через возвратившихся из плена образовалось около 1000 церквей. После Второй мировой войны сотрудники миссии распространяли Слово Божье и в лагерях для перемещенных лиц. Одним из тех, кто уверовал через это служение, был Николай Водневский. Особый труд совершал со Светом на Востоке для Советского Союза в условиях железного занавеса. Друг миссии в ГДР Эберхард Рихтер нелегальным путем поставлял на советскую территорию Библии, в результате чего на него было заведено дело объемом в 1300 страниц. Брат Рихтер привел в пример один случай. Однажды в один из советских городов был доставлен разобранный печатный станок, который удалось собрать по предварительно сделанным фотографиям. На этом станке успешно печатали литературу до перестройки. Андрей Цорн, в настоящее время ответственный художественный редактор журнала «Вера и жизнь». «Мы делали все, что могли, и Бог нас хранил. Сейчас я говорю молодым, беседуйте со старшими, приглашайте их и спрашивайте, как и чем они жили, потому что пройдет время, они уйдут от нас, и не у кого будет спросить». Молодежь могла также услышать свидетельства тех, кто, несмотря на опасность, совершал служение для Христа, помогал в издательстве Василий Кирилко, занимался с детьми Вера Шупартяк, переписывала от руки христианские книги на синьке Галина Голубец. Подпольно печатали литературу Виктор Драга. Все они за свою деятельность отбывали сроки тюремного заключения. Актуальной и в наши дни проповедью на тему «Цена компромисса» поделился пастор церкви «Храм спасения» Николай Константинович Величко, немало пострадавший за веру. «Цена компромисса совершенно противоположна цене, уплаченной Христом. Компромисс – это слишком большая цена. Это потеря благословения и мира в душе, неминуемое Божье наказание, соблазн для мира». Свою проповедь брат Величко закончил обращением к присутствующим. «Пусть каждый в своем сердце скажет Господу: «Вот я, пошли меня». Пусть каждый скажет: «Я не пойду на компромисс с этим миром». Ближе к концу конференции на сцену пригласили детей и подростков, которые подарили цветы страдавшим за Христа. Молодые молились Богу и благодарили Его за своих родителей. Это был очень трогательный момент. Итог встречи поколений подвел Василий Иванович Давидюк. «Сегодня сложнее, чем было тогда. Поэтому мы хотели сказать на этой конференции: верность Богу – самое прекрасное, что может быть. Вера стоит не чего-то, а всего. Христос указал нам узкий путь, потому что в нем есть смысл. Он ведет к награде в вечности. Я бы хотел, чтобы молодые ценили сегодняшнюю возможность жертвовать и служить». Хочется поблагодарить Бога и всех организаторов за прекрасное насыщенное духовное мероприятие. Ведь встреча поколений действительно удалась. После всего услышанного и увиденного хочется усерднее трудиться для Господа, так, как христиане, которых преследовали. Хочется молиться о тех, кто и сегодня за Христа томится в тюрьмах. Хочется всегда помнить о жертве Спасителя, жить общением с Ним, служением Ему и надеждой встретиться с Ним в вечности. Последние строки этой статьи хочу отдать словам христианского деятеля, писателя, поэта и журналиста Николая Александровича Водневского. На конференции был продемонстрирован фильм памяти ушедшего к Господу дорогого брата во Христе. «Жизнь христианина – это не дорожка в рай. Нет, дело в том, что очень много препятствий на пути. И мое сердце будет радоваться, когда встречу его лицом к лицу. Я живу этой надеждой».
1: Аргумент. Игорь Савич. «О чем говорят ископаемые». Читая статьи с описанием разнообразных палеонтологических находок, иногда появляется сожаление о том, что ископаемые не могут рассказать о своей судьбе. Как они оказались на том месте, где их окаменевшие останки обнаружили палеонтологи? Почему и когда настигла их смерть? Человек домысливает их судьбу. Его как раз интересует именно тот момент, когда они перестали числиться в царстве живых организмов. Ведь эти окаменевшие останки являются своего рода вехами на шкале времени. Они могут дать более или менее однозначный ответ об истинности эволюционных процессов прошлого. Есть три правила поиска истины. Первый. Искреннее желание узнать истину. Человек, стремящийся найти истину, найдет ее или, по крайней мере, приблизится к ней. Второе. Осуществлять анализ. Интерпретацию имеющихся фактов и возможных вариантов без предубеждения. Третье. Использовать только надежные данные. Если хотя бы один из этих пунктов нарушается, то поиск истины заходит в тупик или затягивается на очень долгое время. С этой точки зрения и продолжается анализ 43-го параграфа 10-го раздела с многообещающим заголовком «Доказательства эволюции» нового учебника по биологии для 10-11 классов под редакцией Беляева-Дымшица. Москва, 2008 год. В данном учебнике один из разделов начинается с заголовка «Палеонтологические доказательства эволюции». И дальше говорится о том, что развитие, например, хордовых, осуществлялось поэтапно.
3: Вначале возникли низшие хордовые, затем последовательно во времени возникают рыбы, амфибии, рептилии. Рептилии, в свою очередь, дают начало млекопитающим и птицам. Заявление звучит довольно категорично и основано, по мнению авторов, на том, что имеется богатейший палеонтологический материал, который и является одним из наиболее убедительных доказательств эволюционного процесса, длящегося на нашей планете уже 3 миллиарда лет. Страница 153 названного учебника. По поводу возраста Земли и, соответственно, длительности геологических периодов будет сказано отдельно при обсуждении главы «Развитие жизни на Земле». А сейчас можно остановиться более подробно на имеющемся палеонтологическом материале. Безусловно, за 3 миллиарда лет земная кора должна была быть буквально нашпигована самыми разнообразными останками вымерших животных и растений в самых разных стадиях эволюционного процесса. На это очень надеялся и родоначальник эволюционной теории Чарльз Дарвин. Но, что самое странное, прошло уже 50 лет, в течение которых тысячи палеонтологов пытались найти убедительные свидетельства эволюционных процессов, но все напрасно. В силу краткости данной статьи хочу привести всего лишь небольшую часть материала, касающегося хрестоматийного примера эволюции лошади. Этот процесс начался, как полагают, от существа с пятипалой конечностью до однопалой современной лошади. На рисунке 55, взятом из цитируемого учебника по биологии, приводится очень красочный ряд происшедших якобы изменений с конечностью лошади в течение десятков миллионов лет. Это всего лишь рисунок. А что же говорят ученые? Привожу только три цитаты в целях экономии места. Профессор Нилсон, кстати, эволюционист, пишет: «Построение целого кайнозойского генеалогического древа лошади очень искусственно, поскольку оно составлено из неэквивалентных частей и не может отражать непрерывную трансформацию». Другой ученый-эволюционист, доктор Симпсон, заявляет: «Непрерывная трансформация Heracotherium в Equus, латинские названия соответствующих вымерших животных и современных лошадей, дорогая сердцу целого поколения авторов учебников, на самом деле в природе никогда не происходила». Цитата по Уайт Камнинеллис, 2005 год, страница 101. Тот факт, что в прошлом существовали разные виды лошадей и что некоторые из них вымерли, очевиден, но положение об их общем предке – фикция, часть мифа об эволюции. Гиш, 1995 год, страница 87. Что касается оставшейся части богатейшего палеонтологического материала, то, несмотря на миллионы ископаемых останков, не найдено ни одного бесспорного доказательства существования промежуточных звеньев между вымершими и существующими живыми организмами. Вот несколько цитат исследователей. «Хотя земная кора хранит триллионы окаменелостей, таких переходных форм найдено не было. Геологическая летопись не оказывает поддержки теории эволюции». Уайт Камнинеллис, 2005 год, страница 118. Еще одно свидетельство. Принято считать, что летучие мыши когда-то отделились от отряда насекомоядных – ежи, землеройки, кроты. Очевидно, что для превращения такого типично наземного животного, как еж или землеройка, в летающие, потребовалась поистине гигантская перестройка всего организма. Но в действительности даже древнейшие, найденные в третичном периоде ископаемые летучие мыши, по уровню своего развития ни в чем не уступают сегодняшним. Гласхауэр, 1994 год, страница 101. Говоря другими словами, не найдено ни одного ископаемого, претендующего на промежуточную форму между ежом или землеройкой и летучей мышью. Многие ученые, как эволюционисты, так и сторонники творения, признают существование двух огромных разрывов между микроскопическими одноклеточными организмами и сложными многоклеточными беспозвоночными и между беспозвоночными и рыбами. Ведь за миллиарды лет миллиарды таких форм должны были рождаться и умирать, не очень-то быстро могли эволюционировать такие сложные организмы. Но на самом деле не найдено ни одной подобной окаменелости. Гиш, 1995 год, страница 76. Китс, палеонтолог-эволюционист, заявляет: «Эволюция требует существования промежуточных форм между видами, а палеонтология их не дает». Цитата по Тейлор, 1994 год, страница 104. Можно привести еще множество примеров того, что весь богатейший палеонтологический материал свидетельствует о несостоятельности гипотезы об эволюционном развитии животного и растительного мира. Биогеографические доказательства эволюции. Если прочесть данный подраздел цитируемого учебника по биологии, страница 154, то становится ясно, что авторы пытаются объяснить разнообразие растительного и животного мира в различных зонах земного шара, происходившими там эволюционными процессами. Основная позиция сводится к тому, что в существующих, так называемых биогеографических областях, на рисунке 56 показана карта с границами биогеографических областей, живые существа эволюционировали, а можно ведь сказать просто, видоизменялись, изолированно, что проявилось в своеобразном составе растительного и животного мира. По причине длительной пространственной изоляции видоизменение живых существ шло разными путями, и постепенно могли возникнуть совершенно новые виды животных и растений. На странице 154 написано: «Фауна и флора палеоарктической, евразиатской и неоарктической североамериканской областей, например, имеют много общего. Это объясняется тем, что в прошлом между названными областями существовал сухопутный мост Берингов перешеек. Неоарктическая и неотропическая области, напротив, имеют мало общих черт, хотя в настоящее время соединены Панамским перешейком». Это можно прокомментировать следующим образом. Во-первых, климатические условия Северной Америки и Евразии имеют гораздо больше сходства, чем климатические условия Северной Америки и Южной Америки. Наверное, это должно являться решающим фактором, так как заселение животными и растениями при благоприятных факторах происходит довольно быстро, как показано ниже на примере острова Кракатау. Во-вторых, существует теория о том, что когда-то евразийские и африканские континенты с одной стороны и Северная и Южная Америка с другой стороны составляли одно целое. Это легко можно обнаружить на приведенной карте, сравнив береговую линию Атлантического океана обеих групп континентов. Обращает на себя внимание очень большая разница между фауной и флорой Африки и Южной Америки, которые выделены в различные биогеографические области по составу флоры и фауны. Однако является ли это доказательством эволюционных процессов или говорит лишь о специфической адаптационной изменчивости живых организмов? Конечно, миграционные процессы всегда имели место. В результате воздействия окружающей среды изменялся состав популяции в рамках той генетической информации, которая была свойственна тому или иному живому организму. Некоторые виды или даже роды животных или растений вымирали, другие более широко распространялись в данном ареале, но где здесь доказательства в пользу эволюции? Напомню, что под эволюцией понимается постоянное усложнение животных и растений в борьбе за место под солнцем. Как отмечает Шевен, всемирное расселение близкородственных видов растений по всему свету явно свидетельствует против постепенного их распространения из так называемых центров происхождения. Цитата по Юнкер, Шерер, 1997 год. С точки зрения теории эволюции, трудно объяснить существование территориально обособленных, но очень сходных видов живых организмов. Например, голубые звезды обитают в Китае и в Испании. Игуаны водятся в Южной Америке, на Мадагаскаре и на островах экваториальной части Тихого океана. Место обитания тапиров – Южная Америка и Восточная Азия, а их ископаемые останки палеонтологи находят даже в Германии. Муравьеды в настоящее время живут только в Южной Америке, а ископаемые экземпляры находят в Германии. Юнкер, Шерер, 1997 год. Как явствует из научной литературы, целый ряд близкородственных пресноводных рыб живет на всех континентах, и этот факт объяснить с точки зрения эволюции невозможно. Эти рыбы ведь не могут мигрировать в соленой воде. Эти факты гораздо лучше согласуются с глобальной катастрофой под названием «Всемирный потоп», когда в короткий срок быстро погибла большая часть живых организмов, а оставшиеся в живых заселили другие области, более подходящие для их обитания в изменившихся климатических условиях. Бытие 8.16.17. Хочется сказать несколько слов относительно сумчатых животных в Австралии, которая выделяется в отдельную австралийскую биогеографическую область. Анализ ископаемых не дает определенных представлений о возможных эволюционных событиях прошлого. Среди ископаемых находок сумчатые животные встречаются в Европе, в Северной и Южной Америке, а также и в Азии. Возможно, сумчатые происходят из Нового Света, откуда они распространились в Южную Америку, а затем через Антарктиду в Австралию. Там, ввиду отсутствия конкуренции со стороны плацентарных животных, животные, которые вынашивают эмбрионы внутри себя до конца, они достигли своего расцвета, а на остальных материках вымерли. Юнкер, Шерер, 1997 год. Далее в учебнике дается материал, касающийся островной фауны, с явным желанием авторов к эволюционным выкладкам с учетом тенденции расхождения видов на давно обособившихся островах. Изолированные острова являются идеальным местом для возможных видоизменений существующих особей при их приспособлении к окружающей среде. Могут даже появляться так называемые эндемичные виды, то есть те виды, которые свойственны только этой местности. Возникает искушение предположить, что при достаточно длительном времени и определенных условиях среды видоизменение может зайти так далеко, что потомки существовавших видов могут сформировать совершенно новый тип организма. Этот вывод как раз и сделал Дарвин, наблюдая разные виды или подвиды вьюрков на Галапагосских островах. Дарвин не был генетиком. Он получил богословское образование и вел свои наблюдения как натуралист, изучая окружающий удивительный мир Божьего творения. Он ничего не знал о материальной основе наследственности и не мог предполагать, что эта информация закодирована в цепочках ДНК и связана с многочисленными и сложными процессами биосинтеза нуклеиновых кислот, белков и других важнейших биополимеров клетки. Путем последовательных и строго детерминированных процессов они в конечном итоге находят выражение в форме клюва птицы, ее оперения, поведенческих реакциях и многом другом. Радикальные изменения морфологии, например, птицы, требуют невероятно сложных изменений информации, закодированной в ДНК. Возникает вопрос: кто должен менять эту информацию? Абсолютно необходим ее источник. Информация не возникает спонтанно из хаоса неопределенных и бессвязных химических процессов. При искусственной селекции творческим и направляющим началом является человек, который знает, какие свойства той или иной породы птиц ему надо усилить. Где же та движущая сила эволюции, о которой предпочитают скромно умалчивать приверженцы этой гипотезы? Где та сила или программа, которая неумолимо толкает живые существа ко все большему усложнению своего строения и снабжает их все новой генетической информацией? На поиски этой силы или программы затрачены миллионы долларов, и ничего так и не найдено. Чтобы быть более корректным, следует говорить о свойстве, которое легко обнаруживается в живом мире, а именно об адаптации и изменчивости обособившихся популяций. И, возвращаясь к островной фауне и флоре, можно привести описание довольно известного примера заселения острова Кракатау. Кракатау – вулканический остров в 40 километрах восточнее Явы, пережил 26 августа 1883 года сильное извержение, которое опустило большую часть острова в море, а оставшуюся часть покрыло метровым слоем лавы. Все живое было уничтожено. Ученым-ботаникам было проведено исследование, которое показало, через 3 года появилось 27 видов растений, по прошествии 14 лет – 62 вида растений, по прошествии 23 лет – 144 вида, чем практически восстанавливается нормальный состав растительности. Зоологический анализ дал следующие результаты. По прошествии 6 лет – 40 видов членистоногих и 1 вид рептилий. По прошествии 25 лет – 240 видов членистоногих, 4 вида сухопутных улиток, 2 вида рептилий и 16 видов птиц. По прошествию 40 лет приблизительно 500 видов членистоногих, 7 видов улиток, 3 вида рептилий, 1 змея и 2 ящерицы, 26 видов птиц, 3 вида млекопитающих, 2 вида полевых мышей и восточная крыса. Юнкер, Шредер, 1997 год, страница 145. Как видно из этого примера, заселение пустынных мест или изолированных островов может происходить очень быстро. В данном случае вряд ли следует ожидать появления эндемичных признаков у обитателей данного острова, так как имеется связь с материком. Обмен генетическим материалом внутри популяции – вот единственный источник возможной изменчивости вида. Большие надежды возлагались на мутацию, но это отдельная тема для разговора, а здесь лишь следует упомянуть, что надежды эволюционных материалистов не оправдались и в этом. Таким образом, подводя итоги всему вышесказанному, можно сказать, что убедительных доказательств эволюционных процессов в прошлом не найдено. Об этом четко говорят ископаемые останки. Что касается биогеографии распространения животных и растений, то материал предоставлен недостаточно полно, а имеющийся в наличии требует более непредвзятого осмысления и объективной интерпретации.
4: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

0: Проповедь Евангелия погибающим грешникам – самое великое дело под солнцем, ради которого приходил на землю Сын Божий. Сегодня эту ответственную работу Он доверил нам, Его последователям. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». К этому служению призван каждый христианин, брат или сестра, опытный или неопытный, имеющий какие-то особые дарования или не видящий в себе таковых.
1: Некоторые братья, стоящие у истоков организации миссионерского служения в братстве, уже закончили свой труд. Господь позвал их к себе. Время же нашей жизни продолжается. Расширяются поля служения, появляются новые нужды. Многие труженики ожидают помощи. Семьи, продолжительное время совершающие миссионерское служение в трудных, суровых условиях, нуждаются в замене. Вызывает беспокойство угасание духа благовестия в церквах, в сердцах молодого поколения. Устройство быта, личное благополучие становятся приоритетными.
0: А служение благовестника связано со многими трудностями и лишениями. Это опасные для жизни поездки, ночные беседы с недоброжелательно настроенными людьми, разбитые окна и много такого, о чем не всегда и не всем расскажешь. Но тех, кто трудится, благословляет Бог. Их ждет награда. Кто испытал радость жертвенной отдачи, тот не будет беречь себя для этой временной жизни. Таким Господь обещал неувидаемый венец славы. А эта награда дороже всех земных ценностей.
1: Так пусть же на темном горизонте погибающего мира появится, если не пылающий костер твоего свидетельства, то хотя бы горящая свеча. Свеча, зовущая заблудившихся путников в дорогу к небу, в дорогу.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
1: Сердца покоренные.

Поскольку я хорошо знаю миссис Робертс, я изучила ее невинно искренние манеры, испытывая немало любопытства относительно возможного воздействия на мир, если предположить, что другие могли бы перенять ее метод. Реальный практический эффект заключается в том, что ей часто удается мудро сохранять спокойствие, намереваясь при этом быть совершенно искренней. Например, ее вопрос Грейси после минутного колебания, во время которого она спросила себя, что я должна делать, и немедленно ответила себе: «Мне ничего не остается, кроме как быть предельно откровенной». Ее вопрос был направлен на то, чтобы сказать Грейси: «Я доверяю тебе. Я уверена, что ты выполнишь то, что повелел тебе твой отец». Но Грейси это говорила совсем о другом. С тех пор, как ей сказали, что она может навестить свою старую знакомую Флосси, эта нервозная молодая леди заподозрила, что это уловка ее мачехи, чтобы приятно избавиться от нее на несколько недель. Она предположила, что очень тщательно продуманный отчет о ее грехах был составлен той же самой мачехой для блага своей молодой хозяйки, и что были даны особые указания охранять ее от волка, профессора Элиса. Она бы испортила весь план, надменно отказавшись покидать дом, если бы невинный восторг молодой девушки при мысли о посещении красивого незнакомого города не взял верх над ее гордостью. Мягко заданный вопрос хозяйки рассеял целый рой подозрений. Вряд ли Флосси намекнули на то, что ее гостья может попытаться сбежать с этим мужчиной, иначе она не стала бы с безмятежным лицом спрашивать, желает ли она принять его. «С вашего позволения», — поспешила ответить она. Ее щеки при этом пылали, и миссис Робертс немедленно распорядилась, чтобы джентльмена проводили в гостиную. В этот вечер мисс Грейси предстояло получить несколько новых уроков. Один из них заключался в том, что профессор Элис с его безупречной одеждой и чрезмерной вежливостью, его изысканными поклонами и улыбками, которые сделали бы честь любому бальному залу в стране, его точным знанием всех печатных правил этикета, все же в гостиной миссис Робертс по сравнению с доктором Эвереттом и даже с молодым Рид, продавцом галантереи, оказался в невыгодном положении. Она немедленно усваивала урок. В тот первый вечер она просто смотрела на него в замешательстве. Что это значит? Была предпринята попытка вовлечь профессора в круг, продолжить беседу, которая была такой оживленной и интересной до его появления. Эффект был очень похож на тот, который возникает при звучании посторонней ноты в доселе безупречном музыкальном произведении. Молодые люди, не имеющие работы, нуждаются в помощи, в ободряющем слове, в протянутой руке. У профессора Элиса были слова и руки, но он мог оказаться без них, поскольку они не оказывали ту помощь, которую ожидали от него ответ. Что это за книги, которые помогут поднять воспитание молодежи, дадут им высокие представления о жизни, вдохновят желанием жить с определенной целью? На самом деле он мог только тупо смотреть на эти обсуждения. Что он знал о книгах, написанных для таких целей? И все же Грейси предполагала, что по своим вкусам и занятиям он был очень грамотным. Разве он не читал на французском? Да, французские романы. Он был хорошо знаком с некоторыми из таких персонажей. Если бы Грейси была хорошим знатоком французского языка и, вероятно, когда-нибудь столкнулась бы с их копией, он не осмелился бы упомянуть их название в ее присутствии. В последнее время мачеха не раз жалела, что ее юная дочь недостаточно хорошо понимает язык. Она бы поняла, что человек, которым она восхищалась, часто употреблял благозвучные французские ругательства. Но, увы, он настолько подорвал влияние ее мачехи на эту опасно красивую девушку, что она в любое время скорее поверила бы его слову, чем слову этой мачехи. Но он читал не только французские романы. Чарльза Рида, например, и некоторых более поздних авторов, модных в определенных кругах. Это правда, что Грейси не была с ними знакома. Ее отец не позволил бы экземпляру их книг свободно попасть в его дом. А Грейси была слишком благородна, чтобы читать их тайком. Но верно и то, что, заявляя, что восхищается этой чертой в ней, как очаровательной в юной дочери, профессор также с жалостью и нежностью говорил этой юной дочери, что все это было уступкой ее отца узкому взгляду и профессии, которой он принадлежал. Факт был в том,
что свободная мысль не поощрялась, потому что в каждой церкви было то, что не желало угасить ее свет. Ее мудрый отец был одним из 100, признавших это и пытавшихся защитить ее, пока она была молода. Вы также должны помнить, что она была молода, и поэтому простить ее за то, что она не уловила противоречивой софистики в словах профессора. Он понимал, как подсластить яд так же хорошо, как это мог бы сделать любой человек его склада. Глава 16. Грейси Деннис не давал покоя один вопрос. Он постоянно возникал и звучал так. Если он действительно знает о хороших книгах, полных прекрасного и облагораживающего, которые могли бы просветить человечество, как он часто говорил мне, почему он не упоминает некоторые из них сейчас? Здесь нет священника, скованного долгими годами узкого суждения. Откуда ему знать, что эти люди не так же продвинуты в своих идеях, как и он сам? Она не совсем осознавала, что думает об этом, но мысли как бы витали на краю ее сознания, заставляя ее чувствовать себя не в своей тарелке. Доктор Эверетт, со своей стороны, казалось, вежливо стремился заручиться мнением профессора о вопросах, о которых тот либо не мог, либо не хотел говорить. Наконец, встревоженный джентльмен решил нарушить то, что по убеждению Грейси было законом хорошего воспитания, и обратился к ней по-французски. Она сильно смутилась, что другие могут понять. Из-за ее собственного явного незнания языка она столкнулась с большими трудностями. Слова его звучали приблизительно так. «Честное слово, я бы хотел, чтобы вы понимали французский или какой-нибудь другой язык, чтобы мы могли сбежать от этой скуки. Как может моя бедная маленькая пленница это выносить? Не могли бы вы удалиться в музыкальную комнату и переговорить?» Грейси испуганно оглянулась по сторонам, чтобы посмотреть, есть ли другие, кто лучше нее понял это предложение. Насколько она знала, в нем могло содержаться что-то непристойное. Но Альфред был занят поиском названия книги, которую он тщетно пытался вспомнить. А доктор Эверетт, по-видимому, не знал ни одного языка, кроме своего родного. Очень скоро Грейси удалось сбежать со своим посетителем в музыкальную часть комнаты. По крайней мере, эту часть французского она поняла, и профессор Эллис мог играть. Она решила, что присутствующие в передней гостиной должны это понять. Ах, как он умел играть! В этом и заключалось одно из сильных увлечений девушки, любящей музыку. Какое-то время в гостиной слышались самые восхитительные звуки, привлекая пристальное внимание собравшейся там группы, которая только что пополнилась приходом мистера Робертса. Постепенно звуки становились все слабее и слабее, и, наконец, совсем прекратились. Профессор, сидевший на пюпитре, склонился над Грейси, сидевшей на низком стуле, и, по-видимому, обрел дар речи. Миссис Робертс тем временем чувствовала себя не совсем спокойно. Что сказали бы доктор Деннис и Мэриан, если бы они могли заглянуть в этот момент в заднюю часть ее гостиной? Была ли она верна их доверию? Но что она могла сделать? Она пыталась участвовать в разговоре. Но ее встревоженный взгляд, постоянно направлявшийся в конец комнаты, выдавал ее. Проницательный взгляд доктора Эверетта уловил это. «Вас интересует конкретно этот человек?» – неожиданно спросил он. Миссис Робертс слабо улыбнулась. «Меня особенно интересует эта девушка», – ответила она. «Как вам нравится ее настоящее общество?» «Совсем никак», – быстро ответила она. После чего начал задавать вопросы мистер Робертс. «Могу я узнать, доктор, есть ли у вас какие-либо другие причины, кроме интуиции, для того, чтобы задать этот вопрос?» «Возможно, нет», – осторожно ответил доктор. «Возможно, он просто на кого-то похож. Миссис Робертс, вы не против, чтобы я уточнил кое-что, что может оказаться ему невыгодным?» У миссис Робертс ответ был наготове. «Есть причины, по которым особенно важно, чтобы такое расследование было проведено и доложено мне. Могу я поручить вам это?» Доктор поклонился, и разговор о профессоре Эллисе прекратился.
В течение следующей недели в благоустроенном доме миссис Робертс произошли некоторые изменения. В конце оранжереи была длинная, светлая и до сих пор не обставленная мебелью комната. Помещение было задумано как своего рода вторая оранжерея, на тот случай, если красоты этого отдела перерастут свои нынешние границы. Однако тем временем в сердце хозяйки пустили корни и расцвели другие растения. В начале этой недели неиспользуемая комната была открыта и убрана. Затем начали прибывать посылки различных форм и размеров. Двое молодых людей из коврового магазина прибыли с рулоном коврового покрытия. Вскоре последовал стук молотка. Перед дверью остановилась повозка с мебелью. С деловым видом взад и вперед сновали мужчины и женщины. Был субботний вечер, когда мистера Робертса и его молодого продавца пригласили войти, чтобы оценить и раскритиковать новое помещение. Мистер Робертс, по крайней мере, был готов оценить ее преобразование. Пол был покрыт тяжелым ковром пшисто-зеленого оттенка. Мягкие кресла и диваны либо сочетались с ковром, либо создавали восхитительный контраст. Стены были увешаны картинами, схемами и географическими картами. Центр комнаты занимал рабочий стол, один из тех очаровательных столов, полных таинственных выдвижных ящиков и неожиданных отделений. Бумага, ручки и чернила разных цветов были разложены на этом столе в восхитительном изобилии. Множество маленьких аккуратных столиков разной формы или дизайна были расставлены через равные промежутки, в удобной близости от комфортных кресел. Ничто не могло быть более далеким от представления о школьной комнате, чем эта длинная красивая гостиная. И все же, внимательно осмотрев ее, вы заметите, что в ней нет недостатка того, что помешало бы ученикам получить удовольствие. Небольшой орган занимал нишу, и на нем лежали разных сортов нотные книги. Поймав на них взгляд Альфреда, миссис Робертс многозначительно улыбнулась и сказала: «У меня есть мечта о священных воскресных вечерних, связанных с этим уголком, но это в будущем. А пока подходит ли эта комната для наших вечеров понедельника?» Но Альфред не мог ей ответить. Его голова была повернута в сторону, а в горле стоял подозрительный ком, который дал ему понять, что лучше не пытаться говорить. В этот момент он стоял под одним из настенных текстов, который освещался газовым фонарем. Он светился, и слова проступали с поразительной четкостью. «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Это был текст его сестры. Тот, который, возможно, больше, чем любой другой, был у нее на устах, когда она разговаривала с ним. Текст висел в изголовье ее гроба, когда он, маленький мальчик, стоял рядом с гробом и смотрел на ее лицо. Подняв глаза на этот текст, он мысленно запечатлел обоих, и это навсегда осталось в его сердце. «Это твое особое место», — сказала миссис Робертс, улыбаясь ему снизу вверх. Он понял ее. Это была его возможность воплотить этот жест в жизнь для своей сестры. Разве он не сделает этого? «Что ж», — сказала Грейси, глубоко вздохнув, — «это, безусловно, бесподобно. Вполне понятно, Флосси, почему ты родилась со способностью с первого взгляда определять, какие цвета гармонируют и где именно вещи должны стоять. Я не могу представить себе ничего красивее этого и не могу придумать, что ты собираешься с этим делать». После чего они сели, чтобы обсудить важный вопрос. Что они собираются делать? Иногда возникает вопрос. Могла ли Эстер из своего прекрасного дома смотреть на все это? Улыбалась ли она тому факту, что ее работа приносила гораздо больше результатов, чем она планировала? Она пробудила в своем младшем брате стремление, которое росло с годами, и помогало удерживать его от многих искушений. Несомненно, она многое предвидела. Но каким благословением было то, что в те давние годы она прикоснулась к вопросам, которые влекли ее брата. Как хорошо, что теперь в своей юной и опасной зрелости он вступил в близкие отношения с такими людьми, как мистер и миссис Робертс. Он так просто мог поговорить с ними о взаимных интересах. Но если бы не слова Эстер, сказанные давным-давно, если бы не ее сильные желания, преданные ему, он мог бы сидеть в совсем другом кругу и обсуждать совершенно другие планы.
На краю этого круга парила Грейси. Ее не мог не заинтересовать их разговор, потому что она была христианкой. Ее отец был христианином, и она всю свою жизнь дышала атмосферой христианского дома. В то же время она предполагала, что некоторые из их идей были дикими, поскольку она никогда не общалась с людьми, которые выходили бы за рамки общепринятых способов ведения дел. В последнее время она много общалась с профессором Эллисом. У него была своего рода джентльменская насмешка над всеми видами христианской работы. И, насколько можно было понять, он ни во что не верил. Правда, он никогда не высказывался об этом прямо. И в этом заключалась одна из опасностей. Он был слишком искусен, чтобы быть откровенным. Но тонкий яд подействовал. Хотя Грейси не могла не заинтересоваться этими несчастными ребятами, она не могла не думать, что весь план Флосси чрезвычайно фантастический, и ожидала, что он провалится. У нее возникал вопрос, почему мистер Робертс, будучи проницательным человеком, допускал все это? Или он был настолько влюблен в Флосси, что не хотел помешать даже самым смелым ее полетам? К тому же было странно видеть такого увлеченного молодого человека, как Альфред. «Должно быть, его сестра имела над ним удивительную власть», – думала Грейси. Она всегда возвращалась к влиянию его сестры, пытаясь объяснить этот вопрос, и никогда не задумывалась о влиянии Христа. Тем временем она выслушала различные планы, предложенные на вечер первого понедельника. Девушка была достаточно заинтересована, чтобы нахмурить свое хорошенькое личико, когда по дому разнесся отдаленный звон дверного звонка. «Какая жалость, что к вам кто-то пришел!» – воскликнула она. «Эта комната намного лучше, чем гостиная. Флосси, может быть, это кто-то пришел к мистеру Робертсу по делу?» «Нет», – ответила хозяйка, с улыбкой качая головой. «Я чувствую, что сейчас особенно нуждаюсь в мистере Робертсе. Даже я думаю, что мы должны извиниться перед посетителями на этот вечер. Нам необходимо еще много чего сделать. Давайте подождем и посмотрим», — ответил мистер Робертс. «Возможно, Господь послал кого-то сюда, чтобы помочь нам или чтобы ему помогли». В этот момент принесли карточку. «О, это доктор Эверетт!» — воскликнула миссис Робертс. «Давайте пригласим его прямо сюда. Эван, пожалуйста, пойди и проводи его». «Ты был прав. Господь послал его нам на помощь. Я не знаю, как у него это получается, но он как раз тот человек, который везде помогает». Круг мгновенно расширился, чтобы принять доктора Эверетта. Времени почти не потребовалось, чтобы произнести слова приветствия и сразу же вернуться к насущным делам. Было очевидно, что доктор Эверетт не нуждался в долгих объяснениях, и, по-видимому, в этом плане не было ничего необычного. Правда, для него это было новое, но он, казалось, сразу же оказался в центре их рассуждений. Его глаза на мгновение вспыхнули, и он сказал с особым ударением. «Рид, когда придет Сын Человеческий, он наверняка найдет какую-то веру на земле». Затем он предался самому пристальному вниманию и расспросам. Вскоре он дополнил свои вопросы предположениями, которые показали, что нетрадиционные способы работы не были для него чем-то новым. Что касается Грейси, то она изо всех сил старалась вникнуть в разговор. У нее чуть не перехватило дыхание от быстроты, с которой собеседники переходили от одного плана к другому. Все это время в ее голове происходил любопытный процесс сравнения между этим человеком и профессором Эллисом. Не то чтобы она хотела сравнивать их. Она сказала себе, что это абсурдно, но тем не менее продолжала. Например, она отметила, что мысленно сразу же согласилась с предложением пригласить доктора в новую комнату, чтобы обсудить этот странный план, и осознавала целесообразность этого поступка. Но предположить, что придет профессор Эллис, не будет ли мысль о том, чтобы объяснить ему назначение этой уникальной комнаты, просто абсурдной? Кому бы на мгновение пришло в голову предложить его имя в качестве помощника? Возможно ли описать вам внешний вид этой комнаты в понедельник вечером, когда в ней были мальчики? Трудно сказать, было бы это зрелище для вас жалким или смехотворным. Было ужасное несоответствие между грязной, рваной одеждой, спутанными волосами и немытыми руками, и изысканной чистотой,
царившей вокруг них. Конечно, это было очевидным. Но самым важным вопросом, ответ на который определил бы ваше отношение, был бы: видите ли вы дальше этого? Если видите дальше, то в какую сторону? Видите ли вы возможности или неизбежность провала? О нет, потребовалось бы нечто большее, чтобы определить ваши отношения. Доктор Эверетт видел возможности и радовался им. Грейси, Деннис, думала, что она видела неизбежность неудачи и сожалела об этом. Но профессор Эллис увидел бы неизбежность провала и встретил бы его с насмешкой, если бы не был слишком равнодушен даже к этому. Что касается миссис Робертс, являлась ли она представительницей иного и более высокого типа, чем все остальные? Она не слишком задумывалась ни об успехе, ни о неудаче, но неуклонно продвигала вперед план, который, как она верила, получила на коленях от самого Господа. Если это действительно было от Бога, ничто не могло бы помешать ему. Но если она ошибалась и план был ее фантазией, простая неудача в этом направлении ничего бы не значила. Ей оставалось бы только попробовать еще раз. Что-то из этого она чувствовала, но не рассуждала, потому что не мыслила логически. Что ребята увидели, было большой, великолепной комнатой, подобной которой они никогда раньше не видели. Они поняли, не будучи в состоянии объяснить разницу между ней и гостинами, и почувствовали себя в ней свободнее. Они все пришли и выглядели ничуть не лучше, чем предыдущий понедельник. Из-за этого факта Грейси, несмотря на все ее насмешки в присутствии других, наедине была немного разочарована. Правда, она не ожидала увидеть их снова. Но раз уж пришли, она подумала, что, возможно, у них возникло бы искушение появиться с чистыми руками и лицами. Возможно, некоторые поддались такому искушению, и если бы не трудности, связанные с этим, они попытались бы это сделать. Но Грейси была недостаточно просвещена, чтобы понять трудности, связанные с простым мытьем лица и рук. Во время субботней вечерней встречи было решено, что мистер Робертс должен познакомиться со своими гостями. Не годилось, чтобы они запросто приходили к нему домой, а он не смог бы узнать их на улице. Было предложено несколько планов, как умело познакомить его с ними, но он не одобрил ни один из них. «Нет», — возразил он, — «я скажу вам, что мы сделаем. Я сам представлюсь им. Ты можешь встретить их в Флоссе, а затем удалиться на несколько минут. А я войду через оранжерею и познакомлюсь, насколько это в моих силах. Через 10 минут, Флосси, я разрешу тебе вернуться. Что касается вас остальных, не смейте входить, пока я не заявлю о своих правах главы дома. Возможно, я завидую вам». Миссис Робертс с готовностью согласилась с этим планом. Но молодой продавец, казалось, сомневался. Как и остальные его сотрудники, он испытывал искренний трепет перед проницательным, серьезным бизнесменом, который, казалось, каким-то чутьем угадывал, когда что-то в любом отделе огромного магазина происходило не по правилам. Его знания о мистере Робертсе за пределами магазина были ограничены. Он ожидал найти мальчиков, если не испуганными, то настолько подавленными, что они решат никогда больше не попадаться в этой комнате. Однако он смотрел только на свои опасения. Он слишком сильно боялся торговца, чтобы высказать их. Когда они расстались, было понятно, что знакомство произойдет таким образом. Глава 17. Грейси и мистер Рид ждали в библиотеке, в то время как миссис Робертс весело отправилась посмотреть, кто из мальчиков или их хозяин оказались сильнее. «Я не думаю, что эта часть программы сработает», — доверительно сказал Альфред, как только дверь за миссис Робертс закрылась. «Ребята испугаются мистера Робертса, и мы потеряем даже ту малую власть над ними, которая у нас есть. Они не выглядят так, что им когда-нибудь приходит в голову чего-либо бояться», — заметила Грейси. Но Альфред, который глубже изучил проблему различных классов общества, был готов к ответу. «Представь себе, им можно внушить благоговейный трепет и заставить чувствовать себя некомфортно до такой степени,
что они решат больше не появляться в этом месте. О них нельзя судить по их поведению в воскресной школе. Они признают миссионерскую школу в некотором смысле своей собственностью и ведут себя соответственно. Но в собственном доме человека, окруженный вещами, названия которых он даже не знает, они оказываются в невыгодном положении, что может легко пробудить в них чувство, что они в ловушке. По-моему, нет ничего, чего бы эти ребята так сильно боялись, как быть пойманными. Но на прошлой неделе они не боялись Флосси, даже окруженной элегантностью ее гостиных и столовой. «Ах», — сказал он, и его глаза загорелись. «Я думаю, у нее есть мудрость от Бога для решения этих и всех других проблем. Она ни на кого не похожа». Грейси рассмеялась, но неприятным смехом. В этот момент она подумала о той хорошенькой Флосси Шипли, которой она знала всю свою жизнь. Она наполовину презирала ее с высоты своего детства, потому что Флосси была маленькой глупышкой, которая не умела решить даже простого арифметического примера. Как Флосси может обладать мудростью и быть не похожей ни на кого другого? Тем не менее, почти сразу же ее смех прекратился, потому что перемена Флосси была настолько велика, что она тоже признала в ней дитя Божье. Иногда этой гордой молодой девушке приходила мысль, что если Бог мог так много сделать для Флосси, то что он мог бы сделать с теми, кого он поставил интеллектуально выше ее, если бы они были готовы следовать за ним? Молодой человек, смотревший на нее, заметил, как серьезное выражение на ее лице стало еще глубже, и задался вопросом о его причине. Какое у нее было хорошенькое личико? И гораздо больше, чем хорошенькое, в ней была огромная сила и в некотором роде нежность. Но он не мог удержаться от сравнения его с тем, что было на некоторых других лицах, и удивлялся разнице. Эта юная леди была христианкой. Почему ее христианство придавало ей выражение, отличное от того, которое носили другие? Он всегда заканчивал такого рода вопросы пробелом, как будто хотел, чтобы они сами ответили за себя. И все же он произнес имя достаточно убедительно, по-прежнему пристально глядя на Грейси. «Вы когда-нибудь встречались с мисс Джойс Сондерс?» Засмеявшись, Грейси повернулась к нему. «Нет, но нам с Флосси очень хочется познакомиться с ней. Нам обоим сказали, что мы должны ее знать. И говорили так серьезно, что мы думаем, что это стоит сделать. Кто она? Она тоже ни на кого не похожа?» «Да», — ответил он. «Я знаю ее очень мало. Она дочь нашей квартирной хозяйки. Я временами встречаю ее в коридоре, а иногда мельком замечаю, как она исчезает из комнаты, когда я вхожу. Но что касается того, что я с ней знаком, то, полагаю, нет. Я думаю, хотя в этом я ни в коем случае не уверен, что она помолвлена с доктором Эверетт». «О, тогда, конечно, он, естественно, думает, что все должны ее знать. Какая она?» «Невозможно описать», — быстро ответил Альфред. «Вы когда-нибудь знали человека по имени Джой? Радость?» «Нет, какое необычное имя. Но оно подходит. Она очень далека от так называемой хохотушки и не из тех, кого люди называют веселой. Мне кажется, она никогда не бывает разговорчивой. Хотя, как я уже сказал, я ее не знаю. Но в ее лице есть что-то, что соответствует этому имени. Я не знаю, что это. Иногда я думаю, что в ней отражается сияние образа Христа. Но загадка в том, почему этого нет на других лицах, на тех, которые принадлежат ему. Возможно, есть разница в степени принадлежности». Грейси произнесла эти слова очень мягко, одновременно думая о том, как эта мысль перекликается с ее мыслями о Флосси. «О, конечно! Но почему это должно быть? Если я принадлежу Христу, то я принадлежу. Служение наполовину невозможно. Почему я не выгляжу так, чтобы другие узнали обо мне, что я был с Иисусом? Откуда вы знаете, что они не узнают?» «Ах, я знаю. И знаю это слишком хорошо. Они, скорее всего, воспринимают, что я был сатаной. Большую часть времени я чувствую, как хмурится мое лицо. Мир очень часто сбивается с пути, когда я предполагаю, что прав только я сам. Но, мисс Деннис, я жажду видеть в себе сияние его лица».
Должно быть, в этом смысл заповеди блаженства, которая озадачивала меня с детства, — ответила она, стараясь говорить непринужденно, чтобы скрыть глубоко растроганные чувства. Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся. «Спасибо», — сказал он, улыбаясь, — «на самом деле есть обещание». Я как-то не думал об этом. И все же он задумчиво нахмурился. «Неужели вы полагаете, что человек, который действительно жаждет чего-то определенного, может быть удовлетворен чем-то другим? У меня часто бывает, что кажется мне голодом по нему, но проходит час, и я увлекаюсь делами, или планами, или даже досадой, и не чувствую ничего, кроме общего раздражения по отношению ко всем. Может ли быть что-то подлинное в таких желаниях, которые так легко проходят?» «О, я не знаю», – поспешно ответила Грейси. «Почему вы спрашиваете меня о таких вещах? Разве я не говорила вам, что я нехорошая? Спросите тех людей, которые не похожи на всех остальных. Почему бы вам не спросить ту самую Джой? Полагаю, она могла бы вам сказать». «Я ничего не могу вам сказать, кроме того, что это очень странный мир. И вполовину не такой приятный, когда я когда-то думала. Я не люблю думать о таких вещах». Как он отличался от других молодых людей, с которыми она не раз проводила время в веселой болтовне? Как ни странно, именно эта мысль в данный момент занимала ее больше всего. Славные ребята-христиане, о которых хорошо отзывался ее отец и которые, по словам других, были молодыми людьми, которыми можно гордиться. Ей казалось, что она знает десятки из них. Но с кем из них она когда-либо вела подобный разговор? С кем из них она могла бы говорить что-либо подобное, не заставив его предположить, что она сходит с ума? Она вспомнила несколько веселых фраз, которыми обменивалась этими людьми. Девушка попыталась сообразить, почему ей показалось бы совершенно абсурдным разговаривать с Альфредом в таком тоне. Однако она не хотела с ним разговаривать таким образом. Он был слишком полон вопросов. «И такие вопросы, — думала Грейси, — как раз те, что я могу задать сама. Я хотела бы поговорить с кем-нибудь, кто уверен в том, на чем он стоит, и может объяснить мне, почему он на этом стоит». Времени на дальнейшие разговоры не было. Их пригласили в новую комнату. Когда они торопливо проходили через зал, их приветствовали взрывы смеха. Грейси заметила, что мальчики ни в коем случае не были в благоговейном молчании. Открывавшаяся дверь впустила их в ярко освещенную комнату. Все ребята смеялись не тихо, а безудержно. И центром внимания, очевидно, был мистер Робертс. «Я рассказывал нашим друзьям о старом армейском приключении», — сказал он, объясняя это Грейси. «И мы с удовольствием вместе посмеялись над моими воспоминаниями. Я думаю, вы все знакомы с мисс Деннис, юные джентльмены». Очевидно, не было необходимости представлять ребятам мистера Робертса. Похоже было, что теперь они знали его лучше, чем кого-либо другого. Пожав каждому из гостей руки, Грейси заняла свободное место рядом с ловким Диком. Ее приветствовали доверительным шепотом. «Это самый веселый парень, какого я когда-либо видел. И я никогда не слышал ничего, что могло бы сравниться по остроте с тем, что он нам рассказал. Кто он такой?» «Как кто? Это же мистер Эван Робертс, владелец этого дома». «Чтобы мне лопнуть!» — воскликнул Дик, недоуменно озираясь по сторонам. «Послушай, это не тот Робертс из большого магазина на 4-й улице?» «Да, он один из партнеров этого магазина». Ловкий Дик тихонько присвистнул. Он внезапно смолк, когда другие мальчики посмотрели на него. Выпрямившись в своем кресле, он по меньшей мере минуту пребывал в благоговейном молчании или же был сбит с толку. Если бы можно было на мгновение заглянуть в его разум, то можно было бы увидеть нечто подобное. И вот я сижу в одном из его кресел и потешаюсь над его забавной историей. Разве это не величайшая несурадица? Интересно, чего они все добиваются? Затем начались настоящие занятия этого вечера. Интересно было бы описать тот вечер, но это труднее, чем описать мальчиков. Он был задуман как один из тех самых трудных вечеров, где каждое действие и почти каждое слово были заранее подготовлены.
Но все было организовано таким образом, чтобы казаться спонтанным результатом всего лишь событий этого часа. Например, миссис Робертс ставила своей целью обучение этих мальчиков чтению и письму. Откровенно признаться в том, что она была готова и желала потратить свое время и терпение на их обучение, значило бы обмануть саму себя. Они не принадлежали к той категории, которую можно заманить в вечерние школы. Марк Калкинс воспользовался бы такой возможностью и порадовался бы ей, но они были по шкале ниже его. Они не осознавали свои потребности, и у них было то, что они в невежестве называли независимостью. Они не должны были быть пойманными в ловушку вечерними школами. Следовательно, это требовало дипломатии. И ни один народ не может быть при случае более дипломатичным, чем некоторые самые невинно выглядящие маленькие женщины. Миссис Робертс продумала свой путь шаг за шагом. Поэтому самым естественным образом она перешла к обсуждению различных стилей письма. В помощь она предложила некий старый альбом для автографов, который побывал во многих примечательных местах, в том числе в Чаутауке. В нем были имена выдающихся личностей, а также многих из тех, кто ничем не выделялись, за исключением христианской выдержки, когда согласились сделать запись в альбоме для автографов. О хороших почерках говорили и выделяли их, говорили и о плохих. Кто-то сказал случайно, конечно, что хороший почерк – это настоящее достижение. «Это нечто большее», – заявил мистер Робертс. «Деловая жизнь мужчины часто зависит от почерка. Мне самому пришлось отказаться от нескольких подходящих помощников в нашем бизнесе, потому что они не умели писать хорошим четким почерком, который можно было бы прочитать без труда. У вас хороший почерк, мисс Грейси?» Этот вопрос, внезапно прозвучавший в адрес Грейси от ее хозяина, почти смутил ее. Нельзя было предполагать, что те самые слова, которыми должны были быть затронуты эти темы, были запланированы заранее. Грейси и в голову не приходило, что ей могут задать столь личный вопрос. Но она быстро пришла в себя. «Нет, сэр. К сожалению, я должна признаться, что это не так. Я пишу, что папа называет, как курица лапой. Знаете, буквы сплетены или наползают друг на друга. Их трудно читать. Папа сказал, когда я уеду, он надеется, что я буду каждый день навещать его друга, доктора Стюарта, и писать ему письма на пишущей машинке». «Что это такое?» – перебил ловкий Дик с любопытством на лице. «Что? Пишущая машинка? О, это странная маленькая машинка, используемая вместо ручки. По крайней мере, очень немногие люди ею пользуются. Это довольно новое изобретение. И должно быть очень интересное. Я сама никогда ее не видела, но письмо выглядит так, как напечатанное. Доктор Стюарт, городской пастор, друг моего папы, пишет ему на машинке, и папа читает письмо с большим удовлетворением, говоря мне: «Вот, дочка, это стоящая вещь. Люди, которые не могут писать достаточно хорошо, чтобы другие могли читать, должны печатать». «Они не так уж редки, мисс Деннис», – объяснил доктор Эверетт, который увидел нетерпение на лице ловкого Дика. «Это сравнительно новое изобретение, но оно очень быстро внедряется. Я думаю, что почти все ведущие юристы пользуются ими, а те, у кого их нет, делают копии в офисах. Это очень удобные маленькие инструменты». «Ты сказала, что никогда не видела машинку?» Этот вопрос мистер Роберт задал Грейси и добавил: «Миссис Робертс, я полагаю, вы никогда не видели ее тоже, кроме быстрого взгляда, когда я показывал вам ее в здании Паркер. У меня есть идея. Предположим, я возьму на прокат одну из них, чтобы ознакомиться. Было бы любопытно взглянуть на нее и посмотреть, как она работает. Неужели никто из вас никогда не видел пишущую машинку? Что ж, тогда мы попробуем посмотреть на нее в следующий понедельник вечером. Я распоряжусь, чтобы ее прислали завтра. Мисс Грейси, мы назначим вас учителем на следующий понедельник. Остается надеяться, что вы потратите свой досуг на то, чтобы научиться управлять этим механизмом, и, возможно, заодно отправите своему отцу читаемое письмо». Итак, как легко можно предположить, все это, связанное с техникой, не было оговорено заранее, а было побочным делом.
Разговор был порожденным тем фактом, что бдительный слуга Господа заметил заинтересованный взгляд в глазах Дика, как только было сказано что-то, наводящее на мысль о технике. Одной из главных целей этих вечеров было изучение характера, каким бы запущенным он ни был. Увлекши свою компанию с намеченного русла, мистер Робертс поспешил умело вернуть ее в прежнее направление. И все же было бы жаль прибегать к технике просто потому, что человек не умеет хорошо писать. Я бы предпочел взяться за работу, чтобы исправить ошибку. Так случилось, что я знаю одного из присутствующих, у которого очень завидный почерк. Знаете ли вы, Рид, что заявление, которое вы мне написали, было первым, что привлекло мое внимание к вам? Помню, я показал заявление одному из наших старших партнеров, которого особенно беспокоил плохой почерк работников. И он сказал: «Примите его, Робертс, не упустите. Молодой человек, который может так писать, будет большим подспорьем. Миссис Робертс, я прошу вас, чтобы в данный момент мы принялись за занятие по мастерству правописания, которое будет вести мистер Рид. Мой дорогой сэр, не окажете ли вы нам услугу?» Что-то в этом роде было запланировано. По крайней мере, планировалось, что Рида попросят заняться письмом. Но сама манера просьбы показалась ему неловкой, и он покраснел. Грейси пришла ему на помощь. «Я не знаю, буду ли я брать уроки или нет. Кто хочет выставлять на показ свое невежество? Вы научите меня? Должен ли каждый из нас показать пример наших нынешних достижений?» Рид мгновенно догадался о причине этого вопроса. «Нет», — возразил он жаром. «О, нет! Я бы начал с тех ужасов вашего детства, с крючочков или чего-то в этом роде, линий и изгибов. В конце концов, в нашем алфавите их не так уж много, и когда человек однажды овладеет ими, их легко собрать воедино». Продолжались непринужденные разговоры. Мистер и миссис Робертс, доктор и Грейси, казалось, были одинаково заинтересованы в проекте и расспрашивали юного Рида, пока он не заверил их, что начал чувствовать себя настоящим профессором. Очевидно, о мальчиках забыли. Сам этот факт успокоил их, и они слушали, забавляясь мыслью о том, что эти леди и джентльмены хотят научиться писать. Сначала никому из них не приходило в голову, что он был включен в предложение о создании класса письменности. Как это получилось? Маловероятно, что кто-либо из энергичной группы работников смог бы рассказать вам об этом позже, насколько они были взволнованы этой первой схемой. Никто не мог точно вспомнить, никакие слова были произнесены, никто их произнес. Все мальчики были поражены, когда перед каждым из них положили бумагу и ручку. Они вспомнили, что некоторые выразительно покачали головами, а ловкий Дик прямо сказал: «Нет, мне не надо. Я умею писать не лучше, чем утка, и никогда не рассчитываю научиться». Миссис Робертс заметила, что смуглое лицо Дирка Колсона густо покраснело, и он негодующе отбросил щелчком предложенную ручку на середину стола. Но на эти слова и поступки никто, по-видимому, не обратил никакого внимания. Началось правописание, и первые черточки, предложенные в виде копий, были простыми и выглядели легко доступными. Попытки леди и джентльменов настолько не соответствовали желаниям учителя, что были немилосердно раскритикованы им. Критические замечания были так весело восприняты авторами, что в конце концов в сознании ловкого Дика все это приняло форму шутки, и им овладело жгучее желание попробовать. Один за другим мальчики украдко последовали его примеру. Альфред внимательно следил за происходящим, чтобы на одном дыхании похвалить Стивена и Грейси за удачный штрих и раскритиковать миссис Робертс и ловкого Дика за то, что они неправильно держат ручку. Вся компания так заинтересовалась, что только миссис Робертс заметила, когда именно Дирк Колсон украдкой взял ручку с того места, куда она откатилась. Выпрямившись, чтобы привлечь меньше внимания, он попробовал скопировать крючок, который не получался даже доктора Эверетт. Когда молодой учитель обнаружил это, он сделал еще одно открытие, о котором объявил: «Честное слово, я прошу прощения у каждого из вас,
Но Колсон единственный, кто сделал респектабельную кривую, которую я предложил. Если бы его сестра Марта увидела румянец на лице Дирка в тот момент, возможно, она не узнала бы его. Он мгновенно изменился. Что касается миссис Робертс, то она низко склонилась над листком, над которым старательно работала, и произнесла тихим шепотом, слышимым только одним ухом: «Слава!»

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Радиопередача была составлена в студии «Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия». Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 67. Начальнику хора. Псалом Давида. Песнь. Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и добьются.

бегут от лица Его ненавидящие Его. Как рассевается дым, ты рассей их. Как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему – Господь, и радуйтесь пред лицем Его. Отец-сирот и судья-вдов – Бог во святом Своем жилище. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Боже, когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай от лица Бога, Бога Израилева. Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его. Народ Твой обитал там по благости Твоей, Боже. Ты готовил необходимое для бедного. Господь даст слово, провозвестниц великое множество. Цари воинств бегут, бегут, а сидящая дома делит добычу. Расположившись в уделах своих, вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Селмоне. Гора Божия, гора Вассанская, гора Высокая, гора Вассанская. Что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать и будет Господь обитать вечно? Колесниц Божиих тьмы, тысячи тысяч, среди их Господь на Синае, во святилище. Ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас – Бог во спасение. Во власти Господа Вседержителя – врата смерти. Но Бог сокрушит голову врагов своих, волосатое темя закоснелого в своих беззакониях. Господь сказал: «От Вассана возвращу, выведу из глубины морской, чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои, язык свой в крови врагов». Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, Царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами.
в собраниях благословите Бога Господа, вы от семени Израилева. Там Вениамин младший, князь их, князья Иудины, владыки их, князья Завулоновы, князья Нефалимовы. Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас. Ради храма твоего в Иерусалиме цари принесут тебе дары. Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, хвалящихся слитками серебра. Рассыпь народы, желающие браней. Придут вельможи из Египта. Эфиопия прострет руки свои к Богу. Царства земные, пойте Богу, воспевайте Господа, шествующего на небесах небес от века. Вот Он дает гласу Своему глаз силы. Воздайте славу Богу, величие Его над Израилем и могущество Его на облаках. Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем, Бог Израилев, Он дает силу и крепость народу Своему. Благословен Бог. Псалом 68. Начальнику хора на Шашаниме. Псалом Давида. Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте и не на чем стать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя. Истомились глаза мои от ожидания Бога моего. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать. Боже, Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя. Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев. Ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лице мое. Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня. И плачу, постясь душею моею, и это ставят в поношение мне. И возлагаю на себя вместо одежды вретище и делаюсь для них притчею. А мне толкуют сидящие у ворот и поют в песнях пьющие вино, а я с молитвою моею к Тебе, Господи. Во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей, услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне,
да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод. Да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего. Услышь меня, Господи, ибо блага милость Твоя, по множеству щедрот Твоих презри на меня. Не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю, скоро услышь меня. Приблизься к душе моей, избавь ее. Ради врагов моих спаси меня. Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое. Враги мои все пред тобою. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнёю. Да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда. Излей на них ярость Твою, и пламень гнева Твоего да обымет их. Жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих. Ибо кого Ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных Тобою умножают. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду Твою, да изгладятся они из книги живых, и с праведниками да не напишутся. А я беден и страдаю. Помощь Твоя, Боже, да восставит меня. Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить Его в славословии. И будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами. Увидят это страждущие и возрадуются, и оживет сердце ваше, ищущее Бога. Ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников своих. Да восхвалят Его небеса и земля, моря и все движущееся в них. Ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселятся там, и наследуют его. И потомство рабов его утвердится в нем, и любящие имя его будут поселяться на нем».

Псалом 69. Начальнику хора. Псалом Давида. Воспоминание. Поспеши, Боже, избавить меня. Поспеши, Господи, на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла, да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне «хорошо, хорошо», да возрадуются и возвеселятся о тебе все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно: «Велик Бог!» Я же беден и нищ. Боже, поспеши ко мне. Ты помощь моя и избавитель мой. Господи, не замедли

Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26. У микрофона Элизабет Завадский.

Как верующий в Иисуса еврей может оставаться евреем? Все зависит от того, кем является Иешуа. Новый Завет представляет его как еврейского мессию. Евангелие от Иоанна 1.41, 1.45 и 1.49. Если же он не еврейский мессия, то никто не должен верить в него, потому что его мандат спасителя мира основан на том, что он еврейский мессия. Если он является истинным мессией, то это кошер, свято, одобрено, что я еврей, верю в него, и я буду евреем праведным перед Богом, даже если все другие так не думают. Но скажем, рассуждение ради, что Иешуа – лжемессия, то и тогда я должен оставаться евреем в глазах раввинов. Почему? Потому что, веруя в лжемессию, еврей от этого не становится не евреем. В 132 году нашей эры Бар-Кохба стал лидером еврейского бунта против Рима. Раввин Акиба, очень известный раввин, объявил Бар-Кохбу мессией, хотя у того не было ни одного общепризнанного признака мессии. Скорее всего, это было попыткой Акибы объединить евреев против Рима. Никто тогда из еврейских старейшин не сказал: Акиба больше не еврей, потому что он верит в лжемессию. Если после признания лжемессии Бар-Кохбы Акиба по-прежнему оставался порядочным евреем, то это же верно и по отношению к евреям, верующему в Иешуа. После моего выступления на тему «Почему я верю в Иешуа, как в Мессию», в синагоге Лонг-Айленда, Нью-Йорк, старший раввин встал и провозгласил: «Надлер, вы больше не еврей, потому что вы верите в Иисуса». «Рави», – ответил я. «Если раввин Бастонар говорит: я все равно еврей, пусть даже и неверный, и если энциклопедия и Даика говорит: я все равно еврей, пусть даже и неверный, то на каком основании вы говорите, что я больше не еврей?» «Ладно», – сказал раввин, – «допустим, я не прав». «Рави», – тихо ответил я, – «может быть, вы не правы не только в этом?» К моему удивлению, аудитория, а в синагоге было более 100 евреев, взорвалась аплодисментами. Для всех, кто отнесся к этому вопросу объективно, было очевидно, что еврей, верующий в Иешуа, продолжает оставаться евреем, признают его раввины таковым или нет. В Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, первые верующие называют его «Мессия». Тот, о котором писали Моисей в законе и пророки, царь Израиля, сын Божий и так далее. Они, без сомнения, в свете еврейских писаний видели в Иешуа осуществление еврейской истории и еврейской жизни. Обратите внимание на то, кем они считали самих себя. В Деяниях апостолов 21.39 и 22.3 Павел говорит сначала римлянам, а затем и своему народу: «Я иудей, родившийся в Тарсе». К этому моменту Павел был верующим в Иешуа более 20 лет. Не похоже, чтобы он что-нибудь напутал или хотел бы римлянам сказать одно, а евреям другое. Он нигде не говорит: «Я был евреем» или «Я бывший еврей из Тарса». Он говорит о себе как о еврее в настоящем времени. В послании к римлянам 11.1 Павел еще раз подтверждает свое отождествление с еврейским народом, задавая риторический вопрос: «Неужели Бог отверг народ свой?» И тут же отвечает: «Никак, ибо и я израильтянин от семени Авраамова из колена Вениаминова». Павел сам является первым доказательством того, что Бог не отверг свой народ. Бог избрал еврея из евреев, Филиппийцам 3.5. Чтобы язычники не думали, что Бог забыл свой народ, который он предузнал. Если Господь нарушит обещание, данное Израилю, кто же тогда поверит его благой вести об Иешуа? И сегодня каждый мессианский еврей, поддерживающий свою еврейскую принадлежность в настоящем времени, исповедует: «Ам Исраэль, Хай Пш Ишуа Ха Машиах». Народ Израиля живет в Иешуа Мессии. Многие евреи, как и неевреи, не знают, что Новый Завет никоим образом не запрещает
мессианским евреям быть евреями и вести еврейский образ жизни. В еврейском образе жизни нет ничего такого, что шло бы вразрез с верой в Иешуа или с учениями, наставлениями и повелениями Нового Завета. Более того, Новый Завет зиждется на этнических, моральных и духовных учениях и откровениях о Боге из Ветхого Завета Танаха. В Новом Завете мы читаем, что мессианские евреи продолжили посещать храм, Деяния 3, соблюдать праздники, Деяния апостолов, 20 глава, 16 и 16 стих, 1 Коринфянам, 16 глава, 8 стих и так далее. Они продолжали делать обрезания на детях, Деяния 16:1 по 3 стих, соблюдали другие аспекты закона, не по требованию власти, Матфея 11:29 и Деяния 15:10, а ради сохранения своей принадлежности к еврейскому народу и возможности свидетельствовать ему, 1 Коринфянам, 9 глава, 19 и 20 стихи. По этому поводу есть немало подпорченных мыслей даже среди христиан. Несколько лет назад в Майами, Флорида, я был приглашен на радиопередачу «Отвечать на звонки». Несколько звонков от еврейских слушателей касались лично меня. «Ты больше не еврей!» Один звонок был от некоего вежливого господина. «Мистер Надлер, теперь, когда вы стали верующим в Иисуса, вы больше не еврей, потому что Библия говорит, что в Мессии нет ни иудея, ни эллина». Я узнал место из Писания и ответил в трубку. «О, вы имеете в виду послание Галатам 3:28? Нет, уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». «Так точно», — ответил звонивший. «Хорошо», — быстро сказал я. «Разрешите мне вас спросить, вы христианин?» «Да», — ответил он. «Отлично. Вы женаты?» — спросил я. «Да, женат», — помедлив ответил он. «Ваша жена христианка?» — опять спросил я. «Да», — сказал он после более долгой паузы. «Отлично», — сказал я, сдерживая дыхание. «Если вы христианин и при этом по-прежнему остаетесь мужчиной, а ваша жена женщиной, то я верующий в Иисуса, по-прежнему еврей». Стих из послания Галатам учит не тому, что мы теряем свою идентичность, а потому что путь к Богу для всех людей один. «Вы имеете в виду, что я тоже все еще еврей?» «Если вы родились евреем, — ответил я, — то вы и остаетесь евреем». «Аллилуйя!» — донеслось до меня. «А мне говорили, что я больше не еврей». «Итак, если кто-нибудь скажет вам, вы не можете верить в Иешуа и при этом оставаться евреем, пусть он прочтет, чему учит Библия. Иешуа – наш Мессия, и верить в него – самое наиеврейское решение, которое вы только можете принять». Эту статью написал Сэм Надлер.

0: Книга пророка Иаиля, 2 глава, 28-32 стих, где говорится о том, что будет в последние дни, залью от духа моего, и дальше, что там будут пророчествовать сыны ваши, юноши будут видеть видение. И похожее же место, книга Деяния апостола, 2 глава, 17-21 стихи, где как бы отчасти цитируется книга пророка Иаиля. И в последнем, 21 стихе говорится: «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Вопрос следующий. В какой мере исполнились вот эти пророчества? И означает ли, что нам еще каких-то пробуждений ждать?
1: Это такое вот мнение, которое действительно существует. И люди думают об этом. Когда мы с вами вникаем, вот было процитировано с 17 по 21 стих этой 2 главы Деяний апостолов. И действительно здесь... Апостол Петр цитирует книгу пророка Иаиля или пророчество Иаиля. И мы должны понимать, и мы понимаем, что каждое пророчество, оно всегда имеет значение или относится к тому особенному периоду, к которому было сказано пророчество, и это относится к будущему. Когда мы с вами смотрим вторую главу этого Деяния апостолов, 16 стих, или даже немножко раньше возьмем 14 стиха, мы читаем с вами: «Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им: мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иаилем». То есть здесь Петр говорит, вот то, о чем вы думаете, что они, может быть, пьяны или напились сладкого вина, это не соответствует действительности. Это исполнение того пророчества, о котором говорил пророк Иаиль. И потом дальше с 17 по 21 стих, это как раз цитата из того, о чем говорил пророк Иаиль. Когда мы с вами возвращаемся и говорим, полностью ли это совершилось уже или нет, как я сказал, что с одной стороны мы с вами находим из слов Петра, что это уже осуществилось. Было то время, когда действительно часть или пророчество Иаиля осуществилось. Если мы с вами посмотрим вторую главу этого пророчества, книги пророка Иаиля, мы с вами находим, что оно начинается такими словами. Господь говорит: «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей». И дальше продолжается, и Бог говорит, что вот идет битва, или вот идут конницы. С вами читаем: «Скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как борцы они бегут», и так далее. То есть надвигается эта великая битва. 20 стих мы с вами читаем о том, как Бог будет избавлять свой народ. Мы с вами читаем: «И пришедшего к севера, от севера удалю от вас и изгоню в землю безводную и пустую». То есть здесь идет перечисление тех действий, которые еще будут в будущем. Если мы с вами смотрим похожее место, книга пророка Иезекииля, 39 главу, если мы с вами посмотрим, мы с вами также находим вот в последнем стихе этой главы. Бог говорит очень похожее место: «Я не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я излью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог». Если мы с вами посмотрим всю эту главу, эта глава немножко яснее показывает нам вот эту вот последовательность. Когда это будет, какие действия будут. И эта глава, и 38 глава, 39 главы, она говорит вот об определенном событии, о том событии, которое мы еще ожидаем. 39 глава начинается такими словами: «Ты же, Сын Человеческий, изреки пророчества на Гога, и скажи: так говорит Господь Бог: вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала». И когда мы с вами посмотрим эту главу, если мы сравним с главами Откровения и увидим эту последовательность, когда это происходит, тогда мы видим, что это говорится о битве Армагеддон. И после того Бог действительно обратит свое лицо снова к Израилю, и в Израиле будет это великое пробуждение. Что касается такого вот мнения, что ожидается поздний дождь, как называется, или вот вторая Пятидесятница, что касается вот вообще всех верующих, мы с вами видим на основании Слова Божьего, что это не соответствует действительности. Наоборот, мы с вами находим много мест Писания, которые говорят обратное. Смотрите, апостол Павел в послании к Тимофею в 3 главе говорит, обращаясь к своему сыну по духу, он говорит: «Знай же, Тимофей, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. И дальше он перечисляет, какие будут люди. То есть здесь не приходится говорить о великом каком-то пробуждении или приближении к Богу. Наоборот, апостол Павел говорит, что будут времена тяжкие. Мы с вами читаем в 4 главе. Апостол Павел говорит, будет время, когда здравого учения принимать не будут. То есть вот это вот последнее время, о котором мы с вами говорим, не приходится говорить о каком-то великом пробуждении. Сам Иисус Христос в 24 главе Матфея, когда Он говорит о последних событиях, о тех событиях, которые будут предшествовать Его приходу, Он говорит, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Поэтому те люди, которые говорят, что вот перед пришествием Христа, перед восхищением будет великое пробуждение, или вот вторая пятидесятница какая-то, на основании Слова Божьего мы можем говорить, что это не так. Наоборот, будет охлаждение, люди здравого учения принимать не будут. И смотря на это, нам, верующим, необходимо смотреть за собой, быть очень внимательными, наблюдать за собой. Очень много мест Писания, которые предупреждают и говорит: смотрите, берегитесь, будьте осторожны. И каждому из нас необходимо к тому времени, как мы видим этот день Господень приближающийся, нам необходимо проверять себя и быть готовыми к этому.
0: Можно ли сказать, что пробуждение последнего времени будет относиться в основном к еврейскому народу? Как бы отчасти это мнение основывается на некоторых местах Священного Писания, которые говорят, воззрят на того, которого пронзили, и возрыдают, или рыдать будет каждое колено особо, и что просто, когда речь идет о пробуждении последнего времени, это в основном евреи, это не язычники.
1: Именно вот Иаиль, и мы с вами прочитали книгу пророка Иезекииля, я понимаю, что действительно это относится к временам, когда Бог повернет свое лицо к своему народу, и будет это великое пробуждение в израильском народе.

0: Почему христиане должны быть за Израиль? 13 аргументов. Первое. Потому что Бог избрал Израиль на вечные времена своим народом. Амоса 3:2, Псалом 89:4, Псалом 135:4, Бытие 17:7 и Второзаконие 7 глава, 7-8 стих, 14 глава, 2 стих. Второе. Потому что Бог Авраама, Исаака и Иакова является одновременно единым Богом евреев и христиан. Третий аргумент. Потому что среди еврейского народа, народа Божьего, возникли Ветхие и Новые Заветы, и все вдохновленные Духом Святым писатели Библии были евреями, за исключением Луки. Четвертый. Потому что Новый Завет, на котором основывается христианская вера, уходит корнями в Ветхий, и без него просто немыслим. Пятый. Потому что страна Израиль, история его народа, является наглядным примером того, как Бог творит свою историю с человечеством. Шестой. Потому что Иисус был рожден матерью-еврейкой в среде еврейского народа. Его слова о значении евреев – спасение от иудеев. Евангелие от Иоанна 4:22. Седьмой. Потому что первые ученики и апостолы Иисуса были евреями. Восьмой. Потому что исторические корни церкви неотделимы от еврейского народа. Римлянам 11:17-18 стихи. Первая христианская община состояла из евреев и насчитывала по меньшей мере 3000 человек. Девятый. Потому что Израилю предстоит большое будущее. В тысячелетнем царстве Мессии возглавит духовное и общественное правление. Захария 8:23 и Исаия 2 глава 2 и 3 стихи. Десятый. Потому что, прикрываясь именем Христа, проходили самые кровавые, жестокие преследования евреев. Одиннадцатый аргумент. Потому что сионизм, возвращение евреев и создание независимого еврейского государства Израиль, Иезекииль 11:17, это воля Божия. Двенадцатый аргумент. Потому что Израиль очень нуждается в поддержке христиан, которая должна противостоять антисемитизму, в молитвенной поддержке, в помощи и содействие мессианским общинам в их служении. И 13-й аргумент. Почему христиане должны быть за Израиль? Потому что по отношению к Израилю христиане имеют поручение от Господа свидетельствовать евреям об их Мессии, Иисусе Христе. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе.
1: В Германии 15 часов.
2: Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей литературной радиостраничке. Вашему вниманию вновь предоставлена радиопрограмма «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Ваши отзывы, вопросы и пожелания вы можете высказать, позвонив нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Божьих вам благословений в прослушивании наших радиопрограмм. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги английской писательницы

0: Пельницы Шарлотты Марии Такер «Замурованная комната». Перевод на русский язык сделала Галина Гура. Сегодня прозвучит первая часть этой истории. «Замурованная комната». Автор этой книги – Шарлотта Мария Такер. Она была плодовитой английской писательницей и поэтессой для детей и взрослых, которая писала книги под псевдонимом «Леди Англии». В конце жизни она провела некоторое время в качестве миссионера-волонтера в Индии, где и умерла. Предисловие. История эта появилась при особых обстоятельствах. Тогда, когда история готовилась к изданию, автор этой книги, леди Англии, готовилась вступить на новое поприще на востоке в миссии Зинана в Индии. Шарлотта Мария Такер надеялась посвятить миссионерскому делу закат своей жизни. Индия полюбилась ей благодаря семейным связям. Там жил и трудился ее отец, а затем и его сыновья, братья Шарлотты. На этой земле покоится прах дорогих ей людей, уверовавших в Иисуса. Леди Англии очень надеялась на молитвы своих читателей. Она надеялась, что они будут просить для нее мудрости, смирения, усердия и успеха. Шарлотта Мария Такер надеялась завоевать драгоценные жемчужинки Индии, чтобы положить их к ногам Иисуса.
1: Какое милое гнездышко нашел мой Шурин для своей семьи! Подумал про себя капитан Эрос. С саквояжем в руке он шел от железнодорожной станции к дому своего родственника. Дом Тревора находится достаточно близко к Лондону, и его обитатели могут добраться до Черинг-Кросс на поезде за 15 минут. В то же время он достаточно далеко от его дыма и шума. «Однако не совсем так», – прибавил капитан, проходя мимо бродячего мальчика с шарманкой и обезьянкой. Его обгонял омнибус, до отказа набитый внутри и снаружи. «Я сомневаюсь, что наша молодежь наслаждалась бы совершенным сельским уединением или хотела бы жить в 50 милях от большой выставки и Альберт-Холла. До тех пор, пока Тревор занимает государственную должность, он не может жить далеко от Лондона. Выбирая себе место жительства здесь, он заключил приятный компромисс между городом и деревней. «Это самый прекрасный дом, какой только может пожелать сердце», – подумал капитан. Со склона холма он смотрел на красивую виллу в елизаветинском стиле, стоявшую на своем собственном участке. Веселые клумбы с их геометрическими формами и яркими цветами свидетельствуют об изобретательности Брюса и вкусе Эми. Крокетные петли на лужайке и мишень на маленьком поле рассказывают о беззаботно проводимой жизни, в легкости и удовольствии. Возникает вопрос, полезна ли для наших юношей и девушек такая жизнь? Размышлял капитан, спускаясь с холма. Проводить молодость в наслаждениях едва ли лучшая подготовка к суровым трудностям жизни. Новобранцев не тренируют в прекрасном парке. Было бы интересно выяснить, насколько наши характеры формируются нашим окружением, или как климат влияет на физические качества. Может ли раннее знакомство с трудностями и опасностями превратить нашу прекрасную Эми в героиню или сделать Виберта предусмотрительным и самоотверженным человеком? Что же касается Брюса, то он похож на молодой дуб. Мне кажется, что даже самые трудные испытания не смогут освободить его от всех сучков и твердости плотной древесины. Еще один любопытный вопрос, требующий ответа, заключается в том, насколько легкое роскошное существование в юности способствует счастью. Не будет ли перспектива спуска со склона холма более прекрасной, а воздух более бодрящим, чем существование в теплице? Там, где для ума нет реальных трудностей, с которыми можно было бы бороться, воображение имеет обыкновение расти с буйной роскошью тропической растительности. Нервозность, суеверие, тревога по пустякам занимают серьезные испытания для дитя роскоши. В результате они воображают себя несчастными. У капитана не было больше времени для размышлений. Когда он распахнул калитку летней виллы, его приближение было замечено из дома, и двое его обитателей поспешили навстречу любимому дяде. Милая девушка легко бежала по тропинке с заросшей кустарником, а за ней следовал ее младший брат, красивый юноша, лет 16-17.
2: «Добро пожаловать, дорогой дядюшка! Мы были так рады получить вашу телеграмму и узнать, что ваше долгое путешествие закончилось!» — воскликнула Эми, нежно приветствуя брата своей матери.
3: «Нам так много нужно вам рассказать, капитан!» — сказал Виберт Тревор, сердечно пожимая руку вновь прибывшему гостю.
4: «Джон в отъезде, так что позвольте мне отнести ваш саквояж в дом!»
1: Со стороны Виберта это было довольно необычным предложением услуги. Капитан принял его с улыбкой, ведь Виберт не привык играть роль носильщика.
3: «А где же Брюс?» – спросил Эрроуз. «Отец, наверное, в своем офисе в Лондоне».
2: «Нет, папы нет в конторе», – ответила Эми, беря дядю под руку. «Ну, пойдемте в дом и подкрепитесь. А пока вы будете кушать,
3: мы расскажем вам всю историю», продолжил Виберт с таким видом, словно ему необходимо было сообщить важную новость.
1: «Пока они входят в летнюю виллу, давайте остановимся и познакомимся с ними». Капитан Эрроуз – морской офицер. Он едва достиг среднего возраста и выглядит слишком молодым, чтобы молодая леди, которая опирается на его руку, или ее высокий брат, называли его дядей. Загорелое и обветренное лицо капитана нелегко забыть. Его пронзительные темные глаза, глядящие из-под нависших бровей, казалось, видят насквозь. На его губах иногда играет выражение легкой насмешки. Выражение это сдерживаемое и контролируемое. Внешность и манеры Эрроуза производят впечатление, что этот человек с характером – решительный и проницательный наблюдатель. Он выглядит так, словно делает заметки для книги, высмеивающей глупости человека. Но в «Моряке» есть добрая откровенность, которая имеет тенденцию противодействовать чувству сдержанности и располагает в его обществе держать себя свободно. При нем всегда острая шпага остроумия, но она вложена в ножны добродушия. Никому еще Эрроуз не проявлял столько доброты и мягкости, чем к дочери своей преждевременно ушедшей сестры, которую любил и оплакивал. Эми была одной из тех, кто вызывает привязанность окружающих. Ее лицо не только прекрасно, оно обладает той нежностью выражения, которая привлекательна больше, чем красота. Ее мягкие темно-каштановые волосы в бесформенной массе, предписанные современной модой, не портят классический контур изящной головки. Нежный, ласковый и привлекательный тип девушки ощущается в аромате белого жасмина, который украшает крыльцо ее приятного дома. Школьные подружки Эми любили ее. Никто из них не мог припомнить ни одного грубого или недоброго слова, сказанного этой нежной девочкой.
3: Ее братья тоже любили ее. Эми разделяла их интересы и участвовала в их забавах. Она никогда не отмахивалась от той женской мягкости, которая, как персиковый пух, является для женщины одной из величайших прелестей. Брюсу не хотелось, чтобы его сестра была как мальчишка. Мистеру Тревор тоже не понравилось бы, чтобы его дочь заслужила этот титул. Слова, которые произносят некоторые современные девушки из уст Эми, звучали бы так же поразительно, как звук игрушечной трубы, врывающейся в мелодию Бетховена. Виберт Тревор внешне похож на свою сестру, но то, что приятно женственно в девушке, выглядит несколько изнеженно в мальчике. «Мальчик?» Как это слово вырвалось из моих уст? Виберт, по крайней мере, по его собственным оценкам, давно вышел из этого возраста. Его каштановые волосы, аккуратно разделенные пробором посередине, не спадают по обе стороны лица. Лицо было бы необыкновенно красивым, если бы не слишком большая полнота вокруг рта. Одевался он модно и с хорошим вкусом. Если в его облике и есть легкий налет щегольства, то он так же слаб, как едва уловимый запах оставленной сигары на его одежде. «Благодарю вас. Для меня никаких не нужно угощений. Я перекусил немного в Лондоне», — сказал капитан в ответ на вопрос племянницы, когда они вошли в дом.
2: «Тогда мы пойдем в гостиную», — сказала Эми. «Папа и Брюс должны подъехать следующим поездом из Уилтшира. Папа написал, что они будут дома за час до ужина».
3: Окна веселой гостиной выходили на лужайку летней виллы, освещенную ярким сиянием сентябрьского солнца, приближающегося к горизонту. Красный свет искрился на хрустальном шаре, в котором плавали золотые рыбки, и придавал живость зелени изящных папоротников, украшавших оба окна. На открытом рояле Эми лежали нотные листы. Эми была большим любителем музыки. Ей пришлось убрать гитару с дивана, на котором она ее оставила, чтобы дядя мог сесть рядом с ней. Рабочая корзина Эми с ее причудливой работой стояла на столе. Следы ее занятия в виде оброненных бусин и кусочков яркой немецкой шерсти лежали на мягком ковре. Девушка скорее почувствовала, чем увидела, как дядюшкин глаз заметил небольшую неряшливость. Морской офицер был очень аккуратный.
4: «Ну, а теперь ваши новости»,
3: — сказал капитан, усаживаясь рядом с племянницей. Виберт бросился в кресло. Он словно инстинктивно занимал самое роскошное кресло в комнате.
4: «Что бы вы сказали, если бы папа бросил свою престижную должность, навсегда покинул летнюю виллу и увез нас всех, чтобы похоронить заживо?» – произнес, наконец, Виберт.
3: «В Лабрадоре или в экваториальной Африке?» – спросил капитан.
4: «Не так далеко, как те далекие места», – засмеялся Виберт. «Мист Холл находится не более чем в 100 милях от Лондона, а Уилтшир не так уж отстает от цивилизованной жизни».
3: «Что же произошло? Что вызвало такую миграцию?» – осведомился Эроус.
4: «Вы же знаете, что во время нашего северного круиза я не получал писем. И что касается домашних новостей, то последние 3 месяца я в абсолютном неведении».
2: «История наша простая», — сказала Эми. «Вы, наверное, помните, что у папы была тетя, миссис Майерс, которая жила в Уилтшире?»
4: «Я припоминаю это имя, но больше ничего», — ответил Эроус.
2: «Никто из нас почти ничего не знал о тете Майерс», — продолжала племянница.
4: если не считать корзины с домашним вареньем, которые нам каждое Рождество привозили из Мисткорта. У нас не было ничего, что напоминало бы нам о родственнице, которая заперлась от семьи и друзей на целых 50 лет.
3: «Но если мы не знали старушку, то она не забыла о нас», – перебил ее Виберт.
4: «Тетушка Майерс умерла 8 или 9 дней тому назад. От ее адвоката пришло письмо, извещавшее о ее смерти. В письме сообщалось моему отцу, что он наследник, душеприказчик и хозяин Мисткорта со всеми полями, угодьями, коттеджами, рощами и не знаю, чем еще».
2: На капитана это известие не произвело такого сильного впечатления, как ожидал его племянник.
4: «Папа, конечно, поехал на похороны своей бедной тети, — сказала Эми, — и взял с собой Брюса, чтобы узнать, что он думает об этом месте.
3: Предстоит принять много решений и вдобавок бумажной волокиты, — заметил Виберт. «Я думаю, что так всегда бывает, когда земельная собственность переходит из рук в руки. Отец взял недельный отпуск. Возможно, он вообще откажется от своей должности. Все зависит от того, решит ли он жить в своем собственном имении или сдаст его в аренду и продлит договор на летнюю виллу».
2: «Вы, должно быть, получили письма от отца? К какому же решению он склоняется?» — спросил капитан, обращаясь к племяннице.
4: «Папа был слишком занят и писал очень коротко», — сказала Эми. «Я думаю, что многое будет зависеть от того, удовлетворится ли папа тем джентльменом, с которым он встретится в городе С. Его очень рекомендовали в качестве частного учителя для моих братьев. Город С находится всего в 3 милях от Мисткорта. Если мы будем жить там, то Виберт и Брюс могли бы ходить к мистеру Блэру на занятия каждый день».
3: «Так как мы с Брюсом уехали из Челтенхема, — перебил ее Виберт, — отец намерен оставить нас на год или два дома. Он хочет подготовить нас к поступлению в Кембридж или какому-нибудь конкурсному экзамену у частного преподавателя в Лондоне или в город С. Но это в том случае, если мы поедем в Вилтшир».
2: «А как Брюс описывает Мисткорт?» — осведомился капитан Эрроуз.
3: «Брюс ленивый на письма и редко удостаивает меня даже строчки», — ответил Виберт.
4: «Брюс написал мне на следующий день после того, как приехал в Вилтшир», — сказала Эми. «Он знает, что мне будет интересно услышать о месте, которое вскоре может стать нашим домом. Брюс пишет, что дом датируется царствованием королевы Анны. Построен он из красного кирпича и выглядит довольно официально. Но вокруг него растут великолепные деревья. Мисткорт стоит сам по себе. Поблизости нет ни одного дома, и у него репутация места, где водятся привидения».
2: Эрос улыбнулся серьезности, с которой молодая леди произнесла последнее слово.
3: «Мисткорт должно быть ужасно скучное место, по крайней мере для тех, кто не занимается спортом», — произнес Виберт. «Мы с Брюсом найдем немного развлечения в городе С. Но для тебя, Эми, это будет как...»
2: И все же она воскликнула.
4: «Это так тоскливо и грустно!» — сказала она. — «Я устала, устала и хотела бы умереть!»
2: Эми рассмеялась, но смех получился довольно натянутым.
3: «Надеюсь, ваша сестра никогда не станет повторять капризную жалобу праздной девушки, у которой не хватило сил даже разломить персик», — заметил капитан Эрроуз. «Если Эми поедет в Вилтшир, я надеюсь, что она будет вести там активную, полезную и счастливую жизнь».
4: «Интересно, что же решит папа?» — проговорила Эми. «Нам очень хочется это знать. многое будет зависеть от мнения Брюса. Папа считается с мнением и суждением Брюса».
3: «У Брюса о себе очень хорошее мнение», — сказал Виберт с чем-то вроде презрения.
4: «Как тебе не стыдно? Как ты можешь?» — воскликнула Эми с игривым упреком.
3: «Приехали! Вот и мой отец с Брюсом!» — воскликнул Виберт, поднимаясь с кресла, когда увидел у ворот две фигуры. Прежде чем Виберт успел закончить фразу, Эми вскочила и вышла из комнаты, чтобы встретить путешественников. Спустя несколько минут вся семья собралась в гостиной.
5: «Да, относительно продолжения образования моих сыновей, я вполне удовлетворен», — произнес мистер Тревор на вопрос капитана. «Учитель мистер Блэр, похоже, высокой квалификации и вполне соответствует своим ученикам. Я имел с ним весьма удовлетворительную беседу в городе С.
3: «Но сам мисс Корт, что ты думаешь о самом месте?» — спросил Виберт.
5: «Когда-то дом был красивым, но теперь он совершенно заброшен», — ответил мистер Тревор.
3: «Я не думаю, что маляр или стекольщик бывали в нем в течение последних 50 лет», — заметил Брюс.
5: «Территория большая», — продолжал мистер Тревор. «Но деревья заглушают друг друга из-за недостатка обрезки, а кустарник из-за небрежности превратился в джунгли».
3: «Хорошее укрытие для зайцев и кроликов», — заметил Виберт, любивший охоту.
4: «Я никогда раньше не видел таких жалких хижин», — сказал Брюс. «А в поместье их 61, не считая двух ферм. Лачуги стоят по 3-4 в таких местах, где их совсем не ожидаешь увидеть. Одни наклонились вперед, словно сгибаясь под тяжестью своих крыш, другие в сторону, как бы стараясь уйти от соседей. У некоторых хижин такой вид, будто они вообще устали стоять. Я не могу себе представить, как мужчины, женщины и множество босоногих детей умудряются жить в таких жалких берлогах».
5: «Неужели нет никого, кто бы присматривал за поместьем?» — спросил капитан Эрос. «Ближе, чем С, нет ни церкви, ни школы», — ответил мистер Тревор. «Люди либо работают на соседних фермеров, либо на красильной фабрике, которая стоит примерно в миле от мисс Корта. Заработная плата в этой части страны низкая, но это не объясняет ту нищету, которую мы там видели. Преобладает невежество. Невежество более чем дремучее, чем я мог себе представить в какой-либо части нашей любимой страны. Я сомневаюсь, что даже каждый четвертый из крестьян умеет читать. Само собой разумеется, что пьянство и все прочие пороки поглощают их, как сорняки на запущенном поле».
4: «Именно там делатели призваны взяться за плуг», — заметил капитан Эрос. Виберт едва заметно пожал плечами. Брюс тоже слегка наклонил голову. С губ Эми сорвался неслышный вздох.
5: «Я серьезно, очень серьезно размышлял об этом», — сказал мистер Тревор. «Когда я узнал, что тетушка завещала мне поместье, первой моей мыслью было сдать мисс Корт и остаться, по крайней мере, на несколько лет на летней вилле, где мы так уютно устроились. Но, посетив мисс Корт, я обнаружил, что невозможно сдать дом в наем в том состоянии, в котором он находится. Там необходим тщательный ремонт, который я не мог бы производить отсюда. Даже если бы это было не так...» Мистер Тревор сделал паузу, словно размышляя. Нельзя ожидать, чтобы простой арендатор проявлял к людям такую же заботу и интерес, как ты, их хозяин. Заметил капитан, завершая фразу, которую его Шурин оставил незаконченной.
4: «Итак, вы полагаете, что мы обязаны служить подпорками для хижин, которые склонились вперед или вбок, и заставить их держаться прямо, как и положено порядочным домам?» – засмеялся Виберт.
2: «Ну, а что ты можешь сказать о комнате с привидениями?» – робко спросила Эми. Она сидела, положив руку на руку отца. До сих пор она играла роль молчаливого, но очень внимательного слушателя.
4: «Привидения! Ха! Это все вздор!» – воскликнул Брюс. «Мисс Корт не больше призраков, чем на летней вилле. Это просто большой заброшенный дом, стены которого нуждаются в покраске, окна в новых стеклах и доброй феи в образе молодой леди, чтобы превратить его в веселый уютный дом».
5: «Причина, почему о нем пошли такие слухи, простая», — пояснил отец. «Моя тетя нервная и очень чувствительная натура. Вскоре после свадьбы потеряла своего мужа, причем весьма печальным образом. Во время свадебного путешествия мистера Майерса укусила бешеная собака, и через несколько недель после того, как он привез свою невесту в дом, он умер».
2: «Какой ужас!» – воскликнула Эми.
5: «Да, это было ужасно», – подтвердил отец. «Потрясение, вызванное страданиями мистера Майерса, едва не лишило рассудка его несчастную жену. Он умер в безумном бреду. Она впала в состояние болезненной меланхолии, превратив свое горе в идола. Со дня похорон мужа и до своей собственной смерти, то есть в течение 50 лет, моя бедная тетушка ни разу не выходила из дома, даже чтобы посетить церковь».
4: «Самым странным и эксцентричным признаком горя вдовы было ее решение, чтобы комната, в которой умер ее муж, всегда оставалась такой, какой была в день его похорон», – добавил Брюс. «Тетя Майерс закрыла ставни, а дверь не только заперла, но и заложила кирпичом. Это для того, чтобы ни одна нога не могла войти в комнату, и ни один глаз не мог заглянуть в нее. Воспоминания для нее были слишком болезненные. По причине этой замурованной комнаты и пошли слухи о доме с привидениями».
5: «Чем скорее она будет открыта для небесного света и воздуха, тем лучше», – заметил капитан Эрроуз. «Первое, что необходимо сделать в этом доме, так это разобрать кирпичи и отпереть дверь, а затем открыть ставни и распахнуть окна. В первый же раз, когда я приеду в мистер Корт, я буду спать в этой самой комнате». «Боюсь, что я не в силах ни последовать твоему совету, ни исполнить твое желание», – сказал мистер Тревор. «Моя бедная тетушка хранила свою странную фантазию до самого конца. В дополнение к своему завещанию она поставила условия моего владения этим местом, чтобы комната, в которой умер ее муж, оставалась такой же, как сейчас, замурованной и неиспользуемой».
4: «Это условие значительно усложнило бы сдачу или продажу дома», – заметил практичный Брюс.
5: «По-видимому, это закон природы. Все бесполезное становится вредным», – заметил капитан. «Эта закрытая комната, в которую никогда не попадает солнце, делает жилище менее здоровым, а также менее веселым». Эми опять беззвучно вздохнула. «А теперь вернемся к моему вопросу», – серьезно произнес мистер Тревор. «Должен ли я оставаться там, где нахожусь, и передать эту большую собственность в руки какого-нибудь агента? Он мог бы сдать ее в наем или улучшить, как ему заблагорассудится. Я сомневаюсь, что она приобретет большую, чем номинальную стоимость. Или же я оставлю свою должность, перейду на пенсию, на которую теперь имею право, и буду жить в своем собственном имении. Там я буду заботиться о своих арендаторах и постепенно произведу такие улучшения, которые сделают землю прибыльной, если не для меня, то для моих наследников. «А что думает по этому поводу Брюс, видевший поместье?» — спросил капитан, обращаясь к старшему племяннику. Брюс ответил так же, не торопясь и не колеблясь. «Если отец покинет свой пост в Лондоне, найдется по меньшей мере человек 20, готовых занять его место и выполнять его работу. Но в мисс Корти нет никого, кто мог бы заменить его. Там нужен глаз хозяина, а не платного агента». Несмотря на молодость Брюса, для отца его мнение имело вес. Старший сын мистера Тревора во многом представлял собой полную противоположность Виберту. Что касается зрелости суждений, то 15 месяцев, разделявшие их возраст, могли бы равняться целому ряду лет. Внешне братья тоже не были похожи. Брюс, хотя и старше, был ниже ростом, худощавым и хрупким. Не унаследовал он и красоту своей матери, как Эми и Виберт. Здравый смысл, выраженный в его спокойных серых глазах, решительность, выраженная в изгибе губ, придавали лицу Брюса незаурядность. Характерные черты трех Треворов были игриво подчеркнуты девушкой, которая была частым гостем на летней вилле. «Мне нравится Виберт, я люблю Эми». Но Брюс – единственный, кому я доверяю. Если я хочу развлечений, то в компаньона выбираю Виберта. Если мне нужно сочувствие, то обращаюсь к Эми. Но если я в затруднении или опасности, то нет никого лучше Брюса. У него холодный ум и твердое сердце. За ответом молодого человека последовало короткое молчание. Его прервал вопрос Виберта.
6: «Что из себя представляет город С?»
5: «Как и любой другой провинциальный город», — коротко ответил Брюс. Вопрос показался ему незначительным и не относящимся к предмету разговора.
6: «Как и любой другой провинциальный город», —
5: коротко ответил Брюс.
6: «Город С мне показался приятным, веселым местом», – произнес более снисходительный отец. «И я полагаю, что в мист Корти можно будет рыбачить и охотиться?» – спросил юноша.
5: «Через участок протекает ручей, а в зарослях, вероятно, водится много дичи», – ответил мистер Тревор.
6: «Тогда я за то, чтобы мы переехали в мисс Корт!» – воскликнул Виберт.
5: «Единственное, что заставляет меня колебаться в принятии решения, – заметил мистер Тревор, – это сомнение в том, захочет ли моя дорогая девочка, чтобы ее увезли из теперешнего уютного дома. У Эми здесь так много источников невинного веселья, много юных друзей и приятных общений. Думаю, что ей трудно будет переселиться в место, которое я не могу сейчас представить как веселое жилище. Хотя и надеюсь, что со временем оно станет таким». Говоря это, мистер Тревор с нежностью посмотрел на дочь и пожал ее руку, которую держал в своей.
7: «Ах, папа, ты не думай так обо мне, ведь со мной будешь ты и мои братья», – возразила Эми.
5: От внимания дяди не ускользнуло, что племянница говорила с некоторым усилием. Когда она произносила эти слова, губы ее дрожали. «Кроме нас у тебя будет пони с коляской», — сказал отец. «По воскресеньям ты сможешь на ней ездить в церковь, а в будние дни разъезжать по окрестностям. Будешь знакомиться с соседями или делать покупки в городе С».
3: и привозить нас обратно из школы», – перебил его Виберт. «Потому что я полагаю, что извозчика нельзя будет нанять ни за любовь, ни за деньги. Мне не хочется каждый день брести 6 миль, как лошадь на мельнице».
1: К тому времени, как раздался звонок к обеду, вопрос о переезде в Уилшир был практически решен. Эми была слишком бескорыстна и проницательна, чтобы противиться решению, которое одобрялось ее здравым смыслом и совестью. Она старалась скрыть от отца свое сильное нежелание к тому, чтобы покинуть летнюю виллу. Оставить приятные воспоминания и дружеское общество, чтобы похоронить себя заживо в большом мрачном доме, совершенно неремонтируемом и к тому же с нечистыми слухами, ей совсем не хотелось. Тема, вызвавшая такой интерес в гостиной, несомненно горячо обсуждалась и на кухне. В тот вечер за ужином слуги только и говорили о мисс Корти. Они предполагали, что семья Треворов покинет летнюю виллу и поселится в Уилшире.
3: «Судя по тому, что я слышал, пока прислуживал за столом, я уверен, что скоро произойдет грандиозный переезд», — сказал лакей Джон. «Я намерен завтра подать на увольнение», — добавил он, пожимая плечами. «Тебе лучше ничего не делать в спешке», – заметила Сьюзен Перл, благоразумная, приятная на вид женщина. Она была няней Эми, когда та была ребенком, а теперь исполняла обязанности ее служанки.
8: «Ты можешь обнаружить, что другая мысль будет лучше, когда речь идет о том, чтобы бросить хорошее место».
3: «Тогда хозяину тоже необходимо хорошо подумать», — заметил Джон, протягивая руку за ореховым вареньем. «Уверяю вас, мне вполне хватило недели в мисс Корти. Если бы вы увидели, как краска отстала от кирпичной кладки, как штукатурка осыпается с потолка и как выцвела мебель, то одного этого уже было бы достаточно».
8: «Но если бы вы услышали, как дрожат и дребезжат окна, словно в припадке лихорадки, как скрипят доски и как эхом отдаются длинные коридоры, то любой здравомыслящий человек бежал бы подальше от этой мрачной тюрьмы».
9: «Штукатурку и краску можно обновить. Ковер заглушает эхо. А шторы не пропускают сквозняков. Что касается дребезжания окон, то колышек может предотвратить это», — заметила Сьюзен, которую было нелегко запугать.
3: «Снаружи дома ничуть не лучше, чем внутри», — продолжал Джон. «Подъездная аллея вся заросла травой, а вода камышом. Деревья растут так густо, что за 10 ярдов ничего не видно. В ушах звенит от карканья ворон.
9: Прополка и расчистка сделают чудеса», — снова возразила Сьюзен.
8: «Если бы мисс Эми поселили на угольном складе, она и там сумела бы вырастить цветы».
1: «Там поблизости есть хорошие магазины?» — спросила Энн, горничная. Она носила чепец самого нового образца, отделанный разноцветными яркими лентами.
7: «Магазины?»
3: – эхом отозвался Джон, словно удивленный вопросом.
8: «Что вы! Даже булочнику и бакалейщику приходится приезжать в своих повозках из города С. В нескольких милях от мисс Корта нет ни одного приличного дома».
7: «Завтра же я увольняюсь», – бросила Энн. «С таким же успехом можно было бы сразу же отправиться в языческое захолустье, чем в место, как это».
9: «Я полагаю, что мисс Корт кишит крысами и мышами», – заметил повар Молли.
3: «Ни капельки», – со смехом ответил Джон. «Крысам и мышам
8: пришлось бы нелегко, так как 39 кошек и котят старой мисс Майерс служат вместо сельской полиции.
9: «Да что ты, Джон! Ты шутишь? 39?» – воскликнула служанка, задыхаясь.
8: «Я не шучу», – ответил лакей. «Я их пересчитывал. Черный, белый, серый и полосатый, пушистый и гладкий, с голубыми глазами и с зелеными. Миссис Майерс гораздо больше заботилась о своих кошках, чем о детях своих жильцов. Нет-нет, крысам и мышам не найти безопасного уголка в этом большом старом доме, разве только в замурованной комнате с привидениями». Как только прозвучали последние два слова, как пробудилось любопытство и посыпались вопросы. Теперь три голоса звучали одновременно.
9: «Ты думаешь, что там на самом деле водятся привидения?» «Ты что, сам видел призраков?»
8: «А что говорят слуги об этой комнате?» Джон ответил на третий вопрос, который задала Сьюзен.
10: «Кухарка и горничная говорят, что они слышали странные звуки, вздохи, дребезжание и вой по ночам», – сказал лакей, выглядя настолько таинственно, насколько позволяло ему его пухлое, упитанное лицо.
8: «И ветряные ночи, я полагаю», – сказала рассудительная Сьюзен. «Я слышала вздохи, грохот и вой даже здесь, на летней вилле».
9: «Пусть он расскажет нам больше», –
8: нетерпеливо воскликнула Энн. По лицу Джона было видно, что ему есть что сказать. Лакей начал свой рассказ с того, что демонстративно отложил нож и вилку, хотя холодная говядина все еще лежала на его тарелке. Это был знак того, что Джон действительно настроен серьезно. Понизив голос, он заговорил. Головы его слушателей наклонились и вытянулись вперед, чтобы ничего не пропустить.
9: «Миссис Джилл Джессел, служанка старой леди, сказала мне, что дважды встречала привидение в коридоре и один раз на лестнице. Это была высокая фигура в белом, по меньшей мере 7 футов ростом. И у нее были большие круглые глаза, похожие на фары кареты, уставившиеся на нее».
8: Энн и кухарка вскрикнули и обменялись взглядами, полными ужаса. Сьюзен же спокойно заметила.
9: «Если миссис Джессел действительно видела такое однажды, то она была бы очень храброй женщиной, чтобы оставаться и посмотреть на это во второй раз и в третий. Не помешалась ли эта смелая женщина после встречи со своим призраком?»
8: «Нет», – ответил Джон, слегка озадаченный вопросом. «Миссис Джессел – высокая, приятная на вид особа. Возможно, она привыкла видеть странные вещи».
9: Сьюзен весело рассмеялась. «Джон, Джон!» – проговорила она. «Это миссис Джессел просто разыгрывала тебя. Она видела, что ты бесхарактерный, и решила произвести впечатление».
8: Сьюзен намазывала себе масло, которое, возможно, и дало ей сравнение, которое она использовала.
9: «Миссис Джессел не зря жила в мисс Корте», – сказал Джон,
8: вероятно, желая продолжить разговор.
9: «Она прислуживала миссис Майерс не больше 3 лет, и все же старая леди оставила ей 50 фунтов. Милый маленький мебелированный домик неподалеку от мисс Корта и всех кошек и котят, которых она не могла доверить посторонним».
8: «Она знала, зачем живет в доме с привидениями», – заметила Энн.
9: «Поначалу я подумал», – продолжал Джон, взяв нож и вилку и употребляя их по назначению,
10: Поначалу я подумал, что постараюсь сделать все, что в моих силах, потому что для начала неплохо иметь жену с 500 фунтами и домом. А кроме того, лукаво добавил он, имея в придачу такой скот, можно было бы сделать небольшое дело у скорняка. Но, давай, что там?
11: Нетерпеливо потребовала Энн. Что было после этого «но»?
10: «Что-то мне в ней не понравилось», — сказал Джон. «И я не захотел бы жениться на ней, даже если бы вместо 500 фунтов было бы 5000». «А что в ней не так?» — спросил повар. «Ничего, чтобы я мог назвать», — ответил Джон. «Но когда вы ее увидите, то поймете, что я имею в виду».
11: «Я ее не увижу, так как не собираюсь ехать в Мисткорт. Я не могу находиться так далеко от Лондона», — ответила кухарка. «Завтра же я предупрежу мисс», — воскликнула Энн.
10: «А ты что собираешься делать?» — спросил Джон у Сьюзен.
12: «Я? Конечно, останусь с семьей», — последовал ответ. «Неужели я оставлю мою юную леди сейчас, когда ей так тоскливо на сердце? А уж что тоскливо, так в этом я уверена». Пока мисс Эми одевалась к ужину, она едва сдерживала слезы. Ей не доставляет удовольствия покидать такой дом, как летняя вилла, где ей никто не перечит, и все доставляет удовольствие. Не проходит и дня, чтобы мисс Элис или какая-нибудь другая подруга не заглядывали к ней. Каждую неделю она бывает в Лондоне на всевозможных развлечениях. В 19 лет молодая леди, как мисс Тревор, не по своей воле покидает такое приятное место, как это, меняя его на унылый, заброшенный старый загородный дом.
11: «Ах, бедная мисс! Я сочувствую ей от всей души!» — вздохнула Энн.
10: «С твоим сочувствием она не увидит никого, кроме новых лиц в своем доме!» — сказала возмущенная Сьюзен. «Нет, я всегда буду рядом с моей юной леди, даже если она отправится в самую середину Африки. Я была с ней последние 10 лет, с тех пор, как она потеряла свою бедную мать. И сейчас я ее тоже не оставлю».
11: «Ты не веришь в привидения?» – заметил Джон.
10: «Я верю своей Библии», – серьезно ответила Сьюзен. «И я читала там, что у меня есть Создатель, очень мудрый и добрый, чтобы позволять своим слугам беспокоиться о посетителях из другого мира. Боязнь привидений – все это связано с предсказаниями судьбы, с гадалками и со всеми подобными глупостями, за которыми гоняются слабоумные люди. Простая вера в Бога отвергает подобную чепуху, как дневной свет кладет конец тьме».
11: Над Сьюзен не смеялись за ее маленькую лекцию, как это сделали бы 10 лет назад. Ее долгая служба и испытанный характер наделили ее влиянием и снискали ей то уважение, которое последовательная жизнь обеспечивает даже от мирских людей. Ее собратья-слуги почувствовали некоторый стыд за свою легковерную глупость. «Я нисколько не боюсь привидений», — сказала Энн, «но я не хочу киснуть в деревне».
10: «Мне наплевать, что в доме водятся привидения, но я хочу устроиться получше», — заявила кухарка. «Как ты думаешь, Джон, понравится ли молодым джентльменам мисс Корт?» — спросила Сьюзен. «Я думаю, что у мистера Брюса есть цель и план в голове. А когда у него есть цель и план, он так и поступает. Действует он твердо и прямо. И никто не может сказать, нравится ему или не нравится то, что он делает», — ответил лакей. Когда он осматривал дом, то не для того, чтобы сказать, насколько все плохо, а чтобы посмотреть, как его можно улучшить. У мистера Брюса достаточно здравого смысла, и я верю, что он по-своему счастлив. Что же касается призраков, если они там есть, то они постараются держаться от него подальше.
13: «Он выведет их на чистую воду!» – засмеялась Сьюзен.
10: «Что же касается мистера Виберта, – продолжал Джон, – то если у него будет достаточно развлечений, то он не станет ломать себе голову над призраками или домовыми. Мистер Виберт – беззаботный малый и, как я понимаю, немного легкомысленный. Возможно, его отец не жалеет, что он будет жить чуть дальше от Лондона, чем здесь, на летней вилле.
13: «Единственное, кого мне жаль, так это мою юную леди», — сказала Сьюзен. «Она не возьмет ни ружья, ни удочки, как ее братья, и...»
2: «Она будет смертельно бояться привидений», — заявила Энн.
10: «Она пугливая, как заяц», — заметил Джон.
13: «Если мисс визжит, когда на нее лает щенок, и прячет голову под одеялом, когда раздается раскат грома, как же она будет реагировать на призраков высотой в 10 футов, с глазами, похожими на фонари кареты?» – спросил повар.
2: Сьюзен выглядела раздосадованной и почти сердитой, услышав, что так отзываются о ее госпоже.
14: «Мисс Эми нервная и не очень сильная, так что ее легко напугать», — сказала горничная. «Но она настоящая христианка и, надеюсь, не поддастся никаким пустым фантазиям и страхам, как те, кто боится собственной тени. Однако я не удивлюсь, если мисс Корт покажется ей очень скучным».
10: «Лучше бы она развлекалась тем, что присматривала за окружающими ее бедняками», — заметила кухарка. «Из того, что ты нам рассказал, Джон, я заключаю, что там достаточно босоногих сопляков и полуголых младенцев».
13: «Мисс Эми очень боится заразиться», — сказал Джон, с сомнением качая голову. «С тех пор, как появились случаи ветряной оспы, она ни разу не позволила мне вызвать для нее в Лондоне четырехколесный экипаж. Если мисс заметит ребенка с пятном на лице, она перейдет на другую сторону дороги».
10: «Нет-нет, она никогда не осмелится ступить и ногой в одну из тех грязных лачуг, которые я видел там, в Уилтшире».
2: «Да она и не должна», – заметила Энн. «Почему леди должны унижать себя, ходя среди грязных нищих?»
10: «Чтобы помочь им выйти из этого положения», — ответила Сьюзен. «В том месте, где я жила до того, как приехала сюда, я видела, как моя госпожа, да и молодые леди с удовольствием навещали бедняков. Они считали, что войти в хижину не более унизительно, чем войти в церковь. Богатые и бедные встречаются в обеих из них».
13: «Мисс Эми слишком добра, чтобы быть гордой», — заметил Джон. «Но поверьте мне на слово, она никогда не осмелится подойти к коттеджу ближе, чем на 10 ярдов. Она будет говорить и делать добро, потому что у нее самое доброе сердце на свете. Но она пошлет тебя, Сьюзен, со своими корзинами продуктов и узлами старой одежды. Мисс отвернется от неприятных запахов и упадет в обморок при виде ранки. Она не будет пачкать свои прекрасные муслиновые платья, рисковать подхватить лихорадку или заразиться чумой, посещая бедных».
10: «Время покажет», — заметила Сьюзен.
2: Но, зная нрав своей юной госпожи, верная служанка не могла не испытывать неприятных чувств по этому поводу. Вопрос о переезде, наконец, был окончательно решен. Мисс Корт должен был стать будущей резиденцией новых владельцев.
11: Не теряя времени, мистер Тревор распорядился произвести в нем абсолютно необходимый ремонт, чтобы сделать его сносно комфортабельным жильем. Больше этого мистер Тревор пока не предпринимал. Он знал, что в связи с переездом расходы будут очень

0: ошибки, но решил действовать благоразумно, чтобы даже ошибки не вовлекли его в серьезные затруднения. 6 недель, которые были намечены до отъезда семьи с летней виллы, были полны дел и приготовлений.
1: Сегодня прозвучала первая часть книги под названием «Замурованная комната». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали литературную радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Оставайтесь с Господом!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, мы продолжим нашу беседу, но сначала повторим немного прошлое. Не так ли делает и ваш учитель в школе, чтобы вам было легче связать прошлый урок с новым? Мы говорили в прошлый раз о том, как Ревека отправила сына своего Иакова к брату ее, Лавану. Почему она сделала это? Вы помните, как брат Иакова, Исав, сильно разозлился на Иакова за то, что тот получил у отца первородство, и грозил даже убить его, как только старый Исаак умрет. Яков так испугался, что готов был бежать куда угодно, и мать его, Ревека, посоветовала ему бежать на родину ее, к брату ее, Лавану. Яков пошел, и на пути в пустыне видел интересный сон, которым Бог показал ему, что не оставит его и исполнит на нем свое обещание, которое дал еще Аврааму, дедушке его. Потом мы говорили о том, как Яков пришел в Харан и встретил у колодца красивую девушку Рахиль. Она оказалась дочерью Лавана, и сегодня мы будем говорить о том, что произошло после этой первой встречи. Когда Лаван узнал о том, что к нему в гости пришел издалека Иаков, он поспешил навстречу ему, к колодцу, у которого встретила его Рахиль. Лавану было интересно узнать, как поживает его сестра Ревека, ведь она так давно ушла из родного дома, и вот теперь ее взрослый сын пришел к нему. Как много произошло, наверное, за это время. Лаван был сначала очень приветливым и добрым к Иакову, а Иаков в ответ был добрым к своему дяде и помогал ему много по хозяйству. Когда окончился первый месяц, Лаван сказал: «Позволь мне заплатить тебе за работу. Сколько ты хочешь?» Иаков ответил: «Я проработаю тебе честно и верно 7 лет, если ты дашь мне в жены твою красивую дочь Рахиль». Яков полюбил Рахиль и очень хотел, чтобы она была его женой. Он любил ее так крепко, что 7 лет казались ему несколькими днями. Прошло 7 лет, и Яков напомнил дяде об их договоре. Лаван приготовил свадебный пир и пригласил многих своих знакомых и родственников. К вечеру он привел к Якову невесту, но по восточному обычаю на ее лице было покрывало, и никто не видел ее лица. После заключения брака Иаков отвел невесту к себе в шатер и хотел видеть лицо ее, но когда открыл покрывало, невестой и теперь уже женой оказалась не прекрасная Рахиль, а ее сестра Лия, которая была старше и не такая красивая, как Рахиль. Как сильно огорчился Иаков! Дядя разыграл его. Наверное, Иакову пришел на память тот случай, когда он обманул своего слепого отца, чтобы получить благословение. Теперь Бог воздавал ему тем же, и это так не нравилось ему. Наверное, он теперь никогда не будет больше обманывать никого. Яков набросился на своего дядю Лавана с упреками. «Ты что это сделал со мной? Разве не за Рахиль работал я для тебя? Почему ж ты обманул меня?» И Лаван ответил: «У нас не принято, чтобы младшая дочь выходила замуж раньше старшей. Если ты согласен проработать для меня еще 7 лет, ты можешь получить также и Рахиль». Тут я должна сказать вам, дети, что в то время можно было иметь несколько жен. Народы на земле еще не было так много, как теперь, и Бог разрешал мужчинам иметь несколько жен, поэтому нет ничего удивительного в том, что Лаван обещает Иакову Рахиль после того, как уже дал ему Лию. Иаков так сильно любил Рахиль, что готов был работать за нее еще 7 лет, и тогда Рахиль тоже стала его женой. Когда же прошло 14 лет, Иаков захотел возвратиться в Ханаан. Но Лаван не отпускал его, говоря: «Пока ты был со мной, Господь благословлял меня ради тебя». Но Яков отвечал: «Как же я буду здесь заботиться о моей семье? У меня здесь нет земли, нет хозяйства. Не могу же я всю жизнь зависеть от тебя». Тогда Лаван согласился отдать часть своего хозяйства Якову, часть своих овец и коз. Яков отделил их от стад Лавана и поручил своим сыновьям смотреть за ними, пока он сам смотрел за стадами Лавана. Господь обильно благословил Иакова, и его богатство начало расти. К этому времени у Иакова также было уже 7 детей, мальчиков и девочек, и некоторые из них достигли почти что зрелого возраста. Иаков становился все богаче, и сыновья Лавана стали завидовать ему. Они говорили, что Иаков получил свое богатство нечестно, и сам Лаван тоже начал завидовать Иакову. Снова явился Иакову голос Божий во сне и сказал: «Я тот Бог, которому ты осветил камень Вифили, которому ты давал обещание, что возвратишься в Ханаан. Теперь настало время возвратиться. Не бойся, я буду с тобою». Но Яков боялся, что Лаван не отпустит с ним Лию и Рахиль в далекий Ханаан, и он решил уйти потихоньку, незаметно. Он подождал, пока наступило время стричь овец, и Лаван был в поле. Тогда он позвал Рахиль и Лию и сказал им, что Лаван не относится к нему так приветливо, как раньше, и что наступило время для него возвратиться в Ханаан. «Мы готовы идти с тобой, мы видим, что с тобой Бог», — ответили обе жены Якова. Наступили трудные дни для Якова. Он начал собираться в дорогу, по которой пришел сюда так много лет назад. С поля были приведены овцы, козы, рогатый скот и верблюды. Пастухи гнали скот впереди, а позади ехала семья Якова на верблюдах. Нам трудно представить себе эту картину. Ведь мы же ездим не на верблюдах, только на поездах, автобусах, автомобилях, самолетах. А тогда люди не имели всех этих удобных методов передвижения, и через пустыню не было проложено дорог. Верблюды медленно шли по песку через бескрайнюю пустыню. С обеих сторон лежали высокие горы, и изредка попадались источники вод. Там, где была вода, путники останавливались на отдых, поили скот, кормили детей, набирали воду в запас в козьи шкуры. Вот они остановились у горы Гилеад, отдыхали, ничего не подозревая. А в это время в Харане спохватились ослуги Лавана. Все заметили, что Якова нет, что он исчез, и поспешно рассказали Лавану об этом. Лаван ужасно разгневался и тут же решил бежать вдогонку за Яковом. Может быть, он собирался возвратить Якова назад в Харан? Он взял с собой несколько человек и в течение 7 дней гнался за Яковом. На 8-й день он увидел вдали палатки, которые раскинули люди Якова у подножья горы Гилеад. Прежде чем они пришли туда, Бог предупредил Лавана, чтобы он не обижал Якова. Злоба Лавана успокоилась, и когда он достиг шатров Якова, он даже не спорил с ними. Они сложили большую кучу камней и назвали ее «наблюдательной вышкой», и Лаван сказал Якову: «Пусть Господь наблюдает за нами, когда мы не будем больше вместе». Потом он поцеловал своих дочерей и отправился в обратный путь в Харан.

Иаков отдохнул в долине на пути в Ханаан и пошел дальше. Но никогда не забывал о своем брате Исаве, с которым был в ссоре. Он все еще боялся, что Исав может убить его. А тут ему как раз нужно было проходить через ту землю, в которой жил Исав. Что, если Исав все еще не простил его? Бедный Иаков так волновался, что не спал по ночам. «Что, если он все еще собирается убить меня?» — думал он. «Неужели я иду домой напрасно и уже не увижу матери моей?» Бог знал об опасениях Иакова и послал ему навстречу ангелов, и они успокоили его и влили в него смелость, и он послал людей к Исаву, чтобы предупредить о том, что он идет. Он думал, что если Исав не будет рад ему, тогда ему не будет приятно жить в Ханаане. Исав же не жил больше в Ханаане. Он жил в Едоме, на юг от Мертвого моря. И там вестники Иакова рассказали ему о приходе его брата. Исав ответил, что пойдет навстречу Иакову и возьмет с собой 400 человек. Это ужасно напугало Иакова. Он решил, что теперь наверняка Исав идет убить его и его семью, и разбил своих людей на два лагеря. Если Исав нападет на одну группу, другая будет в безопасности. Иаков просил Бога защитить его от брата. Утром он послал овец и волов, и верблюдов, и других животных Исаву, чтобы задобрить его. Ему так хотелось успокоить брата своего. Ночью он остался один, и вот некто боролся с ним до появления утра. И когда увидел, что не может побороть Иакова, коснулся бедра его и повредил кость, и просил Иакова: «Отпусти меня, потому что уже светает». Но Иаков ответил: «Не отпущу, пока не благословишь меня». Тот, кто боролся с Иаковом, спросил: «Как имя твое?» Иаков ответил, и тогда борющийся сказал: «Теперь имя твое будет не Иаков, а Израиль, потому что ты боролся с Богом и людей побеждать будешь». Иаков спросил об его имени, но борющийся ответил: «Что ты спрашиваешь об имени моем?» И благословил там Иакова. И понял Иаков, что боролся с Богом, и назвал то место Пенуэль, и говорил: «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась жизнь моя». Взошло солнце, и Иаков хромал на бедро свое. С тех пор потомки Иакова не едят жилы, которые в бедре животного, потому что боровшийся коснулся жилы в составе бедра Иакова. Иаков возвратился к своим и пошел с ними дальше. И вот видит, идет ему навстречу Исав. Иаков поклонился Исаву 7 раз до земли, но Исав побежал ему навстречу и обнимал, и целовал его, и все было прощено. Тогда Иаков представил Исаву жен своих и детей и рассказал о том, как Бог благословил его. Исав спросил о тех животных, которых Иаков послал ему, и Иаков сказал, что это все подарок Исаву. Сначала Исав отказывался принять такой большой подарок, потому что и сам был богатым, но, наконец, согласился принять, потому что это был подарок его брата. Побыв короткое время вместе, братья разошлись. Исав возвратился в Едом, а Иаков пошел дальше в Ханаан. Около Сихема Иаков купил поле, построил алтарь и служил там Богу. Его молитва была благодарностью Богу за благополучное путешествие из Харана. Позже Иаков перебрался в Ифиль и жил там некоторое время. Но Бог сказал ему, что он должен возвратиться в землю отца своего Исаака. Иаков пришел в Хеврон, где все еще жил Исаак. Много лет прошло с тех пор, как Иаков шел этой дорогой, одинокий, напуганный Исавом, а теперь он возвратился с большой семьей, хозяйством и слугами. Было видно, что Бог благословил его, и сердце его радовалось. На пути в Хеврон у Иакова было большое горе. Умерла его любимая жена Рахиль. У нее родился перед самой смертью ребеночек Вениамин, и он был утешением Иакова. Иаков похоронил Рахиль в Вифлееме и обозначил то место камнем. Несмотря на то, что Иаков пришел в Хеврон без Рахили, у него были радости, которые помогли пережить его горе. Во-первых, он не ожидал найти в живых отца. И Исаак тоже не надеялся встретить еще раз в жизни своего сына. Исааку было тогда 180 лет, и вскоре он умер спокойно и умиротворенно, потому что увидел сыновей своих в мире, благословленных Богом, счастливых и богатых. Исав пришел, чтобы помочь Иакову похоронить отца, и вместе они оплакали его. Общее горе еще больше сплотило их. Благословение Бога оставалось с Иаковом, и мы увидим дальше, что от его сыновей произошли народы, и от него самого народ
давший миру Спасителя. В следующий раз мы будем читать о сыновьях Иакова, и особенно интересной будет история о его сыне Иосифе.

«Владик!» – позвала мама однажды. «Сходи в магазин за маслом!» Владик любил свою маму и тут же послушно выскочил на улицу. Магазин был недалеко, и Владик мог бы минут через 10 вернуться, но по дороге он встретил товарищей. Они играли на поляне, и Владик присоединился к ним. Он так увлекся игрой, что забыл, куда и зачем шел. И только башенные часы, пробив 6 раз, напомнили ему о мамином поручении. Со всех ног Владик побежал в магазин, купил масло и пулей помчался домой. «Где ты был так долго, сынок?» – спросила его мама. Владик не хотел обманывать, но и правду сказать боялся. Он знал, что мама не одобрит его поступок и даже может наказать за это. «Мам, в магазине открыли новую бочку с маслом, и народу было много. Я так волновался, что придется долго задержаться, но другого выхода не было», – обманул он, глядя на мать невинными глазами. Мама, конечно, поверила ему, но при этом сказала: «В следующий раз иди в другой магазин, чтобы не задерживаться так долго, понял?» «Ладно», – махнул он рукой и побежал играть. Так Владик нашел выход из затруднительного положения и при всяком удобном случае стал применять этот метод. Как только ему угрожало наказание, он мигом придумывал какое-нибудь оправдание. Никто не подозревал, какой грех скрывался в его сердце. Эта скверная привычка постепенно привела бы Владика к вечной гибели, если бы Господь вовремя не сделал этот грех явным. А случилось это вот как. Как-то мама послала Владика на почту узнать, есть ли письмо от дедушки. Она беспокоилась о его здоровье, а от него уже давно не было никаких известий. На почте Владику дали письмо. Он сунул его в карман и пошел домой. По дороге возле одного дома он увидел толпу людей, которые что-то рассматривали. Он подошел поближе и увидел на земле девочку, скорчившуюся в припадке. Такого Владик еще никогда не видел. Долго он стоял там, слушая разговоры взрослых. Когда приехала скорая помощь и больную девочку увезли, люди стали расходиться. Пошел домой Владик. Возле самого дома он вспомнил про письмо. «А где же оно?» Владик обыскал карманы, но письма не было. «Неужели он потерял его? Ну где? Может, на том месте, где лежала больная?» И Владик побежал искать письмо. Вот знакомый дом и то место, где он стоял. Но письма там не оказалось. Владик побежал до самой почты, но письма нигде не было. Неужели кто-то его вытащил из кармана? Все усилия найти письмо были напрасными. Оставалось одно – идти домой и обмануть маму. Так он и сделал. На следующий день мама отправила своим родителям письмо, зная, что они получат его не раньше, как через неделю. Спустя 4 дня после этого пришла телеграмма о смерти дедушки. А дня через 2 мама получила письмо, написанное ее любимым папой. Читая его, мама горько заплакала. Отец писал, что ему очень хотелось видеть ее, и он в предыдущем письме послал ей деньги. До последней минуты папа надеялся, что она приедет. Заветным желанием отца было увидеться с родными в небесной стране, где не будет ни смерти, ни разлуки. В этом же конверте было еще одно письмо для внука. Мама позвала Владика, прижала его к себе и прочитала последнее пожелание его покойного дедушки.
«Мой маленький Владик», – писал дедушка, – «Господь хочет взять меня в свой покой на небеса, прежде чем Он придет на землю и пробудит своих верных детей для вечности. Некоторое время я буду в разлуке с вами, но в прекрасное утро славного воскресения я хочу прижать тебя к своей груди. Будь послушен своим родителям, и Господь благословит тебя. Особенно береги себя от греха, от лжи, который так часто привязывается к таким мальчикам, как ты. Даже маленький грех может погубить твою душу, как проказа, и тогда мы не встретимся с тобой в небесной отчизне. Целую тебя, дедушка». Слушая пожелания дедушки, Владик заплакал. Он, не скрывая, рассказал маме о том, как потерял дедушкино письмо с деньгами. Признался также о том, что очень часто обманывал ее, чтобы избежать наказания. Он так привык обманывать, что это стало страшной привычкой. Владик от всего сердца каялся во лжи и во всех своих плохих делах. Мама простила ему. Она благодарила Бога, что он побудил умирающего отца написать ее сыночку такие важные слова: «Внучок, остерегайся греха, чтобы он, как проказа, не погубил тебя».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим наше изучение 9 главы послания к евреям, речь о которой шла у нас в двух прошлых лекциях. 9 глава принадлежит к очень важному разделу этого послания, который начинается с 8 и продолжается вплоть до конца 10 главы. Речь здесь идет о том, что Христос является лучшим первосвященником, который несет свое служение в превосходнейшем святилище и приносит в нем большую и высшую жертву в рамках Нового Завета, держащегося на несравненно лучших обетованиях. В начале этой главы автор говорит об израильской скинии, являвшейся образом или тенью истинного небесного святилища. В нашей прошлой лекции мы очень подробно обсуждали все это. Сегодня я хочу лишь еще раз повторить все то, что мы уже сказали относительно земного святилища, которое значительно уступало тому святилищу, что находится на небесах. И вот что мы с вами выяснили на этот счет. Во-первых, это было истинно земное святилище, всецело принадлежавшее этому миру. Оно было сделано из обычных земных материалов и располагалось на этой земле. А наш первосвященник Иисус Христос вошел с большую и совершеннейшую скинию нерукотворенную. Эта истинная небесная скиния не имеет ничего общего с этим миром естественного творения. Она является лучшей и совершеннейшей скинией. А потому позвольте мне сказать вам совершенно откровенно. Все наши сегодняшние усилия, направленные на то, чтобы сделать наши церковные богослужения более привлекательными, служат лишь нашей плоти. Я говорю сейчас о всевозможных изображениях, скульптурах, витражах, которые используют различные церкви в своих богослужениях. Все это служит физической, плотской составляющей человека, но никак не служит его духовным нуждам. Мы должны сознавать, что на небесах существует истинная скиния, и что там есть истинный первосвященник, а также истинное духовное поклонение. Вы можете поклоняться ему в любом месте и в любой обстановке. И это просто чудесно, когда люди могут собраться вместе в церкви и по-настоящему поклониться Богу. Я уверен, что каждому из вас доводилось бывать на подобных богослужениях. И вы знаете, что это поистине чудесно. Израильская скиния являлась всего лишь тенью чего-то грядущего, ибо это святилище никогда не являлось истинной реальностью. Но почему-то многим христианам никак не удается расставить все на свои места в этом вопросе. Мы с вами начинаем заниматься изучением скинии, и порой наши умы полностью поглощены интересом к этим земным вещам. Однако самое большее, что можно было сказать об этой скинии, что это она являлась тенью истинной скинии, которая находится там, на небесах. Третье, что можно было сказать об израильской скинии, это что она была недоступна для людей. Простой человек попросту не мог попасть в нее. Если бы вы принадлежали к числу детей Израиля и жили в то время, вы не смогли бы просто войти в присутствие Бога. Вас остановили бы еще у входа во двор скинии. Вам обязательно понадобилась бы жертва. Да и в этом случае вы не смогли бы пройти ни шагу дальше, потому что все необходимые служения совершали за вас священники. Однако сегодня мы являемся священством верующих, и каждый из нас имеет доступ к Богу. Это одна из величайших привилегий сегодняшних верующих, которой мы удостоились, потому что Христос разорвал завесу скинии надвое. Он вошел в присутствие Бога, представ перед лицом Небесного Отца. Он находится на небесах, друзья мои, пребывая там ради нас.
Что же касается израильтян, то они были лишены этой чести в рамках прежнего завета. Кроме того, это земное святилище было временным путем к Богу, в отличие от того пути, который Господь Иисус Христос будет держать открытым для нас в течение целой вечности. А земная скиния была всего лишь временным устройством. И, наконец, эта земная скиния со всеми ее ритуалами и жертвоприношениями была бессильна изменить сердца людей. Этот факт я хотел бы подчеркнуть более всего остального. Земная скиния не предназначалась и не имела ровным счетом никакого отношения к изменению людских сердец. Но сегодня мы можем прийти ко Христу, и Он сможет изменить всю нашу жизнь. Он один способен дать вам силы для того, чтобы поклоняться Богу в духе и в истине. А также Он способен сделаться истинной реальностью для всей вашей жизни. Многие люди сегодня просто играют в церковь. Точно так же, как мы часами играли в дочки-матери, когда были еще детьми. Я знаю многих христиан, которые уже достигли зрелого возраста, их волосы убелены сединой, однако они по-прежнему увлеченно играют в церковь. Они посещают заседания всевозможных комитетов, они входят во всевозможные советы, некоторые из них поют в хоре, некоторые преподают в воскресной школе. То есть они увлеченно суетятся, подобно муравьям, а точнее, подобно термитам. И их усилия нередко оказываются столь же эффективными, как деятельность термитов. Они думают, что они служат Богу. Однако, друзья мои, вы никогда не сможете служить Ему до тех пор, пока не придете к Нему с истинным поклонением. Открытое поклонение Богу — это нечто, против чего с осуждением выступают современные либералы. Кто-то из либеральных богословов даже сказал однажды, что мир пытается избавиться от Иисуса двумя способами. Во-первых, распяв Его, а во-вторых, принося Ему поклонение. Друзья мои, это называется богохульством. Когда кто-то утверждает, что, поклоняясь Христу, верующие оказываются ничуть не лучше тех, которые распяли Его. Сегодня мы приходим к святому Богу на основании жертвы распятого Спасителя. Он один может заставить нас поклоняться Ему. Вот почему Павел пишет в своем послании к Ефесянам, 18 стихе, «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». И далее заметьте, о чем заговаривает апостол в 19 стихе. Сразу же после наставлений об исполнении духом. Он говорит, чтобы мы назидали самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах Господу. Это и есть поклонение. Друзья мои, самая большая радость для Божьего чада — это исполниться Божьим Духом и ощущать, как Дух Божий делает для нас реальным все, связанное со Христом. И это приносит поистине беспредельную радость нашим сердцам. Если вы действительно находитесь в присутствии Бога и возносите Ему поклонение, вы будете ощущать радость и пение в вашем сердце. Некоторым из нас не удается заставить свои уста в полной мере излить эту песню. Я, несомненно, отношусь к их числу. Однако эта песня, вне всякого сомнения, находится в глубине моего сердца. И это поистине чудесно, когда мы поклоняемся Спасителю. Именно таким является истинное поклонение. И это истинное поклонение всегда будет вести поклоняющегося к служению. Когда мы попадем в присутствие Бога, у нас уже не будет проблем со служением.
Ну а сейчас, после этого небольшого отступления, давайте продолжим изучение второй части 9 главы этого послания, где нам говорится о превосходстве небесной скинии и небесной жертвы. Прочтем стихи с 11 по 15. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшую скинию нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». Основное внимание в этих строках сосредоточено на том факте, что Господь является ходатаем Нового Завета. Все те люди, которые приходили к Богу в рамках Старого Завета, то есть ветхозаветные святые, были спасены исключительно потому, что они ожидали Его пришествия, когда приносили свои жертвоприношения. Я не знаю, насколько глубоко они знали и понимали все это. И тем не менее, Господь Иисус сказал, как мы читаем в Евангелии от Иоанна в 56 стихе 8 главы, «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Книга «Бытие» ничего не сообщает нам об этом событии, однако нам вполне достаточно, что об этом говорит сам Господь Иисус. Я верю, что все великие ветхозаветные патриархи смотрели вперед, на пришествие Христа. Иными словами, в те времена Бог, образно говоря, давал людям спасение в кредит. Кровь козлов и тельцов никогда не смывала грех. Люди лишь приносили жертвы верой. И когда Христос пришел, Он умер в прощении грехов, соделанных прежде, как говорит апостол Павел в 3 главе послания к римлянам. То есть Он умер за грехи всех людей, живших со времен Адама и вплоть до момента распятия. И с тех пор мы с вами тоже приходим к Нему по вере. Далее давайте прочтем 16 и 17 стихи. «Ибо где завещание? Там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив. Если написавший завещание человек все еще жив, это завещание является не более чем простым листком бумаги и не способно ничего никому сделать». Завещание не может вступить в силу, пока не умрет завещатель. Точно так же и Христос. Он не мог спасти никого, пока был жив. Не поймите меня превратно. Я лишь хочу сказать, что жизнь Христа никогда не могла спасти вас. Поэтому именно смерть Христа дает вам спасение. Прочтем стихи с 18 по 21. «Почему и первый завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленую и иссопом и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: «Это кровь завета, который заповедал вам Бог». Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Автор говорит здесь о дне очищения, когда первосвященник отправлялся во святое святых от лица всего народа.
И на основании этого действия священника весь народ Израиля принимался Богом еще на один год. Слово «кровь» встречается в этом отрывке 6 раз, указывая на место и силу крови в ветхозаветных ритуалах. Принцип, что без пролития крови не бывает прощения, являлся главной аксиомой всего Ветхого Завета. Также кровь являлась очень важным элементом Нового Завета. Вот почему в наших церквях мы поем известный гимн со словами о том, что есть сила в крови Христа. А читая книгу Откровения, мы узнаем, что победа была одержана не посредством талантов, одаренности или гениальности каких-то отдельных людей, но через какую-то особую физическую силу и даже не через духовную силу. Она была одержана через кровь Агнца. Далее давайте прочтем стихи с 23 по 26. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею». Все небесное нуждалось в очищении, потому что начало греху было положено на небесах. Мы уже говорили об этом в нашей прошлой лекции, обсуждая 11 стих этой главы. Кровь волов и козлов никогда не проливалась на небесах. В свое время я написал книгу, в которой тщательно проанализировал, как именно ветхозаветная скиния являла людям образ Христа. Земная скиния была не более чем образом истинной реальности, ибо истинная реальность находится сейчас на небесах. В своей книге я весьма подробно рассмотрел все эти вопросы и даже высказал гипотезу о том, что Христос в буквальном смысле принес на небеса свою кровь, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие. Вот почему я полагаю, что кровь Христа находится сейчас на небесах. И я верю, что на протяжении всей вечности эта кровь будет находиться там, дабы напоминать нам о цене, которую Спаситель заплатил за наше искупление. Христос вошел не в какое-то рукотворное святилище. Небесное святилище является духовным, но от этого оно не становится менее реальным, будучи столь же реальным, сколь реальна его кровь. Он умер на земле, чтобы спасти нас, и он живет на небесах, чтобы хранить наше спасение. Он находится там ради нас. Далее прочтем стихи 27 и 28. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Смерть является естественным порядком вещей для всякого человека. Для неспасенного человека после смерти нет ничего, кроме суда. Поэтому, друзья мои, если смерть Христа не спасет вас, впереди вас не ждет ничего, кроме осуждения. Но смерть предназначена не для всех людей. Слава Богу за это. Человекам положено однажды умереть, но некоторые не умрут. Я иногда слышу, как пожилые люди жалуются на свой преклонный возраст и говорят о том, как им хочется поскорее уйти из этого мира и предстать перед Господом. Я не знаю, как вы, но я буду не против подождать еще чуточку дольше. Я не спешу умирать.
и надеюсь, что смогу дожить до его прихода. Я не знаю, удастся ли мне осуществить это намерение, но именно этого я хотел бы. Итак, Христос однажды принес себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения, как мы читаем в 28 стихе. Этот стих говорит не о восхищении, но о его пришествии как высшего судьи этой вселенной. Однако верующим не придется предстать на этом суде. Когда он придет во второй раз, он придет не для того, чтобы разрешить вопрос греха. В следующий раз, когда Спаситель придет на эту землю, он уже не будет ходить вокруг Галилейского моря или по улицам Иерусалима, чтобы выяснить, что люди сделают с его жертвой. Он придет, чтобы совершить суд. Поэтому сегодня мы с вами можем выразить все это очень просто. Существует всего лишь два возможных места для наших грехов. Либо наши грехи будут лежать на наших сердцах, либо они будут возложены на Христа. Если вы не приняли жертву Христа, если вы не доверяетесь Ему как вашему Искупителю, если Он не является авторитетом для вас, тогда впереди вас не ждет ничего, кроме суда великого белого престола. И никто из тех, кому придется предстать на этот суд, не будет спасен. Однако все, представшие на этот суд, получат справедливый шанс, чтобы предъявить ему свои дела и обнаружить, что Бог был абсолютно прав все это время. И у меня есть новость для вас. Бог всегда прав. Поэтому сегодня, если ваши грехи все еще лежат на вас, нет ничего, что может удалить их, кроме смерти Христа. Когда Христос придет в следующий раз, это уже будет не для очищения греха, а для ожидающих Его воспасения. Иными словами, Он завершит спасение в это время. Наше спасение имеет три времени. Мы были спасены, мы спасаемся, и мы будем спасены. Возлюблены, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Читаем мы в первом послании Иоанна, в третьей главе, во втором стихе. И это, друзья мои, будет величайший день. Это будет великий день для каждого из нас. Поэтому давайте не будем отчаиваться в отношении друг друга. Бог еще не закончил свою работу с каждым из нас. Однажды во время какой-то дискуссии в церкви одна прихожанка встала и сказала: «Большинство христиан должны были бы повесить себе на грудь табличку с надписью, что они являются не самым лучшим примером того, чего способна добиться Божья благодать. Я думаю, что подобная надпись должна украшать каждого христианина. Бог еще не закончил свою работу со всеми нами. И слава Ему за это». Этой мыслью я хочу завершить наш сегодняшний разговор и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2009 год.
2: Встреча поколений. Олеся Василенко. Сегодня молодое поколение ищет героев для подражания. Но киношные образы не всегда убедительны. Иногда молодежь уж слишком старается быть похожей на своих кумиров. Если бы мы, молодые, чаще обращали внимание на то, что привелось пережить нашим отцам, дедам, а особенно тем, кто пострадал за веру в Христа, тогда мы убедились бы в подлинном героизме. Конечно, не во всех, но во многих жизненных историях мы нашли бы реальных, простых героев. Тех героев, например, кто, несмотря на ежечасную, ежеминутную опасность, отдавал все свое время, всю молодость, все духовные и физические ресурсы на служение Богу. Тех, скажем, героев, кто за Иисуса Христа провел свои лучшие годы в тюрьмах. Тех, например, героинь, которые растили детей, ожидая возвращения мужей из заключения. Именно для того, чтобы напомнить молодежи о подвиге тех, кто был преследуем за веру и верность Богу, и призвать ее к посвященному труду для Господа, и была проведена миссиями «Свет на Востоке» и «Свет Воскресения» конференция на тему «Встреча поколений». Особую возможность встретиться поколения имели 4 октября этого года в Киевской церкви «Храм Спасения». Открыл конференцию хор церкви пением величественного псалма «Верую». И не случайно, мне кажется, хористы выбрали для самого первого выступления этот псалом. За всю историю гонений находилось немало людей, которые, смотря на стойкость многих гонимых христиан, задавались вопросом, каким удивительным мужеством должны были обладать те, кто не предал своих убеждений.

0: тени, стоя перед лицом смерти. Но главное, что породило это мужество. И когда действительно находили ответ на вопрос, уже не сомневались, фанатики ли христиане, а восхищались глубиной их веры. Веры в того, кто оставался верным небесному Отцу даже до смерти и смерти крестной. После пения хора, пригласив слушающих к молитве, председатель правления украинской миссии «Свет на Востоке» пастор Василий Иванович Давидюк поделился ценными мыслями. В этом году исполняется 330 лет со дня выхода в свет книги «Путешествие пилигрима» Джона Буньяна. Для многих поколений эта книга была благословением, показывая, чего стоит наш путь в Господе. Что в Царстве Господнем очень важно быть верным тому, к чему Бог призвал. Очень важно знать, как Господь вел свою церковь, видеть его чудеса и понимать, что это благодать Божья. Василий Иванович отметил, что слово свое Бог принес через страдания, поэтому и христианам нужно за него страдать. Конференция стала хорошей возможностью объединить старшее и младшее поколение. Тот факт, что около 1000 человек пришли на встречу, доказывает, что и христиане старшего возраста, и молодые братья и сестры неравнодушны к истории гонимой церкви. «Идея такой конференции появилась не случайно», пояснил ведущий конференции президент российской миссии «Свет на Востоке» пастор Петр Луничкин. «Я благодарю Господа за то, что братья смогли услышать голос Божий и организовали эту встречу». Молодежи, которая живет во время отрицания абсолютной истины и отцовских ценностей, во время охлаждения и равнодушия к служению Господу, нужно услышать тех, кто не понаслышке знает, что значит страдать за истину. Неужели за то, что мы дети Божьи, нужно платить? Разве Христос не все уплатил? Задает вопрос современное поколение. Ответ на него звучал в проповедях, в выступлениях участников конференции и даже в известных псалмах, таких как «Иисуса имя сладко мне», «Священный огонь», «Над Родиной нашей восходит заря» и других, которые пели христианские исполнители Игорь Мельничук, «Семья Власенко» и другие, а также хор. На этот вопрос в своей проповеди «Цена следования», основанной на послании апостола Павла к филиппийцам, 3 глава, ответил Джеральд Просси, пастор из Канады. «В чем цель христианской жизни? В богатстве? В легкой жизни? В популярности? Отнюдь нет. Цель христианской жизни состоит в познании Иисуса Христа». Но познаем мы его через страдания, во-первых, физические, болезни, тяжелый труд, во-вторых, через насмешки и издевательства других по отношению к нам, и через борьбу с грехом, что тоже суть страдания. Таким образом, человек учится самоотречению, и это неотъемлемая часть христианской жизни. Все эти страдания изменяют человека в образ Христов. Действительно, говорилось на конференции, в страданиях есть смысл. Во-первых, Христос поддерживает, милует. Гонимых братьев и сестер утешала молитва, а еще пение. «Я не могу представить себе церковь без пения», — заметил Петр Луничкин. «Во-вторых, возможно, наше страдание нужно Богу для спасения какого-то человека». Ведущий конференции вспомнил историю из своей жизни, как однажды, выйдя из церкви, он был окружен хулиганами и порезан ножом. Много лет спустя один из преступников уверовал в Господа, попросив у него прощения за то, что не знал его. В присутствии 1200 человек и самого брата Петра этот человек признался в грехе и покаялся. Прошло 30 лет, и Бог показал, что страдания не были напрасными, засвидетельствовал пастор Луничкин. Молодые братья и сестры и все присутствующие могли воочию убедиться, что пришлось пережить христианам, которых преследовали за веру. На конференции был продемонстрирован фильм, в котором показано, какой прессинг терпели за веру дети, как смеялись и издевались над верующими. После фильма хор спел псалом «Священный огонь». Петр Луничкин вспомнил: «Мы пели этот гимн со слезами на глазах. Все-таки время тяжелое было. Мы были людьми второго сорта». Вспоминая историю гонимой церкви, нельзя не упомянуть о тех, кто самоотверженно нес благую весть русскому миру, исполняя особый труд. Вальдемар Цорн, главный редактор журнала «Вера и жизнь», выступая на конференции, подчеркнул: «Наша миссия «Свет на Востоке» занимается служением вспоможения тем, кто находится в особых условиях. Поэтому наше служение – это всегда служение в особых условиях». Вальдемар поделился очень интересной информацией. Множество жителей России, Украины уверовали благодаря работе миссии до и после Второй мировой войны. Основатели миссии проповедовали Евангелие и раздавали христианскую литературу русским военнопленным Первой мировой войны. Каков результат этого труда? В 1929 году на конференции миссии «Свет на Востоке» в Германии представитель из Украины рассказал, что в этой республике только через возвратившихся из плена образовалось около 1000 церквей. После Второй мировой войны сотрудники миссии распространяли Слово Божье и в лагерях для перемещенных лиц. Одним из тех, кто уверовал через это служение, был Николай Водневский. Особый труд совершался Светом на Востоке для Советского Союза в условиях железного занавеса. Друг миссии в ГДР Эберхард Рихтер нелегальным путем поставлял на советскую территорию Библии, в результате чего на него было заведено дело объемом в 1300 страниц. Брат Рихтер привел в пример один случай. Однажды в один из советских городов был доставлен разобранный печатный станок, который удалось собрать по предварительно сделанным фотографиям. На этом станке успешно печатали литературу до перестройки. Андрей Цорн, в настоящее время ответственный художественный редактор журнала «Вера и жизнь». «Мы делали все, что могли, и Бог нас хранил. Сейчас я говорю молодым, беседуйте со старшими, приглашайте их и спрашивайте, как и чем они жили, потому что пройдет время, они уйдут от нас, и не у кого будет спросить». Молодежь могла также услышать свидетельства тех, кто, несмотря на опасность, совершал служение для Христа, помогал в издательстве Василий Кирилко, занимался с детьми Вера Шупартяк, переписывал от руки христианские книги на синьке Галина Голубец, подпольно печатали литературу Виктор Драга. Все они за свою деятельность отбывали сроки тюремного заключения. Актуальной и в наши дни проповедью на тему «Цена компромисса» поделился пастор церкви «Храм спасения» Николай Константинович Величко, немало пострадавший за веру. «Цена компромисса совершенно противоположна цене, уплаченной Христом. Компромисс – это слишком большая цена. Это потеря благословения и мира в душе, неминуемое Божье наказание, соблазн для мира». Свою проповедь брат Величко закончил обращением к присутствующим. «Пусть каждый в своем сердце скажет Господу: „Вот я, пошли меня“. Пусть каждый скажет: „Я не пойду на компромисс с этим миром“». Ближе к концу конференции на сцену пригласили детей и подростков, которые подарили цветы страдавшим за Христа. Молодые молились Богу и благодарили Его за своих родителей. Это был очень трогательный момент. Итог встречи поколений подвел Василий Иванович Давидюк. «Сегодня сложнее, чем было тогда. Поэтому мы хотели сказать на этой конференции: верность Богу – самое прекрасное, что может быть. Вера стоит не чего-то, а всего. Христос указал нам узкий путь, потому что в нем есть смысл. Он ведет к награде в вечности. Я бы хотел, чтобы молодые ценили сегодняшнюю возможность жертвовать и служить. Хочется поблагодарить Бога и всех организаторов за прекрасное насыщенное духовное мероприятие, ведь встреча поколений действительно удалась. После всего услышанного и увиденного хочется усерднее трудиться для Господа, так, как христиане, которых преследовали. Хочется молиться о тех, кто и сегодня за Христа томится в тюрьмах. Хочется всегда помнить о жертве Спасителя, жить общением с Ним, служением Ему и надеждой встретиться с Ним в вечности. Последние строки этой статьи хочу отдать словам христианского деятеля, писателя, поэта и журналиста Николая Александровича Водневского. На конференции был продемонстрирован фильм памяти ушедшего к Господу дорогого брата во Христе. «Жизнь христианина – это не дорожка в рай. Нет, дело в том, что очень много препятствий на пути. И мое сердце будет радоваться, когда встречу его лицом к лицу. Я живу этой надеждой».
1: Аргумент. Игорь Савич. О чем говорят ископаемые? Читая статьи с описанием разнообразных палеонтологических находок, иногда появляется сожаление о том, что ископаемые не могут рассказать о своей судьбе. Как они оказались на том месте, где их окаменевшие останки обнаружили палеонтологи? Почему и когда настигла их смерть? Человек домысливает их судьбу. Его как раз интересует именно тот момент, когда они перестали числиться в царстве живых организмов. Ведь эти окаменевшие останки являются своего рода вехами на шкале времени. Они могут дать более или менее однозначный ответ об истинности эволюционных процессов прошлого. Есть три правила поиска истины. Первый. Искреннее желание узнать истину. Человек, стремящийся найти истину, найдет ее или, по крайней мере, приблизится к ней. Второе. Осуществлять анализ, интерпретацию имеющихся фактов и возможных вариантов без предубеждения. Третье. Использовать только надежные данные. Если хотя бы один из этих пунктов нарушается, то поиск истины заходит в тупик или затягивается на очень долгое время. С этой точки зрения и продолжается анализ 43-го параграфа 10-го раздела с многообещающим заголовком «Доказательства эволюции» нового учебника по биологии для 10-11 классов под редакцией Беляева-Дымшица. Москва, 2008 год. В данном учебнике один из разделов начинается с заголовка «Палеонтологические доказательства эволюции». И дальше говорится о том, что развитие, например, хордовых, осуществлялось поэтапно. Вначале возникли низшие хордовые, затем последовательно во времени возникают рыбы, амфибии, рептилии. Рептилии, в свою очередь, дают начало млекопитающим и птицам. Заявление звучит довольно категорично и основано, по мнению авторов, на том, что имеется богатейший палеонтологический материал, который и является одним из наиболее убедительных доказательств эволюционного процесса, длящегося на нашей планете уже 3 миллиарда лет. Страница 153 названного учебника. По поводу возраста Земли и, соответственно, длительности геологических периодов будет сказано отдельно при обсуждении главы «Развитие жизни на Земле». А сейчас можно остановиться более подробно на имеющемся палеонтологическом материале. Безусловно, за 3 миллиарда лет земная кора должна была быть буквально нашпигована самыми разнообразными останками вымерших животных и растений в самых разных стадиях эволюционного процесса. На это очень надеялся и родоначальник эволюционной теории Чарльз Дарвин. Но, что самое странное, прошло уже 50 лет, в течение которых тысячи палеонтологов пытались найти убедительные свидетельства эволюционных процессов, но все напрасно. В силу краткости данной статьи хочу привести всего лишь небольшую часть материала, касающегося хрестоматийного примера эволюции лошади. Этот процесс начался, как полагают, от существа с пятипалой конечностью до однопалой современной лошади. На рисунке 55, взятом из цитируемого учебника по биологии, приводится очень красочный ряд происшедших якобы изменений с конечностью лошади в течение десятков миллионов лет. Это всего лишь рисунок. А что же говорят ученые? Привожу только три цитаты в целях экономии места. Профессор Нилсон, кстати, эволюционист, пишет: «Построение целого кайнозойского генеалогического древа лошади очень искусственно, поскольку оно составлено из неэквивалентных частей и не может отражать непрерывную трансформацию». Другой ученый-эволюционист, доктор Симпсон, заявляет: непрерывная трансформация Heracotherium в Equus, латинские названия соответствующих вымерших животных и современных лошадей, дорогая сердцу целого поколения авторов учебников, на самом деле в природе никогда не происходило. Цитата по Уайт Камнинеллис, 2005 год, страница 101. Тот факт, что в прошлом существовали разные виды лошадей и что некоторые из них вымерли, очевиден, но положение об их общем предке – фикция, часть мифа об эволюции. Гиш, 1995 год, страница 87. Что касается оставшейся части богатейшего палеонтологического материала, то, несмотря на миллионы ископаемых останков, не найдено ни одного бесспорного доказательства существования промежуточных звеньев между вымершими и существующими живыми организмами. Вот несколько цитат исследователей. Хотя земная кора хранит триллионы окаменелостей, таких переходных форм найдено не было. Геологическая летопись не оказывает поддержки теории эволюции. Уайт Камнинеллис, 2005 год, страница 118. Еще одно свидетельство. Принято считать, что летучие мыши когда-то отделились от отряда насекомоядных – ежи, землеройки, кроты. Очевидно, что для превращения такого типично наземного животного, как еж или землеройка, в летающие, потребовалась поистине гигантская перестройка всего организма. Но в действительности даже древнейшие, найденные в третичном периоде ископаемые летучие мыши, по уровню своего развития ни в чем не уступают сегодняшним. Гласхауэр, 1994 год, страница 101. Говоря другими словами, не найдено ни одного ископаемого, претендующего на промежуточную форму между ежом или землеройкой и летучей мышью. Многие ученые, как эволюционисты, так и сторонники творения, признают существование двух огромных разрывов между микроскопическими одноклеточными организмами и сложными многоклеточными беспозвоночными и между беспозвоночными и рыбами. Ведь за миллиарды лет миллиарды таких форм должны были рождаться и умирать, не очень-то быстро могли эволюционировать такие сложные организмы. Но на самом деле не найдено ни одной подобной окаменелости. Гиш, 1995 год, страница 76. Китс, палеонтолог и эволюционист, заявляет: «Эволюция требует существования промежуточных форм между видами, а палеонтология их не дает». Цитата по Тейлор, 1994 год, страница 104. Можно привести еще множество примеров того, что весь богатейший палеонтологический материал свидетельствует о несостоятельности гипотезы об эволюционном развитии животного и растительного мира. Биогеографические доказательства эволюции. Если прочесть данный подраздел цитируемого учебника по биологии, страница 154, то становится ясно, что авторы пытаются объяснить разнообразие растительного и животного мира в различных зонах земного шара, происходившими там эволюционными процессами. Основная позиция сводится к тому, что в существующих, так называемых, биогеографических областях, на рисунке 56 показана карта с границами биогеографических областей, живые существа эволюционировали, а можно ведь сказать просто, видоизменялись, изолированно, что проявилось в своеобразном составе растительного и животного мира. По причине длительной пространственной изоляции видоизменение живых существ шло разными путями, и постепенно могли возникнуть совершенно новые виды животных и растений. На странице 154 написано: «Фауна и флора палеоарктической, евразиатской и неоарктической североамериканской областей, например, имеют много общего. Это объясняется тем, что в прошлом между названными областями существовал сухопутный мост Берингов перешеек. Неоарктическая и неотропическая области, напротив, имеют мало общих черт, хотя в настоящее время соединены Панамским перешейком. Это можно прокомментировать следующим образом. Во-первых, климатические условия Северной Америки и Евразии имеют гораздо больше сходства, чем климатические условия Северной Америки и Южной Америки. Наверное, это должно являться решающим фактором, так как заселение животными и растениями при благоприятных факторах происходит довольно быстро, как показано ниже на примере острова Кракатау. Во-вторых, существует теория о том, что когда-то евразийские и африканские континенты с одной стороны и Северная и Южная Америка с другой стороны составляли одно целое. Это легко можно обнаружить на приведенной карте, сравнив береговую линию Атлантического океана обеих групп континентов. Обращает на себя внимание очень большая разница между фауной и флорой Африки и Южной Америки, которые выделены в различные биогеографические области по составу флоры и фауны. Однако является ли это доказательством эволюционных процессов или говорит лишь о специфической адаптационной изменчивости живых организмов? Конечно, миграционные процессы всегда имели место. В результате воздействия окружающей среды изменялся состав популяции в рамках той генетической информации, которая была свойственна тому или иному живому организму. Некоторые виды или даже роды животных или растений вымирали, другие более широко распространялись в данном ареале, но где здесь доказательства в пользу эволюции? Напомню, что под эволюцией понимается постоянное усложнение животных и растений в борьбе за место под солнцем. Как отмечает Шевен, всемирное расселение близкородственных видов растений по всему свету явно свидетельствует против постепенного их распространения из так называемых центров происхождения. Цитата по Юнкер-Шерер, 1997 год. С точки зрения теории эволюции, трудно объяснить существование территориально обособленных, но очень сходных видов живых организмов. Например, голубые звезды обитают в Китае и в Испании. Игуаны водятся в Южной Америке, на Мадагаскаре и на островах экваториальной части Тихого океана. Место обитания тапиров – Южная Америка и Восточная Азия, а их ископаемые останки палеонтологи находят даже в Германии. Муравьеды в настоящее время живут только в Южной Америке, а ископаемые экземпляры находят в Германии. Юнкер, Шерер, 1997 год. Как явствует из научной литературы, целый ряд близкородственных пресноводных рыб живет на всех континентах, и этот факт объяснить с точки зрения эволюции невозможно. Эти рыбы ведь не могут мигрировать в соленой воде. Эти факты гораздо лучше согласуются с глобальной катастрофой под названием «Всемирный потоп», когда в короткий срок быстро погибла большая часть живых организмов, а оставшиеся в живых заселили другие области, более подходящие для их обитания в изменившихся климатических условиях. Бытие 8.16.17. Хочется сказать несколько слов относительно сумчатых животных в Австралии, которая выделяется в отдельную австралийскую биогеографическую область. Анализ ископаемых не дает определенных представлений о возможных эволюционных событиях прошлого. Среди ископаемых находок сумчатые животные встречаются в Европе, в Северной и Южной Америке, а также и в Азии. Возможно, сумчатые происходят из Нового Света, откуда они распространились в Южную Америку, а затем через Антарктиду в Австралию. Там, ввиду отсутствия конкуренции со стороны плацентарных животных, животные, которые вынашивают эмбрионы внутри себя до конца, они достигли своего расцвета, а на остальных материках вымерли. Юнкер, Шерер, 1997 год. Далее в учебнике дается материал, касающийся островной фауны, с явным желанием авторов к эволюционным выкладкам с учетом тенденции расхождения видов на давно обособившихся островах. Изолированные острова являются идеальным местом для возможных видоизменений существующих особей при их приспособлении к окружающей среде. Могут даже появляться так называемые эндемичные виды, то есть те виды, которые свойственны только этой местности. Возникает искушение предположить, что при достаточно длительном времени и определенных условиях среды видоизменение может зайти так далеко, что потомки существовавших видов могут сформировать совершенно новый тип организма. Этот вывод как раз и сделал Дарвин, наблюдая разные виды или подвиды вьюрков на Галапагосских островах. Дарвин не был генетиком. Он получил богословское образование и вел свои наблюдения как натуралист, изучая окружающий удивительный мир Божьего творения. Он ничего не знал о материальной основе наследственности и не мог предполагать, что эта информация закодирована в цепочках ДНК и связана с многочисленными и сложными процессами биосинтеза нуклеиновых кислот, белков и других важнейших биополимеров клетки. Путем последовательных и строго детерминированных процессов они в конечном итоге находят выражение в форме клюва птицы, ее оперения, поведенческих реакциях и многом другом. Радикальные изменения морфологии, например, птицы, требуют невероятно сложных изменений информации, закодированной в ДНК. Возникает вопрос: кто должен менять эту информацию? Абсолютно необходим ее источник. Информация не возникает спонтанно из хаоса неопределенных и бессвязных химических процессов. При искусственной селекции творческим и направляющим началом является человек, который знает, какие свойства той или иной породы птиц ему надо усилить. Где же та движущая сила эволюции, о которой предпочитают скромно умалчивать приверженцы этой гипотезы? Где та сила или программа, которая неумолимо толкает живые существа ко все большему усложнению своего строения и снабжает их все новой генетической информацией? На поиски этой силы или программы затрачены миллионы долларов, и ничего так и не найдено. Чтобы быть более корректным, следует говорить о свойстве, которое легко обнаруживается в живом мире, а именно об адаптации и изменчивости обособившихся популяций. И, возвращаясь к островной фауне и флоре, можно привести описание довольно известного примера заселения острова Кракатау. Кракатау – вулканический остров в 40 километрах восточнее Явы, пережил 26 августа 1883 года сильное извержение, которое опустило большую часть острова в море, а оставшуюся часть покрыло метровым слоем лавы. Все живое было уничтожено. Ученым-ботаникам было проведено исследование, которое показало, через 3 года появилось 27 видов растений, по прошествии 14 лет – 62 вида растений, по прошествии 23 лет – 144 вида, чем практически восстанавливается нормальный состав растительности. Зоологический анализ дал следующие результаты. По прошествии 6 лет – 40 видов членистоногих и 1 вид рептилий. По прошествии 25 лет – 240 видов членистоногих, 4 вида сухопутных улиток, 2 вида рептилий и 16 видов птиц. По прошествию 40 лет – приблизительно 500 видов членистоногих, 7 видов улиток, 3 вида рептилий – 1 змея и 2 ящерицы, 26 видов птиц, 3 вида млекопитающих, 2 вида полевых мышей и восточная крыса. Юнкер, Шредер, 1997 год, страница 145. Как видно из этого примера, заселение пустынных мест или изолированных островов может происходить очень быстро. В данном случае вряд ли следует ожидать появления эндемичных признаков у обитателей данного острова, так как имеется связь с материком. Обмен генетическим материалом внутри популяции – вот единственный источник возможной изменчивости вида. Большие надежды возлагались на мутацию, но это отдельная тема для разговора, а здесь лишь следует упомянуть, что надежды эволюционных материалистов не оправдались и в этом. Таким образом, подводя итоги всему вышесказанному, можно сказать, что убедительных доказательств эволюционных процессов в прошлом не найдено. Об этом четко говорят ископаемые останки. Что касается биогеографии распространения животных и растений, то материал предоставлен недостаточно полно, а имеющийся в наличии требует более непредвзятого осмысления и объективной интерпретации.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Вода вокруг вас. Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 14 стих. Великая река Амазонка несет такое огромное количество пресной воды в Атлантический океан, что на несколько миль от ее устья вода в океане совершенно пресная. Один корабль шел из Европы в Южную Америку. По причине больших штормов он задержался в пути из-за испорченного компаса, потерял направление и медленно продвигался вперед по солнцу и звездам. На корабле истощился запас пресной воды. 2 дня экипаж и пассажиры были без воды. На третий день они увидели другой корабль. Они приблизились к нему на такое расстояние, чтобы можно было различить сигналы, и начали подавать их. «Мы умираем от жажды». Полученный ответ не только удивил их, но показался как будто насмешкой. «Вода вокруг вас, спустите ваши ведра». Оказалось, что сами того не ведая, они проходили как раз в это время район устья Амазонки и были со всех сторон окружены пресной водой, хотя земли еще не было видно. Мы, люди, плывем в горько-соленом океане земной доли. И как невелик этот океан, но могущественная и живительная река благодати Божией врезается в него огромным, целительным и спасающим от жажды потоком своих пресных живительных вод. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 по 39 стихи. Иисус Христос есть источник, из которого течет очистительная струя. Как человек не может жить без воды, так и без Христа человек не может жить, чтобы жить вечно в небесных обителях. Будем пить эту воду жизни даром.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Пришел, чтобы служить. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Евангелие от Матфея, 20 глава, 28 стих. Любите ли вы служить людям? Не считаете ли это занятие унизительным для себя? Поначалу Ниночка не любила никому помогать. «Лучше это время потратить на прогулку или чтение книг», — думала она, когда мама просила ее сходить за хлебом для пожилой соседки. Но вот однажды произошел такой случай. Мама зашла к соседке в тот момент, когда у нее начался сердечный приступ. «Вызови быстрее скорую!» — крикнула она Нине, а сама открыла окна, уложила старушку в постель и дала ей лекарство. Скорая приехала быстро, и это спасло бабушке жизнь. «Молодец, девочка! Вовремя нам позвонила! Ты помогла своей соседке остаться в живых, и впредь будь такой же заботливой!» — сказал Нине молодой доктор в очках. Нине было приятно это слышать. Еще приятнее ей стало, когда соседка рассказала об этом случае своим подругам во дворе. С тех пор Нина любит служить всем, чем только может, не только соседке, но и другим людям, даже тогда, когда она не слышит от них слов благодарности. Девочка поняла, что поступает по примеру Иисуса, который для того и пришел, чтобы послужить людям. Это действительно настоящая радость – подражать Господу в служении ближним. Попробуйте! Служите не только больным и стареньким, но и своим товарищам, родителям, учителям, братикам и сестричкам. Пусть особую радость вам приносит сознание того, что когда вы служите ближним, то служите самому Иисусу. Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Евангелие от Матфея, 25 глава. 40 стих.
2: Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

победитель. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Евангелие от Луки, 1 глава, 6 стих. Посмотрите на Божий портрет Елисаветы и Захарии. Эти замечательные люди Божьи были благословены благочестивым священническим наследием, но, несмотря на это, им было предназначено пройти трудный путь. Вы знаете, что у них не было детей, которых они бы любили, не было внуков, о которых бы заботились, не с кем было поделиться наследием веры, не было отпрысков, чтобы продолжить род. Несмотря на такое мучительное обстоятельство, в то время бездетность считалась знаком Божьего наказания за грехи. Евангелист Лука в общих словах говорит, что Елисафета и Захария оба были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Праведность. Елисафета с супругом соблюдали Божий закон в самом строгом смысле этого слова, так как говорят, к примеру, о строгом соблюдении Конституции. Послушание. Елисафета шла по жизни со своим мужем, поступая по всем Господним заповедям. Нравственное послушание и уставам, обрядовое послушание. Беспорочность. Жизнь Елисафеты и Захарии была угодна Богу. Внешне покорные закону Моисееву, они были и в душе покорны Господу. Но они все равно страдали, и это хорошо, что Бог говорит нам об их страданиях. Елисавета показала, как любить Бога и неотступно следовать Его заповедям, даже когда жизнь тяжела, что помогало ее вере и преданности, возможно, даже, скорее всего, ежедневная молитва. Почему нужна семейная молитва? Причина вторая. Благодаря молитве вы в течение всего дня будете чувствовать незримое присутствие самого Бога, который выведет вас победителем из любого испытания. В течение дня, мгновение за мгновением, осознание неизменного Божьего присутствия с вами позволит вам нести любой крест и сталкиваться лицом к лицу с любым суровым испытанием, выходя из него победителем. Дорогая слушательница, невозможно пережить трудные времена и остаться праведной, покорной и безупречной без общения с Господом, ежедневного, усердного и преданного. Обратитесь к Нему прямо сейчас. Узнайте, как можно, общаясь с Христом, выйти победителем из любого испытания и любой трудности на жизненном пути.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле, волна благословения, город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».

Семейный очаг. Сборник статей и рассказов для родителей. Срочное поручение. Свидетельство. Это было в годы гонений на Церковь Христову. Многие братья и даже сестры томились в тюрьмах и лагерях, и Церковь не только прилежно молилась о них, но и помогала им, чем могла. Наша Церковь написала ходатайство о гонимых, а также сообщение об очередных притеснениях в нашей местности, и эти бумаги надо было срочно доставить в Москву, в Совет родственников узников. Сделать это поручили нашей семье. Мы всегда охотно участвовали во всяком деле, совершаемом во имя нашего Господа. Исполнить поручение мы доверили одной из наших дочерей. Она обрадовалась, но тут же спохватилась. «Мама, попроси сапоги у соседки, мои же совсем порвались. В чем я поеду?» Ехать надо было срочно, в тот же вечер, и купить сапоги мы не могли, да и денег не было. «Нет, просить не буду», — подумав, сказала я. «Дело Божье можно делать и в лаптях. Надевай вязаные носки, галоши и поезжай». Дочь вначале смутилась. «Но кто сейчас ходит в галошах? Да еще в Москву в них едет». Правда, мы жили на юге, и в нашей местности галоши были привычной обувью, даже для молодых в зимнее время. Дети были приучены к послушанию с малых лет. Мы всегда старались не делать поспешных выводов, не давать поспешных согласий и не запрещать чего-либо необдуманно. Дочь согласилась поехать в галошах. Вечерним рейсом она улетела в Москву, отвезла бумаги по известному адресу и сразу возвратилась домой. Сколько радости было у нее от того, что она пересилила себя, не отказалась даже в таком неприглядном виде исполнить поручение. Дочь смогла правильно оценить ситуацию, смирилась с обстоятельствами, и это обернулось для нее большой радостью и удовлетворением.

Папа и мама. Рассказ. Федор уже несколько дней не вставал с постели. Он чувствовал себя плохо, да и диагноз, поставленный врачом, был неутешительным – воспаление бронхов. Удрученный Федор даже себе не хотел признаться в том, что причиной этого было его пристрастие к спиртному, и что он нередко валялся пьяным на сырой земле. В доме было тихо. Жена стирала, а дети Яша

и Маша играли в соседней комнате. Вдруг послышался ясный голосок Яши. «Маша, давай поиграем в папу и маму». Федор прислушался. «Я буду папа, а ты мама», — продолжал Яша. «Я буду приходить домой пьяный, как папа». «Нет», — испуганно отказалась Маша. «Ты будешь меня бить, а я буду тогда плакать». «Нет, ты будешь молиться, как мама», — поправил ее Яша. Федора обдало жаром. Он хотел встать с кровати, унять детей, но не мог. Хотел накричать на них, но голос не повиновался, да и подходящих слов не находилось. «Яша, иди сюда!» — наконец позвал он сына. «Поиграйте в другую игру». Мальчик покорно кивнул и вернулся в соседнюю комнату. «Яша!» — через время позвал отец. «Что делает мама, когда меня долго нет с работы?» «Плачет и молится». «А почему она плачет?» «Потому что ты...» Федор нетерпеливо провел рукой по лбу. «Говори же скорее!» — воскликнул он. «Потому что ты приходишь пьяный и бьешь ее. А за кого мама молится?» «За тебя. Она просит Бога, чтобы он сохранил тебя, чтобы ты скорее пришел и не бил ее. И еще, чтобы ты научился молиться. И чтобы Яша не был пьяницей, когда вырастет», — тихо добавила Маша. Федор закрыл глаза. Его дыхание стало прерывистым. Теперь его удручала уже не болезнь, а чувство вины перед Богом и перед женой. Какой же все-таки он негодный. Федор с трудом сполз с кровати и опустился на колени. Рыдания потрясли его воспаленную грудь. Яша и Маша застыли в недоумении. Отец просил у Бога прощения и милости. Поднявшись с колен, Федор с необычной теплотой в голосе попросил: «Яша, позови маму». Жена робко вошла в комнату. «Мария, прости меня за все», — обнял он оторопевшую супругу. «Бог услышал твои молитвы. Он разбил мое жестокое сердце и покорил своей любовью». Естественно, жена все простила мужу. Она давно уже простила его и так ждала этого часа. Они вместе с детьми благодарили Бога за дарованное счастье и земное, и небесное.

Папа, давай еще поститься. Свидетельство. Случилось так, что моя мама сильно заболела, и ее положили в больницу. Она сильно страдала, и я переживала, как бы от невыносимых головных болей она не лишилась рассудка. В прошлом мама много претерпела от атеистов. Ее даже намеревались лишить материнских прав за то, что она воспитывала детей в страхе Божьем. И вот ее постигла серьезная болезнь. Мы ничем не могли помочь нашей маме, но хорошо знали, что Господь все может. И мы молились Ему. Потом мне пришла на сердце мысль об усиленной молитве. «Может, побыть в посте всей семьей», — подумал я. «Ведь дети тоже видят, что бабушка сильно страдает». Старшей дочери тогда было 7 лет, сыну 5, а младшей 2,5 года. Утром, собрав семью на молитву, я спросил у детей. «Вы бабушку любите?» «Да, любим», — хором ответили они. «А согласились бы вы чем-нибудь пожертвовать ради того, чтобы бабушке стало легче?» — продолжил я. Дети насторожились. Они не понимали, что имеет в виду папа. «Ну, например, согласились бы вы целый день ничего не есть, то есть поститься, и молиться Богу о том, чтобы он исцелил бабушку?» «Конечно», — оживились дети. «Тогда давайте сегодня все вместе совершим пост», — предложил я. «Вам будет трудно ничего не есть, но Бог услышит наши молитвы и пошлет бабушке облегчение». В этот день я решил побыть с детьми. Я следил за тем, чтобы они не ссорились, и у них складывалось правильное понятие о посте. Мы читали вместе, молились, пели. Потом я немного поиграл с ними. День прошел мирно. Моя дочь несколько раз подходила к обеденному столу, заглядывая, нет ли там чего-нибудь съедобного. «Ты кушать хочешь?» — спросил я ее. «Да». «Я тебе могу дать, мне не жалко, но ты же хочешь, чтобы бабушка не болела?» «Хочу». «Поэтому надо потерпеть. Пойдем еще помолимся Иисусу, попросим, чтобы он послал бабушке здоровье». Девочка охотно соглашалась. Мы не ели до 4 часов дня, потом помолились в заключение поста и вместе пообедали. Вечером перед молитвой на ночь я спросил. «Дети, как вы поняли, что такое пост?» «Это много молиться и ничего не есть», — ответил сын. Я обрадовался. Дети правильно поняли. А через какое-то время они сами попросили. «Папа, давай еще поститься». «Зачем?» «Чтобы вместе читать и молиться». Тогда я понял, что дети хотят общаться с родителями больше, что для них недостаточно каждодневного короткого чтения и молитвы. Они согласны даже на трудности, лишь бы родители уделяли им больше внимания. Это стало для меня ценным уроком. Когда мы приступаем к Богу с искренним сердцем, Он высоко оценивает это, и дети тоже это понимают. Бог ответил на нашу молитву. На следующий день моей маме стало легче. Мы с детьми посетили ее в больнице и сами в этом убедились. Правда, полное исцеление не наступило, но головные боли исчезли, а у детей окрепло и увеличилось доверие Господу.

назначение семьи – служить Господу. «Я и дом мой будем служить Господу». Иисус Навин 24:15. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Римлянам 12:11. Основное назначение семьи – служить Господу. Независимо от количества детей, долг и обязанность каждого дома – служить Богу. Вся наша жизнь состоит из принятия решений. Они могут быть угодными Богу, а могут быть противными Ему. Когда-то у каждого теперешнего главы семьи созрело решение создать семью. Однажды она созрела и у меня. Я пришел в дом своей невесты, и хотя уже прошли годы, до сих пор помню, как у меня дрожали колени. Но отступать было нельзя. Я должен был сказать то, что созрело у меня в сердце. Каждая семья сталкивается с вопросом, иметь всех детей или не всех. Здесь тоже необходимо принимать решение. Понимая волю Божью, мы соглашаемся с Его замыслом и принимаем решение исполнять ее. Еще одно решение – воспитать детей в учении нашего Господа. Итак, вся наша жизнь зависит от решений, от нашего выбора. Иисус Навин, богобоязненный человек, не постыдился перед лицом всего народа открыто заявить: «А я и дом мой будем служить Господу». Это основное назначение каждой семьи. Без служения Богу семья не может быть хорошей. Даже если будет материальный достаток, прекрасное здоровье и другие земные блага, и тогда без служения Богу семья будет неполноценной. Освещая вопрос семейной жизни, апостол Павел пишет: «Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». 1 Коринфянам 7:35. Несмотря на трудности и скорби, которыми полна семейная жизнь, мы должны служить Господу. Служить благочинно, служить без всякого развлечения. Христианская семья должна быть общительной и гостеприимной. В этом тоже выражается служение Богу. Возьмем в качестве примера семью Авраама. Он принял совершенно незнакомых ему людей. Принял так, что этот пример на века запечатлен в Священном Писании. Авраам заколол откормленного теленка, из лучшей муки испек хлеб. Он был очень гостеприимным. Своим радушным гостеприимством его семья послужила самому Богу. В служении гостеприимства может участвовать вся семья. Малыши могут стихи рассказать, дети постарше привести в порядок обувь гостей, на стол накрыть, посуду помыть. И это очень хорошо. Служить семьей Господу можно и на богослужениях. Часто непростой задачей для семьи оказывается даже просто добраться до молитвенного дома. Это действительно бывает нелегко, особенно если добираться приходится городским транспортом, да еще с пересадками. Добрались до молитвенного дома, заняли комнату матери и ребенка, и все. Это еще не служение. Не часто встретишь семьи, которые участвуют на богослужениях, поют вместе с детьми, и муж проповедует. А это очень важно и хорошо. Будем и мы служить Господу, примем такое же решение, какое в древности принимали верные Богу люди, и будем всем домом своим делать все, что хорошо, правильно и справедливо в глазах нашего Господа.

Богослужение у стиральной машины. Монета в 10 центов, еще одна в 5 центов и две одноцентовые. Я бросила вынутые из карманов деньги в стоящую рядом со стиральной машиной корзинку. Сколько карманов мне приходится проверять, стирая одежду. Я с удовлетворением вздохнула, подняв последнюю корзину мокрого белья. Как мать все увеличивающего семейства, я часто поражаюсь, с какой скоростью накапливаются горы грязного белья. Остановившись, я прочитала слова, написанные мной на листе бумаги, приколотом над стиральной машиной. «Подобно талу, как я вновь и вновь стираю белье моей семьи, так Бог снова и снова очищает меня от пятен греха. Он терпеливо и заботливо удаляет с моей души грязь, оттирая неподатливые пятна с помощью испытаний пятновыводителей». Всякий раз, читая во время стирки эти слова, я благодарю Господа за его постоянство. Горы запачканных грехом жизней у него накапливаются быстрее, чем горы грязного белья у меня. Что же касается размеров его семьи? О, ее даже невозможно сравнить с размерами моей семейки. Устает ли Бог, устраняя греховные пятна из моей жизни? Сколько разных растворов он испробовал для того, чтобы удалить особо стойкие загрязнения? Не выводил ли он меня на яркий свет Святого Слова, подобно тому, как я развешиваю вещи на ярком солнце, чтобы с них, обесцветившись, удивительным образом исчезли некоторые пятна? Размышляя обо всем этом и чувствуя необходимость в очищении, я принимаю решение больше времени проводить в общении с Богом. Для этого пытаюсь совершать то, что называю богослужением у стиральной машины. Выполняя повседневную домашнюю работу, я сравниваю ее с тем, что Бог делает для меня, и использую это как повод для молитвы. Во время стирки, сортируя белье по цвету и типу ткани, я молюсь: «Господи, помоги мне жить святой жизнью, отделенной для служения Тебе. Не позволяй темным краскам этого мира пятнать чистую жизнь, которой я должна жить по Твоей воле». Распутывая носки и ремни, я размышляю, насколько долготерпеливым должен быть Господь, помогая мне разрешать запутанные взаимоотношения с другими людьми. Мне вспоминаются заботы, отягощающие меня, вспоминается, как Дух Святой заботливо освобождает меня от них. Подобно тому, как я разбираю носки по парам, так и Он приводит меня к другим верующим, которые помогают мне правильно расставлять жизненные приоритеты». Оттирание неподатливых пятен напоминает мне усилия Бога, прилагаемые им для очищения меня от грехов. В отличие от рассерженной матери, стирающей праздничную рубашку, испачканную ребенком, Бог очень терпеливо очищает меня, используя либо людей, с которыми мне трудно наладить отношения, либо неблагоприятные обстоятельства. Иногда на подобное очищение уходят годы. И все же Господь достигает своей цели. Я сознаю свою греховность и желаю очиститься в драгоценной крови Сына Божьего. Вряд ли найдется лучшее время поблагодарить Бога за Его верность, чем во время развешивания чистого, приятно пахнущего белья. Одна мать предлагает молиться за того члена семьи, чью одежду развешиваем. Тоже относится и к глажке белья, какое это благоразумное использование времени. К тому же молитва значительно облегчает глажку. Вывешивая простыни на просушку, я вспоминаю забавное заблуждение моего детства. Я всегда думала, что взрослые поют «соберем простыни», тогда как они пели «соберем снопы». На английском языке эти слова схожи. Меня удивляло, почему в церкви поют о выстиранных простынях, но сейчас я задумываюсь над тем, что между собиранием снопов и белья есть что-то общее. Выполняя работу по дому, например, стирая, мы заботимся о снопах в своей семье. Наши усилия помогают членам нашей семьи обрести спасение, благодаря чему в житнице Божьей будет больше снопов. Попробуйте и вы во время стирки провести подобное богослужение. От этого тяжелый труд станет легче, а вы радостнее, когда соберете простыни, словно снопы для Господа.

Жить тихо. Умоляем же вас, братья, усердно стараться о том, чтобы жить тихо. Фессалоникийцам 4, 10 и 11. Христианский долг каждой семьи – жить тихо. Как научиться этому самим и приучить к тишине детей, которым присуще шумно выражать свои эмоции? Дети должны бегать, прыгать, играть, кататься на велосипедах и все же жить тихо. Это повеление Господа. Бывает так, что дети с визгом и криком бегают по улице, гоняют на велосипедах так, что пыль столбом стоит. Своим поведением они раздражают соседей, и никто не скажет, что они живут тихо. Мы должны приучать детей к тому, что христианам прилично жить тихо. Как-то раз мне пришлось видеть аварию на дороге. Столкнулись два мотоциклиста. Один на Яве, другой на тяжелом мотоцикле с коляской. Молодой водитель Явы ударился головой об асфальт и лежал без сознания. Пострадавших окружила толпа любопытных. Неожиданно сквозь толпу пробралась какая-то женщина и громко выкрикнула: «Наконец-то убился!». Ей тут же стало неудобно от вопросительных взглядов окружающих, и она торопливо пояснила: «Вы знаете, люди добрые, жизни не рады мы с тех пор, как этот юноша купил мотоцикл. Носится, как нечистая сила, со двора страшно выйти. Он меня несколько раз чуть не сбил, летел прямо по тротуару. Ну а теперь избавились». Молодой человек жил не тихо, и кто-то обрадовался его гибели. Ну, это не верующий человек, а как наши сыновья. Что думают о них окружающие? Не хотят ли соседи избавиться от них? Не в тягость ли людям наши шумливые дети? Обращали ли вы внимание на то, как разъезжаются после богослужения машины от наших молитвенных домов? Отъезжают по-разному. Один осторожно, потихоньку, а другой на стареньком москвиче так газует, что галька из-под колес летит. Кто-то может жить тихо, потому что уже научился этому, а кто-то все еще нарушает заповеди Священного Писания и даже не старается исполнять их. Жить тихо – это не только прилично вести себя во время езды на велосипеде или на машине. Некоторые включают дома магнитофон так, что слышно не только на соседней улице, а гораздо дальше. Так поступают в основном неверующие. Но если христиане выставляют динамик в открытое окно и включают христианскую музыку на весь квартал, это ненормально. Мы призваны жить тихо. Если в доме гремит музыка, дети не научатся жить тихо. Родители обязаны создавать в доме тихую обстановку, чтобы дети научились жить тихо. Все, что мешает этому, надо удалять из дома. Крик, повышение голоса на домашних – есть нарушение библейских заповедей. Некоторые оправдываются тем, что у них нервная система не выдерживает. Раз скажешь, два скажешь, а дети не слушаются. Тогда появляется крик и раздражение. Так родители приучают детей к шумной жизни. А надо и учить, и наказывать детей, но так, чтобы в семье сохранялся принцип «жить тихо». В доме должно быть тихо, и пример в этом должны показать родители. В одну семью приехали в гости двоюродные братья и сестры. Целыми днями дети играли во дворе, общались. Хозяйские дети спрашивают: «Мама, можно мы на речку сходим?» Мама отвечает: «Сначала оборвите вишню, а потом пойдете». Дети взяли ведерки и пошли в сад. Всем хотелось купаться, а вишню обрывать – дело не быстрое. Двоюродные предлагают: «Давайте быстро сбегаем и искупаемся, мама даже не узнает». А хозяйские отвечают: «Нет, у нашей мамы такие номера не проходят, надо все делать по порядку, как она сказала». «Ну, она же у вас не кричит», – заметили приезжие. По их понятиям, если мать не кричит, то ее можно и не слушаться, тогда как хозяйские дети привыкли к мирной, тихой жизни, к послушанию. Родители должны быть последовательными, исполнительными, требовательными, но выполнять свои обязанности тихо, тогда и дети научатся жить тихо. Нарушать тишину может и злая собака во дворе. У одного пресвитера была большая овчарка. Сын упросил отца завести такую. Собаки сварили металлическую клетку и поставили ее возле калитки. Случилось, что в церкви один брат провинился, и служитель пригласил его к себе на беседу. Брат шел к нему подавленный, удрученный. Подошел к дому, открыл калитку, а на него собака как рявкнет. Брат сразу же сообразил, что она в клетке, и выскочил на улицу. Если собака находится в таком месте, что докучает прохожим или кидается на них через забор, это плохо, это неприемлемо для христианской семьи. Образ жизни христианина должен быть тихим, привлекательным, чтобы люди могли знать и говорить: «Здесь живет хорошая, спокойная семья». Как достичь тишины? Прежде всего, тишина должна быть в сердце. Чтобы жить тихо, нужно иметь внутренний покой, полученный от Бога посредством Духа Святого, который является утешителем, то есть дающим мир и тишину.
Дорогие родители, царит ли в вашей семье атмосфера тишины? Если ее нет, вам нужно что-то пересмотреть в своей жизни и устремиться к тому, чтобы тишина водворилась и в сердце, и в доме. Старайтесь сами жить тихо и учите этому детей. Это нелегко, но старание увенчается успехом и принесут добрые плоды. Да благословит вас в этом Господь.

Признание. Свидетельство. Мы с женой не раз задавались вопросом, кто будет помогать нашим детям справляться с жизненными проблемами, когда нас не станет. Пока родители живы, они как-то влияют на детей, помогают им, защищают их, предостерегают. А потом, переживая о будущем своих детей, об их взаимоотношениях с Богом, мы решили поделиться с ними некоторым опытом, рассказать им о своих ошибках и их последствиях. Для этого признания выбрали особенный день. День рождения старшего сына. Ему тогда исполнилось 14 лет. В тот вечер у нас был праздничный ужин. Помолился именинник, помолились и мы. Все было, как и положено в таких случаях. Поздравления, подарки, угощения. Мы пели, прославляя Бога за удивительную милость к нам и любовь. А потом, когда праздничная суета немного улеглась, мы начали свой рассказ. «Сынок, тебе уже 14 лет. Мы очень благодарны Богу за то, что Он подарил нам тебя. Благодарим Его за эти годы жизни. Хочешь ли ты знать, как ты пришел в нашу семью? Что было с тобой и с нами в то время, когда ты был совсем маленьким?» Сын внимательно наблюдал за моими жестами, мимикой, смотрел на шевелящиеся губы и заинтересованно кивал. «Начало нашей семьи было положено 20 лет назад. В солнечный майский день мы с мамой вошли под своды переполненного дома молитвы, чтобы получить благословение на совместную жизнь. Цветы, улыбки, оркестр создавали праздничную обстановку. Казалось, так будет всегда, и вся жизнь будет сплошным праздником. Но все оказалось иначе. Для семейной жизни нужно было не легкомысленное перестукивание ударника, не шутливые и забавные рассказики, которых было немало на брачном пире. Для семейной жизни нужен был живой Христос и глубокое доверие Ему. Только это и могло помочь нам в то время, когда в нашей семье начались трудности. Тебя мы ожидали долгих 5 лет. Ты нам дорог как сын и вдвойне дорог потому, что мы тебя долго ждали. Твоя едва зародившаяся жизнь была на волоске от смерти, и мы не можем сказать иначе, Бог вмешался и сохранил тебя». Сын сосредоточенно обдумывал мой рассказ. Мы заметили, что его сердце наполняют противоречивые чувства. «Неужели меня могло не быть?» — недоумевал он. А потом его глаза озарились светом. Как все хорошо закончилось. Только Бог мог совершить такое чудо. «А теперь я расскажу тебе, сын, почему ты не слышишь». Начал я свое самое трудное признание. «Может, тебе будет неприятно и больно, но мы с мамой решили рассказать тебе об этом. Ты нам дорог еще и потому, что мы виноваты перед тобой в том, что для тебя закрыты и недоступны звуки окружающего мира. В 4 месяца ты заболел. Это было обычное расстройство желудка. Но врач, которого мы вызвали, поднял шум и тревогу. Это дизентерия. Жизнь ребенка в опасности. Срочно госпитализировать. Мы оказались в такой ситуации, когда нужно было не паниковать, а вспомнить о живом всемогущем Боге и помолиться Ему. Можно было бы призвать пресвитера, как учит Слово Божье, для того, чтобы он совершил молитву с помазанием. Можно было бы. Ко всему этому мы были не готовы, мы были не научены, и потому, как само собой разумеющееся, возлагали свою надежду на врачей. Нам казалось, что от их зависела твоя жизнь. Они должны были помочь. Они знали, что нужно делать. Приехала скорая помощь, и мама с тобой на руках торопливо села в машину. Ты мирно спал, и нам даже мысль не пришла, зачем нужна больница, если ребенок так спокоен. Мы были охвачены одним желанием — скорее в больницу, там помогут. По дороге машина сломалась. Мы долго ждали, пока приедет другая бригада. И здесь мы тоже не расслышали голос Божий. «Остановитесь, вспомните о Господе, на кого вы надеетесь». Когда был сделан первый роковой укол, мама облегченно вздохнула. «Ну вот ты теперь в безопасности, здесь вылечат моего сыночка. Тебе прописали сильный антибиотик, после которого ты лишился слуха». Сын долго смотрел на нас хмурым, потускневшим взглядом. Потом, указывая на маму, жестами сказал: «Я на тебя обиделся. Зачем повезла меня в больницу?» Больно было слышать от сына этот справедливый упрек. Но спустя годы все же нужно было сделать правильный анализ того, что произошло, и не только самим увидеть, но и детям помочь рассмотреть в создавшейся ситуации руку Божью. «Прости нас, сынок, мы виноваты перед тобой», — произнесли мы сквозь слезы.
мы рассказали тебе об этом не для того, чтобы обидеть тебя, а чтобы ты извлек для себя бесценный урок. Нет на свете никого и ничего такого, на кого или на что можно возложить надежду и не постыдиться. Единственный, кто достоин полного доверия, — это наш Господь. И когда окажешься в подобной ситуации, не суетись, не паникуй. Вспомни нашу ошибку и не повтори ее. Понял? Сын задумчиво кивнул. Он понял. Его огорчение прошло не скоро. Полное согласие со своим положением и принятие его как воли Божьей пришло через время. И тогда он с любовью, глядя мне в глаза, сказал: «Папа, я думаю, хорошо, что я глухонемой. Неизвестно, как сложилась бы моя жизнь, если бы я слышал. Наверное, чем-то увлекся бы и Бога не полюбил. А сейчас мне так хорошо. Хочется многим глухонемым рассказать о Боге и пригласить их в дом молитвы».

Время разрушать и время строить. Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время разрушать и время строить. Екклезиаста, 3 глава, 1 и 3 стихи. На первый взгляд может показаться, что здесь какая-то ошибка. Нужно переставить время местами. Вначале строить, а потом когда-то, может быть, и разрушать. Но нет, в Священном Писании ошибок нет. Есть время разрушать и есть время строить. Хочу обратить внимание, что время разрушать иногда наступает и в семье. Разрушать то, что находится в наших владениях, что мы можем и вправе разрушить и построить заново. Однажды Бог сказал Якову: «Встань, пойди в Ифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу». Бытие 35.1. Яков не сразу пошел. Он собрал свою семью, всех людей, которые были у него, и сказал им: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши, встанем и пойдем в Ифиль». Бытие 35 глава, 2 и 3 стихи. Бог не давал Якову повеления оставить богов, очиститься, надеть подобающую одежду. Бог позвал Якова на важное дело, и Яков знал, если он принесет жертву таким, как есть, Бог эту жертву не примет. Яков сердцем чувствовал, что для приобретения Божьего благословения ему нужно привести в порядок себя и свою семью. Прежде чем исполнить волю Божью, Яков все перестроил там, где имел власть сделать это. Потом Яков встал и пошел и сделал все, как нужно было. Он приобрел благоволение, потому что перестроил то, что годами строилось неверно и было неугодно Богу. Думаю, не зря в этой истории отмечено, что нужно переменить одежду, пересмотреть ненужные предметы в доме и в сердце, чтобы жертва была правильной, приятной Богу. Родители обязаны в своих владениях, в своем доме, пересматривать одежду своих детей, принадлежащие им предметы. Задача родителей – устраивать все так, чтобы служение Богу, домашняя христианская жизнь были прекрасной жертвой Богу, приемлемой для Него. И чтобы на нас было Его благословение, нужно проверять, все ли мы строим по плану Божьему. Несколько лет назад у меня в семье случилось несчастье со старшим сыном. Он попал в больницу, и мы много переживали о нем, молились. Церковь молилась. Как-то после собрания подошла ко мне одна старица и таким таинственным голосом говорит: «Я хочу дать тебе один совет». Я обрадовался. Совет — это хорошо, особенно от пожилого человека. «Молись, брат, после 12 ночи», — сказала старица тем же таинственным голосом. «После 12 Бог по-особенному услышит молитвы». Мне стало неприятно. И само это мнение и загадочный голос все это настораживало. С чего она взяла, что Бог именно в ночное время лучше слышит наши молитвы? Я рассказал об этом служителю, и он сразу же пошел к ней домой побеседовать. Увидев в ее доме некоторые православные атрибуты, служитель склонял ее к тому, чтобы убрать их, но она ни в какую не соглашалась. Беседа, можно сказать, не получилась. Старушку невозможно было переубедить, она не хотела даже поставить под сомнение свои понимания. Недели через две она умерла. Когда мы зашли в ее дом, то пришли в ужас. На диване лежал черный человек. Не буду говорить о зловонии и прочих неприятностях. Она умерла и пролежала в теплом помещении более недели. Жуткое зрелище. Ее смерть потрясла всю церковь. Эта старушка знала, что у нее есть нечто противное Богу, и что это нечто нужно убрать, но не убрала. У нее было время разрушить, но она не захотела. Как важно проверять свои владения и все чуждое Богу и христианскому духу разрушать, удалять как можно скорее, иначе разрушение будет великим. Второе, на что хочется обратить внимание, это ссоры в семье. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим. И вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» Исход, 2 глава, 11 и 13 стихи. Из этого библейского отрывка видно, что ссорились взрослые люди, братья. Мне думается, что взрослые могут сильно ссориться в том случае, если они с детства привыкли к ссорам. Если дети постоянно ссорятся и ссорятся так, что, как говорится, искры из глаз летят, то их судьба будет печальной. Они вырастут и тоже будут ссориться. Некоторые родители думают, что годы что-то изменят в их детях. Пройдет переходный возраст, они станут взрослыми, все поймут и будут мирными, тихими, дружными. Нет. Если дети в семье привыкли к ссорам, если родители вовремя не помогли им, и они в дальнейшем обязательно будут ссориться.
Если мы, увидев, что дети ссорятся, и не прилагаем старания к тому, чтобы положить конец этим ссорам, чтобы в семье был мир и дружелюбие, то итог будет печальный. Дорогие братья и сестры, если вы замечаете, что в устройстве вашей семьи, в быту или во взаимоотношениях не все ладно, строить дальше нельзя. Нужно разрушать и строить заново. Если вы видите, что дети часто ссорятся, не рассчитывайте на то, что с годами все изменится. В лучшую сторону не изменится. Нужно сейчас, с сегодняшнего дня, разрушать и строить заново. Разрушать необходимо посредством молитвы, исповедуя свои грехи на коленях перед Богом, и Господь поможет построить новое, прекрасное. Да благословит Бог нас быть верными и чуткими, чтобы построенное в течение жизни выдержало все испытания и устояло для славы Божьей.

0: «Забота, возложенная на Бога». Рассказ. Что-то уж очень долго нет Анатолия. Говорил, что постарается не задерживаться, а прошло целых 3 недели. Не случилось ли что с ним? Деньги, оставленные им, уже кончились. Дети привыкли на завтрак есть только хлеб с маслом, и сегодня доели последнее масло. Может быть, скоро приедет, и тогда все будет по-другому. Хорошо, что Анатолий трудится. Служение, доверенное Богом, ему по душе. Он совершает его с радостью и с полной отдачей. Но как трудно оставаться одной с 6 детьми. Особенно старший доставляет столько проблем. Вздыхала Мария, кормя годовалую дочь. Когда девочка уснула, Мария пошла в детскую. Там веселилась беззаботная детвора. Мальчики строили башню из кубиков, а 5-летняя Лида убаюкивала своих непослушных дочек. 12-летний Ваня читал книгу. «Дети, оставляйте свои занятия. Сейчас почитаем Библию, помолимся и пойдем отдыхать». Дети стали убирать игрушки, а Ваня так и продолжал читать книгу. Пришлось маме еще раз повторить свое приказание, после чего все сели на диван. После дружного пения Мария открыла Библию и прочитала. «Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас». «Что такое «возложите»?» — спросил 5-летний Даник. «Значит, положите, понял?» — высокомерно посмотрел на него Ваня. «На кого положить?» «На Бога, на кого же еще?» Мама попросила Ваню успокоиться. «А как это положить заботы на Бога?» — снова спросил Даник. «Павлик, как ты понимаешь?» — поинтересовалась мама. Мальчик ходил уже в старшую группу воскресной школы, поэтому библейские изречения понимал лучше, чем Даник. «Бог сам заботится о своих детях, поэтому нам нужно все свои нужды доверять Ему», — уверенно произнес Павлик. «Правильно», — кивнула мама. «Дети, вы знаете, что у нас есть нужда?» «Какая?» — спросил 8-летний Филипп. «У нас кончились деньги, а папы почему-то нет до сих пор. Завтра на завтрак не будет сливочного масла». «Ну и обойдемся, подумаешь», — ухмыльнулся Ваня. «Конечно, можем обойтись», — согласилась мама, печально посмотрев сыну в глаза. «Давайте положим нашу заботу на Бога», — сияющим лицом воскликнул Филипп. «Точно. Помолимся сейчас и попросим у Бога масла. Он же наш отец». Серьезно поддержал его Павлик. «Прямо с неба вам на стол упадет масло. Ждите, может, дождетесь. Ха-ха-ха!» — рассмеялся Ваня. «Перестань сейчас же!» — остановила его мама. «Давайте, дети, споем еще одну песню, а потом помолимся. Какую споем?» «Если лилию Бог любит», — предложил Павлик и назвал номер гимна в песеннике. «Да, давайте, очень подходящий гимн», — заметила мама и открыла сборник. Раздалось дружное пение, после чего все опустились на колени и просили Небесного Отца восполнить их нужду. Не попросил об этом только Ваня, демонстративно выразив свое недоверие. Когда в доме все стихло, Мария вошла в спальню и дала волю слезам. Ее сильно обеспокоило поведение старшего сына, да и в себе она не находила того доверия Богу, которое проявлялось в детях. «Учу детей верить, а сама...» Как просто они воспринимают то, что с таким трудом дается нам, взрослым. А ведь надо, как они, не полагаться на свой разум, который диктует, что такие просьбы неразумны до смешного. Ваня тоже вышел из детского возраста и так критично настроен. Таким поведением он может убить в детях ростки веры. А я? Не похожа ли я на Ваню, хотя, в отличие от него, глубоко скрывая то, что находится у меня внутри? Ведь я тоже неверующая, хотя и не считаю себя такой». Мария встрепенулась от собственных выводов, пронзивших душу острой стрелой. «Боже, будь милостив ко мне!» — взмолилась плачущая мать. «Прости меня за неверие. Прости, что не умею так просто по-детски доверять тебе. Что мне ожидать от сына, когда я сама такая? Господи, дай и мне детскую веру. Не постыди упования детей. Смири Ваню и покажи ему свое могущество. Ты знаешь, что мы можем обойтись без масла, но ради славы твоей, чтобы и я, и мои крошки утвердились в вере. Пошли, просимая. Я так хочу, чтобы они все стали верующими, преданными тебе. Прояви свое отцовство в нашей повседневной жизни. Возлагаю свою заботу на тебя, мой небесный отец». Долго еще в спальне горел свет. Мария изливала перед Богом свое сердце, потом читала Библию и снова молилась. Наконец, утешенная Господом, она легла в постель и крепко уснула. У детей были каникулы, поэтому утром на завтрак собралась вся семья. Мария нарезала хлеб, разлила по чашкам чай и поставила посередине стола пустую масленку. «Ну что, где ваше масло?» — ухмыльнулся Ваня. «Ждите, сейчас упадет прямо с неба в масленку». Мария жалостью и теплотой во взгляде посмотрела на сына и пригласила всех к молитве. Вдруг раздался звонок в дверь. «Папа, папа приехал!» — бросились дети в прихожую. У Марии затрепетало сердце. Наконец-то дождались. Но, открыв дверь, она испытала легкое разочарование. На пороге стоял не муж, а диакон церкви. «Доброе утро! Можно зайти?» — улыбался он. «Папа ваш еще не приехал?» «Нет, папа еще нет», — развела руками Мария. «Мы думали, что это он приехал. Пойдемте к столу, мы как раз собрались завтракать». «Нет-нет, спасибо. Я тороплюсь. Решил по пути занести вам гостинчик, да узнать, как дела. Вот вам мед к завтраку. И еще. Проходил мимо магазина, смотрю, продают сливочное масло. Решил купить, может, у вас кончилось». Мария обомлела, не веря слышанному. «Неужели?» Со слезами на глазах она сказала: «Знаете, мы вчера вечером просили у Бога масла. Отец Небесный так скор на слышание. Спасибо вам». Растроганный диакон поблагодарил Бога и ушел. Мать с детьми вернулась на кухню. Из детских уст полились благодарные молитвы. Когда помолилась мама и все сели за стол, Ваня остался стоять. Опустив голову, он переминался с ноги на ногу, не решаясь говорить. «Ваня, ты хочешь что-то сказать?» — заметила его волнение Мария. «Да. Простите меня, что я смеялся над вами. Я не думал, что Бог может так удивительно отвечать на молитвы».
1: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

«Побеждающему дам сесть со мною на престоле». Так звучит обетование Бога тем, кто хранит верность Ему в последние тяжкие времена. На земле нет ни одного монарха, который бы добровольно пожелал разделить свой престол и власть даже с самым близким человеком. Но Бог не таков. Хочешь царствовать – побеждай. Церковь Иисуса Христа изначально была предназначена для престола. Это ее славная будущность. Это конец, венчающий трудный путь. Это награда за верность небесному жениху.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Сегодня мы продолжаем серию проповедей «Христос в книгах Библии». И у нас книга пророка Аввакума и «Христос как скала» книги пророка Аввакума. Я хочу сразу предложить несколько текстов из книги пророка Аввакума для того, чтобы как-то нам войти, что ли, вот в эту книгу, а заодно и оживить в нашей памяти те места Писания, которые мы уже, я думаю, хорошо знаем. Вот начну с конца. «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Вот еще место. «А Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицем Его». А вот еще. Вот. «Не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно? Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море». А вот еще. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». И, наконец, стих, в котором скала упоминается. «Но не ты ли издревле, Господь Бог мой, святый мой, мы не умрем? Ты, Господи, только для суда попустил его, скала моя, для наказания ты назначил его». Вот опять наша задача открыть, раскрыть, увидеть Иисуса Христа и Евангелие, благодать Божию в этой книге Ветхого Завета, книге пророка Аввакума. И, конечно, мы не можем какой-то стих вырвать из контекста. Надо хотя бы кратко посмотреть на самого пророка, на время, в которое он жил, чтобы нам яснее было и как изображен Христос. Книга Аввакума очень интересная книга и особенная книга. Вот чем она особенная. Она особенная тем, что здесь пророк не обращается напрямую к народу. Он не призывает никого к покаянию. И здесь только лишь его диалог с Богом записан. То есть разговор в форме вопросов и ответов. Вот он обращается к Богу, Бог ему отвечает, и вот в этом заключается вся книга.

0: Но Господь повелел ему: запиши. И вот он записал этот диалог. И этот диалог, он имеет пророческое значение. А начинается все с того, что из таких вечных вопросов, которые во все века, они одни и те же. Они были и у Иова, и у Иеремии, и в 72-м псалме у Асафа. Почему? Господи, почему это происходит? Причем, почему это происходит в народе Божьем? Что происходит в народе Божьем? Ну вот, начинаем читать. «Доколе, Господи, я буду взывать, а Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе о насилии, а Ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною? И восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет, так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратно». Вопрос такой: где это происходит? Кто как думает? Это происходит в народе Божьем. И во все времена верующие Ветхого Завета и Нового Завета сталкивались с этим вопросом. Ну как же так? Да неужели же в народе Божьем должны происходить какие-то неподобающие вещи? А самое главное, что же с этим делать? И как тут Бог как-то должен делать? А мы с вами молимся иногда, чтобы Бог, ну, послал пробуждение в церкви. Молимся, да? Ну, чтобы Господь нас как-то оживил, чтобы, ну, плотское как-то вот от нас ушло, греховное, плотское, вот, не только нас лично, а и мы же все люди вот составляем церковь. Церковь же состоит не из идеальных людей, не из ангелов, а вот из нас она состоит. Ну, грехи, они же и у нас есть, и, значит, они же и в церкви есть. Был такой Иоанн Златоуст, он жил где-то в конце 4-го столетия, в начале 5-го столетия. И все, наверное, его знают, во всяком случае слышали. Очень хороший был, благословенный служитель Божий. И даже его поставили епископом там на целой, как бы, епархии большой там. И вот он так сказал: «Если ты пришел в церковь искать святых людей, то ты ошибся. Если ты пришел сюда искать Бога, то сделал правильный выбор». Хорошие слова, правда? А вы знаете, какая судьба была у этого Иоанна Златоуста? Его собор епископов низложил, убрал, значит, запретил проповедовать, и хотели даже предать казни. А потом отправили в ссылку, казнь заменили. А вот как было дело. За что же он был так осужден? А потому что он, будучи на своей должности, ну, он же отвечал за целое объединение, так по-нашему сказать, ну, там епархия такая большая. Хотя тогда, наверное, еще епархии не было, другое слово, наверное, было еще. Это еще недалеко от первых веков христианства. Так вот, он некоторых служителей, которые вели аморальный образ жизни, он их отстранил от должности. Он запретил роскошь у служителей. Прежде всего, начал с себя. Как патриарх, там, вот он все предметы роскоши он убрал, жил очень скромно. И запретил официально, так сказать, архиерейские обеды, в общем, всякую роскошь. А на сэкономленные деньги он строил приюты для бедных. Ну, на него донос, значит, царица, там царица-христианка тоже, царица-христианка была, но ей донесли на этого, значит, Златоуста, говорят: ты знаешь, он в проповедях против тебя там вот выступает. Он там критикует там роскошь и роскошных женщин, он против тебя. Надо его казнить. Суд казнить, но потом решили вместо казни его в ссылку отправить. Вот Иоанн Златоуст сказал: если вы, говорит, в церковь пришли искать хороших людей, то вы ошиблись. А если искать Бога, то вы не ошиблись. Ну что, еще и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, зачем я это говорю? Я говорю это за тем, что вопрос у Аввакума был: Господи, ну как же ж так? Как же ж так? А Аввакум жил в то время, примерно, ну так, разные есть понятия немножко, но примерно он жил в то время, как жил Иеремия. Перед самым уже нашествием и разрушением Иерусалима. И вот, это вот его книга как раз об этом и говорит. Иеремия об этом описывает более подробно, а Аввакум немножко так вот в виде какого-то как короткого конспекта. Ну вот он молится Господу, а о чем он молится? В чем, собственно, его тут молитва? Ну, Господи, ну надо что-то же делать. Надо же это безобразие как-то вот прекращать. Что же оно делается в народе Божьем? То есть он у Бога ищет справедливости. Братья и сестры, мы иногда молимся Богу о справедливости. Господи, ну как же так? Да воздай же ты ему. Особенно если против нас что-нибудь. Господи, да воздай же ты ему. А когда Господь действительно воздает, то мы даже и радуемся. О, наконец-то, да? Воздал Господь. Ну, такие вот мы люди. Знаете, кто-то так хорошо сказал, ты, говорит, бойся просить у Бога справедливости, потому что ты можешь его сами получить. А вообще-то мы как бы хотели Бога иметь вот больше как Бога справедливого или Бога милосердного? Ну, однозначно. Да лучше, чтобы нас Господь миловал. Ну, тогда вообще-то по-хорошему милости же надо и на всех остальных просить. А? Но тем не менее, чего просил Аввакум, то он и получает. Господь ему говорит, да, получишь ты справедливость. Я отвечу на твою молитву. Я пошлю, говорит, на твой народ, на Иудею, я пошлю халдею. Халдею. Это такой народ, буйный, жестокий, сам себе он царь и Бог, никого не признает, никаких законов. Что ему в голову придет, то он и делает. Все сметает на своем пути. О, кума глаза раскрыли. Господи, да как же ж так? Да неужели же нельзя каким-нибудь там, ну, пробуждением там или благодатью? Да уже было, уже было. И благодать была, и пророки уже были, все уже сказали. Не слушай. Другого способа нет. Халдеи теперь будут. Теперь сынов Авраама будут учить язычники. Язычники будут учить порядку и пробуждать. Совесть будут пробуждать. Потому что уже по-хорошему не получается. Они и закон читают, и идолам служат. Все у них смешалось в голове. А тут Аввакум тоже, и о, Господи, тогда, ну, как бы дело дальше продолжать, Господи, ну, тогда, вот, ну, наверное, ты только на время же это допустил. Ты же не можешь так вот, ну, чтобы он уже навсегда так вот и вот буйствовал. Господь ему отвечает. И вот он тут вот эти слова и говорит. Вот эти слова как раз и говорит. Но не ты ли издревле, Господь Бог, святый мой? Мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его. Скала моя. Вот оно слово скала. Вот оно здесь. Ты для наказания назначил его. И потом наступает некоторый такой перерыв. И он, здесь во второй главе он говорит. Я, говорит, стал на свою стражу и на башне наблюдал, что скажет мне Господь. Видите ли, так в нашей жизни тоже иногда надо как бы отстояться вот и осмотреться, и сделать какую-то паузу, ожидание, может быть, ответа от Господа. Вот так где-то было так вот у пророка какая-то пауза, и он ожидал ответа от Бога. Что значит на страже? Это, конечно, духовное понятие на страже. Пророки все были стражами, как мы знаем. Я поставил, говорит, Господь, говорит, тебе сторожем, стражем, чтобы ты вовремя сигнал подавал. Но прежде чем подавать сигнал, надо хорошо рассмотреться, чтобы тот сигнал дать, правильный сигнал. И вот Господь ему тогда уже говорит, вот запиши теперь, а теперь записывай. Это видение еще впереди, оно исполнится. И что получится? Вот душа надменно не успокоится, а праведный своей верою жив будет. Дальше он подробно немножко раскрывает, ну что будет с этим народом, с этим Вавилоном, с этими халдеями. Им горе будет. Ты за них Аввакум не переживай, они свое получат. А вот как в это время жить верующим, вот в чем вопрос. И Господь говорит, а вот праведный в это время будет жить своей верой. Жив останется. Не просто жить, жив в том смысле, что он физически останется живой, а в том смысле, что он останется праведным, праведную жизнь будет проводить. И за счет этого верою своей и праведностью он вот будет жить. Эта мысль на самом деле настолько глубокая и великая, что в Новом Завете понадобилось 3 книги, чтобы ее раскрыть. Послание к римлянам, послание к галатам и послание к евреям. В этих 3 посланиях апостол Павел вот эти слова повторяет. «Праведный верою жив будет». Это такая как бы основополагающая мысль Нового Завета, христианства самого. Кстати сказать, в следующем году будет праздноваться в христианстве такое довольно знаменательное событие, наверное, кто-то уже знает, да? Какое будет. 500 лет реформации. 500 лет с тех пор, как вот этот Лютер был, и он там прибил свои эти 96, что ли, тезисов, 95, забыл, сколько, 96, да? И самая главная идея, вот этой, с чего она началась, реформация, с чего сам Лютер начал. Он был монах, он был католик, он заслуживал себе спасения, он истязал себя, он там посты все это соблюдал, пошел, значит, в Рим там еще по ступенькам там где-то там на коленках там заслуживал себе еще дополнительное спасение, а его нету этого спасения. И вот он искал и у Бога ответа, и вдруг вот оно открывается, послание к римлянам. Праведный верою жив будет. Свет пришел. Он понял, что я же неправильно делаю. Я же никогда не заслужу спасения. Никакими поклонами, никакими постами. Это бесполезно. Надо вера живая. Живая вера. Вот она воскресла, вот эта истина. И потом пошло вот это вот пробуждение, реформация. И я хочу сейчас прочитать слова гимна реформации. Гимн реформации был на немецком языке, он так называется. «Ein feste Burg ist unser Gott». По-английски «A mighty fortress is our God». А по-русски есть несколько переводов. Хороший перевод Ясько. «Твердыня наша – вечный Бог, Он – сила и защита». Из бед он выйти нам помог, в нем наша жизнь сокрыта. Наш древний враг не спит, нам гибелью грозит. Он древний хитрый змей, спешит губить людей, он мира князь жестокий. От века грозного врага не одолеем сами. Один лишь может без труда сковать его цепями. Кто он, звучит вопрос. Господь Иисус Христос. Он был, есть и грядет, он тот же в род и род, всесильный победитель, скала, твердыня. Вот она мысль, спасение, Спаситель Христос. Ее вот Аввакум тут как бы так вот, глядя в будущее, открыл ему Господь. Твердыня, скала, заступник. Опять же, это не новое понятие, вот это слово «скала» встречается в Ветхом Завете много раз. И я сейчас несколько мест просто напомню. Оно по-разному переводится. Твердыня, скала, защитник. Вот Второзаконие 32:4. Он твердыня, совершенно дела его, все пути его праведны, Бог верен и нет неправды в нем, он праведен и истинен. Ибо заступник, вот она, заступник, скала, тут переведено как заступник, их язычников, не таков, как наш заступник, и сами враги наши судьи в том. А вот Псалом 17, из него мы поем тоже несколько песен. «Господь, твердыня моя и убежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Только Он, твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог, твердыня моя, сердце моего и часть моя вовек». Во всех этих текстах одно и то же слово, то, которое здесь Аввакум повторяет, «скала моя». «Скала моя». Скала, ну, в Ветхом Завете открыто, вот, применяется к Богу вот как. В Новом Завете оно уже подробно, нам более открыто. Вот скала. Прежде всего, это скала, с которой вода текла. Скала же был Христос, камень же был Христос. Из нее текла вода, и сейчас течет. Духовная скала. Так, Павел говорит, это была духовная скала. Это был Христос. Скала, которую мы прочитали, это скала как безопасное место, убежище, прибежище. В Новом Завете еще дается такое понятие, как краеугольный камень. То, на чем строить здание церкви, личной жизни духовной, нашей веры, основа. И еще есть другое понятие, это камень преткновения, камень соблазна, скала для суда. Это та скала, мы слушали тут толкование на Даниила, вот который оторвался камень и разбил все языческие царства в прах. Все это одна и та же скала. Христос. Скала наша Христос. Ну, конечно, для нас мы его воспринимаем в благодатном смысле. Мы не хотим, чтобы он был наш судьей, нам судьей, потому что мы его принимаем как нашего Господа, Спасителя. Смотрите, какие песни у нас прекрасно есть, где упоминается Христос как скала. Благодатная скала, да? Благодатная скала нам спасение дает. Мой Бог скала моя, часто пойдем общим пением. Мой Бог скала сокрыт меня. Иисус мой источник в земле сухой, источник, который вот из скалы как раз. На вечерю мы вот поем, да, стою я на скале Христа. В других основах лишь песок. И, конечно же, «Бог мой, ты скала моя», вот такой прекрасный гимн хор поет. Вот оно и есть Евангелие. Так, если сказать, Евангелие от Аввакума. Великая истина от малого пророка. Вот она, истина та. Значит, нужно стоять на скале, стоять как бы двумя ногами. Праведный верой. Праведная жизнь и вера. Убери одну ногу, убери одно, и другое не будет стоять. Убери праведную жизнь, вера пустая. Праведная жизнь невозможна без веры. Твердо нужно стоять вот на скале. Строить свою жизнь, строить свою веру. И, тем не менее, в жизни праведного человека Бог допускает вот эти страдания, вот эти испытания. Жизнь Аввакума вот как раз и показала, что вот праведный-то ты будешь верою жить, но ты должен будешь не только вот это смотреть на эти суды Божии, не только смотреть на те, вот он говорит, зачем ты даешь видеть моим глазам. Другими словами, глаза мои этого не видели. А вот ты смотри. Тебе дано смотреть, а нам дано смотреть то, что сегодня мы видим. Нам это дано смотреть. И нам дано видеть, не просто это видеть, а пройти через это. Через это пройти и остаться верными Богу. Ну, что такое вот праведность? Интересно, что евреи толкуют это место немножко по-другому. И они апостола Павла критикуют, что апостол Павел исказил еврейское понятие о том, что значит праведный будет жив верой. А как понимают евреи? Ну, я немножко так вот как бы расскажу для того, чтобы нам более объективно и глубже самим понимать. Ну, как мы знаем, что Моисей дал 613 заповедей. 613 заповедей – это много. Из них 248 предписывающие и 365 запрещающие. Все эти заповеди нужно исполнять. Как понимают евреи вот это место? Они говорят так. Но Господь, как бы, весь этот закон для нас, для евреев, как бы теперь вот в этой одной заповеди заключил, что теперь мы просто вот должны исполнять их. Где бы мы находились, допустим, нету храмового служения, вместо этого у нас сейчас Тора, Тору надо изучать глубоко. И в этом будет наша праведность. Павел тоже над этим думал. Еврей он был, я, говорит, еврей, учился у ног Гамалиила, раввин, вот, у раввина, сам раввин. И он понял, примерно так же, как Лютер понял. Это невозможно. Через закон праведности достичь невозможно. Почему? Да хоть одну заповедь ты все равно нарушишь. И вот он говорит, а кто нарушил одну заповедь? А весь закон нарушил. Виновен. Все. Ты уже не праведен. И поэтому апостол Павел вот в этих трех посланиях раскрывает новозаветнюю уже для нас сущность, и нам она так мила, приятна для сердца. Но часто христиане представляют немножко в таком облегченном и в таком как бы немножко удешевленном смысле, что значит вообще быть верующим. Прими Христа. Прими Христа, вот ты будешь счастлив. Вроде бы просто, а оно не просто. Значит, принять Христа, это надо все, всего Христа принять. И в том числе надо крест его нести. Надо принять Христа, того, который крест несет. И которые распяты крести. Вот тут христиане часто останавливаются. Ну как же, Христа-то я принимаю, а крест не хочу нести. Ну тогда ты недостоин Христа. Праведность наша, как запачканная одежда. И праведность наша, это когда Бог нам прощает наши грехи. И праведность наша, когда мы ведем жизнь праведную во Христе. А давайте мы сейчас откроем одно из мест в Новом Завете, которое очень для нас, ну, такое насущное и злободневное, никогда оно не становится таким каким-то, ну, вчерашним. Это послание к евреям. Давайте откроем 10 глава. Смотрите, как здесь написано. Как будто апостол Павел продолжает или раскрывает мысль, которую Аввакум говорит. 10 глава 35 стиха. «Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». И вот здесь эти слова. «Праведный верою жив будет, а если поколеблется, не благоволит к тому душа моя». А какое я слово сейчас пропустил, не прочитал? «Если кто поколеблется». А почему я его пропустил? А потому что его нет в оригинале. Это переводчики добавили. Видите, там курсиво написано. Вопрос такой, кто поколеблется? Если кто поколеблется, то кто значит, о ком речь? Вот этот самый праведный. Праведный верою жив будет. А вот если он поколеблется, вот этот праведный, то тогда душа моя не благоволит, Бог не благоволит. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Аввакум не остановился только на созерцании, только на жалобе, только вот на восприятии таких вот пророчеств, потому что третья глава – это псалом, это хвалебный псалом. Мы, собственно, я начал вот чтение этой книги с конца, с самого конца. Вот, это, вот эти самые такие главные слова. «Прекрасный гимн нам Аввакум оставил». Вот они, вот эти слова. Хотя бы не расцвела смоковница, не было плода, и я и тогда буду радоваться о Господе. Я так подумал, ну вот, наверное, так вот жена его так рядом стояла и слушала. Слушай, Аввакум, ну о чем ты вот сейчас радуешься? Ну ладно, ты там вот духовно, там, а мне-то что делать, детей-то чем кормить? Не расцветет смоковница. Ну мы же все люди, да? Все люди. И у всех нас такие вот житейские проблемы часто становятся на первом месте. Как быть? Как быть? И вот нужна вера. Вы знаете, братья мои, вера нужна в первую очередь нам. Хорошо, что у нас в церкви есть молитвенные для братьев. Правда, они немножко как бы внедрены позже, чем сестерским, по-моему, да? И я не знаю, где больше там бывает, сестер или братьев. Но на самом деле братья должны нести вот эту вот духовную жизнь, вот это духовное бремя за свои семьи. И в молитвы свои все включать. Это молитва не тогда, когда сын наркоманом станет. Нет, не тогда. А когда он еще не родился, вот тогда нужно молиться за него. Я вот готовился к этой проповеди, и, ну, понятно, что каким-то источникам приходится там обращаться, каким-то толкованием. И я обратил внимание вот на что. Существует, ну, сотни, буквально десятки толкований на книгу пророка Аввакума. И в основном они на английском языке. На русском языке всего лишь их несколько. И то, либо они переведены с английского, либо это православные написали, а я так и подумал, а где же наши баптистские богословы? А вот я хочу задать вопрос всем отцам, у которых есть сыновья. На кого вы их готовите, кстати сказать? Никто не желает, чтобы сын стал богословом, пророком Господь вот в это последнее время, Божьим человеком. Или так, как вырастет, так и вырастет. Или наш действительно потолок – это реабилитационный центр? Я так утрирую немножко. Если у нас мысль в голове вырастить своего сына Божьим человеком или просто бизнесменом, чтобы деньги имел, ну просто семя пусть будет посеяно, может, у кого-то и пробудется такая мысль. А тогда надо всю жизнь уже сейчас перестраивать. Надо же за него уже молиться. Уже сейчас надо молиться. Надо его, соответственно, растить. Надо его, соответственно, воспитывать в этом духе, чтобы он был этим Божьим человеком. Я хочу сейчас в заключение еще немножко коснуться молитвы, которая здесь у Аввакума. Вот хотя бы не расцвела смоковница. Конечно, это смелые слова, и это слова веры. И мы знаем, что разные были времена, и времена бедствий, и времена голода, а где-то они сейчас как раз и проходят. А где-то сейчас времена отступления, и глаза верующих смотрят вот на отступление. Кстати сказать, здесь в Америке 7 ноября американские христиане, ну, серьезные христиане, приглашают всех участвовать в посте и молитве за Америку. Потому что они понимают, что она куда-то катится, и Бог знает, куда и как и что. Ну, так же точно было в Аввакума. Так же точно было во времена Аввакума. И мы вот сейчас пока что вот так хорошо сидим здесь тихонько, мирно, тихо, в благости такой, а мы знаем, что сейчас и войны, и гонения, и кого-то обезглавливают за имя Иисуса Христа, а где-то детей похищают, продают в рабство. Вот это время. А здесь мы видим тоже не просто упадок, а организованное восстание против Бога, против Его законов, Не только здесь. Это везде во всем мире. Весь мир единодушно объединяется против Бога, против Христа. Какие будут Божьи суды, мы уже немножко знаем, что они обязательно будут, и что опять будет последний Вавилон последних дней. Но что мы еще знаем? Что слово-то последнее за Богом. А праведный своей верой жив будет в последнее время. А праведный-то пойдет туда, и когда Господь церковь свою возьмет, он туда пойдет. Он тут не останется. Вот это нам как бы вызов такой, чтобы мы праведные верою вот жили в это последнее время. Вы, наверное, встречали такое, иногда бывает на таких, как в виде текстов таких, называется по-английски «Serenity Prayer». Молитва, которая по-русски примерно так переводится, что «Боже, дай мне вот разум принять то, что я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу, значит, должен изменить, и помоги мне не перепутать одно с другим». Примерно так, да? Вот. Есть, это сокращенный вариант. Я хочу сейчас зачитать вам и предложить как бы, ну, для размышления, для, может быть, не только для размышления, в качестве какого-то правила такого. Полный вариант этой молитвы. Он тоже есть на английском языке. Я прочитаю просто на русском, так и перевод. Боже, дай мне разум, дай мне благодать принять то, что невозможно изменить. Дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мудрость не перепутать одно с другим. Дай мне жить одним днем, радуясь каждому моменту жизни и принимать невзгоды как путь к обретению душевного мира. Дай мне воспринимать этот грешный мир таким, как он есть, как это делал Иисус, а не таким, каким хотелось бы мне. И дай доверять тебе, что ты делаешь все правильно, если я покорен твоей воле. И тогда я буду достаточно счастлив в этой жизни и бесконечно счастлив с тобой в жизни грядущей. Я хочу завершить вот чем. Молитва Аввакума, его хвалебная песня, она выражает вот какую истину, ту, которую Иов когда-то пришел, что служить и поклоняться Богу нужно не за что-то, что Он дает, не за благословение, которое Он дает, не за благоденствие, которое Он посылает, а служить, поклоняться и прославлять Бога нужно за то, кем Он есть. Просто потому, что Он Бог. И потому, что Он наш Бог, что мы Его знаем. Мы знаем, кого мы верим. Мы знаем, на какой скале мы стоим. Мы Христа знаем. Мы люди Нового Завета. Давайте мы сейчас проверим, какая наша вера и какая наша праведность, и как мы чувствуем под собою почву. Несколько слов для тех, у кого под ногами нет почвы. Мой друг, я хочу спросить тебя, на чем ты стоишь? Здесь был когда-то такой известный проповедник, большое пробуждение было, Джонатан Эдвардс в Америке. И пробуждение его началось с такой проповеди, называется «Грешники в руках разгневанного Бога». И вот он в этой проповеди, обращаясь к грешникам, говорит: на чем ты, грешник, стоишь? Ты ходишь под тоненькой жердочкой, таки, под тоненьким намостом. Там внутри, вернее, внизу под тобой пропасть. Один несчастный случай. Смерть тебя постигнет, ты туда летишь. Ты ни на чем не держишься сегодня, кроме как вот исключительно на Божью милость. Может быть, сейчас есть человек, который ни на чем не держится вообще. Жизнь кончается, ты летишь. И ничто тебя не удержит. А вот, когда ты стоишь на скале, когда Христос – основа твоей веры и жизни, твоя душа туда будет лететь, к к Нему, потому что Он родной, и ты для Него родной. Знает Господь своих. Давайте Ему поклонимся, давайте Его прославим. Постараемся сделать это, как сделал в конце концов вот Аввакум. Просто за то, что Он есть наш Бог. То, кем Он для нас является. Да будет благословенно Его имя. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

семья, отец, мать, дети. Казалось бы, ничего особенного. И тем не менее, именно она, установленная Богом, является величайшим институтом жизни на Земле. Удивительной гармонией в ней сочетаются слезы материнских переживаний и радостный детский смех, заботливость отца и беспечность малышей, суровость будней и торжественность праздников. Не случайно

дней Адама и Евы древний враг души старается украсть у человека этот маленький рай. Ведь и сегодня даже самый скромный христианский семейный очаг является одним из ярких свидетельств непобедимости Божьего Царства.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Пусть говорят пророки, Иезекииль. Шалом! Приглашаем вас слушать нашу библейскую радиопередачу. Сегодня наше изучение книги пророка Иезекииля приводит нас к 4 и 5 главам. Этот муж Божий жил среди плененных, которых забрали из города Иерусалима, и теперь они жили в месте, которое называлось Тель-Авив при реке Хавари. Пророк был призван Богом и получил повеление быть стражем и предупреждать людей о грядущем суде и гибели. Но странным, как это может показаться, ему повелено было молчать. Он имеет препятствие речи. В 4 главе пророку повелено дать наглядный урок, который будет говорить людям. Итак, снаружи своего дома он взял кирпич. На этом кирпиче он начертал город Иерусалим. Собралась толпа, чтобы посмотреть на это странное действие. Я имею друга в Америке, который является даровитым проповедником Слова Божия. Он идет на пляжи, которые переполнены народом отдыхающих людей. Поставит стенд и рисовальную доску и начинает рисовать странные маленькие квадраты. Люди останавливаются и стараются вообразить себе, что означают эти странные квадраты. Тогда внезапно открывается законченная картина со словами. Это является способом передачи людям о любви Божией и спасении Мессии. Иезекииль теперь сделал что-то подобное. Он начертил на кирпиче, он нарисовал Иерусалим и храм Божий, его картина состояла из укрепленного города, окруженного армиями, сторонами и оружием войны. Он говорил людям, что трудности с Иерусалимом еще не кончились. Тогда он повернулся и вошел в свой дом и вынес железную доску или лист, на котором пекут хлеб. Эту железную доску он поставил между собою и изображением города, укрепленную стеною. Тогда он лег на левый бок и смотрел на модель Иерусалима. Пророк не говорил. Его могли видеть лежащим на левом боку 390 дней. Это должно было быть странным привлечением, и люди приходили посмотреть, что произойдет. Он пролежал на своем левом боку 390 дней, и тогда неожиданно кто-то сказал. Пророк повернулся. Он лежит теперь на правом боку. Так пролежал он еще 40 дней. Господь предсказывал падение Иерусалима. Один день за каждый год бед Израиля и один день за каждый год наказания Иуды. Люди смотрели, как пророк представлял свою странную демонстрацию. В то время, когда он представлял этот наглядный урок, пророк также питался хлебом и водою. Мы не знаем, лежал ли пророк на земле перед своим домом каждый день и каждую ночь и питался только лишь хлебом и водой. Может быть, он ночью приходил в свой дом и мог питаться также чем-нибудь другим. Во всяком случае, люди не могли упустить своего урока. Когда Господь повелел пророку печь свой хлеб на человеческом кале, высохшем для топлива, это произвело неодобрение со стороны слуги Божия, который посчитал такое действие нечистым на основании свода иудейского закона. Тогда Господь понизил требование и сказал пророку, чтобы употребил коровий помет для топлива. Какую же весть нес этот наглядный пример? Город падет, и люди во время осады перенесут ужасный голод и всякого рода человеческое негодование. Каждый день собиралась толпа пред домом пророка, чтобы посмотреть, что странное произойдет. Внезапно явился он, неся меч, который был наточен, как острая бритва. Пророк внезапно начал брить свою бороду и срезывать свои волосы. Дав самому себе странную стрижку и бритье, он взял состриженные волосы и осторожно взвесил их и разделил на три части. Тогда он взял волоса первой части и бросил в огонь, и люди могли обонять горящие волосы. Вторая часть он изрубил ножом. Третью часть развеял по ветру. Он взял небольшое число волос и завязал себе в полы, а остальное бросил в огонь. Очевидно, не было сказано ни одного слова, но весть была ясная. Третья часть людей Иерусалима погибнет в городе. Третья часть будет уничтожена вне города. И, наконец, третья часть будет рассеяна по ветру. Сохранится малый остаток. Будут моры, голод и меч. Господь говорит, что Иерусалим будет посреди народов, языческих людей и народов, и иудейский народ будет наглядным уроком для всех этих народов. Иудеи в Иерусалиме были высоко привилегированными людьми, так как они имели Слово Божие и служение храма и пророков Божиих. Но все это они ненавидели. Привилегии иудеев также принесли ответственность. Это верно также сегодня. Если вы имеете Слово Божие и понимаете значение веры, вы призваны быть послушными истине и жить истинной верой пред вашими близкими. Иудейский народ должен быть истинным светом для всех народов земли. Увы, это не так сегодня. Иерусалим все еще является центром Божьей программы и имеется грядущий день восстановления и благословения, которое потечет из Иерусалима. В Иерусалиме сегодня запустение. Да, это великий город, занятый иудеями и арабами, плюс многими другими народами. Но дом Божий в запустении. 3 миллиона иудеев живут в Израиле, но это только часть иудеев из всего мира. Этот народ рассеян по всей земле. Этот город Иерусалим, где Бог установил место своего пребывания в духовном запустении. После многих дней молчания пророк внезапно громко заговорил. Бог сказал: «Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израилевым и прореки на них». 6 глава, 2 стих. Зачем проповедовать горам? В горах люди построили высокие места языческого поклонения и духовного идолопоклонства. В те дни, когда иудеи были выведены из Египта, они очистили страну от языческого поклонения и учредили поклонение живому Богу. Но постепенно были сделаны компромиссы. Иудейские мужчины брали в жены из языческих народов, и их жены приносили с собой домашних своих богов и языческие изображения. И так иудеи поклонялись в языческих капищах и принимали участие в непристойных обрядах ханаанского плодородия. Теперь Бог действует. Он призвал свой народ быть отдельными от всех ложных поклонений. Так как они не стояли явно за Господа, Бог сказал: «Я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши». Бог не только разрушит идолов, но Он также уничтожит поклонников. Мертвые тела будут лежать перед идолами. Это ужасная сцена смерти и суда. Однако Бог говорит: «Но я сберегу остаток, так что не будут у вас среди народов уцелевшие от меча. Те, которые уцелеют, будут рассеяны среди народов. В своем рассеянии они вспомнят живого Бога. Они будут переживать сокрушение, вспоминая добрые дни, когда Бог был с ними, и они наслаждались Его присутствием и благословениями». Во время суда Бог всегда помнит милосердие. Он сохраняет остаток для света и свидетельства своей любви и силы. В дни Ноя Бог сохранил одну семью после предупреждения людей о суде и гибели на протяжении 120 лет. Это был пророк Илия, который стоял против богов Ваала, и он даже думал, что он остался один стоящим за Бога. Он сказал: «Пророков твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищут». Но Бог открыл ему, что он оставил большой остаток. Так же верно и в наши дни. Дух нашего века светский и материалистический. Многие не имеют страха Божия. Многие стараются стереть все мысли о Боге с умов молодых людей. Но Бог имеет великий остаток своих верных людей, которые стоят в вере и уповают на живого и истинного Бога. Пророк Иезекииль был полон сюрпризов. Внезапно, после долгого периода молчания, он начал говорить и объяснять наглядный урод, который он представил. Тогда в один день он начал топтать ногами и хлопать своими руками, чтобы обратить внимание людей. «Не дай им уснуть, приди опять с вестью. Высоты будут разрушены, и многие пораженные тела будут лежать на земле вокруг языческих идолов. Суд произойдет таким образом, что никто не ошибется об источнике суда и причине. Бог говорит: протяну на них руку мою и сделаю землю пустынью, и узнает, что я Господь. Заповедь была дана много лет тому назад: да не будет у вас других богов пред лицом моим. Как они забыли это? Сегодня Бог говорит и говорит то же самое: да не будет у тебя других богов, не будет других богов. Будет ли это слава или состояние, будет ли это положение или пожитки, не будет других богов. Если мы не удалим ложных богов из нашей жизни, Бог удалит их для нас. Он будет судить и очистить. Но сегодня Он призывает нас в чистый дом. Очистим закваску греха и обратимся к Богу, чтобы иметь чистое сердце и истинное поклонение в духе и истине. Шалом.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

Сегодня молодое поколение ищет героев для подражания. Но киношные образы не всегда убедительны. Иногда молодежь уж слишком старается быть похожей на своих кумиров. Если бы мы, молодые, чаще обращали внимание на то, что привелось пережить нашим отцам, дедам, а особенно тем, кто пострадал за веру в Христа, тогда мы убедились бы в подлинном героизме. Конечно, не во всех, но во многих жизненных историях мы нашли бы реальных, простых героев. Тех героев, например, кто, несмотря на ежечасную, ежеминутную опасность, отдавал все свое время, всю молодость, все духовные и физические ресурсы на служение Богу. Тех, скажем, героев, кто за Иисуса Христа провел свои лучшие годы в тюрьмах. Тех, например, героинь, которые растили детей, ожидая возвращения мужей из заключения. Именно для того, чтобы напомнить молодежи о подвиге тех, кто был преследуем за веру и верность Богу, и призвать ее к посвященному труду для Господа, и была проведена миссиями «Свет на Востоке» и «Свет Воскресения» конференция на тему «Встреча поколений». Особую возможность встретиться поколения имели 4 октября этого года в Киевской церкви «Храм Спасения». Открыл конференцию хор церкви пением величественного псалма «Верую». И не случайно, мне кажется, хористы выбрали для самого первого выступления этот псалом. За всю историю гонений находилось немало людей, которые, смотря на стойкость многих гонимых христиан, задавались вопросом, каким удивительным мужеством должны были обладать те, кто не предал своих убеждений, стоя перед лицом смерти. Но главное, что породило это мужество. И когда действительно находили ответ на вопрос, уже не сомневались, фанатики ли христиане, а восхищались глубиной их веры. Веры в того, кто оставался верным Небесному Отцу даже до смерти и смерти крестной. После пения хора, пригласив слушающих к молитве, председатель правления украинской миссии «Свет на Востоке» пастор Василий Иванович Давидюк поделился ценными мыслями. В этом году исполняется 330 лет со дня выхода в свет книги «Путешествие пилигрима» Джона Буньяна. Для многих поколений эта книга была благословением, показывая, чего стоит наш путь в Господе, что в Царстве Господнем очень важно быть верным тому, к чему Бог призвал. Очень важно знать, как Господь вел свою церковь, видеть его чудеса и понимать, что это благодать Божья. Василий Иванович отметил, что слово свое Бог принес через страдания, поэтому и христианам нужно за него страдать. Конференция стала хорошей возможностью объединить старшее и младшее поколение. Тот факт, что около 1000 человек пришли на встречу, доказывает, что и христиане старшего возраста, и молодые братья и сестры неравнодушны к истории гонимой церкви. «Идея такой конференции появилась не случайно», пояснил ведущий конференции президент российской миссии «Свет на Востоке» пастор Петр Луничкин. «Я благодарю Господа за то, что братья смогли услышать голос Божий и организовали эту встречу». Молодежи, которая живет во время отрицания абсолютной истины и отцовских ценностей, во время охлаждения и равнодушия к служению Господу, нужно услышать тех, кто не понаслышке знает, что значит страдать за истину. Неужели за то, что мы дети Божьи, нужно платить? Разве Христос не все уплатил? Задают вопрос современное поколение. Ответ на него звучал в проповедях, в выступлениях участников конференции и даже в известных псалмах, таких как «Иисуса имя сладко мне», «Священный огонь», «Над Родиной нашей восходит заря» и других, которые пели христианские исполнители Игорь Мельничук, «Семья Власенко» и другие, а также хор. На этот вопрос в своей проповеди «Цена следования», основанной на послании апостола Павла к филиппийцам, 3 глава, ответил Джеральд Просси, пастор из Канады. В чем цель христианской жизни? В богатстве? В легкой жизни? В популярности? Отнюдь нет. Цель христианской жизни состоит в познании Иисуса Христа. Но познаем мы его через страдания, во-первых, физические, болезни, тяжелый труд, во-вторых, через насмешки и издевательства других по отношению

0: отношению к нам, и через борьбу с грехом, что тоже суть страдания. Таким образом, человек учится самоотречению, и это неотъемлемая часть христианской жизни. Все эти страдания изменяют человека в образ Христов. Действительно, говорилось на конференции, в страданиях есть смысл. Во-первых, Христос поддерживает, милует. Гонимых братьев и сестер утешала молитва, а еще пение. «Я не могу представить себе церковь без пения», — заметил Петр Луничкин. «Во-вторых, возможно, наше страдание нужно Богу для спасения какого-то человека». Ведущий конференции вспомнил историю из своей жизни, как однажды, выйдя из церкви, он был окружен хулиганами и порезан ножом. Много лет спустя один из преступников уверовал в Господа, попросив у него прощения за то, что не знал его. В присутствии 1200 человек и самого брата Петра этот человек признался в грехе и покаялся. Прошло 30 лет, и Бог показал, что страдания не были напрасными, засвидетельствовал пастор Луничкин. Молодые братья и сестры и все присутствующие могли воочию убедиться, что пришлось пережить христианам, которых преследовали за веру. На конференции был продемонстрирован фильм, в котором показано, какой прессинг терпели за веру дети, как смеялись и издевались над верующими. После фильма хор спел псалом «Священный огонь». Петр Луничкин вспомнил: «Мы пели этот гимн со слезами на глазах. Все-таки время тяжелое было. Мы были людьми второго сорта». Вспоминая историю гонимой церкви, нельзя не упомянуть о тех, кто самоотверженно нес благую весть русскому миру, исполняя особый труд. Вальдемар Цорн, главный редактор журнала «Вера и жизнь», выступая на конференции, подчеркнул: «Наша миссия «Свет на Востоке» занимается служением вспоможения тем, кто находится в особых условиях. Поэтому наше служение – это всегда служение в особых условиях». Вальдемар поделился очень интересной информацией. Множество жителей России, Украины уверовали благодаря работе миссии до и после Второй мировой войны. Основатели миссии проповедовали Евангелие и раздавали христианскую литературу русским военнопленным Первой мировой войны. Каков результат этого труда? В 1929 году на конференции миссии «Свет на Востоке» в Германии представитель из Украины рассказал, что в этой республике только через возвратившихся из плена образовалось около 1000 церквей. После Второй мировой войны сотрудники миссии распространяли Слово Божье и в лагерях для перемещенных лиц. Одним из тех, кто уверовал через это служение, был Николай Водневский. Особый труд совершал со Светом на Востоке для Советского Союза в условиях железного занавеса. Друг миссии в ГДР Эберхард Рихтер нелегальным путем поставлял на советскую территорию Библии, в результате чего на него было заведено дело объемом в 1300 страниц. Брат Рихтер привел в пример один случай. Однажды в один из советских городов был доставлен разобранный печатный станок, который удалось собрать по предварительно сделанным фотографиям. На этом станке успешно печатали литературу до перестройки. Андрей Цорн, в настоящее время ответственный художественный редактор журнала «Вера и жизнь». «Мы делали все, что могли, и Бог нас хранил. Сейчас я говорю молодым, беседуйте со старшими, приглашайте их и спрашивайте, как и чем они жили, потому что пройдет время, они уйдут от нас, и не у кого будет спросить». Молодежь могла также услышать свидетельства тех, кто, несмотря на опасность, совершал служение для Христа, помогал в издательстве Василий Кирилко, занимался с детьми Вера Шупартяк, переписывал от руки христианские книги на Синьке Галина Голубец, подпольно печатали литературу Виктор Драга. Все они за свою деятельность отбывали сроки тюремного заключения. Актуальной и в наши дни проповедью на тему «Цена компромисса» поделился пастор церкви «Храм спасения» Николай Константинович Величко, немало пострадавший за веру. «Цена компромисса совершенно противоположна цене, уплаченной Христом. Компромисс — это слишком большая цена. Это потеря благословения и мира в душе, неминуемое Божье наказание, соблазн для мира. Свою проповедь брат Величко закончил обращением к присутствующим. «Пусть каждый в своем сердце скажет Господу: «Вот я, пошли меня!» Пусть каждый скажет: «Я не пойду на компромисс с этим миром». Ближе к концу конференции на сцену пригласили детей и подростков, которые подарили цветы страдавшим за Христа. Молодые молились Богу и благодарили Его за своих родителей. Это был очень трогательный момент. Итог встречи поколений подвел Василий Иванович Давидюк. «Сегодня сложнее, чем было тогда. Поэтому мы хотели сказать на этой конференции: верность Богу – самое прекрасное, что может быть. Вера стоит не чего-то, а всего. Христос указал нам узкий путь, потому что в нем есть смысл. Он ведет к награде в вечности. Я бы хотел, чтобы молодые ценили сегодняшнюю возможность жертвовать и служить». Хочется поблагодарить Бога и всех организаторов за прекрасное насыщенное духовное мероприятие. Ведь встреча поколений действительно удалась. После всего услышанного и увиденного хочется усерднее трудиться для Господа, так, как христиане, которых преследовали. Хочется молиться о тех, кто и сегодня за Христа томится в тюрьмах. Хочется всегда помнить о жертве Спасителя, жить общением с Ним, служением Ему и надеждой встретиться с Ним в вечности. Последние строки этой статьи хочу отдать словам христианского деятеля, писателя, поэта и журналиста Николая Александровича Водневского. На конференции был продемонстрирован фильм «Памяти ушедшего к Господу дорогого брата во Христе». Жизнь христианина – это не дорожка в рай. Нет, дело в том, что очень много препятствий на пути. И мое сердце будет радоваться, когда встречу его лицом к лицу. Я живу этой надеждой.
1: Аргумент. Игорь Савич. О чем говорят ископаемые? Читая статьи с описанием разнообразных палеонтологических находок, иногда появляется сожаление о том, что ископаемые не могут рассказать о своей судьбе. Как они оказались на том месте, где их окаменевшие останки обнаружили палеонтологи? Почему и когда настигла их смерть? Человек домысливает их судьбу. Его как раз интересует именно тот момент, когда они перестали числиться в царстве живых организмов. Ведь эти окаменевшие останки являются своего рода вехами на шкале времени. Они могут дать более или менее однозначный ответ об истинности эволюционных процессов прошлого. Есть три правила поиска истины. Первый. Искреннее желание узнать истину. Человек, стремящийся найти истину, найдет ее или, по крайней мере, приблизится к ней. Второе. Осуществлять анализ. Интерпретацию имеющихся фактов и возможных вариантов без предубеждения. Третье. Использовать только надежные данные. Если хотя бы один из этих пунктов нарушается, то поиск истины заходит в тупик или затягивается на очень долгое время. С этой точки зрения и продолжается анализ 43-го параграфа 10-го раздела с многообещающим заголовком «Доказательства эволюции» нового учебника по биологии для 10-11 классов под редакцией Беляева-Дымшица. Москва, 2008 год. В данном учебнике один из разделов начинается с заголовка «Палеонтологические доказательства эволюции». И дальше говорится о том, что развитие, например, хордовых, осуществлялось поэтапно. Вначале возникли низшие хордовые, затем последовательно во времени возникают рыбы, амфибии, рептилии. Рептилии, в свою очередь, дают начало млекопитающим и птицам. Заявление звучит довольно категорично и основано, по мнению авторов, на том, что имеется богатейший палеонтологический материал, который и является одним из наиболее убедительных доказательств эволюционного процесса, длящегося на нашей планете уже 3 миллиарда лет, страница 153 названного учебника. По поводу возраста Земли и, соответственно, длительности геологических периодов будет сказано отдельно при обсуждении главы о развитии жизни на Земле. А сейчас можно остановиться более подробно на имеющемся палеонтологическом материале. Безусловно, за 3 миллиарда лет земная кора должна была быть буквально нашпигована самыми разнообразными останками вымерших животных и растений в самых разных стадиях эволюционного процесса. На это очень надеялся и родоначальник эволюционной теории Чарльз Дарвин. Но, что самое странное, прошло уже 50 лет, в течение которых тысячи палеонтологов пытались найти убедительные свидетельства эволюционных процессов, но все напрасно. В силу краткости данной статьи хочу привести всего лишь небольшую часть материала, касающегося хрестоматийного примера эволюции лошади. Этот процесс начался, как полагают, от существа с пятипалой конечностью до однопалой современной лошади. На рисунке 55, взятом из цитируемого учебника по биологии, приводится очень красочный ряд происшедших якобы изменений с конечностью лошади в течение десятков миллионов лет. Это всего лишь рисунок. А что же говорят ученые? Привожу только три цитаты в целях экономии места. Профессор Нилсон, кстати, эволюционист, пишет: «Построение целого кайнозойского генеалогического древа лошади очень искусственно, поскольку оно составлено из неэквивалентных частей и не может отражать непрерывную трансформацию». Другой ученый-эволюционист, доктор Симпсон, заявляет: «Непрерывная трансформация Херакотхериум в Экиус, латинские названия соответствующих вымерших животных и современных лошадей, дорогая сердцу целого поколения авторов учебников, на самом деле в природе никогда не происходила». Цитата по Уайт Камнинеллис, 2005 год, страница 101. Тот факт, что в прошлом существовали разные виды лошадей и что некоторые из них вымерли, очевиден, но положение об их общем предке – фикция, часть мифа об эволюции. Гиш, 1995 год, страница 87. Что касается оставшейся части богатейшего палеонтологического материала, то, несмотря на миллионы ископаемых останков, не найдено ни одного бесспорного доказательства существования промежуточных звеньев между вымершими и существующими живыми организмами. Вот несколько цитат исследователей. «Хотя земная кора хранит триллионы окаменелостей, таких переходных форм найдено не было. Геологическая летопись не оказывает поддержки теории эволюции». Уайт Камнинеллис, 2005 год, страница 118. Еще одно свидетельство. Принято считать, что летучие мыши когда-то отделились от отряда насекомоядных – ежи, землеройки, кроты. Очевидно, что для превращения такого типично наземного животного, как еж или землеройка, в летающие, потребовалась поистине гигантская перестройка всего организма. Но в действительности даже древнейшие, найденные в третичном периоде ископаемые летучие мыши, по уровню своего развития ни в чем не уступают сегодняшним. Гласхауэр, 1994 год, страница 101. Говоря другими словами, не найдено ни одного ископаемого, претендующего на промежуточную форму между ежом или землеройкой и летучей мышью. Многие ученые, как эволюционисты, так и сторонники творения, признают существование двух огромных разрывов между микроскопическими одноклеточными организмами и сложными многоклеточными беспозвоночными и между беспозвоночными и рыбами. Ведь за миллиарды лет миллиарды таких форм должны были рождаться и умирать, не очень-то быстро могли эволюционировать такие сложные организмы. Но на самом деле не найдено ни одной подобной окаменелости. Гиш, 1995 год, страница 76. Китс, палеонтолог и эволюционист, заявляет: «Эволюция требует существования промежуточных форм между видами, а палеонтология их не дает». Цитата по Тейлор, 1994 год, страница 104. Можно привести еще множество примеров того, что весь богатейший палеонтологический материал свидетельствует о несостоятельности гипотезы об эволюционном развитии животного и растительного мира. Биогеографические доказательства эволюции. Если прочесть данный подраздел цитируемого учебника по биологии, страница 154, то становится ясно, что авторы пытаются объяснить разнообразие растительного и животного мира в различных зонах земного шара, происходившими там эволюционными процессами. Основная позиция сводится к тому, что в существующих, так называемых, биогеографических областях, на рисунке 56 показана карта с границами биогеографических областей, живые существа эволюционировали, а можно ведь сказать просто, видоизменялись, изолированно, что проявилось в своеобразном составе растительного и животного мира. По причине длительной пространственной изоляции видоизменение живых существ шло разными путями, и постепенно могли возникнуть совершенно новые виды животных и растений. На странице 154 написано: «Фауна и флора палеоарктической, евразиатской и неоарктической североамериканской областей, например, имеют много общего. Это объясняется тем, что в прошлом между названными областями существовал сухопутный мост Берингов-Перешеек. Неоарктическая и неотропическая области, напротив, имеют мало общих черт, хотя в настоящее время соединены Панамским перешейком». Это можно прокомментировать следующим образом. Во-первых, климатические условия Северной Америки и Евразии имеют гораздо больше сходства, чем климатические условия Северной Америки и Южной Америки. Наверное, это должно являться решающим фактором, так как заселение животными и растениями при благоприятных факторах происходит довольно быстро, как показано ниже на примере острова Кракатау. Во-вторых, существует теория о том, что когда-то евразийские и африканские континенты с одной стороны и Северная и Южная Америка с другой стороны составляли одно целое. Это легко можно обнаружить на приведенной карте, сравнив береговую линию Атлантического океана обеих групп континентов. Обращает на себя внимание очень большая разница между фауной и флорой Африки и Южной Америки, которые выделены в различные биогеографические области по составу флоры и фауны. Однако является ли это доказательством эволюционных процессов или говорит лишь о специфической адаптационной изменчивости живых организмов? Конечно, миграционные процессы всегда имели место. В результате воздействия окружающей среды изменялся состав популяции в рамках той генетической информации, которая была свойственна тому или иному живому организму. Некоторые виды или даже роды животных или растений вымирали, другие более широко распространялись в данном ареале, но где здесь доказательства в пользу эволюции? Напомню, что под эволюцией понимается постоянное усложнение животных и растений в борьбе за место под солнцем. Как отмечает Шевен, всемирное расселение близкородственных видов растений по всему свету явно свидетельствует против постепенного их распространения из так называемых центров происхождения. Цитата по Юнкер-Шерер, 1997 год. С точки зрения теории эволюции, трудно объяснить существование территориально обособленных, но очень сходных видов живых организмов. Например, голубые звезды обитают в Китае и в Испании. Игуаны водятся в Южной Америке, на Мадагаскаре и на островах экваториальной части Тихого океана. Место обитания тапиров – Южная Америка и Восточная Азия, а их ископаемые останки палеонтологи находят даже в Германии. Муравьеды в настоящее время живут только в Южной Америке, а ископаемые экземпляры находят в Германии. Юнкер, Шерер, 1997 год. Как явствует из научной литературы, целый ряд близкородственных пресноводных рыб живет на всех континентах, и этот факт объяснить с точки зрения эволюции невозможно. Эти рыбы ведь не могут мигрировать в соленой воде. Эти факты гораздо лучше согласуются с глобальной катастрофой под названием «Всемирный потоп», когда в короткий срок быстро погибла большая часть живых организмов, а оставшиеся в живых заселили другие области, более подходящие для их обитания в изменившихся климатических условиях. Бытие 8.16.17. Хочется сказать несколько слов относительно сумчатых животных в Австралии, которая выделяется в отдельную австралийскую биогеографическую область. Анализ ископаемых не дает определенных представлений о возможных эволюционных событиях прошлого. Среди ископаемых находок сумчатые животные встречаются в Европе, в Северной и Южной Америке, а также и в Азии. Возможно, сумчатые происходят из Нового Света, откуда они распространились в Южную Америку, а затем через Антарктиду в Австралию. Там, ввиду отсутствия конкуренции со стороны плацентарных животных, животные, которые вынашивают эмбрионы внутри себя до конца, они достигли своего расцвета, а на остальных материках вымерли. Юнкер, Шерер, 1997 год. Далее в учебнике дается материал, касающийся островной фауны, с явным желанием авторов к эволюционным выкладкам с учетом тенденции расхождения видов на давно обособившихся островах. Изолированные острова являются идеальным местом для возможных видоизменений существующих особей при их приспособлении к окружающей среде. Могут даже появляться так называемые эндемичные виды, то есть те виды, которые свойственны только этой местности. Возникает искушение предположить, что при достаточно длительном времени и определенных условиях среды видоизменение может зайти так далеко, что потомки существовавших видов могут сформировать совершенно новый тип организма. Этот вывод как раз и сделал Дарвин, наблюдая разные виды или подвиды вьюрков на Галапагосских островах. Дарвин не был генетиком. Он получил богословское образование и вел свои наблюдения как натуралист, изучая окружающий удивительный мир Божьего творения. Он ничего не знал о материальной основе наследственности и не мог предполагать, что эта информация закодирована в цепочках ДНК и связана с многочисленными и сложными процессами биосинтеза нуклеиновых кислот, белков и других важнейших биополимеров клетки. Путем последовательных и строго детерминированных процессов они в конечном итоге находят выражение в форме клюва птицы, ее оперения, поведенческих реакциях и многом другом. Радикальные изменения морфологии, например, птицы, требуют невероятно сложных изменений информации, закодированной в ДНК. Возникает вопрос: кто должен менять эту информацию? Абсолютно необходим ее источник. Информация не возникает спонтанно из хаоса неопределенных и бессвязных химических процессов. При искусственной селекции творческим и направляющим началом является человек, который знает, какие свойства той или иной породы птиц ему надо усилить. Где же та движущая сила эволюции, о которой предпочитают скромно умалчивать приверженцы этой гипотезы? Где та сила или программа, которая неумолимо толкает живые существа ко все большему усложнению своего строения и снабжает их все новой генетической информацией? На поиски этой силы или программы затрачены миллионы долларов, и ничего так и не найдено. Чтобы быть более корректным, следует говорить о свойстве, которое легко обнаруживается в живом мире, а именно об адаптации и изменчивости обособившихся популяций. И, возвращаясь к островной фауне и флоре, можно привести описание довольно известного примера заселения острова Кракатау. Кракатау – вулканический остров в 40 километрах восточнее Явы, пережил 26 августа 1883 года сильное извержение, которое опустило большую часть острова в море, а оставшуюся часть покрыло метровым слоем лавы. Все живое было уничтожено. Ученым-ботаникам было проведено исследование, которое показало, через 3 года появилось 27 видов растений, по прошествии 14 лет – 62 вида растений, по прошествии 23 лет – 144 вида, чем практически восстанавливается нормальный состав растительности. Зоологический анализ дал следующие результаты. По прошествии 6 лет – 40 видов членистоногих и 1 вид рептилий. По прошествии 25 лет – 240 видов членистоногих, 4 вида сухопутных улиток, 2 вида рептилий и 16 видов птиц. По прошествию 40 лет – приблизительно 500 видов членистоногих, 7 видов улиток, 3 вида рептилий, 1 змея и 2 ящерицы, 26 видов птиц, 3 вида млекопитающих, 2 вида полевых мышей и восточная крыса. Юнкер, Шредер, 1997 год, страница 145. Как видно из этого примера, заселение пустынных мест или изолированных островов может происходить очень быстро. В данном случае вряд ли следует ожидать появления эндемичных признаков у обитателей данного острова, так как имеется связь с материком. Обмен генетическим материалом внутри популяции – вот единственный источник возможной изменчивости вида. Большие надежды возлагались на мутацию, но это отдельная тема для разговора. А здесь лишь следует упомянуть, что надежды эволюционных материалистов не оправдались и в этом. Таким образом, подводя итоги всему вышесказанному, можно сказать, что убедительных доказательств эволюционных процессов в прошлом не найдено. Об этом четко говорят ископаемые останки. Что касается биогеографии распространения животных и растений, то материал предоставлен недостаточно полно, а имеющийся в наличии требует более непредвзятого осмысления и объективной интерпретации.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио «Segenswelle».
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Слушайте и назидайтесь.

Мне очень хочется, чтобы в этот день твои глаза сияли счастьем. Пусть не скользнет в них грусть и тень, забудутся пусть все ненастья. Я пожелать тебе хочу обилия, тепла и света, чтобы добром душа твоя была согрета. Пусть пребывает над тобой всегда благословляющая Божья рука. А теперь песня «Добрые руки с неба».

стих «Господь дал право нам благословлять» автор Анна Вельк. И звучит песня «Пусть будет Бог отныне и до старости». На тему благословения Анна Вельк написала стих «Господь дал право нам благословлять». Господь дал право нам благословлять. Благословение скрыто, сила Божья. Своей судьбой непросто управлять, порой в ней беспросветность, бездорожье. И как же хорошо знать, что тебя благословение Божие осеняет, в котором Бог на жизнь твою любя благополучия милость посылает. Оно и в дни лихие сохранит, и не оставит в трудный год без хлеба, покоем в горе душу напоит, который посылает только небо. Недаром учат Библии слова, чтобы друг друга мы благословляли. Бог людям дал высокие права, как важно, чтобы о них мы не забыли. На этом свете столько зла и тьмы, от этого нам нужно ограждение, и в том оно, чтоб говорили мы от сердца всем слова благословения. И это, может быть, предотвратит какое-то несчастье, горький случай, и этим нас самих обогатит, а сердце радость светлую получит. В дорогу ли отправился наш друг, или ребенка в школу проводили, чтобы беды не приключилось вдруг, так надо, чтобы их благословили. И надо мир вокруг благословлять, соседа буйного, вора сиротку, а Бог незримо будет их менять, и кто-то озлобленный станет кротким. Необходимо их благословить, Бог учит, милосердие явите, чтоб красоту небес земле явить, во имя Божие благословите.

«Стих «Хорошо, когда есть утешение»» написала Светлана Ермолова. Хорошо, когда есть утешение, хорошо, когда сердце поет, хорошо, когда дух в сокрушенье для смирения гнездышко вьет. Хорошо, когда мысли о Боге, хорошо, когда Он Господин, хорошо на тернистой дороге, где не важен ни статус, ни чин. Хорошо, когда льется молитва, хорошо, когда грех побежден, хорошо, если каждая битва важный опыт несет, не урон. Хорошо, когда руки в мозолях, когда плод с каждым днем все сочней, хорошо, когда Божья воля наших планов и целей важней. Хорошо, когда нет места фальши, и когда мы богаты добром, когда с верою движемся дальше, соляным не застыли столпом. Хорошо от тепла и уюта. Хорошо, когда мирно в стране, когда запах неведом приюта, когда каждый ребенок в семье. Хорошо и зимою, и летом. Хорошо, когда в сердце покой, когда много в нас соли и света, когда в небо идем, как домой. Хорошо, когда грозы, ненастья нас не могут сломить, потоптать. Хорошо, когда горе и счастье, как от Господа, можем принять. Хорошо жить и петь и смеяться, каждый день видеть Божьи дела, в дом молитвы, как птички, слетаться. Хорошо, когда совесть чиста. Хорошо, если наша надежда не кончается краем земли. Хорошо, что Спаситель, как прежде, нас ведет в город вечной зари. Хорошо, что мы все в Божьем стане, спасены. Что же нужно еще? Хорошо, что мы все христиане. Хорошо, хорошо, хорошо. Песня «Благодарю, Господь, что Ты всегда со мной».

0: Бог дает нам свои благословения, дает в избытке каждый день и час, в разгаре лета или порой осенний, когда мороз или солнце греет нас. Все от Него, и пища, и одежда, и радость, и спасение души, здоровый дух и светлая надежда однажды с Ним на небеса прийти. Чем нам воздать за все благодеяния? Хвалу Ему и славу воспоем. Приложим все усилия и старания, и жертву уст и сердца принесем. Кто хочет Богом быть благословенным, дары Его все снова принимать, тот должен в своей жизни, несомненно, не только брать, на что-то отдавать, для ближнего отдать порою время, с ним разделить тревогу и нужду, помочь нести тяжелой жизни бремя, и если нужно, жизнь отдать свою. Для дела церкви с радостью трудиться и, не жалея сил, полезным быть, за страждущих и немощных молиться, тем самым верно Господу служить. Дай Бог, чтобы всегда в святом служении мы отдавали бы всего себя. Тогда небесное благословение обогатит нас здесь уже сполна. Аминь.
1: Звучит песня «Благословен тот дом».

автор следующего стиха, Инна Гунько. «Что есть твое благословение, обилье благ на сей земле, но люди мира без сомнения успешны в жизни и в труде. Не все, конечно, но так часто имеет грешник в жизни все, не знает он, где будет вечно, совесть мертва, идти легко. Не знает он борьбы с собою, в невинности не моет рук, его жизнь прах перед тобою, а его вечность ужас мук. Что есть твое благословение для твоих избранных детей? Писание есть источник света, нет слова Божьего верней. Те, кого мир весь недостоин, скитались в милотях порой. Кто не был муками прославлен, их знает только Бог святой. Тернистый путь, он неудобный для вожделений всех плотских. Но что твое благословение, Спаситель, для детей твоих? А в том твое благословение, что слов живых святой поток уму дает преображение, что ты живешь, как хочет Бог. И ставший в нем новым творением, ты отражение Христа. Всю жизнь проходит обновление благословенного дитя. Звучит песня «Благословение пусть на ваши головы».

Следующий стих о благословении написала автор Анна Лукс. Благословение с небес приходит. Благословение обогащают. Благословение святые всходы сердца и души наши освещают. Когда Создатель сотворил природу, украсил небо и моря, и землю, Он произнес благословение оду и тоже созидание неделю. Предвидел Он падение Адама и знал, что человеческая раса, пойдя путем погибели упрямо, жизнь истинную не найдет без спаса. Навечно возлюбив свое творенье и о судьбе его заботясь нежно, Бог подарил свое благословение ему как неизменную надежду. Благословение имея, можем и мы благословлять во имя Сына. Благословение Владыки Божие даруют радость сердцу, телу, силы. Нам, познающим сердце Иисуса, богатое любовью и терпением, нам, христианам от креста Голгофы, так важно в мир нести благословение. Давайте, не стыдясь и не стесняясь, в беседах и с изгоем, и с элитой, благословением людей касаясь, о власти Божьей говорить открыто. Давайте же благословлять радушно своих мужей и жен, свое наследие, благословлять сердца, умы и души, коллег и просто встречных и соседей. Давайте низводить благословением все светлые божественные силы. Пусть Божие меняется творенье по воле Бога и во имя Сына. Пусть прахом станут дьявольские козни от искренних благословений наших. Пусть гасит мир небес мирские розни от Каина и Вавилонской башни. Благословением стройте царство Бога. Пусть росами святых благословений сияет для Спасителя дорога в день славный Его славного явления.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
1: Сердца, покоренные.

Глава 18. Вы не должны предполагать, что этот первый вечер понедельника, который, кстати, завершился бутербродами и кофе, удался на славу. Все заинтересованные стороны говорили, что все последующее будет в розовом свете. К счастью, никто из работников не ожидал этого, и поэтому, когда не получалось, они были храбры и ободряли друг друга. Трудностей было много, и они были разнообразны. После того, как первая новизна прошла, порой требовались лишь самые незначительные предлоги, чтобы удержать мальчиков подальше. Иногда, когда они появлялись, их поведение было совсем не обнадеживающим. Мягких

могу сделать, который, по-видимому, был присущ ей всегда. Каждый вечер был сам по себе особенным. Необходимо было приложить усилия и преодолеть препятствия. В конце она умела откладывать это в сторону, как нечто, с чем ее часть была выполнена, не пытаясь даже подсчитать результаты. А затем она была готова начать новый день и упорно над этим работать. Зима уходила, а Грейси Деннис медлила. Она вряд ли смогла бы сказать, почему, хотя очевидных причин было много. Миссис Робертс нуждалась в ней, радовалась за нее и искренне уговаривала всякий раз, когда упоминалась мысль о возвращении домой. Она работала с ними, поэтому, конечно, ей было интересно. «Я не представляю, как вы можете уехать на этой неделе», — говорил ей молодой Рид с озадаченным видом. «Вы же знаете, что мы запланировали на вечер следующего понедельника. Как мы можем осуществить этот план, если вас там не будет, чтобы исполнить свою роль?» Тогда Грейси смеялась, возражала и признавалась только самой себе, конечно, что очень приятно быть нужной. Она, несомненно, была нужна еще на один вечер. Так проходили дни. Ее работа заключалась в том, чтобы быть профессором ораторского искусства, как весело называл ее мистер Робертс, когда работники оставались наедине. Было обнаружено, что она может с успехом читать как прозу, так и стихи. И так был организован урок чтения. Для первого вечера они не выбрали ни одну из жемчужин Брайана или Уитера, ни отрывки из Мильтона или Шекспира, которые подошли бы части компании. Не взяли они и легкие чтения из какого-нибудь стандартного учебника, которые подошли бы наравне с остальными. С большой тщательностью и многими обсуждениями единогласно была выбрана одна из поэм Вилла Карлсона, написанная простым, но в то же время выразительным языком, полная пафоса и юмора. Первое вечернее чтение началось с орехов и яблок. Есть те, кто не видит никакой связи между этим и занятием. К счастью для персонажей, с которыми ей приходилось иметь дело, миссис Робертс не была одной из них. Пока остальные наслаждались прохладительными напитками, она взяла книгу и стала читать. С ее стороны это была тихая маленькая жертва. Ей было неприятно становиться публичным чтецом. Потребовалось мужество, чтобы закончить один куплет, когда ее внимательно слушали сидящий напротив доктор Эверетт и Грейси на низком сиденье рядом с ней и ее муж. Миссис Робертс не была хорошим чтецом и знала об этом. Слова она произнесла правильно, это правда, но это все, что можно было сказать в похвалу ее усилиям. У нее было несколько раздражающих недостатков, но она храбро прочла эти два стиха. Кое-кто из мальчиков слушал, и один из них рассмеялся. Он уловил в стихотворении отблеск веселья. Это, конечно же, был ловкий Дик. Затем Альфред Рид предпринял те же усилия над теми же куплетами. Его чтение было немногим лучше, и он это знал. Он умел писать, но ни в коем случае не был публичным чтецом. Это было его подношение общему благу. Если бы этих парней из-за его ошибок можно было заставить смеяться, он был готов принести на алтарь свою гордость. Неважно, с помощью каких мелких ухищрений они были пойманы, но их действительно поймали. Затем настал черед Грейси, и ее собственный отец, каким бы успешным проповедником он ни был, мог бы к чести самого себя брать у нее уроки. Для такой молодой и непрофессиональной девушки она, безусловно, была великолепным чтецом. Такой же была и Мэриан, и ей нравилось учить Грейси. Поэма расцветала в ее устах. Щелканье орехов и хруст яблок полностью прекратился. Ребята сидели, выпрямившись, слушали, смеялись, краснели и подозрительно склатывали из-за некоторого пафоса. Они никогда раньше не слышали ничего подобного и, очевидно, оценили это по достоинству. Она дочитала до конца. Тогда языки развязались. Они восклицали в восторге. «Какое это достижение!» — сказал мистер Робертс. «И как мало людей обладают им!» «Доктор, скольких по-настоящему замечательных чтецов вы слышали в своей жизни?» «Наверное, троих», — лаконично ответил доктор. «Что ж», — сказала миссис Робертс, — «давайте все будем исключениями. Грейси, научи нас, как это делается.

Я попробую еще раз. Она прочитала первый куплет стихотворения с большим успехом, чем раньше. Но она знала, насколько разителен контраст между ее чтением и чтением Грейси. Ей было нелегко читать. Я не знаю, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что я знала людей, готовых на большие жертвы, но которые болезненно сторонились маленьких. При обсуждении программы на вечер возник вопрос. Когда каждый внесет свой вклад, как они смогут повлиять на мальчиков, чтобы они присоединились? Смогут ли они? Вероятно ли, что они достаточно умели читать, чтобы попытаться произнести слова стихотворения? В связи с этим препятствием было выбрано стихотворение, полное простых обиходных слов, таких, которые широко используются. Особенно в первом стихе не было того, что мистер Робертс назвал «мудрёными». Услышав этот стих, прочитанный несколько раз, можно было надеяться, что у кого-нибудь из семерых хватит смелости попытаться прочесть. Но Грейси не верила, что это произойдет. «Я не представляю, как мы можем предложить им и сделать это естественно», — сказал доктор Эверетт. «Это просто неслыханная вещь, и я боюсь, что как бы мы ни старались, это будет воспринято ими как покровительство, и это будет полным провалом. Люди, которые достаточно низки, чтобы нуждаться в покровительстве, это те самые, кто этого не выносит». После этого были обсуждены и отвергнуты различные способы. Внезапно миссис Робертс повернулась к своему молодому помощнику, который некоторое время молчал, и спросила: «Что вы об этом думаете, мистер Рид? Видите ли вы выход?» «Нет», — сказал он, — «у меня нет ни значений, ни навыков в таких вопросах, и мои мысли в тот момент были далеко. Я думал о том, как любопытно, что некоторые, казалось бы, незначительные случаи из детства человека выделяются почти с поразительной отчетливостью». «Что заставило вас пойти в этом направлении?» — спросил доктор Эверетт. «Должно быть, возникла какая-то ассоциация идей?» «Да, вы правы. Я живо вспомнил дискуссию между моей матерью и моей сестрой, младшей Эстер, по какому-то вопросу, который поставил их в тупик. Когда они не смогли прийти ни к какому удовлетворительному заключению, они обратились к Эстер, которая, как обычно, отдыхала на своей кушетке. Мне кажется, я слышу ее голос, когда она говорит: «Мы ничего не должны с этим делать до завтра. Возможно, завтрашний день сам по себе прольет свет и укажет направление». «Спасибо», — сказала миссис Робертс, и ее глаза засветились благодарной улыбкой. «Мы не должны ничего предпринимать по этому поводу до вечера понедельника, и, возможно, в понедельник вечером мы поступим мудро». Трудно сказать, многие ли вспомнили об этом разговоре, когда наступил вечер понедельника. Но Альфред Рид и миссис Робертс наверняка вспомнили, потому что она взглянула на него и многозначительно улыбнулась. Доктор Эверетт, очевидно забыв, что речь идет о чем-то помимо их собственного удовольствия, вызвал Грейси на дискуссию относительно ударения на определенное слово во второй строке. Он никогда не слышал, чтобы его так читали, и потребовал анализа, который подтвердил бы прочитанное. Он получил его, но еще не был готов изложить суть, а прочитал стих так, как, по его мнению, его следовало читать. Затем Грейси, по предложению мистера Робертса, повторила его в ее чтении. Все присутствующие забыли о своей конечной цели в интересах обсуждения, пока их внезапно не призвал к этому прерывающий голос. «Так как ты», — сказал он, выразительно тряхнув копной спутанных волос. «Так как ты». Это был Дирк Колсон. На мгновение он забыл, что его кто-то слушает, кроме двух чтецов. Он смотрел прямо на Грейси, и кивки, очевидно, предназначались ей. «Конечно, как я», — взволнованно ответила она. Ее лицо вспыхнуло от торжества, которое не имело ничего общего с правильным ударением. «Прочти его ты и покажи всем, что мы правы». Позже миссис Робертс призналась, что невольно прижала руку к сердцу со смутной мыслью приглушить его биение, чтобы другие не услышали, настолько важным для нее оказался этот момент. Доктор Эверетт выглядел потрясенным. Наименее обнадеживающим из семерых казался Дирк. Никто из них не знал о его опасном таланте к подражанию. Никто из них не верил, что он предпримет попытку читать, но думали, что он еще больше замкнется в себе.
Но все ошибались. Он потянулся за книгой, на мгновение пробежал взглядом по строчкам, а затем прочитал стих. Точно подражая Грейси и в то же время голосом и манерами, которые настолько соответствовали простым словам в описанной сцене, что эффект был лучше, чем когда читала Грейси. Инстинктивно образованная часть его аудитории приветствовала это усилие аплодисментами. Кровь, тем временем, темными волнами заливала лицо Дирка. Его и раньше подбадривали. Никто из его нынешних аплодирующих не мог себе представить, как часто зрители хлопали в ладоши из-за его удачных подражаний. Но Дирк, который любил аплодисменты так же, как и другие люди, никогда даже в самых смелых фантазиях не представлял себя перед такими людьми, которые слушали его сейчас, и не получал их одобрения. Велико было волнение и удовлетворение. Шестеро компаньонов, далекие от того, чтобы испытывать какие-либо чувства ревности, были в приподнятом настроении, полагая, что один из них добился успеха и повысил их значимость. Больше никого не удалось найти, кто попытался бы прочесть этот стих. Ловкий Дик добродушно покачал головой и заявил, что он скорее возьмется перегонять паровоз в Калифорнию, чем попробует читать, и остальные были того же мнения. Затем Грейси снова вышла вперед. «Я скажу вам, что мы должны сделать. Мистер Робертс, я всю неделю экспериментировала с пишущей машинкой. Я обнаружила, что с использованием копировальной бумаги можно сделать много копий. Меня охватило желание испробовать ее возможности в этом направлении, и я выбрала для копирования именно этот стих. Так что у меня есть 15 хорошо отпечатанных экземпляров. Каждый из вас должен взять по экземпляру и читать этот стих до следующего понедельника. Затем я попрошу вас всех соревноваться в чтении». Старшие участники с таким удовлетворением восприняли это предложение, что оно сразу же стало популярным. Каждый мальчик машинально получил свой экземпляр и с любопытством уставился на него. Но мысли Дирка Колсона были направлены в новое русло. «Послушай», — сказал он, задержав Грейси властным наклоном головы, когда она протянула ему копию. «Как ты это сделала? Ты что, печатала их 15 раз? Я не понял, что ты сказала?» «Нет», — возразила Грейси. «Все это за один раз. Я покажу вам. Подойдите к крайнему окну. Она стоит там, ожидая, когда ее покажут. И это маленькое чудо». Все столпились вокруг пишущей машинки. И Грейси, по-настоящему гордившаяся мастерством, приобретенным ею за неделю, продемонстрировал это маленькое чудо с большим успехом. Факт в том, что машинка была новинкой для большинства, так что они решительно ничего не знали о ее работе. Это увеличивало комфортность этого часа, избавляя от неловкого ощущения, что кто-то из них играет какую-то роль. Доктор Эверетт был знаком с пишущей машинкой не больше Дирка, и ему также не терпелось узнать о ней побольше. Каждый, по-видимому, испытывал одинаково сильное желание написать свое имя на чудесном маленьком механизме. Все по очереди садились перед ним и почти одинаково медленно водили своими неуклюжими пальцами по клавишам, выбирая волшебные буквы. Именно этот эпизод заставил работников во время их следующей конференции действовать по-новому. «Нам нужно что-то», — сказал доктор Эверетт, расхаживая взад-вперед по комнате, озадаченно раздумывая. «Нам нужно что-то, что представляло бы подлинный общий интерес, о котором мы все, кроме одного, в равной степени не осведомлены. Что-то, за что мы могли бы ухватиться с энтузиазмом при минимальных затратах. Мы должны встретиться на такой низкой платформе, какую самый невежественный из них видел. Я убедился в этом, когда увидел, с какой самозабвенностью мы все занялись машинкой. С естественностью и равноправием, которое в том, что касается чтения и письма, мы просто не в состоянии ощутить. Если бы машина была такой сложной, что нам требовалось бы 3 месяца или около того, чтобы освоить ее, это было бы замечательно. Что мы можем найти такого, что поставит нас на один уровень?» Глава 19. «Знаете, — сказал мистер Рид, — я бы хотел, чтобы кто-то из нашего числа был выше нашего уровня.
«Как насчет того, чтобы назначить вас, сэр? Прочитать нам несколько лекций по гигиене. Полезные лекции о воздухе, физических упражнениях, вентиляции, купании, а также о всевозможных повседневных темах, о которых люди ничего не знают». «Прекрасная идея, Рид. Этим ребятам, безусловно, было бы полезно уделить немного внимания таким вопросам. Я уверен, что остальные из нас хотели бы услышать о принципах, которые управляют этими важными законами. Я думаю, что такие лекции, изложенные в доступной форме, определенно интересны. Давайте проголосуем за них». Это была сердечная поддержка мистера Робертса. Доктор только рассмеялся. «В этом есть неисполнимая сторона, которую вы не видите», — сказал он. «Представьте, что я рассказываю о важности вентиляции бедному парню из района, где отец и мать, а также куча детей обоего пола и всех возрастов живут в одной комнате. Зачастую это подвал, куда никогда не проникает солнце. Воздух, проникающий внутрь через единственное маленькое окошко, воняет еще большим количеством нечистот, чем находящийся внутри. Или говорить о купании с беднягами, у которых нет одежды, чтобы переодеться. У них едва хватает воды, которую приходится таскать на большие расстояния, чтобы удовлетворить свои самые насущные потребности. Тем не менее, Рид, я не спорю с вашей идеей. В этом есть разумная сторона. Есть вещи, которые я мог бы рассказать даже этим парням, которые могли бы их заинтересовать. И, безусловно, им было бы полезно знать. Эта тема может быть интересна даже для такой аудитории. Я буду пробовать это время от времени, если это покажется мне уместным. Но это не отвечает моим целям. Я хочу, чтобы мы все были на платформе, где начнем в равном неведении и будем продвигаться вперед вместе. Конечно, вы все более или менее знакомы со всеми фактами, которые я должен был бы представить. И мальчики знали бы это. Они сообразительные ребята, и мне потребовалось бы и часа, чтобы обнаружить, что мы их обводим. Если есть что-то, на что они в настоящее время настроены решительно, так это, вероятно, то, что им от этого нет никакой пользы. Что есть такого, что знает один из нас, о чем другие ничего не знают? Французский не подойдет, потому что мисс Деннис, я думаю, знакома с этим языком, и вы тоже, Рид, не так ли? Ну, я могу объясниться в нескольких предложениях. Я говорю на нем не как коренной житель, как вы это делаете. При этом откровении на щеках Грейси вспыхнул яркий румянец. Она вспомнила слова профессора Эллиса по-французски. Тогда доктор все понял, хотя его лицо было совершенно невозмутимым. Что он мог подумать о вежливости ее гостя? Тем временем у мистера Рида было озадаченное лицо. «Вы правы», — сказал он доктору. «Мы не на одном уровне. Я почувствовал наше преимущество вчера вечером, когда мисс Деннис объясняла, как работает пишущая машинка. Но я не вижу ясного пути. По какому предмету все, кроме одного из нас, могли ничего не знать, и этот один мог бы стать преподавателем?» Тут вмешался мистер Робертс, говоря кротким тоном. «Если бы я не был скромным человеком, я бы рискнул сделать предложение. А так я тоже не знаю, что делать». Доктор быстро повернулся к нему. «Мы вас слушаем. Если вы мастер профессии, ремесла или теории, неизвестны остальным из нас, вы обязаны своей честью как член этой уникальной организации представить это». В этот самый момент миссис Робертс пришла им на помощь. «О, Эва, научи нас стенографии!» После чего мистер Робертс испустил вздох облегчения и объявил, что его скромность сохранена. «Это то самое!» – сердечно сказал доктор. «Мне бы очень хотелось научиться этому, и Рид с дамами, возможно, сумеет сделать это полезным для себя. А что касается семерых, то если они действительно овладеют этим, оно может стать основой состояния для некоторых из них. Итак, не мудрствуя лукаво, было запланировано, что уже в следующий понедельник вечером предмет должен быть умело преподнесен. Они обсудили его важность и увлекательность, преподать ребятам первый урок, втиснув его между чрезвычайно важными уроками чтения и письма. Но это были только планы.
В следующий же понедельник заговорщики, за исключением молодого Рида, собрались к 7 часам. По комнате поплыл слабый аромат кофе. Корзина с фруктами, наполненная апельсинами, стояла на видном месте на столе, и все это ждало гостей. Пока они ждали, вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, на что, несомненно, были способны эти четверо, они были заметно встревожены. Прислушиваясь к шарканью неосторожных ног по ступенькам и звукам некультурных голосов в прихожей, они с нетерпением ждали. Когда прозвенит звонок, они будут вынужденными сообщить звонившим, что мистер и миссис Робертс заняты. Занятием этой четверки, казалось, было смотреть на часы и отмечать, что доктор немного поторопился. Они предполагали, не будет ли 7:30 более подходящим временем для мальчиков, и гадать, что могло задержать Рика. Наконец пробило 7:30, потом 8:15, потом 9:50. Наконец дверь позвонили. Это был Альфред. Он был один. Один взгляд на его расстроенное лицо сказал всем, что что-то не так, еще до того, как он воскликнул. «Сегодня вы их не увидите». «Почему? Что случилось? Где они?» Звучал один и тот же вопрос различными способами. Похоже, один из партнеров Маккаллума заинтересовался мальчиками и решил, что потребует сделать все, что в его силах, для их возвышения. Он начал с того, что подарил каждому из них билет в театр на Грин-стрит, и вот в этот момент они там. Это поразительное известие было воспринято по-разному. Доктор Эверетт воскликнул. «Неужели?» Грейси заметила, что это было примерно то, чего она ожидала. Миссис Робертс не произнесла ни слова, а мистер Робертс разразился смехом. Беднягу Рид, казалось, смех покорил больше, чем что-либо другое. Его лицо стало еще мрачнее, чем прежде. Он прикусил губу, чтобы сдержать раздраженные слова, которые вот-вот готовы были вырваться наружу, и сердито зашагал в дальний угол комнаты. Воцарилось смущенное молчание. По крайней мере, Грейси почувствовала смущение. Доктор выглядел выжидающим. Наконец, мистер Робертс выпрямился из своей ленивой позы и нарушил тишину. «Друзья мои, давайте не будем совершать серьезных ошибок. Иди к нам, мой дорогой юный брат. Давай посмотрим правде в глаза и спокойно все обсудим. Неужели мы, дети, играющие в доброжелательность, чтобы при первом же разочаровании воскликнуть «все потеряно» и разойтись побежденными?» Я рассмеялся, потому что на самом деле мне это не кажется таким серьезным, как кажется вам. Чего мы ожидали? Вот 7 мальчиков прямо из трущоб. Каким-то образом они пришлись нам по сердцу, и мы согласились, чтобы помочь вести битву, которая происходит из-за них в этом мире. Христос умер, чтобы спасти их, а сатана хочет сказать, что жертва будет напрасной. Он использует все свои силы, чтобы воздействовать на них. И у него много разнообразных методов. И вот на сцену выходит человек с благожелательными намерениями. Не христианин, но в своем роде филантроп. Случайно он вступает в контакт с одним из мальчиков. Случайно он узнает, что что-то он не совсем понимает, что именно предпринимается, чтобы принести им пользу. Разве вы не можете отдать ему должное за честность? Единственное, что, по его мнению, он может сделать, чтобы помочь, это устроить им вечернее развлечение. В одном из приличных театров показывают то, что, кажется, на их языке называется моральной пьесой. Тогда он вручает каждому мальчику по билету. Итак, чего мы ожидали от этих мальчиков? На прошлой неделе леди и 2 джентльмена, которые были членами нашей церкви в течение многих лет, покинули обычное молитвенное собрание и отправились на концерт в филармонию. Должны ли мы ожидать, что нашим 7 парням вообще придет в голову отказаться от того, что для них является редким лакомством, ради удовольствия провести вечер с нами? Что же касается морального долга, то они, вероятно, никогда даже не слышали этих слов. Не пора ли нам узнать, к чему мы стремимся, чего мы добиваемся? Неплохо научить бедняк хорошо читать и писать и помочь им подняться другими способами. Но наши усилия будут очень малы, если нам не удастся привести их к великому создателю человеческого общества. Если Христос не возьмется за это дело, мы потерпим неудачу. Итак, овладел ли он ими?
заинтересован ли он в них так же сильно, как и мы? Предшествует ли его Святой Дух всем нашим усилиям и дополняет ли их? И если это так, разрушит ли вечер в театре его планы? Задолго до того, как были закончены эти серьезные фразы, Рид вернулся из своего дальнего угла и сел рядом со своим работодателем. Глаза его были полны слез, а голос дрожал. «Прошу прощения, мистер Робертс. Я невежественный. В какой-то момент мне действительно показалось, что все потеряно». «Мы начали не с того», — продолжал мистер Робертс. «Сегодня я читал об ошибке, которую миссионеры совершали в течение многих лет, пытаясь цивилизовать гренландцев. Какой совершенный провал они потерпели, пока однажды, почти случайно, человек не начал рассказывать им о Христе на кресте. Эта история растопила их. Я не уверен, что достаточно думал о нем в этом вопросе». «Я признаю себя виновным», — сказал доктор Эверетт. «Я полагаю, что совершил ту же ошибку во всех своих усилиях по оказанию помощи людям. Я молился за них. Это правда. Но теперь я чувствую, что слишком много полагался на человеческие сердца и недостаточно на Бога. Это как раз тот случай, о котором говорит Христос. Сие надлежало делать и того не оставлять». «Что ж», — сказал мистер Робертс, взглянув на часы, — «мы все виновны одинаково. Я полагаю, это самая распространенная и одна из самых пагубных ошибок, которые совершают христианские работники. Но выход есть. Мы рассчитывали провести с ребятами до 10 часов. Сейчас почти 9. Давайте проведем следующий час со Христом, прося силы Святого Духа для любых усилий, которые мы можем предпринять для них в будущем. Наша конечная цель – привести каждого из них к Иисусу, и Он это знает. Теперь, так как мы пошли неверным путем, нам остается только просить у Него прощения и постоянно обращаться к Нему за руководством. Что вы скажете, друзья? Не потратить ли нам час на то, чтобы отвести их к единственному, кто действительно может оказать им настоящую помощь?» Мы читаем: «И гнев человеческий обратится во славу тебе». Если он обращает гнев человека во славу себе, то в равной степени способен управлять глупостью человека. Если бы неразумный филантроп заглянул в ту комнату в тот вечер, то услышал бы молитвы, которые возносились к Богу за этих мальчиков. Если бы он понял силу молитвы, у него была бы иллюстрация того, как Бог управляет глупостью людей. Это было очень искреннее молитвенное собрание. Каждый из работников в одиночестве склонялся и с большей или меньшей серьезностью просил Божьего благословения на свои усилия. Но в тот вечер им пришло в голову, как это ни странно, что они никогда раньше не молились об этом месте. Поэтому во всех молитвах присутствовал элемент исповеди, который странным образом тронул Грейси. Особенно ее коснулось, когда она услышала, как ее старая знакомая Флосси изливает свои душевные чаяния. Хотя девушка была дочерью служителя Евангелия, сама христианка, она никогда прежде не слышала, чтобы леди молилась в присутствии джентльменов. Она слышала, что они так поступают, слышала, как их критиковали с острым сарказмом. Некоторые критические замечания, которые звучали остро и метко, когда она их слышала, вспомнились ей в этот момент. Каким-то образом, когда тихий, искренний голос Флосси исходил из ее сердца, они превратились в поверхностные и грубые. Тем не менее, их пагубное влияние сказалось на ней и помогло удержать ее от того, чтобы раскрыть рот, потому что критиком был профессор Эллис. Когда тот вечер хозяйка и ее юные гости остались наедине, у девушки возник вопрос. Флосси Шипли, имя, к которому она всегда возвращалась, когда была взволнована. «Я не знала, что ты участвуешь в молитве на людях. Ты во всем изменилась?» «На людях, моя дорогая?» — повторила она со спокойной улыбкой. «Да ведь я у себя дома». «Да, конечно, но ты понимаешь, что я имею в виду перед джентльменами. Ты действительно считаешь, что это необходимо?» «Что касается этого, Грейси, я даже не задумывалась по этому поводу. Я хотела помолиться за наших мальчиков, и поэтому я молилась». «И неужели ты на самом деле не чувствовала себя неловко? Как странно! Флосси, я думаю, что религия никогда никого так сильно не меняла, как тебя. Я не понимаю, в чем разница.
Я тоже считаю себя христианкой, но я бы никогда не смогла сделать ничего подобного. Даже если бы ты считала это своим долгом? Но я с этим не согласна», — возразила юная гостья, и ее лицо вспыхнуло. «Я думаю, это неуместно. Прошу прощения, Флосси, я не имею в виду, что это прозвучало плохо в твоих устах. Но что касается меня, то это было бы ужасно, и я не смогла бы этого сделать». «Тогда о чем ты говоришь, моя дорогая? Если ты не считаешь это своим долгом, то ты, конечно, и не должна этого делать». Глава 20. Этот спокойный взгляд на вопрос дал Грейси время оправиться от волнения и посмеяться над своей глупостью. Затем миссис Робертс сказала по-прежнему очень мягко. «Я не хочу спорить с тобой, дорогая, и не смогла бы, даже если бы и захотела. Ты знаешь, что я профан во всех подобных вещах. Но я просто хочу задать тебе маленький вопрос. Тебе не нужно отвечать мне, если ты сама не захочешь. Не сейчас, по крайней мере. Возможно, когда-нибудь. Возможно, мы захотим поговорить об этом. Я хотела бы знать, по каким причинам люди умирают, что женщине неуместно преклонять колени со своими друзьями-христианами и говорить с Иисусом о том, чего они все вместе желают и что, по их мнению, Он способен сделать для них. Если не подобает молиться перед ними, то почему подобает говорить с ними на ту же тему? Этот вопрос Грейси оставила себе для размышлений. Тем временем, когда доктор Эверетт и юный Рид возвращались домой, у них состоялся свой разговор. «Когда я узнал, что наши ребята пошли сегодня вечером в театр, я был совершенно обескуражен», — заявил Рид. «Мне казалось, что наша работа провалилась. Я представлял, как сатана смеется над успехом своего плана. Я никогда в жизни не чувствовал себя таким расстроенным. А теперь мне кажется, что, возможно, Господь использует это таким образом, чтобы все было для его славы». На все это доктор Эверетт дал явно неуместный ответ. «Мистер Робертс и его жена на редкость хорошо сочетаются. Как идеально они вписываются в мысли друг друга. Рид, нам с тобой есть чему у них поучиться». «Да», — коротко ответил Рид. В этот вечер состоялась еще одна беседа. «Маккаламум подал мне идею», — сказал мистер Роберт жене, когда они сидели вместе и анализировали прошедший день. «По-моему, неплохая идея. Интересно, когда мы сможем приступить к ней и посмотреть на результаты? Есть билеты и в другие места, помимо театров. Почему мы не могли бы приобрести их для какого-нибудь развлечения, лекции, концерта или чего-то в этом роде, что было бы действительно полезно? Единственная трудность заключается в том, что пока в пределах их возможностей находится лишь несколько полезных мест. Нужен исключительный гений, чтобы удержать таких слушателей». Сияющим лицом и в экстазе восторга его жена всплеснула руками. «Какая прекрасная мысль!» — воскликнула она. «И как приятно, что она пришла тебе в голову именно сейчас, когда представляется такая прекрасная возможность воплотить ее в жизнь. На следующей неделе выступает Гофф. Билеты 50 центов. На вечер три звенников тоже. Как замечательно. И, Эван, давай дадим каждому из них по два билета. Я хочу, чтобы Дирк Колсон пригласил свою сестру. Возможно, он этого не сделает. Но, может, и пригласит. Никогда нельзя сказать наверняка. О, Эван, разве это не будет здорово?» «Ах», — сказал мистер Робертс, — «ты, как обычно, опережаешь меня. Я не подумал о двух билетах. Это намек на то, что они мужчины. Флосси, мы попробуем». А вот еще один отрывок разговора. В поздний час того самого вечера семеро ребят спускались вниз по лестнице из второразрядного зала. Для них это было глухо, хотя пьеса была захватывающей и не слишком нравственной, рассматривая с точки зрения христианина. «В конце концов, — сказал ловкий Дик, — нарушая молчание речью, как будто тема, о которой он говорил, обсуждалась среди них. В конце концов, это было довольно подло. Сбежать и ничего не сказать. Я отчасти жалею. Нам не следовало этого делать». «Это то, что я говорил тебе с самого начала», — сказал Дирк Колсон, даже с большей угрюмостью. «Но ты пошел, а мы, глупцы,
последовали за тобой. Я готов поспорить, что у нее были устрицы или что-то в этом роде», — пробурчал Джерри Томпкинс. «Вы, вероятно, не представляете, насколько он был голоден в тот момент». Сегодня вечером они собирались делать что-то новенькое. Эта девушка Деннис сказала мне об этом, когда я встретил ее вчера на улице. Она сказала, что нам бы это очень понравилось. Совершенно новая идея. Это был вклад Стивена в общий дискомфорт. Что ж, вздохнул ловкий Дик. И вздох, с которым он произнес это слово, тронул бы сердце миссис Робертс. Полагаю, теперь все кончено. Я бы не удивился, если бы мы больше не получили приглашение. Я бы на их месте не стал, я это знаю. В конце концов, этот старый театр не был таким уж потрясающим. Мы были кучкой дураков, и я не против признать это. Дойдя до угла, они разделились и мрачно разошлись по своим домам. И это благодарность. Какая жалость, что мистер Маккаллум, который весь вечер улыбался своей добродетели, не мог их услышать. Недели последовали за этим вечером, были переполнены мелочами, от которых зависели важные и далеко идущие результаты. Мы в своей слепоте называем их мелочами, хотя постоянно открываем для себя их важность и постоянно удивляемся им. Помимо всего прочего, семеро мальчиков превратились в девятерых, взяв в свою компанию двух сорванцов, по-видимому, еще худших, чем они сами. Они появились в миссии Южного района со всей бравадой, которую ребята их круга склонны напускать на себя, когда им немного стыдно за себя. Следствием этого было то, что испытания, которые миссис Робертс пришлось вынести из-за них, хотя и были чуть менее очевидны для окружающих, были ничуть не менее мучительными, чем обычно. Но прежде чем урок был завершен, они испытали ощущение, которое почти 5 минут удерживало их в молчаливом изумлении. Любой человек, хорошо знакомый с Альфредом, мог бы сказать, что у него был на примете план. Он пытался осуществить его, несмотря на некоторую оппозицию. Он выглядел убежденным, а мистер Дюрант выглядел удивленным и обеспокоенным. Между ними был долгий и тихий разговор и покачивание головами. По-видимому, мистер Рид вышел победителем, потому что его лоб прояснился. Вскоре он подошел к миссис Робертс и сказал несколько слов. Должно быть, он был удовлетворен внезапным просветлением ее лица и ее взволнованным взглядом. «О, какая приятная мысль! Даже если это не удастся, то не полностью, потому что предложение поможет им». Со временем новая идея вышла на первый план. Через несколько недель в миссии Южного района должен был состояться фестиваль, мероприятие или развлекательная программа, что-то вроде годовщины начала миссии. Среди других происходящих работ, связанных с украшением и помещения, включая развешивание картин, вымпелов, девизов, венков и так далее, требовались сильные руки и желание работать. Должны были быть сформированы комитеты. За 2 недели до этого учителям было поручено подготовить список комитетов. На долю Рида выпало организовать комитет по декорации. Когда его вызвали для доклада, он быстро выступил вперед, как человек, готовый к действию, и начал. Комитет из 4 человек был признан вполне достаточным для декорации. Для этой цели я назначаю следующих лиц: Ричарда Болтона, Морриса Бернса, мисс Грейси Деннис и мисс Энни Пауэлл. Учителя, которые уже давно работали в миссии, растерянно переводили взгляд с одного на другого. Они знали Морриса Бернса, молодого шотландца с ясными глазами, всегда готового выполнять поручения всех работников. Это был парень лет 19 или около того, которого все любили, добросердечного, бескорыстного и полностью заслуживающего доверия. Энни Пауэлл была одной из старших девочек в библейском классе мистера Дюранта. Миловидная, женственная, маленькая, фабричная девушка, которая прекрасно поработала бы с Моррисом Бернсом. Мисс Грейси Деннис была красивой юной подругой миссис Робертс. Все учителя знали ее, и все считали, что с ее стороны было очень любезно вкладывать свои силы и вкус приготовления так искренне, как будто она была одной из них. Но кто такой Ричард Болтон? Никто не знал.
Однако их знание делового этикета подсказывало им, что он был председателем комитета по оформлению. Кто он такой? Конечно, не учитель, потому что они были близко знакомы друг с другом. Они не знали такого имени в единственном библейском классе, состоящем из заслуживающих доверия помощников. В классе миссис Робертс за единственным исключением учительницы было такое же невежество. 9 мальчиков прекратили свое неугомонное озорство, чтобы послушать, потому что во всех деталях хорошо организованного бизнеса есть что-то притягательное для ребят. Им нравилось слушать о назначенных встречах. Но кто такой Ричард Болтон, никому из них не приходило в голову. Джерри Томпкинс толкнул ловкого Дика локтем и пробормотал: «Похоже, у тебя есть тезка на этой работе». Но и он оставался в неведении. Мистер Дюрант был сильно озадачен совершенно новыми методами, внедряемыми среди мальчиков, которые до сих пор доводили его до отчаяния. Но на самом деле он был сообразительным человеком и, поддавшись этому дикому эксперименту, знал, как помочь провести его должным образом. Он быстро вышел вперед. Комитет Альфреда был последним в списке, и он приступил к своей работе. «Председатели этих различных комитетов будут достаточно любезны сообщить мне как можно скорее о времени и месте их первой встречи для консультаций, и я сделаю соответствующее объявление». Затем он подошел к классу миссис Робертс. «Болтон», — сказал он, наклоняясь к изумленному сорванцу и говоря так, словно это было обычным делом. «Я полагаю, вы председатель комитета по декорации. Где и когда вы назначите им встречу?» «Представьте себе глаза ловкого Дика». «Нет, представьте себе глаза и лица всех 9». Это был бы момент для художника. На мгновение ловкий Дик лишился дара речи. Затем ему удалось выпалить. «О чем вы говорите?» «О вашем комитете», — уточнил мистер Дюрант, вежливо игнорируя манеру собеседника. «Вы должны собрать их вместе, чтобы спланировать свою работу. Где это будет и когда?» «У меня нет никакого комитета, и мне негде ни с кем встретиться. Я не знаю, что вам нужно?» Тогда на помощь поспешила миссис Робертс. «Как же, мистер Болтон, вы можете встретиться в нашей гостиной. Это самое подходящее место, и для мисс Деннис будет так удобно». «Что значит встретиться и что потом делать?» — вызывающе спросил Дик. «Я не собираюсь ни с кем встречаться». «Да ведь это просто для того, чтобы развесить девизы и плакаты и украсить помещение к годовщине. Конечно, вы поможете. Я бы во что бы то ни стало организовала встречу там». «Очень хорошо», — быстро сказал мистер Дюрант, как будто получил ответ от самого председателя. «Теперь, что касается времени, вам следовало бы собраться завтра вечером, если можно. У нас много дел». «Мистер Болтон, не могли бы вы в этот раз прийти в 6:00? Тогда вы могли бы закончить всю свою работу до начала нашего общения. Я могу устроить так, чтобы Энни Пэвел была там в это время. Эй, мистер Дюрант, разве Морис Берн не работает у вас? Мог бы он присутствовать в 6:00? Ну вот и замечательно. Ваша встреча прекрасно спланирована. Вы можете быть там в 6, не так ли, мистер Болтон?» «Говорю вам, я понятия не имею, о чем вы говорите». Ловкий Дик, который всегда был добродушным, был поражен запутанностью ситуации и стал почти таким же свирепым, каким обычно бывал Дирк Колсон. Изумление его приятелей, казалось, усиливало его раздражение. «Но ты поймешь», — весело сказала его учительница, — «это легко. Мисс Деннис разбирается в таких вещах, и я собираюсь помочь, хотя они и не удостоили меня назначением». По знаку леди мистер Дюрант вернулся на свое место и объявил: «Председатель комитета по художественному оформлению просит меня передать, что его комитет собирается завтра вечером в зале для молодых людей, доме номер 76 по Восточной 55-й улице, ровно в 6:00, поскольку у председателя в 7 назначена другая встреча». «Мне пришлось придумать название для места встречи», сказал он впоследствии миссис Робертс. «Прошу прощения, если это было неправильно. Но Рид восторженно рассказывал мне об этой комнате, и вы что-то говорили о том, что это гостиная для общения, не так ли?»
«Это подходящее название», — сказала миссис Робертс. «До сих пор мы называли ее новой комнатой. Завтра я повешу несколько занавесок по центру, чтобы сделать из нее две гостиные вместо одной. Я вижу, как вторую комнату можно сделать полезной тоже». Так был создан сбивающий с толку комитет. Его председатель был настолько ошеломлен своим положением, что не пришло в себя до тех пор, пока смеющиеся ребята, которыми он был окружен, не уловили некоторую забавность ситуации. Они напали на него справа и слева с шутливыми поздравлениями, плохо подавленными стонами, шипением и тому подобным. Затем он повернулся к ним с новорожденным достоинством, которое подошло бы Дирку Колсону, и сказал: «Если вы, ребята, не заткнетесь и не будете вести себя прилично все оставшееся время, я превращу полдюжины из вас в котлеты, как только мы отсюда выберемся».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Радиопередача была составлена в студии радио «Зейгенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 70. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя — Ты. Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя. Ибо Ты, надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На Тебе утверждался я от утробы. Ты извел меня из чрева матери моей. Тебе хвала моя не пристанет. Для многих я был как бы дивом, но Ты, твердая моя надежда, да наполнятся уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня. Ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою, говоря: Бог оставил его. Преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего.